Если эхо молитв в храмах найдет больше отклика в стенах каменных, чем в душах ваших, что будет с храмами вашими? Станут они идолами каменными на могилах душ ваших. И когда станут ими, тогда перестанут быть примером строительства духовного и обратятся в гордыню. Тогда воистину не останется камня на камне от них. И вы, несчастные, скитаться будете, как тени храмы возводивших и для чего возводят знавших, и станете, как игра тени осиновой, по миру колеблемой.

0: Радио «Вера». Иван Тургенев. Записки охотника. Читает Илья Резник.
1: Был прекрасный июльский день. Один из тех дней, которые случаются только тогда, когда погода установилась надолго. С самого раннего утра небо ясно. Утренняя заря не пылает пожаром. Она разливается кротким румянцем. Солнце, не огнистое, не раскаленное, как во время знойной засухи, не тускло-багровое, как перед бурей, но светлое и приветно-лучезарное, мирно всплывает под узкой и длинной тучкой, свежо просияет и погрузится в лиловый ее туман. Около полудня обыкновенно появляется множество круглых высоких облаков, золотисто-серых, с нежными белыми краями. Они так же лазурны, как небо. Они все насквозь проникнуты светом и теплотой. К вечеру эти облака исчезают. Последние из них черноватые, неопределенные, как дым, ложатся розовыми клубами напротив заходящего солнца. На месте, где оно закатилось, так же спокойно, как спокойно взошло на небо. Алое сияние стоит недолгое время над потемневшей землей и, тихо мигая, как бережно несомая свечка, затеплится на нем вечерняя звезда. В такие дни краски все смягчены, светлы, но не яркие. На всем лежит печать какой-то трогательной кротости.

0: Радио для тех, кто хочет верить. Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний писателя Ивана Бунина о своей жене Вере Муромцевой-Буниной. Первая половина 20 века. Франция. Люблю ли я ее? Разве я люблю руку свою или ногу? Разве замечаю воздух, которым дышу? А отсеки мне руку или ногу, или лиши меня воздуха, я и зайду кровью, задохнусь, умру. Да, без нее я вряд ли могу жить. Всегда благодарю Бога. До последнего моего вздоха благодарить Его буду за то, что Он послал мне Веру Николаевну.
0: Голоса

Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Молятся звезды, мерцают и рдеют. Молится месяц, плывя по лазури. Легкие тучки, свиваясь, не смеют с тесной земли к нам притягивать бури. Видны им наши томления и горе, видны страстей неподсильные битвы. Слезы в алмазном трепещут их взоре, все же безмолвно горят их молитвы. Афанасий Фет.

0: Радио «Вера». Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Порфирий Ковсоколевит.
1: Монах Порфирий возвращался к себе в келью после утреннего богослужения в одном из монастырей на Святой Горе Афон. Дверь, как обычно, была заперта на засов, старинный и тяжелый. В последнее время двигать его становилось все труднее, настолько старым было железо. Вместе с отцом Порфирием были двое послушников, молодых людей, уже несколько лет живущих на Афоне и готовящихся к принятию монашества. Один из них дернул засов, но тот не захотел поддаваться. Послушник с силой дернул еще раз. Никакого результата. Вскоре молодые люди, нервничая и пререкаясь друг с другом, стали по очереди тянуть упрямый засов, стучать по нему кулаками и даже пытались камнем выбить щеколду из пазов. Но все было бесполезно. Засов как будто прирос к двери и, несмотря на их отчаянные попытки, не сдвинулся ни на миллиметр. Отец Порфирий все это время стоял в сторонке и молча наблюдал за происходящим. Потом жестом попросил

0: был спокоен и молился про себя. А вы взялись за дело с раздражением. В таком состоянии можно было и до утра провозиться. Когда душа взбудоражена, ум помрачается и утрачивает остроту. В мирном же состоянии душа просвещает ум, и человек ясно и трезво смотрит на вещи. Говорил святой афонский старец Порфирий Ковсоколевит, за годы монашества не понаслышке узнавший, как умиротворяюще действует искренняя молитва и как важно никогда не забывать о ней.
1: Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Порфирий Ковсоколевит.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает священник Алексей Долгов.
1: Трудно прожить хотя бы один день, никого не осуждая. Печально еще и то, что осуждают не поступки, а природные особенности и характеры людей, данные от Бога. Хочу поделиться рассуждением преподобного Амвросия Оптинского о том, что действительно будет иметь значение на страшном суде. «Пред судом Божиим имеют значение не характеры, а направление воли. Знайте, что характеры имеют значение только на суде человеческом, и потому или похваляются, или порицаются. Но на суде Божьем характеры, как природные свойства, не одобряются, не порицаются. Господь взирает на благое намерение и понуждение к добру и ценит сопротивление страстям, хотя бы человек иногда от немощи побеждался чем. И опять, судит не родение о сем един, ведает тайное сердце и совесть человека и естественную его силу к добру и окружающие его обстоятельства».
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из письма писателя Ивана Шмелева поэтессе Зинаиде Гиппиус. 1923 год. Париж. Объявившиеся во множестве русские растерянно мечутся в парижской суматохе. Сижу в Париже и сыро-сыро. Сидишь, будто на шумном чужом вокзале, без билета. Багаж украли, и спросить некого, и не знаешь, куда идти. За вокзалом огни и ночь, много огней, и путанная от них ночь, и неуютный бродяжный ветер. А люди шмыжут и шмыжут, валят и бегут толпами, проскакивают в дверки, едут в свое, к своим, и никто не замечает тебя, и ты растерян. И откуда этот отврат от культуры? Почему она вся чужая? Березу сироту видел. Одна на болоте не стоит, плачет. Одна, белоствольная, без этой плесени осенней. Ель, сосна да мох седой. Там, в парках, думалось о нашем, о наших лесах из ели сосны с березкой. Какие широты в духе носились и расстилались как. А я верю, и теперь особенно верую, что именно в наших недрах, в нашем народе, так щедро замешанном, с закваскою давнего-давнего, от востока разлиты смутные думы. Итоги тысячелетий, невозможные возможности, непритупленные, нестертые анализом холодным.

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Имена, имена милосердия.
1: Ноябрьским утром 1945 года в Куйбышевский историко-краеведческий музей пришла посылка. Деревянный ящик был большой и такой тяжелый, что почтальон вместе с главным хранителем музея с трудом донесли его до входа. Поэтому открыть посылку решили прямо на крыльце. Хранитель вооружился гвоздодером, сотрудники музея высыпали во двор. Даже почтальон не спешил уезжать и с любопытством наблюдал за происходящим. Наконец фанерная крышка с треском оторвалась. В ящике среди опилок лежала бронзовая скульптура. Рядом была записка. Хранитель развернул ее и вслух прочел. «Прошу принять в фонд музея скульптуру Дюре «Импровизатор». Она не имеет хозяина и сохранялась мной в течение Великой Отечественной войны. С уважением, товарищ Демидов». Работники музея ахнули. Вот это да, сам Дюре. Но откуда в Куйбышеве взяться работе такого великого мастера? Все началось в конце 19 века, когда Куйбышев, как и сегодня, назывался Самарой. Весь город знал добрую и отзывчивую к чужой беде купеческую вдову Ольгу Васильевну Шадрину. После смерти супруга в наследство ей досталась самая большая в округе мельница и прибыльный мукомольный бизнес. Но женщина не чувствовала в себе склонности к самостоятельному ведению дел. После нескольких попыток выступить в качестве главы предприятия, она решительно передала бразды правления в руки сына. Мода на эмансипацию еще не докатилась из столиц в тихую патриархальную Самару. И Ольга Васильевна совершенно искренне считала предпринимательство делом не женского ума. Сын вершил дела успешно, мельница процветала. Однако вдова вела очень скромную жизнь, на которую ей вполне хватало малой части заработанных денег. И Ольга Васильевна решила, это Бог дает ей шанс помочь людям, находящимся в нужде, тем, у кого нет порой гроша на кусок хлеба. В Самаре в то время существовало множество благотворительных организаций, и почти в каждой купчиха Шадрина вскоре стала одним из главных попечителей. Она входила в попечительский совет Самарской общины сестер милосердия, была членом губернского попечительства детских приютов, Самарского общества помощи бедным и приюта для детей погибших воинов. Наиболее известна ее щедрая помощь Николаевскому детскому приюту для девочек. Она не только постоянно жертвовала крупные денежные суммы на содержание этого благотворительного учреждения, но и активно участвовала в его повседневной жизни. Встречалась с воспитанницами, учила их рукоделию, баловала гостинцами и подарками. В 1912 году Шадрина на свои личные деньги построила приютскую больницу. Каменное здание с полным оснащением и квалифицированным персоналом, жалование которому она также платила из собственных средств. Не оставляла Ольга Васильевна заботами и самарские храмы. Особую поддержку оказывала она Вознесенскому собору и собору Покрова Пресвятой Богородицы. Благотворительность купчиха Шадрина афишировать не любила, как не любила распространяться и о своем увлечении – коллекционировании предметов искусства. Мало кто знал, что в ее доме хранится уникальное собрание картин, скульптур и фарфора самых известных мировых мастеров. Ольга Васильевна мечтала открыть в Самаре художественный музей, но, будучи по натуре женщиной скромной, все боялась, что эта ее затея может показаться городским властям несущественной. А потом пришли красные. Имущество Ольги Шадриной, включая ее богатейшую коллекцию, было немедленно описано, конфисковано и вывезено в неизвестном направлении. В том числе и редкая, высоко ценящаяся в мире скульптура Франциска Дюре «Импровизатор». Но через несколько десятков лет импровизатор вернулся в Самару. В той самой посылке, присланной в городской музей по почте неизвестным товарищем Демидовым. Так, неисповедимыми путями, мечта щедрой самарской благотворительницы все же воплотилась в жизнь.
0: Имена, имена милосердия.

камень и звезда. На твоей ладони я так давно знаю тебя. Но я лишь гость в твоем доме, а в доме пахнет летом. Но скажи, о чем твои слезы, когда ночью ты смотришь в

тебе снится. Но лишь одна ляжет

Светлое радио. На своде неба голубого, реки в волнистом серебре, на трубке в желтом янтаре и на штыке у часового повсюду свет луны сияет. Там повсеместен свет иной, который ярко позлощает железный жребий наш земной. Федор Глинка.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС 77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Вера». Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Ежедневно во время вечернего богослужения в православных храмах поется или читается одна из самых древних молитв «Ныне отпущающий». Впервые она была произнесена почти 2000 лет назад Симеоном Богоприимцем. Этот святой родился во времена, когда Израиль был в подчинении у Египта. Впоследствии Симеону и еще 69 знатокам греческого языка было поручено перевести книги Ветхого Завета с еврейского на греческий язык. Симеон переводил книгу пророка Исаии. Дойдя до места, где Исаия говорит о том, что Христос родится от девы, Симеон засомневался и захотел вместо девы написать «жена». Но в этот момент ему явился ангел и сказал, что Симеон не умрет до тех пор, пока своими глазами не увидит, как свершится пророчество. О последующих событиях рассказывает священник Антоний Борисов.
2: Симеону было уже 300 лет, когда Богородица и святой Иосиф принесли младенца Христа в Иерусалимский храм. Там их и встретил праведник, пришедший по вдохновению Божию. Он был очень рад этой встрече, взял младенца Христа на руки и, славя Бога, сказал: «Ныне отпущаешь раба твоего, владыка, по глаголу твоему с миром, яко видеста очи мои спасение твое, еже иси уготовал пред лицем всех людей свет в откровении языков и славу людей твоих Израиля. Теперь ты отпускаешь меня, раба твоего, владыка, по слову твоему с миром, потому что увидели глаза мои спасение всех людей, которые ты приготовил, свет для просвещения язычников и славу народа израильского». Святой Симеон благодарил Бога за то, что жизненный путь его наконец-то окончен, и главное за то, что в мир пришел Спаситель, и теперь Царство Небесное открыто для всех людей. Служение Христа, которое Господь приготовил для человечества, святой Симеон называет удивительными словами «светом для просвещения язычников и славой народа израильского». Так он подтверждает, что Спаситель родился среди народа израильского, но учение его будет проповедано всем людям.
1: Молитва «Ныне отпущающий» стала использоваться на вечернем богослужении с первых веков христианства. Слова святого Симеона, который очень долго ждал пришествия Спасителя и тяготился миром, это молитва радостного и умиротворенного сердца, которое наконец-то приобрело покой. Поэтому молитва «Ныне отпущающий» подходит к общему настрою вечернего богослужения, ведь во время него мы благодарим Бога за прошедший день и просим покоя во время ночи. Такого мира и покоя, который испытывал святой Симеон, произнося слова «Ныне отпущающий раба твоего, владыка». А теперь давайте послушаем молитву «Ныне отпущающий» в исполнении хора Свято-Троицкой Александра Невской лавры. –

0: Богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера».
1: О гордости и смирении. Однажды по дороге шла толпа людей. Каждый нес на плече свой крест. Но одному человеку казалось, что его крест слишком тяжелый. Этот человек был очень хитрым. Приотстав от остальных, он зашел в лес и отпилил часть креста. Довольный, что обхитрил всех, он догнал товарищей и пошел с ними дальше. Вдруг на пути появилась пропасть. Все положили свои кресты и перешли через пропасть. И лишь хитроумный человек остался на этой стороне, так как его крест оказался слишком коротким.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Кто это смотрит на меня так пристально, сквозь все звезды неба и сквозь все творения земли? Закройте очи свои, звезды небесные и твари земные. Отвернитесь от наготы моей. Довольно мне того стыда, что жжет мои глаза. На что смотреть вам? На древо жизни, сохшееся, словно придорожная колючка, жалящее прохожих и себя саму. На что смотреть вам? На огонь небесный, тлеющий в грязи, что и не гаснет, и не светит. Пахарь, не твоя нива важна, но Господь, взирающий на труд твой. Певец, не песни твои важны, но Господь, внемлющий им. Спящий, не сон твой важен, но Господь, бдящий над ним. Не мелководье прибрежное важно, важно озеро. Что есть время человеческое, если не волна, которая, отбежав от озера, покаялась, что оставила его, ибо, нахлынув на раскаленный песок, пересохла. О звезды, о твари, не на меня смотрите, на Господа Всевидящего, Ему все ведомо. На Него смотрите и увидите, где Отечество ваше. Для чего вам смотреть на меня, образ изгнания вашего, отражение быстротечности и временности вашей? Господи, прекраснейший убрус мой, серафимами золотыми украшенный, покрой меня, словно вдову, вуалью, и собери в нее мои слезы, в которых кипит горе всех созданий твоих. Господи, радость моя, будь гостем моим, чтобы не стыдился я наготы своей, чтобы жаждущие взгляды на меня обращенные больше не возвращались в свои дома жаждущими».

0: времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из беседы иеросхимонаха Алексия Засимовского с духовными детьми. 20-е годы 20 века. Владимирская губерния. Монастырь Смоленская Засимова пустынь. Плоды святого причащения, здоровье души и тела, мир душевный, какая-то радость духовная, легкое отношение к внешним скорбям и болезням. Бывает, например, так. Больной, причастившись святых тайн, говорит: «Если бы я еще дольше не причащался, давно бы умер». Эти плоды действуют, если мы не оскорбляем святыню. Если же оскорбляем ее, то в тот же день причащения она перестает действовать. А оскорбляем мы святыню чем? Зрением, слухом и другими чувствами, многословием и осуждением. Потому в день причащения надо преимущественно хранить зрение и больше молчать, держать язык за зубами. Если мы не получили плодов после святого причащения, надо раскаиваться, смирять себя, считать себя недостойным этих плодов. Быть может, и недостойно причастился? Рассеялся во время службы. Можно ведь рассеяться не только блудными, а и другими посторонними мыслями. Отчаиваться же и скорбеть, что не получил плодов святого причащения, не нужно. Иначе оно будет для нас как некий талисман. Такое отношение к таинству своекорыстно.
0: Голоса

Радио «Вера». То были времена чудес. Сбывались слова пророка. Сходили ангелы с небес. Звезда катилась от востока. Мир искупления ожидал. И в бедных яслях Вифлеема, под песнь хвалебную Эдема, младенец дивный воссиял. Лев Мей.

0: Радио «Вера». Мудрость Святой Руси и жизни русских праведников. Преподобный Никодим Хазьюкский.
1: В 1603 году на берегу речки Хазьюги, в 5 верстах от Кожеизерского монастыря, что под Архангельском, поселился монах по имени Никодим. Здесь, в густой лесной чаще, он, искавший безмолвие и уединение, поставил себе маленькую хижину-келью и проводил дни и ночи в молитве. Спал Никодим мало. После ночной молитвы, рано поутру, он отправлялся ловить рыбу, которую сразу же, пока она свежая, относил в монастырь. Возвратившись,

0: Тогда монах взял в руки икону Божьей Матери и стал горячо молиться. Но вдруг сквозь прогоревшую крышу на Никодима упала крупная капля. Потом еще одна, начался ливень. Дождь стоял стеной, и уже через несколько минут пожар полностью потух. Никодим был спасен. Он крепче прижал к себе икону и стал благодарить Бога за явленное чудо. «Имей все упование твое на Бога, и погибели избежишь», — говорил Никодим Хазиукский. Русская православная церковь прославила его в чине преподобного.
1: Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобный Никодим Хазиукский.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает священник Роман Федотов.
1: Если у вас лицо всегда хмурое, вы угрюмы, всегда напускаете на себя строгий вид, значит, вы пока не поняли смысла духовной жизни, не испытывали радости о Господе. Если вы никогда не улыбаетесь, а только плачете о грехах, не испытываете радости даже после исповеди, значит, вы недалеки от уныния и отчаяния. Это неправильный путь. Апостол Павел наставлял: «Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите». Также хочу поделиться с вами словами преподобного Авва Исаии Скифского: «Если исполняющий дела мирские радуется, когда видит успех в них, то какой радостью должна быть объята та душа, которая предала себя на служение Богу и тщательно исполняет сие служение? Она при исходе из сей жизни узрит ангелов, встречающих ее, и радующихся об освобождении ее от властей тьмы. Итак, тщательно будем трудиться на этом кратком поприще жизни, сохраняя наши дела чистыми и непорочными от всякого зла, чтобы освободиться из рук врагов наших, безмерно лукавых и немилостивых».
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из детских воспоминаний Мироновой Юлии, духовной дочери архиепископа Луки, воина Ясенецкого, главного хирурга Красноярского края. 1943 год. Великая Отечественная война. Город Красноярск. Госпиталь. Валентина Феликсовича, святителя Луку, поторопили. И он, повернувшись к санитарке, сказал: «Позаботьтесь, пожалуйста, о девочке. Накормите ее, оденьте». И вот эта женщина повела меня в комнату, где было много полок с бельем и больничной одеждой. Там она выбрала халат поменьше, скроила по мне и стала его сметывать и строчить на машинке. А пока шила, все рассказывала, с кем меня свела судьба. «Валентин Феликсович – хирург от Бога», – рассказывала она. «Он такие операции делает, которые никто не умеет. Кости, суставы из осколков складывает, молитвы читает, и они срастаются. Знаешь, как его больные любят? Словами не передать. Да и мы все – врачи, санитары, медсестры – считаем его помощником Бога на земле». Потом эта женщина повела меня по палатам. Если я видела, что раненому больно, я старалась погладить его забинтованную рану. И ему становилось легче. Я поселилась в госпитале. Он тогда много оперировал, жутко уставал. Случалось часто, что и ночью поднимали его. Но когда у него выдавалось время, он со мной много разговаривал. Жаль, я маленькая тогда была. Почти ничего не помню. Помню только, как мне хорошо с ним было. Спокойно, радостно.
0: Голоса

0: Вера. Имена, имена милосердие.
1: Милосердие, благотворительность, сострадание. Смысл этих слов не стирается со временем. Образцы бескорыстного служения людям известны еще с незапамятных времен, и правящее сословие сыграло в этом благородном движении далеко не последнюю роль. В IV веке от Рождества Христова в Кампании, одной из областей Италии, жил юноша. Красивый, умный, образованный. Он был так одарен природой, что в 20 лет стал сенатором, потом правителем Кампании, а в 25 принял Христа и крестился. Молодого человека звали Понтий Мироний Павлин. Он был счастливо женат на женщине по имени Тарасия. Супруги вели благочестивый образ жизни. Вот только детей у них не было. Но они брали в свой дом сирот и не могли пройти мимо нищего, не подав ему милостыню. А потом случилась беда. Тарасия родила ребенка, но он умер, прожив всего несколько дней. Убитые горем супруги решили начать новую жизнь. Они продали все свое имущество, а деньги раздали бедным. Добровольная нищета стала уделом Павлина и Тарасии. Как-то пришел к ним голодный человек и попросил хлеба. Павлин сказал жене: «Нам поможет Бог, а мы не пожалеем дать просящему ради Бога». Но Тарасия не послушалась, и нищий ушел ни с чем. А вскоре Павлин узнал, что один из его друзей отправил ему морем несколько кораблей, один из них с провизией. И именно этот корабль утонул. Павлин заметил тогда Тарасии: только по причине скупости многих Бог погубляет их имущество. Супруги не хотели оставаться в городе, где все напоминало им об умершем младенце. Они уехали в Испанию, где Павлин стал священником. Его друзья не понимали, ради чего преуспевающий человек оставил престижную должность, раздарил свое состояние, да еще уехал в какую-то глушь. Даже наставник Павлина, который хорошо знал своего ученика, прислал ему письмо, полное недоумения. Но Павлин не собирался возвращаться. По его новому дому бегали приемные дети, и, как раньше, муж с женой помогали бедным. Спустя годы супруги вернулись в Италию. Павлин принял сан епископа. Это было в городе Нола. Но даже заняв столь высокую должность, Павлин не стал богачом. Он по-прежнему раздаривал деньги, кормил нищих, содержал вдов и сирот, за что получил прозвище «Милостивый». Когда страну завоевало африканское племя вандалов, многих итальянцев угнали в рабство. Павлин отдавал все, что мог, чтобы выкупить пленных. А когда отдавать стало нечего, заявил в качестве выкупа себя. Он отправился в Африку, пришел к князю, у которого жили пленные, и предложил ему этот фантастический обмен. Князь согласился. Павлин остался у него, работал простым садовником. Однажды он попросил своего хозяина предупредить царя этой страны, что скоро его свергнут с престола. Царя поразило предсказание, тем более, что он видел сон, в котором его судили, а обвинителем был именно Павлин. Садовника тут же освободили и отпустили с миром, предложив взять с собой все, что он пожелает. Павлин хотел только одного – чтобы всех, кого пригнали из Кампании, отправили домой вместе с ним. Это желание было исполнено. Епископ вернулся в Нолу и до конца своих дней помогал бедным. Умер он в 431 году. Интересный факт. Именно Павлину приписывают изобретение церковных колоколов. В преданиях записано, что ему приснилось, будто он ходит по полю среди цветов, берет в руки колокольчик, и вдруг раздается мелодичный звон, а за ним голос: «Ты сделай так». Павлин проснулся, пошел к кузнецу и попросил его отлить колокола по форме, напоминающей колокольчик. Когда все было готово, Павлин стал использовать их в церковных богослужениях. Колокола по сей день выполняют миссию, ради которой в руках Павлина Милостивого они запели в первый раз. Их звон и тогда, и сейчас отгоняет от сердец черствость, напоминая людям о том, что нужно спешить делать добро.
0: Имена, имена милосердия.

Радио «Вера». Неумолимые слова. Окаменела Иудея. И с каждым мигом тяжелее его поникла голова. Стояли воины кругом на страже стынущего тела. Как венчик голова висела на стебле тонком и чужом. И царствовал, и никнул он, как лилия в родимый омут. И глубина, где стебли тонут, торжествовала свой закон. Осип Мандельштам.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Событие, которое легло в основу праздника Покрова Божьей Матери, произошло в Константинополе в начале 10 столетия. В те времена столица Византии оказалась перед угрозой захвата иноплеменниками. По одной из версий, ими были сарацины, то есть арабы-мусульмане. По другой, Константинополь осадили наши предки-славяне. Нападение случилось в неблагоприятный для греков момент, когда основная часть византийского войска находилась в походе. В результате столица оказалась в осаде и готовилась отразить штурм при помощи довольно скудных ресурсов. Многие жители Константинополя, понимая всю тяжесть своего положения, в те дни старались чаще бывать в храме, молясь Богу об избавлении от захватчиков. В особенности горячо обращались византийцы к Пресвятой Богородице. В ее честь в древней Влахернской церкви совершалось непрестанное богослужение. Среди молившихся во Влахерне был юродивый Андрей, человек, притворявшийся сумасшедшим и терпевший насмешки ради достижения смирения. Святому Андрею дано было увидеть Богородицу, снявшую с головы плат и как бы покрывшую им Константинополь. Захватчики тоже созерцали чудо, но если Андрея оно вдохновило, обрадовало, то неприятелей вид Богоматери ужаснул. Они поняли, что Константинополь находится под духовной защитой, и покорить его невозможно. Враги отступили. О событии Покрова рассказывает нам одно из главных песнопений праздника – «Кандак». Его содержание комментирует священник Антоний Борисов.
2: Несмотря на то, что событие Покрова непосредственным образом связано с историей Византии, современные греки этот праздник не отмечают. По какой причине воцарилось такое забвение, сказать сложно. На Руси же празднование Покрова установилось еще в XII веке. Главную роль в этом сыграл святой князь Андрей Боголюбский, почитавший Богоматерь и желавший прославить ее память среди жителей Руси. Именно по его желанию был построен храм Покрова на Нерли, первый русский храм, посвященный Покрову Пресвятой Богородице. О всенародном почитании Богоматери говорит нам кандак праздника. «Дева днесь предстоит в церкви, и слики святых невидимо, заны молятся Богу. Ангели с архиереей поклоняются, апостоли же со пророки ликовствуют. Нас, Бо ради, молит Богородица, привечного Бога». Перевод кандака на русский язык звучит так. «Сегодня дева предстоит в храме, и с сонмами святых невидимо за нас молится Богу. Ангелы с архиереями поклоняются, апостолы же со пророками ликуют, ибо за нас молит Богородица предвечного Бога».
1: Кандак Покрова Пресвятой Богородицы неоднократно поется в ходе праздничного богослужения 14 октября и во время вечерней службы, и утром в составе литургии. Слова кандака призывают духовенство и прихожан вместе усердно молиться Божией Матери в день ее торжества, чтобы по ходатайству Богородицы Господь дал нам ощутить духовную радость и мир в душе. Послушаем молитвословие в исполнении объединенного хора Свято-Троицкой Сергиевой Лавры и московских духовных школ.

0: Богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера». Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. В семью Деминых, где растут 12 несовершеннолетних детей, няня Елена Андреевна приходит к половине восьмого утра. Ей надо многое успеть. Накормить и одеть детей, собрать рюкзаки к школе. О том, что Павлу и Елене Деминым нужна помощница, они поняли после рождения шестого ребенка. Я работаю хирургом-онкологом и много времени провожу на работе. Помощи бабушек и дедушек нет, а жене одной трудно. Постоянная уборка, готовка, подгузники, рассказывает Павел. В 2013 году супруги познакомились с проектом «Милосердие семье». Он поддерживает многодетные семьи в Москве и Подмосковье, бесплатно предоставляя услуги няни. К Деминым Елена Андреевна приходит 4 раза в неделю на 8 часов. Она проводит время с детьми, помогает по дому, встречает школьников после занятий. Благодаря такой помощи мама может заняться своими делами или отдохнуть. «Для меня это бесценная помощь», — говорит Елена Демина. На сегодняшний день нянь, работающих в проекте «Милосердие семье», хватает на помощь в 30 семьях. В некоторых из них растут дети с особенностями развития. В 4 – мамы, выпускницы детских домов, у которых нет поддержки родителей. Чтобы няни могли получать зарплату и дальше помогать семьям с детьми, проекту нужна поддержка. Помочь важному и доброму делу можно на православном портале о благотворительности «Милосердие». Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело дня.

0: Вера. Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: На рассвете, когда просыпаюсь, к тебе летят первые мысли мои, первое движение души, дотянуться до улыбки твоей, первый мой шепот, имя твое, первое изумление, ты рядом. Словно младенец, увидевший страшный сон, спешит укрыться в объятиях матери и радуется, что сон не разлучил его с ней. Так я, пробудившись, спешу в объятие твое, радуясь, что странствия во сне не разлучили меня с тобой. Как нелюбезен я с тобой, любовь моя! Стыд съедает меня за нелюбезность мою к тебе. Ни на миг не покидаешь ты меня. Я же часами странствую по снам моим без тебя. Потому кляну я сновидение и сон свой, и восхищаюсь силами небесными, ни днем, ни ночью, ни сводящими с тебя очей. Сон утомляет. Ты приносишь покой и отдых. Не будет покоя уставшему без созерцания тебя, ни утешения скорбящему без беседы с тобой, ни здоровья больному без касания десницы твоей, ни очищения нечистому без омовения в свете твоем. Спешу в храм твой улицами пустынными, спешу и не встречаю никого на пути своем. Все спят и в снах своих мучаются от разлуки с тобой, а ты сидишь на каждой постели и ждешь, пока души вернутся из дальних скитаний. Стыд съедает меня, любовь моя, за нелюбезность к тебе, душ человеческих, что так надолго покидают они источник жизни своей. Звери лесные проснулись на заре, и ты стоишь рядом с ними и пасешь их. Думают звери о пище, о пище думают они утром ранним, так же, как и я, но знаю, что тобой лишь могу утолить голод свой. Пустынными улицами на рассвете спешу я, славы твоей взыскуя. Слышу колокола в храм зовущие и возношусь мыслями, и смотрю с высоты на землю, чтобы видеть, сколько чад человеческих отказалось от скитаний безумных и встретила сущего, далекого безумства сна. Проснулись в кельях и пещерах святые отшельники и беседуют с тобой. Встали те, чьи души никогда не ложатся, но как свечи горящие день и ночь прямо стоят пред тобой. Благослови, Господи, всех молитвенников и отшельников, жизнью своею, словно ладаном, кадящих землю сонную. Многие тысячи душ на рассвете с телом расстаются. И когда родится солнце, загорится оно свечой поминальной над множеством умерших. И смотрю на тебя, любовь моя, как склоняешься ты над тысячами умирающих и ждешь, что призовут они имя твое. И слышишь, как каются некоторые за всю жизнь свою и вопиют к тебе о помощи. Благослови, Господи, всех кающихся на одре смертном и отзовись на вопль их. Пустынными улицами спешу, слава моя, и вхожу в храм твой, чтобы петь тебе величание. И один в храме стою, тобою и ангелами твоими наполненным. И на колени падаю, и молюсь в слезах. Пробуди к себе, Господи, небодержец, все души спящие братьев моих и народа моего. Отяжелели и ослабли души грешников и опустились до границ адовых. О, любовь вечно бодрствующая, пробуди их прежде, чем смерть столкнет их в сон беспробудный, вечный, сон страшный, который не осенит свет лица твоего.

0: Радио «Вера». Валерий Бережинский. Литературные эскизы. Читает Григорий Антипенко.
1: Вечность. Всегда жизнь будет пахнуть хлебом, морем и дождем, снегом и хвоей. Будет запах лета, запах молодой травы и сена. Жизнь была всегда и будет всегда. Запах материнского молока, как запах самой жизни. А потом будут запахи отцовских рук, цветов и сирени. Приходит в твою жизнь запах ребенка, ладана и воска. Запах слез и свежей земли. И все это было, есть и будет. И нет для жизни слова «никогда». Есть слово «всегда».

Вера. Светлое радио. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники. Из книги Николая Гоголя «Выбранные места из переписки с друзьями». 1844 год. Обращаться со словом нужно честно. Оно есть высший подарок Бога человеку. Беда произносить его писателю в те поры, когда он находится под влиянием страстных увлечений, досады или гнева, или какого-нибудь личного нерасположения к кому бы то ни было. Словом, в те поры, когда не пришла еще в стройность его собственная душа. Из него такое выйдет слово, которое всем опротивеет. И тогда с самым чистейшим желанием добра можно произвести зло. Опасно шутить писателю со словом. Слово гнило, да не исходит из уст ваших. Если это следует применить ко всем нам без изъятия, то во сколько крат более оно должно быть применено к тем, у которых поприще слово. Можно опозорить то, что стремишься возвысить. Голос.

0: верим, надеемся, любим.
1: Не говори, что нет спасения, что ты в печалях изнемог. Чем ночь темней, тем ярче звезды. Чем глубже скорбь, тем ближе Бог. Аполлон Майков.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает иеромонах Назарий Рыбин.
1: Часто спрашивают, все ли молитвы и пожертвования приятны Богу. Хочу поделиться с вами рассуждениями святителя Григория Богослова о том, что ценит в человеке Бог и что ему противно в человеке. Бог самодостаточен и не нуждается ни в чем человеческом и маловажном. Тем менее радуется он недостойным прошениям. Напротив, жертва нечестивого, даже если это телес, гнушается, как псом, и даже если это ладан, оскорбляется, как богохульство. Ценит же он одну ту жертву, которую приносят чистейшему чистые руки, высокий и очищенный ум.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из мемуаров баронессы Варвары Мейндорф, урожденной княжны Шарвашидзе, фрейлины императрицы Марии Федоровны. Конец XIX века. Наша жизнь в Петербурге была довольно активна, так как Александр и Евгения Ольденбургские принимали участие во многих общественных и благотворительных акциях. Адреса комитетов, членом которых состояла принцесса Ольденбургская, занимали 4 листа. Вскоре я заметила, что тоже оказалась вовлечена во множество общественных и благотворительных действий, которые то и дело происходили во дворце Ольденбургских. Любой изобретатель приветствовался в их доме. И, возможно, один из первых экспериментов с радио был произведен изобретателем-полковником Утиным именно во дворце Ольденбургских. Вот некоторые наиболее важные заведения, которыми владели их высочество и благодаря энергии и средствам которых те существовали. Ремесленное училище для мальчиков, юридическая школа, институт для девочек имени принцессы Терезии, детская больница, институт экспериментальной медицины, учрежденный самим принцем Александром и в дальнейшем руководимый знаменитым академиком Иваном Павловым. Голоса.

0: слушаете радио «Вера». Имена, имена милосердия.
1: Русское купечество всегда понимало, что богатство – это медаль о двух сторонах. Им можно погубить душу, но можно ее и спасти. Оно вредит, если используется только для личной выгоды. Купца Петра Мальшина богатство никогда не пугало. Он был родом из Рязани, в которой в XVIII веке расцвело меценатство и стал самым известным благотворителем в городе. Петру Алексеевичу принадлежал крупный салотопенный завод. Предприятие процветало. Мальшин отправлял сало в Петербург и быстро заработал капитал. Петра Алексеевича уважали. Он получил звание именитого гражданина Рязани, был избран городским главой и службу исполнял, как записано в документах, добропорядочно, без отягощения обществу. Но настоящую любовь рязанцев Мальшин заслужил своей благотворительной деятельностью. Правда, первый опыт вложения средств в строительство народного училища закончился плачевно. Деньги пропали, а здание возводить даже не начали. Неудача не остановила Петра Алексеевича. Он взялся ни много ни мало за спасение кафедрального Успенского собора. Собором гордилась вся Рязань. Его необыкновенная архитектура и внутреннее убранство были уникальными. Увы, здание разрушалось. К концу XVIII века оно было в таком состоянии, что Священный Синод вынес решение – собор разобрать, а на его месте построить новый. Рязанцы пребывали в недоумении, как можно лишить город такой красоты. На выручку кинулся Петр Мальшин. Он привез из Москвы архитектора и каменных дел мастеров. Те осмотрели стены и решили, что собор можно поновить, а ветхости исправить. Сумма реставрации была огромной – 50 тысяч рублей. Деньги нашлись быстро. Большую их часть внес Мальшин. Он же контролировал подготовительные и реставрационные работы. Спустя 4 года Успенский собор заново осветили. Специалисты говорили, что это самое грандиозное в России здание 17-го и всех предшествующих веков. Позже Петр Алексеевич профинансировал возведение каменной Скорбящинской церкви, а когда ее открыли, внес крупную сумму на содержание храма и решил построить при нем больницу для инвалидов. Она-то и стала главным благотворительным проектом Петра Алексеевича. Городские власти, рассмотрев предложение Мальшина, не разрешили ему строить больницу при церкви, дали другое место. Петр Алексеевич спорить не стал. И возведение богадельни, которое обошлось ему в 50 тысяч рублей, началось. Через 3 года заведение открыло свои двери для первых жильцов. В просторном двухэтажном здании, как и задумывал Мальшин, поселились солдаты-инвалиды и нищие. Их было 24 человека, но с каждым годом количество постояльцев увеличивалось. После войны 1812 года здесь разместили раненых участников Бородинского сражения, причем не только русских, но и французов. Служащих в богадельне было немного, сначала всего 2 человека, но работал постоянный врач, и инвалидов лечили бесплатно. Содержание заведения Мальшин полностью взял на себя. В городе только и говорили, что о детище Петра Алексеевича. Слухи дошли до Петербурга, до самого императора. За столь благое дело Александр I наградил Мальшина орденом святой Анны II степени, а Николаю I, приехавшему в Рязань в 1832 году и посетившему богадельню, она так понравилась, что царь переименовал ее в инвалидный дом Мальшина. Да и саму улицу, на которой стояло здание, рязанцы назвали Мальшинской. Петра Алексеевича тогда уже не было на свете, но его добрые дела не забывались. Люди называли их «школой милосердия».
0: Имена, имена милосердия.

0: Радио «Вера».
1: Синие обои полиняли, образа, дагеротипы сняли. Только там остался синий цвет, где они висели много лет. Позабыло сердце, позабыло многое, что некогда любило. Только тех, кого уж больше нет, сохранился незабвенный след. Иван Бунин.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: вера. Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Иоанн Дамаскин, без сомнения, один из самых известных церковных поэтов. Перу святого Иоанна принадлежит множество песнопений. Кроме того, Дамаскин стал систематизатором церковного богослужения, создав 8 гласов или мотивов, на основе которых исполняются все молитвословия. Прозвище «Дамаскин» святой Иоанн получил, потому что был родом из Дамаска. Будучи греком по национальности, он родился на территории Персидской империи и всю жизнь прожил на Ближнем Востоке. Иоанн Дамаскин составил практически все песнопения главного православного праздника Пасхи Христовой. Об одном из пасхальных молитвословий рассказывает священник Антоний Борисов.
2: Кандак Пасхи по преданию написан святым Иоанном Дамаскиным. Кандак – это особый тип молитвословия. В древности кандаком называлась целая богослужебная поэма, состоящая из 20 или более строф. Впоследствии размер кандака был уменьшен, но функция его осталась прежней. Кандак в сжатом виде рассказывает о событии, которое легло в основу праздника. Послушаем, о чем говорит нам кандак Пасхи. По-славянски он звучит так. «Аще и во гроб снесшел и себе смертне, но адово разрушил и си силу. И воскрес еси, яко победитель, Христе Боже, жена мироносицем вещавой, радуйтеся, и твоим апостолам мир даруй, падшим подаяй воскресение». А так звучит его русский вариант. «Хотя и во гроб ты бессмертный сошел, но адову силу ты разрушил и воскрес. Как победитель Христос Бог, возвестив женам мироносицам, радуйтесь, и твоим апостолам даруя мир, согрешившим же подавая воскресение». Кандак Пасхи, составленный Иоанном Дамаскиным, показывает нам всю канву событий, которые предшествовали воскресению Христа и последовали за этим чудом. Спаситель был убит на кресте. Будучи бессмертным Богом, он, тем не менее, умер. Но только для того, чтобы спасти людей от вечной смерти. Христос воскрес. После восстания из мертвых он явился сначала женам-мироносицам, а затем апостолам. Воскресение Христово стало свидетельством всем людям, что Бог сильнее смерти и способен дать вечную жизнь каждому.
1: Кандак Пасхи исполняется на 8-й глас, радостный и торжественный. Иначе и быть не может, ведь праздник Пасхи – это великое торжество, победа жизни над смертью. А теперь давайте послушаем кандак Пасхи в исполнении хора церковно-певческой школы во имя преподобного Иоанна Дамаскина при соборе Владимирской иконы Божией Матери города Санкт-Петербурга.

богослужебные песнопения православного храма. Радио

0: Вера. Светлое радио.
1: Господи, дай мне с душевным спокойствием встретить все, что принесет мне наступающий день.
2: Дай мне всецело предаться воле Твоей святой. На всякий час сего дня во всем наставь и поддержи меня.
1: Какие бы я ни получала известия в течение дня, научи меня принять их со спокойной душой и твердым убеждением, что на все святая воля Твоя.
3: Во всех словах и делах моих руководи моими мыслями и чувствами.
4: Во всех непредвиденных случаях не дай мне забыть, что все ниспослано Тобою.
5: Научи меня прямо и разумно действовать с каждым членом моей семьи, никого не смущая и не огорчая.
6: Господи, дай мне силу перенести утомление наступающего дня и все события в течение дня.
7: Руководи моей волей и научи меня молиться,
1: верить,
3: надеяться,
4: терпеть,
5: прощать
1: и любить.
0: Радио «Вера». Верим, надеемся, любим.
8: Здравствуйте, с вами протоиерей Павел Великанов. Как вы думаете, что может отъявленных врагов, причем враждующих по очень важным, принципиальным причинам, объединить? Сегодня в храмах за богослужением читается отрывок из 16 главы Евангелия от Матфея, где мы увидим, что действительно такое объединение возможно, и поймем его причины.
9: И приступили фарисеи и саддукеи,
10: и, искушая его, просили показать им знамение с неба. Он же сказал им в ответ: «Вечером вы говорите, будет ведра, потому что небо красно, и поутру сегодня ненастье, потому что небо багрово». Лицемеры! Различать лицо неба вы умеете, а знамений времен не можете». Род лукавый и прелюбодейный знамение ищет, и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка. И, оставив их, отошел. Переправившись на другую сторону, ученики его забыли взять хлебов. Иисус сказал им: «Смотрите, берегитесь закваски фарисейской и саддукейской».
9: «Внемлите и блюдитесь от кваса фарисейской и саддукейской».
8: Вокруг чего вдруг объединяются, казавшиеся непримиримыми в своих идеологических противоречиях, фарисеи и саддукеи. Только не вокруг, а против кого? Очевидно, против Христа. Как это стало возможно? Ответ очень прост. Страх потерять власть вчерашних врагов делает объединенными в своем неприятии, радикальном отвержении всего, что говорит и делает Иисус Христос. Заметим, в своей нелюбви ко Христу они начинают выступать единым фронтом, пытаясь уловить его каждый со своей стороны, искушая, провоцируя, надеясь увлечь в заранее расставленную и с их точки зрения никак непреодолимую ловушку. Как пишет в своем толковании ученый-монах XII века Ефимий Зигабен, они желали видеть знамение с неба, то есть какое-либо чудо относительно солнца или луны или звезд, и искали этого, искушая, не для того, чтобы уверовать, а чтобы уловить как будто мага. Перед нами потрясающий пример требования чуда не для того, чтобы поверить, а напротив, чтобы еще больше утвердиться в правильности своего неверия. И как же тонко и точно Федор Михайлович Достоевский в «Легенде о великом инквизиторе» объясняет, почему Христос не поддался на провокацию чуда по требованию. «Ты не сошел с креста потому, что опять-таки не захотел поработить человека чудом и жаждал свободной веры, а не чудесной». Хороший вопрос сегодня задает каждому из нас Евангелие. А на самом ли деле мы тоже хотим, как и сам Христос, свободной веры, а не чудесной? Не сквозит ли в наших молитвах, просьбах, ожиданиях от Бога постоянный запрос на то, чтобы Он сам неким чудесным способом вместо нас взял и разрешил все наши проблемы и неприятности?

0: Замечайте хорошие моменты в своей жизни и благодарите за них Бога. Светлое утро на радио «Вера».
1: Утро в прозе. Читает Павел Капитонов.
2: Кирилл Брагин. Литературные эскизы. Радуга. Только что прошел небольшой дождь, и солнце выглянуло из-за туч. Привычным маршрутом я иду по своему району. Мой взгляд скользит по знакомым домам и лицам редких прохожих. Самое обычное будничное утро. Ничего особенного. Я выхожу из дворов на широкий проспект и замираю. Радуга. Ее левая часть как будто выходит из Дворца культуры, а правая касается куполов Преображенского храма. На фоне темно-свинцового неба цвета радуги выглядят насыщенно и ярко. В основе столь грандиозного природного явления лежат всего-навсего крошечные капельки воды, парящие в небе. В миллионах и миллиардах этих капелек преломляется и отражается солнечный свет и создает такое великолепие. Я подумал, что подобную красоту наблюдал Ной, когда после длительного плавания в ковчеге вышел с семейством на сушу. Ведь радуга – это символ союза Бога и человека. Знамением Вечного Завета между Создателем и Землею называет ее библейская книга «Бытия». И сейчас, увидев радугу, я в полной мере ощутил причастность к этому союзу и величие его Творца.

0: Тема.
1: Сегодня 20 июля, день памяти преподобной Ефросинии Московской, супруги князя Московского Дмитрия Донского, почившей в 1407 году. О значении святости в семейной жизни настоятель Сергиевского храма в деревне Костино Московской области священник Виктор Селезнев.
2: Преподобная Ефросиния, миру Евдокия Московская, супруга благоверного князя Дмитрия Донского, с юных лет отличалась глубоким благочестием. Во время Куликовской битвы молилась за победу русского войска, а после победы построила в Кремле храм Рождества Пресвятой Богородицы. После смерти мужа тайно вела подвижническую жизнь, носила вериги под княжескими одеждами, приняла постриг в основанном ею Вознесенском монастыре, где вскоре мирно скончалась. Прославлена многочисленными чудесами, почитается как образец христианского супружества и монашеского подвига в миру. Она сочетала высокое положение и государственные заботы с глубокой верой, милосердием, воспитанием детей благочестия и поддержкой мужа в трудные времена. Ее жизнь показывает, что святость возможна и в мирском служении. Брак Евдокии и Дмитрия Донского изначально имел политическую подоплеку, но стал благодатным именно потому, что в нем возросли искренняя любовь, жертвенное служение и взаимное уважение. А вдовевшая княгиня видела свою обязанность пред Богом, прежде всего, завершение воспитания детей. Вместе с тем она начала устроение Вознесенского женского монастыря в Московском Кремле, отдав под него свои княжеские чертоги. Святость ее семейной жизни строилась на глубокой молитве. Ее духовный подвиг свидетельствует о том, что ни богатство, ни высокое общественное положение, ни государственные дела, ни семейные узы не могут быть непреодолимым препятствием для достижения благодати Божией и святости.
0: Актуальная тема.
1: В послании апостола Иоанна есть такие слова: «Дети мои, станем любить не словом, но делом и истиною».
3: Давать звучать в эфире свидетельство об истине с большой буквы – самая главная и самая сокровенная миссия «Радио Вера».
1: Чтобы слово об истине звучало, нужно исполнить дело, позаботиться и о технической, материальной стороне производственного процесса.
3: Сегодня нам предстоит оплатить долг завещания радио в июне 2026 года в 12 городах, в том числе таких крупных, как Нижний Новгород, Псков и Самара.
1: Сумма, которую предстоит собрать, 1 миллион 425 тысяч рублей.
3: Вы можете осуществить пожертвование в мобильном приложении «Радио Вера» или на сайте radiovera.ru.
1: Поможем делом, чтобы в эфире звучало слово об истине.
3: С любовью и благодарностью, команда «Радио Вера».

0: такие люди.
1: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. Эту чудесную историю я узнала благодаря порталу «Милосердие». Спешу с вами поделиться. Таких людей, как петербурженка Ангелина Белостоцкая, во всем мире называют «детьми кода». Аббревиатура в переводе с английского означает «ребенок глухих родителей». «Нас с детства приучают помогать другим», — говорит Ангелина. «Если близкий человек чего-то не услышал, ты обязан объяснить, что происходит, донести информацию». Поэтому язык жестов с малых лет становится частью нашей жизни. Хотя родители Ангелины не глухие, а слабослышащие, она рано привыкла помогать им и всем, кто в этом нуждается. «Я рада, что обладаю уникальной особенностью. Мне всегда нравилось переводить и объяснять», — признается наша героиня. Ангелина выросла в творческой среде. Мама занималась жестовым пением. Это особый вид искусства. Смысл песни передается движениями рук. А отец выступал с коллективом, работавшим в жанре пантомимы. Девушка окончила колледж в городе Павловске, межрегиональный центр реабилитации лиц с проблемами слуха. Позже с дипломом сурдопереводчика поступила на дефектологический факультет Российского педагогического университета имени Герцена, где получила степень бакалавра. Сегодня Белостоцкая работает в Санкт-Петербургском театре глухих. На спектакле, кроме неслышащих, приходят зрители с обычным слухом. «Для них я и озвучиваю голосом жестовую речь актеров», — рассказывает актриса-диктор. В 2022 году благодаря театру Ангелина стала участницей уникального проекта «Мы вас слышим», который реализуется на базе роддома номер 10. Наш город — единственный в стране, где женщинам с нарушением слуха во время родов помогают сурдопереводчики, объясняет Ангелина. Она оказалась первым таким специалистом, как сама говорит, мостиком, переводящим с медицинского на русский, а затем на жестовый. Со своей первой роженицей Ниной Якимовой, глухой с рождения, Ангелина дружит до сих пор. Нина — многодетная мама, в тот день рожала двойню, 8-го и 9-го ребенка, вспоминает переводчица. «Когда я представилась и сказала на языке жестов, что буду ей помогать, женщина прослезилась. Ангелина, мне тебя как ангела Бог послал». Все прошло хорошо. Нина родила 2 здоровых мальчиков, а через год в том же роддоме появился на свет 10-й ребенок Якимовых – дочка Лада. И снова рядом с ними была Ангелина Белостоцкая, которая жестами сообщила мамочке радостную весть. Новорожденная закричала. С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах. Радио «Вера».
0: Живут такие люди. Радио «Вера».
2: Сегодня, 20 июля, церковь вспоминает преподобного Фому Малиина, преподобного Акакия Синайского, преподобную Ефросинию, княгиню Московскую, преподобных мучеников Епиктета Пресвитера и Остиона Монаха. Сегодня также праздник Влахернской иконы Божией Матери. Преподобный Фома жил в Византии в X веке. До принятия иночества был военачальником. Могучий и храбрый, он участвовал во многих сражениях, приносил победы своим соотечественникам, за что пользовался славой и уважением. Но, стремясь всем сердцем к Богу, Фома оставил мир, принял иноческий постриг и обошел многие обители на Афоне, получая наставления опытных монахов. После этого Фома удалился отшельником на гору Малея в восточной части Афона. Пребывая в полном одиночестве, святой боролся с невидимыми врагами с таким же мужеством, как раньше на войне с врагами Отечества. Жизнь и подвиги святого Фомы стали известны, к нему потянулись люди. Одним был нужен духовный совет, другим – исцеление от болезней. Фома помогал даже в таких случаях, когда, казалось, помочь невозможно. Святой возвращал зрение слепым, ставил на ноги хромых, исцелял тех, у кого помутился разум. После смерти преподобного чудеса продолжают совершаться по молитвам к нему. По словам преподобного Силуана Афонского, святые, живя на земле, научились любви Божией и перешли с ней в вечную жизнь в Царстве Небесном, где любовь возрастает и будет совершенная. И если здесь любовь не может забыть брата, Тем более святые не забывают нас и молятся за нас. Прославляя преподобного Фому Малиина, мы просим его: «Святой преподобный Фома, моли Бога о нас».

стал музыкальной темой не только всего фильма, но и его главного героя – Юрия Деточкина в исполнении актера Иннокентия Смоктуновского. Как писали критики, музыка в картине «Берегись автомобиля» – это отражение внутреннего мира Деточкина, его души, хрупкой и беззащитной, противоречивой, но все же надеющейся на лучшее.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской духовной академии, священник Стефан де Мусчи. Всегда ли надо поступать согласно Писанию? Или иногда, если очень нужно, можно поступить по-своему? Ответить на этот вопрос помогает отрывок из 9 главы 1 послания апостола Павла к Коринфянам. Давайте его послушаем.
2: «Не весть ли, яко делающие священные от святилища едят?»
3: Разве не знаете, что священнодействующие питаются от святилища? Что служащие жертвеннику берут долю от жертвенника? Так и Господь повелел проповедующим Евангелие жить от благовествования. Но я не пользовался ничем таковым, и написал это не для того, чтобы так было для меня. Ибо для меня лучше умереть, нежели чтобы кто уничтожил похвалу мою. Ибо если я благовествую, то нечем мне хвалиться, потому что это необходимая обязанность моя, и горе мне, если не благовествую. Ибо если делаю это добровольно, то буду иметь награду.

0: а если не добровольно, то исполняю только вверенное мне служение. За что же мне награда? За то, что, проповедуя Евангелие, благовествую о Христе безмездно, не пользуясь моей властью в благовествовании.
1: Твое же не творите ми по области моей в благовествовании.
2: Когда верующие рассуждают о том, как им поступить по воле Божией, они часто ищут в Священном Писании конкретных указаний, чтобы не нужно было ни о чем беспокоиться. Поступил по написанному, и все. В известном смысле это позволяет совести не работать, потому что для нее есть готовое решение, которое надо просто исполнить. Да и сомневаться не приходится, ведь решение освящено высшим авторитетом. И вот в отрывке из первого послания к Коринфянам, который мы услышали сегодня, апостол Павел говорит о возможности для священников и проповедников питаться от жертвенника или жить за счет проповеди. В первом случае речь идет о законе Моисеевом. Во втором апостол ссылается на Спасителя. Конечно, призыв питаться от жертвенника или жить за счет проповеди – это в первую очередь повеление людям, в жизни которых священник и проповедник участвовали. Они должны были почувствовать, что каждый созидательный труд достоин платы. Не мучаясь совестью, Павел в любой общине мог рассчитывать на финансовую поддержку, потому что ядром общин были иудеи, которые прекрасно знали все эти вещи. Однако, прямо называя возможность питаться за счет общины заповедью, он ею не пользуется и настаивает на возможности для себя проповедовать безвозмездно. В данном случае он связывает это с желанием не потерять свои похвалы перед Богом. Ведь если он будет благовествовать ради поддержки, отказ от проповеди станет для него потерей дохода и проблемой. Проповедуя безвозмездно, он надеется на похвалу не от людей, но от Бога. И все же, из более широкого контекста мы знаем, что дело было не только в этом. Судя по многим обмолвкам, кого-то в самой общине Коринфа смущало, что Павел может получать деньги за проповедь. И апостол решил не создавать этим смущения ни для одного человека. Повеление Божие было ясным, но духовная польза для общины, как видел ее Павел, была в другом, и он решил для себя действовать иначе. Однако можно ли сказать, что в этом он противоречил воле Божией и буквально нарушал закон? Думаю, нет. В Ветхом Завете бывали ситуации, когда пророки не брали с людей денег, чтобы не быть потом обвиненными в меркантильности. Например, пророк Самуил, беседуя с иудеями, призывает во свидетели Бога и говорит: «У кого взял я вола? У кого взял осла? Кого обидел?» И народу нечего было ответить, кроме того, как свидетельствовать, что они не имеют к нему никаких претензий. Кроме того, известно, как пророк Елисей отказался принять подарок за исцеление Неемана, чтобы чудо осталось делом бескорыстным и не походило на попытку заработать. Даже из этих примеров ясно, что Павел в своем отказе от поддержки со стороны коринфян вполне имел возможность опереться на добрые примеры пророков, которые были до него. Знали ли они закон? Естественно. Но заповедь в первую очередь была для помогающих, а не для тех, кто помощь принимал. Из всего видно, что апостол не нарушал заповедь, но и зная ее, не пользовался своим положением, стремясь найти наиболее целесообразное решение для пользы ближнего. Подобным образом и каждый из нас должен помнить, что заповеди предлагают наиболее верные пути и ограждают от наиболее опасных. Но о том, как принести большую пользу и не нанести вреда, нам с опорой на заповеди нужно думать самим.
3: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Евгений Сулес. Актер, писатель, алтарник одного из московских храмов.
0: Частное мнение.
2: С какого-то момента после смерти отца я стал довольно отчетливо воспринимать свою жизнь как продолжение его жизни. Как-то ехал в метро и читал книгу Лидии Запариной «Последнее заутреннее». Лидия Сергеевна заслуживает отдельного разговора. Крестная моего отца. Папа называл ее самым христианским человеком из всех, кого он встречал. Она была христианской писательницей, автором непридуманных рассказов, историй из жизни, которые произошли с ней или с теми, кого она знала лично. По четвергам она устраивала у себя вечера. Приходили священники, художники, писатели, врачи. Среди гостей и ее друзей были известные московские батюшки Дмитрий Дудко, Дмитрий Смирнов, Михаил Осколков. После рассказов в книге шли письма Лидии Сергеевны к дочери священника Александра Ветелева Ольге. И в одном из них, от 21 июня 1972 года, я вдруг неожиданно нашел упоминание о своем отце Валерии Левятове. Лидия Сергеевна писала: «На вокзал примчался запыхавшийся Валерий Левятов. Когда я с ними прощалась на платформе, то заметила, как удивленно смотрели пассажиры на наше сердечное прощание. Я себе ярко представил июньский вечер 72-го, Ленинградский вокзал и запыхавшегося молодого отца. Ему 32, моей сестре 3, среднему брату всего год, старшему 5. А я через 5 лет только появлюсь на свет». Лидию Сергеевну провожает в ее любимую Пюхтицу, женский монастырь в Эстонии. Один из провожающих, названный в письме Геной, будущий настоятель храма Богоявления на площади Революции, протоиерей Геннадий Нефедов. «И мне кажется, что это я, запыхавшись, прибежал на вокзал. Рад, что успел, жму руку Гене, обнимаю крестную. Мы громко говорим и сердечно прощаемся. Все мы Адам, один человек, одно существо, все мы связаны. Больно одному, больно всем. Апостол Павел пишет, что мы члены одного тела, во всяком случае в церкви. Это легче всего прочувствовать со своими близкими и любимыми. Наши родители, дети, супруги. А святые во всех видели Христа, всех принимали, грешных, негрешных, как самого себя».
0: Частное мнение. Радио

0: Светлые истории на радио «Вера».
1: Здравствуйте, я Кира Лаврентьева. Приглашаю вас сегодня в 18:00 услышать новый выпуск нашего цикла «Светлые истории». В этих программах мы, ведущие радио «Вера» и наши гости, собираемся вместе в студии и делимся своими историями о сомнениях, о радости, о вере и о любви. Очень лично, очень искренне и очень тепло. А вы эти истории можете не только слушать, но и смотреть на сайте radiovera.ru и в группе «Радио «Вера»» во ВКонтакте. Сегодня мы вместе с протоиереем Александром Дьяченко будем делиться интересными историями из жизни священников. Слушайте, смотрите, будьте с нами.
0: Светлые истории на радио «Вера». Каждый понедельник в 18:00. Они всегда рядом с нами. Так было раньше, так есть и сейчас. Они защищают нас лучше любой армии. Они близко, хотя мы подчас не знаем даже их имен. Их жизнь всегда подвиг. Но у них уже нет биографии. Их биографии — это уже жития. Жития. Жития святых. Страницы летописи. Программа о вечных героях на радио «Вера».

радио для тех, кто хочет верить. Сегодня, 20 июля, церковь вспоминает преподобного Фому Малиина, преподобного Акакия Синайского, преподобную Ефросинию, княгиню Московскую, преподобных мучеников Епиктета Пресвитера и Остиона Монаха. Сегодня также праздник Влахернской иконы Божией Матери. Имя Акакий в переводе с греческого означает «незлобивый», «кроткий». Так звали молодого монаха, который жил в первой половине VI столетия в монастыре Святой Екатерины у подножия горы Синай. Краткую историю его жизни можно найти в знаменитой «Лествице Иоанна Лествочника». Юный Акакий был в послушании у некоего опытного старца, который отличался излишней суровостью. Постоянно ругал своего подопечного, а то и бил его. Бедный Акакий ходил в синяках, но никому не жаловался и со смирением нес свой крест. Через 9 лет молодой монах скончался. Прошло 5 дней, суровый наставник поведал о смерти своего ученика другому старцу. И тот усомнился в смерти Акакия. Старцы вместе пришли в склеп. «Акакий, умер ли ты?» — обратился к лежавшему в гробу сомневающийся. И произошло чудо. Акакий ответил: «Обязавшемуся творить послушание невозможно умереть». Наставник святого Акакия был так вразумлен этим чудом, так переживал свою жестокость, исправить которую уже не мог, что ушел в затвор и остаток дней провел в глухой келье при гробнице своего ученика. На примере жития преподобного Акакия Синайского церковь показывает нам, как следование заповедям способно изменить не только человека, но и тех, кто его окружает. Прославляя преподобного, мы просим: «Святой Акакий, моли Бога о нас».

0: Тебе помолюсь я, Господи, поутру услышь голос мой. Светлое утро на радио «Вера».
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.
2: В Московском центральном институте туберкулеза профессора Валентину Ильиничну Пузик знали и любили все. В 40-е годы 20 века она заведовала исследовательской лабораторией института. Миниатюрная пожилая женщина с добрым лицом и глазами, всегда излучавшими свет. У нее для каждого находилось доброе душевное слово. Коллеги шли к ней со своими проблемами, словно к родной матери. И она всегда старалась помочь, ободрить, поддержать. Конечно, ценили ее не только за доброту. Валентина Ильинична была талантливым медиком и видным ученым. 200 научных работ в области фтизиатрии, известных и признанных не только в СССР, но и за рубежом. Орден Трудового Красного Знамени за профессиональные заслуги. Партийное руководство института готово было даже закрывать глаза на то, что заведующая лабораторией верит в Бога и посещает церковь. Веру свою она не афишировала. Но разве от бдительных товарищей такое скроется? Впрочем, коллеги знали о Валентине Ильиничне далеко не все. Профессор не просто посещала храм. Она была тайной монахиней. Валентине Пузик исполнилось 28 лет, когда она приняла монашеский постриг с духовным именем Игнатия. На дворе начало 30-х годов. Время гонений на церковь. Репрессии против священнослужителей и верующих. Православным приходилось существовать фактически в условиях подполья. Связать свою жизнь с Богом в такое время было настоящим подвигом. Как Господь сохранил от лагеря, не знаю, делилась воспоминаниями матушка Игнатия. Может, потому не забрали, что трудилась, и труд мой был нужен? Духовный отец Валентины Ильиничны, от которого она приняла постриг, благословил ее работать по профессии. Именно тогда матушка Игнатия и пришла в Московский научно-исследовательский институт туберкулеза. Начинала ассистенткой знаменитого ученого, профессора медицины Владимира Германовича Штевко. Он преподавал на биологическом факультете в МГУ, который окончила Валентина. Под руководством профессора она написала и блестяще защитила дипломную работу на тему «Течение туберкулезного процесса у больных различного типа сложения». Ее опубликовали в крупных медицинских изданиях, в том числе за границей. Фтизиатрию Валентина выбрала не случайно. Когда девочке было 14 лет, от туберкулеза скончался ее отец. Тогда она решила, что посвятит жизнь изучению этой болезни и борьбе с нею. Так и вышло. С той лишь разницей, что жизнь свою Валентина Ильинична посвятила не только медицине, но и Богу. Матушка Игнатия вспоминала, что впервые призыв Божий прозвучал в ее сердце в 17 лет, когда она кормила голодающих. Это было в 1921 году. В Москву тогда хлынули беженцы с Поволжья. Истощенные, измученные, они сидели на тротуарах и просили хлеба. Неподалеку от площади трех вокзалов на Новой Басманной улице находилась Петропавловская церковь. Прихожане и жители близлежащих домов организовали там пункт питания для беженцев. Валя каждое утро готовила и приносила в храм ведро похлебки. И каждый раз задерживалась, чтобы помолиться. Так в ее жизнь вошла вера, которая с годами росла, крепла и помогала трудиться на благо людей. В 40-е годы Валентина Ильинична Пузик стала одним из первых в Советском Союзе испытателей французской противотуберкулезной вакцины БЦЖ. Ее исследования в этой области стали новаторскими и имели мировое значение. Профессиональную деятельность монахиня Игнатия завершила лишь когда ей исполнилось 70 лет. Передав науку в надежные руки своих многочисленных учеников, остаток жизни матушка Игнатия полностью посвятила церкви. Она преподавала в воскресной школе, стала известной духовной писательницей. Валентина Ильинична Пузик, она же монахиня Игнатия, прожила 101 год. и большую часть из этих долгих лет отдала служению людям, как смиренная монахиня и как выдающийся ученый.
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, с вами протоиерей Павел Великанов. Как вы думаете, что может отъявленных врагов, причем враждующих по очень важным, принципиальным причинам, объединить? Сегодня в храмах за богослужением читается отрывок из 16 главы Евангелия от Матфея, где мы увидим, что действительно такое объединение возможно, и поймем его причины.
2: И приступивши к нему фарисеи и саддукеи.
3: И приступили фарисеи и саддукеи, и, искушая его, просили показать им знамение с неба. Он же сказал им в ответ: «Вечером вы говорите, будет ведра, потому что небо красно, и поутру сегодня ненастье, потому что небо багрово». Лицемеры, различать лицо неба вы умеете, а знамений времен не можете. Род лукавый и прелюбодейный знамение ищет, и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка. И, оставив их, отошел. Переправившись на другую сторону, ученики его забыли взять хлебов. Иисус сказал им: «Смотрите, берегитесь закваски фарисейской и саддукейской».
2: «Внемлите и блюдитесь от кваса фарисейской и саддукейской».
1: Вокруг чего вдруг объединяются казавшиеся непримиримыми в своих идеологических противоречиях фарисеи и саддукеи? Только не вокруг, а против кого? Очевидно, против Христа. Как это стало возможным? Ответ очень прост. Страх потерять власть вчерашних врагов делает объединенными в своем неприятии, радикальном отвержении всего, что говорит и делает Иисус Христос. Заметим, в своей нелюбви ко Христу они начинают выступать единым фронтом, пытаясь уловить его каждый со своей стороны, искушая, провоцируя, надеясь увлечь в заранее расставленную и, с их точки зрения, никак непреодолимую ловушку. Как пишет в своем толковании ученый-монах XII века Ефимий Зигабен, они желали видеть знамение с неба, то есть какое-либо чудо относительно солнца или луны или звезд, и искали этого, искушая, не для того, чтобы уверовать, а чтобы уловить, как будто мага. Перед нами потрясающий пример требования чуда не для того, чтобы поверить, а напротив, чтобы еще больше утвердиться в правильности своего неверия. И как же тонко и точно Федор Михайлович Достоевский в «Легенде о великом инквизиторе» объясняет, почему Христос не поддался на провокацию чуда по требованию. «Ты не сошел с креста потому, что опять-таки не захотел поработить человека чудом и жаждал свободной веры, а не чудесной». Хороший вопрос сегодня задает каждому из нас Евангелие. А на самом ли деле мы тоже хотим, как и сам Христос, свободной веры, а не чудесной? Не сквозит ли в наших молитвах, просьбах, ожиданиях от Бога постоянный запрос на то, чтобы Он сам неким чудесным способом вместо нас взял и разрешил все наши проблемы и неприятности?

0: Читая Евангелие, мы даем Богу возможность вновь и вновь беседовать с нами. Игумен Нектарий Морозов. Светлое утро на радио «Вера».
1: Духовные этюды. Мысли на каждый день с протоиереем Артемием Владимировым.
2: Ландыш, этот чудесный цветок, издревле почитался лучшим украшением от раковиц и девушек, ибо символизирует их душевную нежность и телесную непорочность. Самые соцветия ландыша весьма напоминают хорошо накрахмальный льняной ночной чепчик юных обитательниц дворянских гнезд. А продолговатые длинные листья – своеобразные опахала или занавеси будуаров. Ландыш занесен у нас в Красную книгу природы. И это символично, ибо чистота, душевное и телесное целомудрие ныне встречаются, увы, далеко не на каждом шагу.

0: Радио «Вера». Актуальная тема.
1: В послании апостола Павла к Коринфянам есть слова. «Разве вы не знаете, что служащие жертвеннику берут долю от жертвенника?» О доходе священника настоятель подворья Троицы Сергиевой Лавры в городе Пересвет, протоиерей Константин Харитонов.
2: В Ветхом Завете еще было такое постановление, и оно хоть обращено было и к животным, но оно относится и к священнослужителям. «Не закрывая рта вола молотящего». Вол, который был привязан к такой некой жерди, ходил по кругу, и два камня перемалывали пшеницу, муку. И вот некоторые от своей жадности закрывали ему рот, чтобы он не питался тем, что было под его ногами. И Господь это запрещал, чтобы тот, кто трудится, тот и питался от своих трудов. Также Бог и священнослужителям назначил вот такое вот, можно сказать, жалование. Они не работают за зарплату, а служат Богу и людям, живя на пожертвования. Это так установлено Богом. Также и апостолы, мы знаем, у них был с ними некий ящик, который, кстати, носил Иуда, куда жертвовали люди свои пожертвования, от которых они тоже питались, и так было благословено Христом. Также и поныне церкви, священнослужители питаются от этих жертв. И не нужно об этом смущаться, а наоборот, понимать нашу ответственность, чтобы нам сами участвовать в жизни и пропитании наших священнослужителей. Чтобы они не подрабатывали курьерами или еще кем-то, а чтобы они служили Богу в том звании, которому они призваны.
0: Актуальная тема.
3: Возьмите радио с собой.
4: Радио с собой.
3: Скачайте мобильное приложение «Радио Вера», и ваши любимые программы всегда будут с вами.
4: Всегда будут с вами.
3: Прямой эфир и информация о звучащей композиции, православный календарь и Евангелие дня теперь доступны в бесплатном приложении для Android, iOS и Windows Phone. «Радио Вера». Всегда рядом.
4: Подробности на сайте radiovera.ru.

Чтобы понять Россию, надо понять Лавру. А чтобы вникнуть в Лавру, должно внимательным взором смотреться в основателя ее, признанным святым и при жизни, чудного старца, святого Сергия. Так еще в начале 20 века писал известный богослов, священник Павел Флоренский. Троице Сергиеву Лавру и сегодня называют духовным центром России. Здесь одновременно исходятся и отсюда расходятся лучи русской государственности, духовности, церковности и монашеского опыта. Основатель Лавры, преподобный Сергий Радонежский, стал значимой фигурой в истории нашей страны. По воскресеньям в 19 часов вместе с экспертами в студии вглядываемся в историю Троицы Сергиевой Лавры, а через нее в историю и современность России. Важные события, великие люди, шедевры искусства, духовные столпы – все то, что составляет основу нашей культуры, становится темами бесед. Слушайте программу «Лавра» каждое воскресенье в 7 вечера на радио «Вера».

0: рассказывает сестра милосердия Елена Григорян.
1: Хочу рассказать историю о своей подруге, о Надежде Владимировой. Надя – мама троих замечательных детей. Она замечательная жена. У нее все хорошо, прекрасная работа, прекрасный муж, прекрасные дети. Но этот человек настолько нуждается в том, чтобы быть полезным, что находит людей, уже не они находят ее, она находит сама. Когда Надюша была беременна, приехала ко мне в 5 часов утра и сказала о том, что где-то многодетная семья нуждается в материальной помощи, что нечего кушать у детей, потому что отец этого семейства попал в аварию очень сильную. Мы приехали в эту семью, привезли им продукты, какое-то время мы помогали, курировали. Однажды у Надюши у самой случилось несчастье. Ее ребенку, мальчику, 11 лет, был поставлен диагноз острый лейкоз. И когда я увидела ее глаза, я не могла поверить в то, что такого доброго человека, который столько делает для людей добра, может случиться вот такое вот несчастье. Мы очень долго молились. И вот наступил момент выписки ребенка из стационара. Мы вдвоем вошли в кабинет врача. Он сказал: «Девушки, идите в храм и молитесь Богу». Случилось чудо, потому что по анализам ребенка у него этого страшного заболевания нет. И вот тогда я заплакала и поняла, что, скорее всего, через ее добрые дела Господь миловал. И все-таки не случилось того несчастья, которое могло бы случиться.
2: Добрые истории. Радио «Вера». Сегодня, 20 июля, церковь вспоминает преподобного Фому Малиина, преподобного Акакия Синайского, преподобную Ефросинию, княгиню Московскую, преподобных мучеников Епиктета Пресвитера и Остиона Монаха. Сегодня также праздник Влахернской иконы Божией Матери. Преподобная Ефросиния в миру Евдокия, дочь суздальского князя Дмитрия Константиновича. В 1367 году она стала супругой великого князя Дмитрия, прозванного Донским. Этот счастливый союз был для Руси залогом мира между Москвой и Суздалем. На княгиню Евдокию большое влияние оказали московский митрополит Алексий и преподобный Сергий Радонежский, который крестил одного из княжеских сыновей. В 1387 году святая княгиня основала в московском Кремле Вознесенский женский монастырь. В 1395 году при нашествии Тамерлана на южной границе Руси по ее совету в Москву была принесена Владимирская икона Божией Матери, чудесно защитившая русскую землю. По указанию преподобной Ефросинии был написан знаменитый образ архистратига Михаила, ставший впоследствии храмовой иконой Архангельского собора Кремля. До наших дней дошел проникновенный памятник древнерусской церковной поэзии «Плач княгини Евдокии по мужу», который умер в возрасте 39 лет. После смерти супруга под пышными княжескими одеждами княгиня тайно носила вериги. Воспитав 5 сыновей, княгиня приняла постриг в монашество. Преподобная Евдокия мирно умерла 20 июля 1407 года и была погребена в основанном ею Вознесенском монастыре. Церковь прославляет преподобную Ефросинию Московскую. Подвиги ее земной жизни – это материнство, гражданское служение и монашество. Мы верим, что и предстоя перед Господом, святая не оставляет в своих молитвах тех, кто почитает ее. Мы просим: «Преподобная Ефросиния, моли Бога о нас».

0: радио «Вера». Вечная музыка. Истории великих шедевров.
1: В мае 1877 года Петр Ильич Чайковский приступил к созданию оперы «Евгений Онегин» по роману Александра Сергеевича Пушкина. Друзья и коллеги были удивлены выбором сюжета. В операх в основном изображались исторические события, которые могли привлечь внимание публики зрелищными костюмами и декорациями, а в романе Пушкина описывалась повседневная жизнь героев. Кроме того, в завершении оперы не предполагалось ни эффектных событий, ни массовых сцен, а всего лишь диалог двух действующих лиц, что также было весьма необычно. В ответ на критику Чайковский отвечал так: «Пусть опера моя будет не сценична, пусть в ней мало действия, но я влюблен в образ Татьяны, я очарован стихами Пушкина и пишу на них музыку. Те слушатели, которые способны искать обыденные, простые, общечеловеческие чувствования, могут, я надеюсь, остаться довольны моей работой». Несмотря на то, что в заглавии и романа, и оперы фигурирует Евгений Онегин, именно Татьяна Ларина является ключевым персонажем для обоих произведений. Поэтому уже вступление к опере является ее музыкальной характеристикой. Здесь нет бравурных и блестящих звучаний.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской духовной академии, священник Стефан Демусчи. Всегда ли надо поступать согласно Писанию? Или иногда, если очень нужно, можно поступить по-своему? Ответить на этот вопрос помогает отрывок из 9 главы 1 послания апостола Павла к Коринфянам. Давайте его послушаем.
2: «Не весть ли, яко делающие священные от святилища едят?»
3: Разве не знаете, что священнодействующие питаются от святилища? Что служащие жертвеннику берут долю от жертвенника? Так и Господь повелел проповедующим Евангелие жить от благовествования. Но я не пользовался ничем таковым, и написал это не для того, чтобы так было для меня. Ибо для меня лучше умереть, нежели чтобы кто уничтожил похвалу мою. Ибо если я благовествую, то нечем мне хвалиться, потому что это необходимая обязанность моя, и горе мне, если не благовествую. Ибо если делаю это добровольно, то буду иметь награду, а если не добровольно, то исполняю только вверенное мне служение. За что же мне награда? За то, что, проповедуя Евангелие, благовествую о Христе безмездно, не пользуясь моей властью в благовествовании.
2: Во еже не творите ми по области моей в благовествовании.
1: Когда верующие рассуждают о том, как им поступить по воле Божией, они часто ищут в Священном Писании конкретных указаний, чтобы не нужно было ни о чем беспокоиться. Поступил по написанному, и все. В известном смысле это позволяет совести не работать, потому что для нее есть готовое решение, которое надо просто исполнить. Да и сомневаться не приходится, ведь решение освящено высшим авторитетом. И вот в отрывке из первого послания к Коринфянам, который мы

0: слышали сегодня, апостол Павел говорит о возможности для священников и проповедников питаться от жертвенника или жить за счет проповеди. В первом случае речь идет о законе Моисеевом. Во втором апостол ссылается на Спасителя. Конечно, призыв питаться от жертвенника или жить за счет проповеди – это в первую очередь повеление людям, в жизни которых священник и проповедник участвовали. Они должны были почувствовать, что каждый созидательный труд достоин платы. Не мучаясь совестью, Павел в любой общине мог рассчитывать на финансовую поддержку, потому что ядром общин были иудеи, которые прекрасно знали все эти вещи. Однако, прямо называя возможность питаться за счет общины заповедью, он ею не пользуется и настаивает на возможности для себя проповедовать безвозмездно. В данном случае он связывает это с желанием не потерять свои похвалы перед Богом. Ведь если он будет благовествовать ради поддержки, отказ от проповеди станет для него потерей дохода и проблемой. Проповедуя безвозмездно, он надеется на похвалу не от людей, но от Бога. И все же, из более широкого контекста мы знаем, что дело было не только в этом. Судя по многим обмолвкам, кого-то в самой общине Коринфа смущало, что Павел может получать деньги за проповедь. И апостол решил не создавать этим смущения ни для одного человека. Повеление Божие было ясным, но духовная польза для общины, как видел ее Павел, была в другом, и он решил для себя действовать иначе. Однако можно ли сказать, что в этом он противоречил воле Божией и буквально нарушал закон? Думаю, нет. В Ветхом Завете бывали ситуации, когда пророки не брали с людей денег, чтобы не быть потом обвиненными в меркантильности. Например, пророк Самуил, беседуя с иудеями, призывает во свидетели Бога и говорит: «У кого взял я вола? У кого взял осла? Кого обидел?» И народу нечего было ответить, кроме того, как свидетельствовать, что они не имеют к нему никаких претензий. Кроме того, известно, как пророк Елисей отказался принять подарок за исцеление Неемана, чтобы чудо осталось делом бескорыстным и не походило на попытку заработать. Даже из этих примеров ясно, что Павел в своем отказе от поддержки со стороны коринфян вполне имел возможность опереться на добрые примеры пророков, которые были до него. Знали ли они закон? Естественно. Но заповедь в первую очередь была для помогающих, а не для тех, кто помощь принимал. Из всего видно, что апостол не нарушал заповедь, но и зная ее, не пользовался своим положением, стремясь найти наиболее целесообразное решение для пользы ближнего. Подобным образом и каждый из нас должен помнить, что заповеди предлагают наиболее верные пути и ограждают от наиболее опасных. Но о том, как принести большую пользу и не нанести вреда, нам с опорой на заповеди нужно думать самим.
1: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Светлана Чехова. Предприниматель, общественный деятель.
0: Частное мнение.
2: Порой ты живешь и не задумываешься, что в этот самый момент происходит что-то очень важное. События воспринимаются обыденно, без особого внимания, а они могут оказаться настоящим сокровищем, подарком Бога, который получается оценить лишь спустя время. Я вспоминаю, мне 18 лет, утро. Я собираюсь, надеваю свой любимый сарафан в мелкий цветочек, вооружаюсь йогуртом и печеньем в ближайшем магазине, сажусь в автобус и еду вдоль зеленых аллей, слушая плеер и, как всегда, о чем-то мечтаю. Еду в больницу, где сижу с детьми-отказниками. У них очень редкие и тяжелые заболевания. На проходной выписывают пропуск, поднимаюсь на третий этаж, захожу в палату, а там Ванечка. Ванечке 7 лет, у него большие синие глаза, волосы цвета пшеницы и еще редкое генетическое заболевание – не растут мышцы. Тело все покрыто корсетами. Чтобы поднести ложку ко рту, нужно совершить титанические усилия, сравнимые с поднятием тяжеленной гири. Он радостно меня встречает и немного ругает, почему я так долго к нему не приходила. Я сажаю его в коляску, и мы едем на улицу. Больше всего Ванечке нравится мой плеер. Он включает музыку, и мы под веселые мелодии совершаем незамысловатые маневры, смеемся. Кажется, в этот миг нет никого счастливее нас. Но хорошего понемножку. Нам пора на полдник. Нужно помыть руки. Я предлагаю Ванечке свою помощь, но он упорно отказывается и пытается локтями зацепиться за раковину, чтобы включить воду. Говорит: «Я сам, я все могу, я сейчас покажу». Но рука его не слушается. Он плачет, плачет, но не сдается. Потом снова плачет, и мне хочется плакать. Я помогаю ему. Дальше Ванечка начинает мне рассказывать о ракетах, непроходимых джунглях и невиданных странах. Сколько же любознательности и любви в этом маленьком человеке. На столе у мальчика стоит небольшая иконка Богородицы. Он говорит, что постоянно молится и просит, чтобы у мамы с папой все было хорошо. И еще просит, чтобы ручки и ножки были сильными. «Мне пора уходить». Ванечка на прощание тепло меня обнимает, наставляет, чтобы в следующий раз я не опаздывала. На улице вечереет, воздух становится свежим. Я сажусь в автобус, еду вдоль зеленых аллей, слушаю плеер и мечтаю о том, что когда-нибудь усыновлю Ванечку. Но мне всего лишь 18, и я пока еще сама ребенок. Ванечки давно уже нет с нами. С такими заболеваниями долго не живут. Но он навсегда останется в моем сердце. Он научил меня не сдаваться, верить вопреки всему и радоваться, когда, казалось бы, радоваться нечему. Часто в трудных ситуациях я вспоминаю его и беру с него пример. Пример благодарности Богу. Ведь именно благодарность по-настоящему преображает жизнь и дает ее правильное понимание. Сердце благодарное ни в чем не нуждается. Эта простая встреча обернулась для меня настоящим благословением длиною в жизнь.
0: Частное мнение. Радио «Вера».

0: Программа «Светлый вечер». Говорим не о событиях, а о смыслах и людях. Каждый день с 19 часов.
1: Сегодня в 7 вечера у нас в гостях сотрудник издательского совета Русской Православной Церкви, священник Захарий Савельев. Поговорим о книжной культуре сегодня, о том, как можно заинтересовывать молодых людей чтением, а также о книжном фестивале «Пространство слова». А в 8 вечера на этой неделе будем говорить о главных отличиях православия от других религиозных традиций. Сегодня у нас в гостях доцент Московской духовной академии священник Антоний Борисов. И разговор пойдет об особенностях православия по сравнению с иными христианскими конфессиями.
0: «Светлый вечер» на Светлом радио.

каждой песне заключена история. История жизни человека или целого народа. Но песня не лишена и собственной истории. Она, как и мы, рождается, живет и канет в лету бесследно или оставляя память о себе. В программе «Песни с историей» радио «Вера» расскажет историю песни, историю в песне. Ежедневно, по утрам, на волнах радио «Вера» «Песня с историей». «Песня с историей».

Радио «Вера». Сегодня, 20 июля, церковь вспоминает преподобного Фому Малиина, преподобного Акакия Синайского, преподобную Ефросинию, княгиню Московскую, преподобных мучеников Епиктета Пресвитера и Остиона Монаха. Сегодня также праздник Влахернской иконы Божией Матери. Преподобные мученики Епиктет и Остион жили в III веке в царствовании императора Диоклетиана в одной из восточных областей Римской империи. Епиктет с юности посвятил себя Богу и стал священником. Господь наделил его даром чудотворения. Однажды сын местного градоначальника Остион зашел к Епиктету. Они разговорились, и с тех пор молодой язычник часто гостил у священника. Наступил день, когда Остион пожелал принять крещение. Новообращенный христианин боялся гнева родителей и убедил учителя отправиться на проповедь в далекие края. Вместе они поселились в землях скифов, близ устья Дуная. Вскоре к подвижникам стали приходить местные жители, сначала из любопытства просто посмотреть на незнакомцев. Затем Епиктет помог некоторым, и по его молитвам люди получили исцеление. Тогда к отшельникам потянулись страждущие. Господь через Епиктета исцелял и недуги физические, и душевные болезни. Остион принял монашество и стал верным помощником своего учителя. Вскоре многие захотели принять христианство. Их впечатлила вера священника и монаха, их добросердечие, простота и любовь к Богу и людям. Но языческие жрецы донесли на отшельников. Епиктета и Остиона схватили и бросили в темницу. Суд был недолгим, христиан приговорили к казни. В своей земной жизни Остион так и не узнал, что его родители сами вскоре приняли святое крещение. Святитель Иоанн Златоуст называл подвиг мучеников поощрением верных, дерзновением церкви, утверждением христианства, разрушением смерти, доказательством воскресения. Чествуя праведность и силу веры преподобных мучеников Епиктета и Остиона, мы просим их. Святые мученики Епиктет и Остион, молите Бога о нас –

0: Великая тайна семейной жизни в том, чтобы научиться прощать. Монах Гавриил Корейский. Светлое утро на радио «Вера».
1: Семейные истории Стутте Ларсен.
2: Это было в мае 1946 года. 20-летняя москвичка Галя Калашникова записывала в дневнике, как вместе со своим другом отправилась в гостиницу «Москва», где жил известный поэт Николай Асеев. Приятель Гали хотел показать ему свои стихи. От Асеева он вернулся с высоким красавцем, который представился Алексеем Фатьяновым. Через несколько минут новый знакомый поразил Галю тем, что решительно заявил ее другу: «За этой девушкой не ухаживайте. Это моя девушка». Тогда Галя и понятия не имела о том, что Алексей – известный поэт-фронтовик. И уж, конечно, не думала, что через 2 дня он придет к ней домой знакомиться с мамой и просить у нее руки дочери. Будущая теща поинтересовалась, согласна ли Галя, на что Алексей ответил: «А я и не спрашивал». Он был уверен, если существует любовь с первого взгляда, то это она и есть. Но и Галя не сомневалась в том, что это именно тот случай. Уже через 2 недели Алексей и Галина стали супругами. «Ты как песня красива, или как скрытый мягкой травой на просторах России мой цветок луговой». Эти строки Алексей посвятил жене и включил их в книгу, которая вышла в 1955 году и стала единственным его прижизненным изданием. Песни на стихи Фатьянова тогда пела вся страна. Они звучали в одних из лучших фильмов той поры: «Весна на Заречной улице», «Дом, в котором я живу». Ни один концерт не обходился без фатьяновских «Где же вы теперь, друзья-однополчане?» и «Соловьи, соловьи, не тревожьте солдат». А между тем прославленный поэт с семьей скитался по коммуналкам. Своя квартира появилась далеко не сразу. Но как только это случилось, Галина превратила ее в самое гостеприимное место, куда стремилась вся писательская Москва. Из-за туберкулеза врачи запретили Галине становиться мамой. Но молодая женщина не думала о предостережениях. Она любила и была счастлива, как ребенок. И как ребенок ничего не боялась. В 1948 году у супругов родилась девочка, которую назвали Аленой. Дочку крестили, и не тайком на дому, как делали тогда многие, а открыто, в церкви. Храм Воскресения Славущего был полон известными поэтами и музыкантами, которые пели вместе с церковным хором. А спустя еще 2 года Алексей Иванович снова отвез жену в роддом. Передал ей письмо: «Умоляю, роди сына, назови Никитой». Желание мужа Галина исполнила. На свет появился Никита. Когда Фатьяновы только поженились, Алексей шутил, что ему не нужна ученая жена. «Мне нужна дома мать, хозяйка и женщина». Галина такой и была, надежным оплотом, стеной, за которой не страшны житейские бури. Но она еще и постоянно училась. Иностранным языкам, шляпному делу, вязанию, машинописи, вождению автомобиля и активно занималась благотворительностью. Ездила в детские дома, привозила туда книги, продукты, устраивала концерты. При огромной занятости супругов они почти не расставались. В гости, на спектакли, в отпуск – всегда вместе. Они словно чувствовали, что времени им отведено немного. Алексей Иванович умер в 40 лет от болезни сердца. Галина Николаевна в 34 года осталась одна и замуж больше не вышла. Она объясняла это просто: лучше Алексея никого не было.
1: Семейные истории. Вера. Светлое радио. Сюжеты.
3: Игумен Лука Степанов.
4: Мне предстояло причащать наших раненых в госпитале, находящемся всего в считанных сотнях метрах от передовой. Так что большая часть окон этого госпиталя вместо стекол затянуты прозрачным пластиком, с тем, чтобы не менять вновь, если опять будет необходимость, а она нависает то и дело, это опасность. Но предстояло причащать раненых, и среди них были немало людей, которые исповедовались и причащались впервые. Удивляет и бесконечно трогает готовность абсолютного большинства наших солдат, переживших страшные состояния. Один особенно мне запомнился с ранением во всю голову, с поврежденной рукой, и он смотрел на меня как младенец, он рослый, по-моему, выше меня, около 2 метров рост, здоровый детина такой, с наколками, говорит о том, что также он из мест лишения свободы оказался на передовой по своему желанию послужить Отечеству, несмотря на то, что ему оставалось там всего лишь несколько месяцев до освобождения. Интересно было то, что когда пришло время его исповедовать, его вдруг на месте не оказалось. Ну, некоторые лежачие, к ним сам подходишь, а некоторые собираются в холле, каждый уже кто на каталке, кто подходит с костылями, кто сам ходячий и помогает другим, и вдруг он сбежал. Нету его, этого заметного такого братца, потому что он с самого начала пришествия священника воспринял с большим энтузиазмом. Вот сидит где-то в дальнем углу одной из палат и курит. Что случилось? Говорит, я боюсь. Говорит, я боюсь, ужасно боюсь. Вы не представляете, какой я грешный. Я это, говорит, только сейчас все почувствовал. И вот сидит, ну, всем вам понятно, просвещенным слушателям, что перед причастием не курит. Но это ведь был особый случай. Человека, впавшего вновь в детство, такое хорошее детство, осознание своей бесконечной греховности, своего бесконечного желания и страха приблизиться к Господу. Вот, и я присел с ним рядом, пообщался. Он отложил эту папироску зловонную, со слезами на глазах поисповедовался в грехах своих, при том, что, ну, были они, что называется, обычные для современного человека, тем более оказавшегося в местах заключения. Вот. И несмотря на то, что, конечно, в обычном порядке мы советуем курильщикам приходить на свежую голову и не осквернять уста дымом зловредным перед причастием, но в данном случае после разрешительной молитвы мне показалось, нет препятствий причастить Господа Иисуса Христа, этого кающегося великовозрастного и великорослого младенца, который, именно оказавшись на волосок от смерти, не надеясь живым быть и насмотревшись смерти своих близких, теперь почувствовал и сказал лично мне, говорит, если меня Господь оставил для чего-то жить, то, наверное, для покаяния. И причастившись святых Христовых тайн, конечно, мы с ним вполне уже по-братски облобызались, и оставил я этот госпиталь и эту палату с большой духовной радостью о обращении к вере наших братьев-воинов.
1: Сюжеты.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, с вами протоиерей Павел Великанов. Как вы думаете, что может отъявленных врагов, причем враждующих по очень важным, принципиальным причинам, объединить? Сегодня в храмах за богослужением читается отрывок из 16 главы Евангелия от Матфея, где мы увидим, что действительно такое объединение возможно, и поймем его причины.
2: И приступили фарисеи и саддукеи,
3: и, искушая его, просили показать им знамение с неба. Он же сказал им в ответ: «Вечером вы говорите, будет ведра, потому что небо красно, и поутру сегодня ненастье, потому что небо багрово». Лицемеры! Различать лицо неба вы умеете, а знамений времен не можете». Род лукавый и прелюбодейный знамение ищет, и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка. И, оставив их, отошел. Переправившись на другую сторону, ученики его забыли взять хлебов. Иисус сказал им: «Смотрите, берегитесь закваски фарисейской и саддукейской».
2: «Внемлите и блюдитесь от кваса фарисейской и саддукейской».
1: Вокруг чего вдруг объединяются, казавшиеся непримиримыми в своих идеологических противоречиях, фарисеи и саддукеи. Только не вокруг, а против кого? Очевидно, против Христа. Как это стало возможным? Ответ очень прост. Страх потерять власть вчерашних врагов делает объединенными в своем неприятии, радикальном отвержении всего, что говорит и делает Иисус Христос. Заметим, в своей нелюбви ко Христу они начинают выступать единым фронтом, пытаясь уловить его каждый со своей стороны, искушая, провоцируя, надеясь увлечь в заранее расставленную и, с их точки зрения, никак непреодолимую ловушку. Как пишет в своем толковании ученый-монах XII века Ефимий Зигабен, они желали видеть знамение с неба, то есть какое-либо чудо относительно солнца или луны или звезд, и искали этого, искушая, не для того, чтобы уверовать, а чтобы уловить как будто мага. Перед нами потрясающий пример требования чуда не для того, чтобы поверить, а напротив, чтобы еще больше утвердиться в правильности своего неверия. И как же тонко и точно Федор Михайлович Достоевский в «Легенде о великом инквизиторе» объясняет, почему Христос не поддался на провокацию чуда по требованию. «Ты не сошел с креста потому, что опять-таки не захотел поработить человека чудом и жаждал свободной веры, а не чудесной». Хороший вопрос сегодня задает каждому из нас Евангелие. А на самом ли деле мы тоже хотим, как и сам Христос, свободной веры, а не чудесной? Не сквозит ли в наших молитвах, просьбах, ожиданиях от Бога постоянный запрос на то, чтобы Он сам неким чудесным способом вместо нас взял и разрешил все наши проблемы и неприятности?

0: утро вечера светлее. Светлое утро на радио «Вера».
1: Сила слова.
2: Здравствуйте, друзья! У микрофона филолог и музыкант Нина Резник. Сегодня я вместе с вами буду размышлять о русском языке и его роли в нашей жизни. В детстве, живя летом в деревне, я не раз слышала от пожилых людей слово «спинжак». Догадываетесь, о чем идет речь? Спинжак – одежда, которую надевают на спину. Так считали деревенские старики. Здесь налицо не просто искажение существительного «пиджак», а проявление народной этимологии. В слове «спинжак» люди видели связь со спиной. Этимология – раздел науки, изучающий происхождение слов. Однако и в данной области есть белые пятна. Не все пока ученые могут объяснить. Вот и в народной среде часто возникает непонимание, откуда взялось то или иное понятие. Поэтому люди по ассоциации придумывают свой вариант. В отличие от научных специалистов, они могут позволить себе творчески подойти к вопросу этимологии. Нередко встречается переделка заимствованного из другого языка слова на другое, похожее по звучанию. Например, говорят «нервоз» вместо «невроз». Или вместо «поликлиника» употребляют «полуклиника». Дескать, это не полноценная клиника, а нечто облегченное. За счет такой переделки и замены происходит как бы вживление непонятного слова, как правило иностранного, в родной язык. Стремясь найти объяснение незнакомому слову, люди придумывают свое. Народная этимология стремится объяснить и географические названия, или топонимы. Например, существует легенда о происхождении названия реки Ворскла, протекающей в Белгородской области. Однажды Петр I, глядя в подзорную трубу, уронил в воду линзу. Стекло или скло найти не смогли. С тех пор, по мнению жителей, река и стала называться Ворскла, то есть вор стекла. Подобная мифология – это стремление упростить понимание незнакомых слов. Да, такая наивная этимология ненаучна. Однако желание объяснить незнакомые слова и ввести их в живое пространство речи – яркое проявление творчества народа. А если кто-то по-настоящему интересуется происхождением слов, тому всегда поможет этимологический словарь. С вами была Нина Резник.
1: Сила слова. Радио для тех, кто хочет верить. Актуальная тема.
3: Сегодня 20 июля. День памяти преподобной Ефросинии Московской, супруги князя Московского Дмитрия Донского, почившей в 1407 году. О значении святости в семейной жизни настоятель Сергиевского храма в деревне Костино Московской области священник Виктор Селезнев.
4: Преподобная Ефросиния, миру Евдокия Московская, супруга благоверного князя Дмитрия Донского, с юных лет отличалась глубоким благочестием. Во время Куликовской битвы молилась за победу русского войска, а после победы построила в Кремле храм Рождества Пресвятой Богородицы. После смерти мужа тайно вела подвижническую жизнь, носила вериги под княжескими одеждами, приняла постриг в основанном ею Вознесенском монастыре, где вскоре мирно скончалась. Прославлена многочисленными чудесами, почитается как образец христианского супружества и монашеского подвига в миру. Она сочетала высокое положение и государственные заботы с глубокой верой, милосердием, воспитанием детей благочестия и поддержкой мужа в трудные времена. Ее жизнь показывает, что святость возможна и в мирском служении. Брак Евдокии и Дмитрия Донского изначально имел политическую подоплеку, но стал благодатным именно потому, что в нем возросли искренняя любовь, жертвенное служение и взаимное уважение. Овдовевшая княгиня видела свою обязанность пред Богом, прежде всего, завершение воспитания детей. Вместе с тем она начала устроение Вознесенского женского монастыря в Московском Кремле, отдав под него свои княжеские чертоги. Святость ее семейной жизни строилась на глубокой молитве. Ее духовный подвиг свидетельствует о том, что ни богатство, ни высокое общественное положение, ни государственные дела, ни семейные узы не могут быть непреодолимым препятствием для достижения благодати Божией и святости.
1: Актуальная тема.
0: В хороших книгах мы находим ответы на любые вопросы. С книгой мы размышляем, мечтаем, отдыхаем душой. Достаточно лишь выбрать время. Время, чтобы читать. Мы читаем, вы слушаете. Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
1: Сегодня, 20 июля, слушайте фрагменты повести Алексея Николаевича Толстого «Детство Никиты» и фрагменты из писем святой мученицы великой княгини Елизаветы Федоровны Романовой. Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера.
5: События жизни рождают мысли, а мысль рождает мнение. Частное мнение. Каждый день в эфире «Радио Вера» звучит «Частное мнение». Рассуждения разных людей на темы, которые волнуют каждого. О Боге и мире вокруг нас. О происходящих событиях и о том, что это мнение достойно быть услышанным. «Частное мнение» на «Радио Вера».

0: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. Сестра милосердия из Екатеринбурга Светлана Чепчугова воспитывает 3 детей и является наставницей 2 крестников из детского дома. Она трудится на автопредприятии, которым руководит ее муж Максим, а еще координирует помощь детям. Так называется одно из направлений работы православной службы милосердия Екатеринбургской епархии. На их сайте я прочитала историю этой удивительной женщины. На вопрос, как удается все успевать, Светлана обычно отвечает «с Божьей помощью» и добавляет, что без поддержки семьи это вряд ли бы было возможно. С будущим мужем Светлана познакомилась в Уральском лесотехническом институте, где оба учились. Долго дружили. Со временем взаимная симпатия переросла в серьезные чувства, позже сочетались браком. Их первенец в младенчестве часто болел, плохо спал, и родители не знали, как его успокоить. И вдруг заметили, когда по местному телевидению показывали программу «Беседы с батюшкой» с участием священника Евгения Попеченко, малыш переставал плакать и засыпал. Мы удивились, и я начала вслушиваться в то, что говорил батюшка, в том числе о добровольчестве, вспоминает Светлана. Тогда я впервые почувствовала желание стать сестрой милосердия. Однажды Светлана Чепчугова зашла в собор Успения Пресвятой Богородицы и увидела там отца Евгения. После той неслучайной встречи батюшка стал духовником молодой женщины. Узнав, что в будущем Светлана видит себя сестрой милосердия, он предложил ей не спешить. «Батюшка направил меня на катехизаторские занятия, которые проходят в нашем Екатеринбургском Успенском соборе для всех желающих», объясняет наша героиня. «А мой муж захотел ко мне присоединиться». Супруги начали изучать православное вероучение, принимали участие в церковных таинствах и богослужениях, и постепенно пришли ответы на многие вопросы, а с ними – способы преодоления трудностей в отношениях с близкими, коллегами и другими людьми. По совету отца Евгения Светлана попробовала свои силы в добровольческом служении, собирала продуктовые наборы для малоимущих, помогала бездомным, координировала работу добровольцев в детских домах, а в 2019 году исполнилось ее давнее желание – стать сестрой милосердия. «Мой путь к вере начался с рождением первого сына, которого в детстве убаюкивала телепередача «Беседы с батюшкой», радуется Светлана Чепчугова. И ее история подтверждает слова апостола Павла о том, что пути Господни неисповедимы. С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах. Радио «Вера».
1: Живут такие люди.
2: Сегодня, 20 июля, церковь вспоминает преподобного Фому Малиина, преподобного Акакия Синайского, преподобную Ефросинию, княгиню Московскую, преподобных мучеников Епиктета Пресвитера и Остиона Монаха. Сегодня также праздник Влахернской иконы Божией Матери. Влахернский образ Божией Матери входит в число старинных икон, создания которых предание приписывает евангелисту Луке. Икона выполнена в редкой технике воскомастики и относится к иконописному типу одигитрия. Изначально икона хранилась на родине апостола Луки в Антиохии, затем была перенесена в Иерусалим, а оттуда в Константинополь, где стояла во Влахернской церкви. В VIII веке, когда в Византии возникла иконоборческая ересь, образ скрыли в церковной стене, заложив камнями. В такой сокровенности икона находилась около 100 лет. После того, как иконопочитание было восстановлено, Влахернскую икону вернули на прежнее место. Когда Царьград взяли турки, Одигитрию ради ее сохранности отправили на Афон, а в 1654 году она была доставлена в Москву в дар царю Алексею Михайловичу. Патриарх Никон встретил Одигитрию с почетом и поместил ее в Успенский собор в Кремле. Сейчас икона находится в Третьяковской галерее. Как говорил преподобный Паисий Святогорец, Богородица передает все наши просьбы Христу, но и сама она по своей заботе и нежности наполняет наши души любовью ко Христу. Чествуя Влахернскую икону Божией Матери, мы просим Царицу Небесную. Пресвятая Богородица, спаси нас!

Англичанин Джефф Кристи с детства имел все предпосылки к тому, чтобы стать известным музыкантом. Он получил качественное образование по классу фортепиано, неоднократно побеждал в конкурсах юных дарований. Еще школьником Джефф создал группу, первую же запись которой приняли многие радиостанции. Правда, ненадолго. По роковой случайности песня с названием «Большое ограбление поезда» совпала с одноименным преступлением, ставшим в Англии национальной сенсацией. Радиостанции поспешили убрать произведение из эфира, несмотря на его бесспорные достоинства. После этого случая йоркширское телевидение в фильме о трудностях шоу-бизнеса назвало Кристи самым невезучим музыкантом. Однако Джефф не отчаялся. Расставшись с коллективом, он стал предлагать свои песни уже известным исполнителям, в том числе группе «Tremels», которая по популярности соперничала с самими «Битлз». Маститые музыканты обратили внимание на произведение «Желтая река» и даже пообещали включить его в свой репертуар. Но опять не сложилось. Тогда Джефф, чувствуя потенциал своей песни, собрал музыкантов специально для того, чтобы ее озвучить. Группа «Кристи», названная по фамилии лидера, совершила триумфальное турне по Европе и Америке. Концерт, состоявшийся в Польше, транслировался в странах социалистического лагеря, в том числе и в СССР. Аудитория была поистине многомиллионной. Группа «Кристи» вскоре распалась, однако песня «Желтая река» продолжала жить своей жизнью. По всему миру стали появляться ремейки хита на испанском, французском, немецком языках. Ее исполнили прежде отвергнувшие «Tremels», а вслед за ними Джо Дассен, Элтон Джон.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской духовной академии, священник Стефан де Мусчи. Всегда ли надо поступать согласно Писанию? Или иногда, если очень нужно, можно поступить по-своему? Ответить на этот вопрос помогает отрывок из 9 главы 1 послания апостола Павла к Коринфянам. Давайте его послушаем.
2: «Не весть ли, яко делающие священные от святилища едят?»
3: Разве не знаете, что священнодействующие питаются от святилища, что служащие жертвеннику берут долю от жертвенника? Так и Господь повелел проповедующим Евангелие жить от благовествования. Но я не пользовался ничем таковым, и написал это не для того, чтобы так было для меня. Ибо для меня лучше умереть, нежели чтобы кто уничтожил похвалу мою. Ибо если я благовествую, то нечем мне хвалиться, потому что это необходимая обязанность моя, и горе мне, если не благовествую. Ибо если делаю это добровольно, то буду иметь награду, а если не добровольно, то исполняю только вверенное мне служение. За что же мне награда? За то, что, проповедуя Евангелие, благовествую о Христе безмездно, не пользуясь моей властью в благовествовании.
2: Твое же не творите ми по области моей в благовествовании.
1: Когда верующие рассуждают о том, как им поступить по воле Божией, они часто ищут в Священном Писании конкретных указаний, чтобы не нужно было ни о чем

0: беспокоиться. Поступил по написанному, и все. В известном смысле это позволяет совести не работать, потому что для нее есть готовое решение, которое надо просто исполнить. Да и сомневаться не приходится, ведь решение освящено высшим авторитетом. И вот в отрывке из первого послания к Коринфянам, который мы услышали сегодня, апостол Павел говорит о возможности для священников и проповедников питаться от жертвенника или жить за счет проповеди. В первом случае речь идет о законе Моисеевом. Во втором апостол ссылается на Спасителя. Конечно, призыв питаться от жертвенника или жить за счет проповеди – это в первую очередь повеление людям, в жизни которых священник и проповедник участвовали. Они должны были почувствовать, что каждый созидательный труд достоин платы. Не мучаясь совестью, Павел в любой общине мог рассчитывать на финансовую поддержку, потому что ядром общин были иудеи, которые прекрасно знали все эти вещи. Однако, прямо называя возможность питаться за счет общины заповедью, он ею не пользуется и настаивает на возможности для себя проповедовать безвозмездно. В данном случае он связывает это с желанием не потерять свои похвалы перед Богом. Ведь если он будет благовествовать ради поддержки, отказ от проповеди станет для него потерей дохода и проблемой. Проповедуя безвозмездно, он надеется на похвалу не от людей, но от Бога. И все же, из более широкого контекста мы знаем, что дело было не только в этом. Судя по многим обмолвкам, кого-то в самой общине Коринфа смущало, что Павел может получать деньги за проповедь. И апостол решил не создавать этим смущения ни для одного человека. Повеление Божие было ясным, но духовная польза для общины, как видел ее Павел, была в другом, и он решил для себя действовать иначе. Однако можно ли сказать, что в этом он противоречил воле Божией и буквально нарушал закон? Думаю, нет. В Ветхом Завете бывали ситуации, когда пророки не брали с людей денег, чтобы не быть потом обвиненными в меркантильности. Например, пророк Самуил, беседуя с иудеями, призывает во свидетели Бога и говорит: «У кого взял я вола? У кого взял осла? Кого обидел?» И народу нечего было ответить, кроме того, как свидетельствовать, что они не имеют к нему никаких претензий. Кроме того, известно, как пророк Елисей отказался принять подарок за исцеление Неемана, чтобы чудо осталось делом бескорыстным и не походило на попытку заработать. Даже из этих примеров ясно, что Павел в своем отказе от поддержки со стороны коринфян вполне имел возможность опереться на добрые примеры пророков, которые были до него. Знали ли они закон? Естественно. Но заповедь в первую очередь была для помогающих, а не для тех, кто помощь принимал. Из всего видно, что апостол не нарушал заповедь, но и зная ее, не пользовался своим положением, стремясь найти наиболее целесообразное решение для пользы ближнего. Подобным образом и каждый из нас должен помнить, что заповеди предлагают наиболее верные пути и ограждают от наиболее опасных. Но о том, как принести большую пользу и не нанести вреда, нам с опорой на заповеди нужно думать самим.
1: Апостольские чтения.

0: радио для тех, кто хочет верить. Частное мнение.
1: Наталья Разувакина. Поэт, писатель, журналист.
0: Частное мнение.
2: Мы с сыном шли в метро по переходу между станциями. Народу много, час пик. Нас будто несло сплошной волной. Но яркую банковскую карту под ногами мы заметили оба и прошли дальше по инерции. «Кто-то потерял», — говорю. «Знаешь, надо бы все же за ней вернуться», — ответил сын. «Я не поняла, зачем это делать. Ведь брать чужое, тем более деньги, либо что-то с ними связанное, категорически нельзя». Но сын уже шел ко мне с ярким прямоугольником в руках. Оказалось, карта именная и совсем не просроченная. А вдруг на ней вся зарплата у человека лежит? А вдруг он не заметил еще пропажи, не заблокировал карту, и ею воспользуется вор? Рассуждая таким образом, сын принялся разыскивать стражей порядка. Наверное, логичнее было бы отнести карту в отделение банка, но мы и так рисковали опоздать на встречу, а стражам порядка привыкли доверять. Я спросила сына, неужели его мучила бы совесть, если бы он не вернулся за картой? Ответ был прост предельно. Если любишь Христа, не можешь не воспользоваться даже маленьким шансом творить добро. Ищешь эти шансы и благодаришь Бога за то, что они есть. Дальше мы шли молча, но я все думала о словах Спасителя. «Как хотите, чтобы поступали с вами люди, так и вы поступайте с ними». Впервые обратила внимание, что здесь имеются в виду люди вообще. Не родственники, не единоверцы, а просто люди-человеки, соседи по планете. Христос заповедал нам не столько отвечать добром на добро, что естественно, но самим, первыми, по-доброму относиться к каждому. В нашем конкретном случае даже к неведомому человеку, потерявшему карту. Возможно, мой сын ему помог. А может быть, подстраховал напрасно, потому что владелец карты сам принял необходимые меры. Но если дает Господь шанс помочь человеку, разве можно пройти мимо, перешагнуть, как через яркий прямоугольник на бетонном полу? Чем диктуются наши поступки? Какие движения души заставляют нас сделать тот или иной шаг? Именно это самое главное. Мне могут возразить, но мир жесток, и почему мы должны быть добрыми в этом мире? Нет, не должны. Мы свободны, и мир нам не исправить. Но по любви ко Христу хочется быть Ему послушным, чтобы быть с Ним.
0: Частное мнение.

0: послании апостола Иоанна есть такие слова: «Дети мои, станем любить не словом, но делом и истиною».
1: Давать звучать в эфире свидетельство об истине с большой буквы – самая главная и самая сокровенная миссия «Радио Вера».
0: Чтобы слово об истине звучало, нужно исполнить дело, позаботиться и о технической, материальной стороне производственного процесса.
1: Сегодня нам предстоит оплатить долг завещания радио в июне 2026 года в 12 городах, в том числе таких крупных, как Нижний Новгород, Псков и Самара.
0: Сумма, которую предстоит собрать, 1 миллион 425 тысяч рублей.
1: Вы можете осуществить пожертвование в мобильном приложении «Радио Вера» или на сайте radiovera.ru.
0: Поможем делом, чтобы в эфире звучало слово об истине.
1: С любовью и благодарностью, команда «Радио Вера».

Вера. Сегодня, 20 июля, церковь вспоминает преподобного Фому Малиина, преподобного Акакия Синайского, преподобную Ефросинию, княгиню Московскую, преподобных мучеников Епиктета Пресвитера и Остиона Монаха. Сегодня также праздник Влахернской иконы Божией Матери. Преподобный Фома жил в Византии в X веке. До принятия иночества был военачальником. Могучий и храбрый он участвовал во многих сражениях, приносил победы своим соотечественникам, за что пользовался славой и уважением. Но, стремясь всем сердцем к Богу, Фома оставил мир, принял иноческий постриг и обошел многие обители на Афоне, получая наставления опытных монахов. После этого Фома удалился отшельником на гору Малея в восточной части Афона. Пребывая в полном одиночестве, святой боролся с невидимыми врагами с таким же мужеством, как раньше на войне с врагами Отечества. Жизнь и подвиги святого Фомы стали известны, к нему потянулись люди. Одним был нужен духовный совет, другим – исцеление от болезней. Фома помогал даже в таких случаях, когда, казалось, помочь невозможно. Святой возвращал зрение слепым, ставил на ноги хромых, исцелял тех, у кого помутился разум. После смерти преподобного чудеса продолжают совершаться по молитвам к нему. По словам преподобного Силуана Афонского, святые, живя на земле, научились любви Божией и перешли с ней в вечную жизнь в Царстве Небесном, где любовь возрастает и будет совершенная. Если здесь любовь не может забыть брата, тем более святые не забывают нас и молятся за нас. Прославляя преподобного Фому Малиина, мы просим его: «Святой преподобный Фома, моли Бога о нас».

0: Новый день, новый дар от Бога. Светлое утро на радио «Вера».
1: Открываем историю.
2: Неведомая Южная Земля. Так называли сегодняшнюю Антарктиду еще в IV веке до нашей эры. Древнегреческий ученый Аристотель допускал существование суши на Южном полюсе. Он писал: «Обитаемая Земля делится на две части. Одна у верхнего полюса, где живем мы, другая у противоположного полюса к югу». Правда, долгое время это были всего лишь догадки. Серьезные попытки отыскать Антарктиду начались только в 17 столетии. А окончательно удостовериться в том, что континент действительно существует, мореплаватели смогли в первой половине 19 века. Кто же бороздил моря в поисках Антарктиды и кому, в конце концов, довелось открыть самый южный материк нашей планеты? Первым отправился на поиски неизведанной Южной Земли британский исследователь Джеймс Кук. Он трижды пересек Южный полярный круг, но сушу так и не обнаружил. В 1777 году разочарованный Кук заявил, что никто и никогда не найдет Южные Земли. Мореплаватель, однако, поторопился с выводами. В начале 19 столетия английский предприниматель Уильям Смит перевозил по морю товар из Аргентины в Чили. В проливе Дрейка его судно отклонилось от курса и пошло намного южнее, чем планировалось. Неожиданно на горизонте показался берег. Так были открыты неизвестные прежде Южные Шетландские острова. И все же это была еще не Антарктида. В 1819 году по инициативе императора Александра I началась подготовка к первой русской антарктической экспедиции. На поиски континента снарядили два исследовательских судна – «Восток» и «Мирный». Корабли тщательно подготовили к длительному и небезопасному путешествию в суровых южных водах, укрепили для противостояния ледяным полям и оснастили самыми современными навигационными приборами. Команда из опытных моряков и ученых руководили мореплаватели Михаил Лазарев и Фадей Беллинсгаузен. Экспедиция стартовала из Кронштадта в июле 1819 года, а 28 января 1820 впервые в истории человечества достигла ледяных полей Антарктиды. Беллинсгаузен и Лазарев увидели береговую линию, покрытую льдами. В тот день Беллинсгаузен записал в своем дневнике: «Мы встретили ледяное поле, усеянное буграми». Эта запись стала первым документированным свидетельством о существовании антарктического материка. Экспедиция продлилась более 2 лет. За это время Беллинсгаузен и Лазарев провели детальные исследования антарктических вод, изучили климатические и природные условия. На карту были нанесены новые территории – острова Петра I и другие. Художник экспедиции Павел Михайлов сделал множество точных рисунков этих географических объектов. 24 июля 1821 года экспедиция вернулась в Кронштадт. Год спустя в журнале «Казанский вестник» при Императорском Казанском университете появился первый публичный отчет об антарктической экспедиции. Статья «Плавание шлюпа «Восток» в Южном Ледовитом море». Ее написал астроном экспедиции Иван Симонов. А в 1831 была опубликована фундаментальная работа Беллинсгаузена «Двукратное изыскание в Южном Ледовитом океане и плавание вокруг света». По сей день антарктическая экспедиция Фадея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева остается одной из самых значимых в истории географических открытий. Она первая документально подтвердила существование Антарктиды и положила начало дальнейшим научным исследованиям полярных регионов.
1: Открываем историю. Светлое радио.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, с вами протоиерей Павел Великанов. Как вы думаете, что может отъявленных врагов, причем враждующих по очень важным, принципиальным причинам, объединить? Сегодня в храмах за богослужением читается отрывок из 16 главы Евангелия от Матфея, где мы увидим, что действительно такое объединение возможно, и поймем его причины.
2: И приступили фарисеи и саддукеи,
3: и, искушая его, просили показать им знамение с неба. Он же сказал им в ответ: «Вечером вы говорите, будет ведра, потому что небо красно, и поутру сегодня ненастье, потому что небо багрово». Лицемеры! Различать лицо неба вы умеете, а знамений времен не можете». Род лукавый и прелюбодейный знамение ищет, и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка. И, оставив их, отошел. Переправившись на другую сторону, ученики его забыли взять хлебов. Иисус сказал им: «Смотрите, берегитесь закваски фарисейской и саддукейской».
2: «Внемлите и блюдитесь от кваса фарисейской и саддукейской».
1: Вокруг чего вдруг объединяются, казавшиеся непримиримыми в своих идеологических противоречиях, фарисеи и саддукеи. Только не вокруг, а против кого? Очевидно, против Христа. Как это стало возможно? Ответ очень прост. Страх потерять власть вчерашних врагов делает объединенными в своем неприятии, радикальном отвержении всего, что говорит и делает Иисус Христос. Заметим, в своей нелюбви ко Христу они начинают выступать единым фронтом, пытаясь уловить его каждый со своей стороны, искушая, провоцируя, надеясь увлечь в заранее расставленную и, с их точки зрения, никак непреодолимую ловушку. Как пишет в своем толковании ученый-монах XII века Ефимий Зигабен, они желали видеть знамение с неба, то есть какое-либо чудо относительно солнца или луны или звезд, и искали этого, искушая, не для того, чтобы уверовать, а чтобы уловить как будто мага. Перед нами потрясающий пример требования чуда не для того, чтобы поверить, а напротив, чтобы еще больше утвердиться в правильности своего неверия. И как же тонко и точно Федор Михайлович Достоевский в «Легенде о великом инквизиторе» объясняет, почему Христос не поддался на провокацию чудо-потребованию. «Ты не сошел с креста потому, что опять-таки не захотел поработить человека чудом и жаждал свободной веры, а не чудесной». Хороший вопрос сегодня задает каждому из нас Евангелие. А на самом ли деле мы тоже хотим, как и сам Христос, свободной веры, а не чудесной? Не сквозит ли в наших молитвах, просьбах, ожиданиях от Бога постоянный запрос на то, чтобы Он сам неким чудесным способом вместо нас взял и разрешил все наши проблемы и неприятности?

0: Люди живы Божьей лаской, что на всех незримо льется, Божьим словом, что безмолвно во вселенной раздается. Владимир Соловьев. Светлое утро на радио «Вера».
1: Утро в прозе. Читает Алена Сергеева.
2: Наталья Розувакина. Литературные эскизы. Стриж в подъезде. Стрижи – птицы особенные. Их крылья настолько длинны по отношению к телу, что не дают взлететь, оттолкнувшись от земли или от пола, от любой ровной поверхности. Взлететь стриж способен только с ветки. Я узнала это, когда однажды утром мы с сыном обнаружили маленькую черную птицу в нашем подъезде. Стриж, видимо, влетел в открытое окно и сидел перед нами на ступеньке совершенно беспомощный. Взять его в руки не составило труда. Сердце птицы билось часто-часто. Хотелось выпустить ее на волю поскорее. Но мы были на 10-м этаже, а лифт, как всегда по утрам, пришлось бы долго ждать. Окошко же в подъезде небольшое и почти под потолком, высоко. Я держала испуганного стрижа в ладонях, сын быстро вернулся в квартиру и принес стремянку. И вот уже счастливый момент. Будто на картинке из детской книжки наша птичка взмывает в голубое небо. А мы поспешили вниз по лестнице, чувствуя, как же удивительно хорошо начался день.

0: Радио «Вера». Актуальная тема.
1: В послании апостола Павла к Коринфянам есть слова. «Разве вы не знаете, что служащие жертвеннику берут долю от жертвенника?» О доходе священника настоятель подворья Троицы Сергиевой Лавры в городе Пересвет, протоиерей Константин Харитонов.
2: В Ветхом Завете еще было такое постановление, и оно хоть обращено было и к животным, но оно относится и к священнослужителям. «Не закрывая рта вола молотящего». Вол, который был привязан к такой некой жерди, ходил по кругу, и два камня перемалывали пшеницу, муку. И вот некоторые от своей жадности закрывали ему рот, чтобы он не питался тем, что было под его ногами. И Господь это запрещал, чтобы тот, кто трудится, тот и питался от своих трудов. Также Бог и священнослужителям назначил вот такое вот, можно сказать, жалование. Они не работают за зарплату, а служат Богу и людям, живя на пожертвования. Это так установлено Богом. Также и апостолы, мы знаем, у них был с ними некий ящик, который, кстати, носил Иуда, куда жертвовали люди свои пожертвования, от которых они тоже питались, и так было благословлено Христом. Также и поныне в церкви священнослужители питаются от этих жертв. И не нужно об этом смущаться, а наоборот, понимать нашу ответственность, чтобы нам самим участвовать в жизни и пропитании наших священнослужителей. Чтобы они не подрабатывали курьерами или еще кем-то, а чтобы они служили Богу в том звании, которым они призваны.
0: Актуальная тема. Можно ли предъявлять требы? И зачем волк примеряет овечью шкуру? Насколько опасна прелесть и каков номинал лепты? Почему кричал оглашенный и что за катавасия происходит с церковным хором? Объясняем, и тайное станет явным. О смысле слов и происхождении выражений в программах «Части речи» и «Первоисточник». Ежедневно в нашем эфире. Персона. От латинского «персона». Портрет, написанный в технике иконы. Совместно с телеканалом «Спас» мы собираем портреты наших современников через разговор о главном – о вере, надежде, терпении, прощении и любви. Авторский телепроект Владимира Легойды «Персона». Каждую среду в 18:00 на радио «Вера».

0: рассказывает протоиерей Михаил Зазвонов.
1: Удивительная история была со мной, когда я был студентом семинарии. Я только что женился, и жить в общежитии с супругой мы не могли. И мы искали, вот, конечно, где нам жить до выпускного, чтобы закончить обучение. Она училась в духовном училище, а дело было это в Нижнем Новгороде. И откликнулась одна семья, которая предоставила нам безвозмездно однокомнатную квартиру для того, чтобы мы могли там жить. И эта семья, Ольга Ильинична Зиновьева, супруга, она была судьей, глава семейства, был инженер в атомной промышленности. Совершенно обычные люди, которые вот решили нам помочь. Мы подружились с ними. Я всегда интересовался, а почему они пошли на это? Денег у нас не было, мы не могли платить там арендную плату, мы только оплачивали коммунальные услуги. И когда мы уже жили в этой квартире, то мы хотели как-то отблагодарить этих добрых хозяев и пригласили их на чай. Супруга испекла какой-то пирог, и вот за таким чаепитием я узнаю от них, что когда они были студентами, им также кто-то помог. Но удивительное, что тот, кто им помог в свое время, когда он был студентом, ему также помогли. Я понял, что есть какая-то преемственность добрых дел. И мы с супругой в свое время тоже выделили одному студенту. У нас, к сожалению, не было отдельного жилья, да? Вот. Но, во всяком случае, комнату студента мы выделили, и он жил какое-то время. Вот эта преемственность добрых дел, если у нас есть возможность, нужно обязательно откликаться.
2: Добрые

Радио «Вера». Сегодня, 20 июля, церковь вспоминает преподобного Фому Малиина, преподобного Акакия Синайского, преподобную Ефросинию, княгиню Московскую, преподобных мучеников Епиктета Пресвитера и Остиона Монаха. Сегодня также праздник Влахернской иконы Божией Матери. Преподобная Ефросиния в миру Евдокия, дочь суздальского князя Дмитрия Константиновича. В 1367 году она стала супругой великого князя Дмитрия, прозванного Донским. Этот счастливый союз был для Руси залогом мира между Москвой и Суздалем. На княгиню Евдокию большое влияние оказали московский митрополит Алексий и преподобный Сергий Радонежский, который крестил одного из княжеских сыновей. В 1387 году святая княгиня основала в московском Кремле Вознесенский женский монастырь. В 1395 году, при нашествии Тамерлана на южной границе Руси, по ее совету в Москву была принесена Владимирская икона Божией Матери, чудесно защитившая русскую землю. По указанию преподобной Ефросинии был написан знаменитый образ архистратига Михаила, ставший впоследствии храмовой иконой Архангельского собора Кремля. До наших дней дошел проникновенный памятник древнерусской церковной поэзии «Плач княгини Евдокии по мужу», который умер в возрасте 39 лет. После смерти супруга под пышными княжескими одеждами княгиня тайно носила вериги. Воспитав пятерых сыновей, княгиня приняла постриг в монашество. Преподобная Евдокия мирно умерла 20 июля 1407 года и была погребена в основанном ею Вознесенском монастыре. Церковь прославляет преподобную Ефросинию Московскую. Подвиги ее земной жизни – это материнство, гражданское служение и монашество. Мы верим, что и предстоя перед Господом, святая не оставляет в своих молитвах тех, кто почитает ее. Мы просим: преподобная Ефросиния, моли Бога о нас. –

0: музыка. Истории великих шедевров.
1: Имя итальянского композитора Оттарино Респиги мало знакомо русскому слушателю. Однако биография этого музыканта тесно связана с Россией. Зимой 1900 года молодой Респиги служил главным альтистом в оркестре Русского императорского театра. Контракт подразумевал один оперный сезон, но в это время итальянский музыкант познакомился с известным русским композитором и профессором Санкт-Петербургской консерватории Николаем Андреевичем Римским-Корсаковым. Респиги восхищался творчеством своего старшего коллеги и, пользуясь случаем, стал брать у него уроки композиции, для чего приехал в Россию еще на один год. От Римского-Корсакова итальянский мастер перенял любовь к красочным и необычным тембрам. Это качество в полной мере проявилось в оркестровой сюите «Птицы», созданной в 1927 году. Сюита – это многочастное произведение, объединенное общим замыслом. В данном случае Респиги взял 5 произведений композиторов 17-18 веков. Эти произведения названы в честь разных птиц, например, «Кукушка», «Голубка» и другие. Респиги решил переложить их на язык современной ему эпохи и усилить звукоподражание птичьим голосам при помощи разных музыкальных инструментов. Единственная пьеса сюиты, которая носит абстрактное наименование, это открывающая цикл «Прелюдия». В ее основе лежит композиция итальянского барочного музыканта Бернардо Паскуини. В начале и конце «Прелюдии» звучит торжественный танец, ничем не напоминающий голоса пернатых. Зато в середине пьесы отчетливо слышатся птичьи трели и щебет, которые раскрывают замысел Респиги. Так композитор живописует радостный и умиротворяющий пейзаж светлого леса летним днем. «Прелюдия» из оркестровой сюиты «Птицы» Оттарино Респиги прозвучит в исполнении симфонического оркестра «Аполлон».

0: Вера. Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской духовной академии, священник Стефан де Мусчи. Всегда ли надо поступать согласно Писанию? Или иногда, если очень нужно, можно поступить по-своему? Ответить на этот вопрос помогает отрывок из 9 главы 1 послания апостола Павла к Коринфянам. Давайте его послушаем.
2: «Не весть ли, яко делающие священные от святилища едят?»
3: Разве не знаете, что священнодействующие питаются от святилища, что служащие жертвеннику берут долю от жертвенника? Так и Господь повелел проповедующим Евангелие жить от благовествования. Но я не пользовался ничем таковым, и написал это не для того, чтобы так было для меня. Ибо для меня лучше умереть, нежели чтобы кто уничтожил похвалу мою. Ибо если я благовествую, то нечем мне хвалиться, потому что это необходимая обязанность моя, и горе мне, если не благовествую. Ибо если делаю это добровольно, то буду иметь награду, а если не добровольно, то исполняю только вверенное мне служение. За что же мне награда? За то, что, проповедуя Евангелие, благовествую о Христе безмездно, не пользуясь моей властью в благовествовании.
2: Твое же не творите ми по области моей в благовествовании.
1: Когда верующие рассуждают о том, как им поступить по воле Божией, они часто ищут в Священном Писании конкретных указаний, чтобы не нужно было ни о чем беспокоиться. Поступил по написанному, и все. В известном смысле это позволяет совести не работать, потому что для нее есть готовое решение, которое надо просто исполнить. Да и сомневаться не приходится, ведь решение освящено высшим авторитетом. И вот в отрывке из первого послания к Коринфянам, который мы услышали сегодня, апостол Павел говорит о возможности для священников и проповедников питаться от жертвенника или жить за счет проповеди. В первом случае речь идет о законе Моисеевом. Во втором апостол ссылается на Спасителя. Конечно, призыв питаться от жертвенника или жить за счет проповеди – это в первую очередь повеление людям, в жизни которых священник и проповедник участвовали. Они должны были почувствовать, что каждый созидательный труд достоин платы. Не мучаясь совестью, Павел в любой общине мог рассчитывать на финансовую поддержку, потому что ядром общин были иудеи, которые прекрасно знали все эти вещи. Однако, прямо называя возможность питаться за счет общины заповедью, он ею не пользуется и настаивает на возможности для себя проповедовать безвозмездно. В данном случае он связывает это с желанием не потерять свои похвалы перед Богом. Ведь если он будет благовествовать ради поддержки, отказ от проповеди станет для

0: проблемой. Проповедуя безвозмездно, он надеется на похвалу не от людей, но от Бога. И все же, из более широкого контекста мы знаем, что дело было не только в этом. Судя по многим обмолвкам, кого-то в самой общине Коринфа смущало, что Павел может получать деньги за проповедь. И апостол решил не создавать этим смущения ни для одного человека. Повеление Божие было ясным, но духовная польза для общины, как видел ее Павел, была в другом, и он решил для себя действовать иначе. Однако можно ли сказать, что в этом он противоречил воле Божией и буквально нарушал закон? Думаю, нет. В Ветхом Завете бывали ситуации, когда пророки не брали с людей денег, чтобы не быть потом обвиненными в меркантильности. Например, пророк Самуил, беседуя с иудеями, призывает во свидетели Бога и говорит: «У кого взял я вола? У кого взял осла? Кого обидел?» И народу нечего было ответить, кроме того, как свидетельствовать, что они не имеют к нему никаких претензий. Кроме того, известно, как пророк Елисей отказался принять подарок за исцеление Неемана, чтобы чудо осталось делом бескорыстным и не походило на попытку заработать. Даже из этих примеров ясно, что Павел в своем отказе от поддержки со стороны коринфян вполне имел возможность опереться на добрые примеры пророков, которые были до него. Знали ли они закон? Естественно. Но заповедь в первую очередь была для помогающих, а не для тех, кто помощь принимал. Из всего видно, что апостол не нарушал заповедь, но и зная ее, не пользовался своим положением, стремясь найти наиболее целесообразное решение для пользы ближнего. Подобным образом и каждый из нас должен помнить, что заповеди предлагают наиболее верные пути и ограждают от наиболее опасных. Но о том, как принести большую пользу и не нанести вреда, нам, с опорой на заповеди, нужно думать самим.
1: Апостольские чтения.

0: Тот, кто освободился от греха, приобретает чувство, что его все любят, жалеют, всех он ощущает как родных, ему хочется всех обнять. Архимандрит Эмилиан Вафидис. Светлое утро на радио «Вера».
1: Дело дня.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Максим Печенкин, главный режиссер «Радио Вера». Помните, в послании апостола Иоанна есть такие слова. «Дети мои, станем любить не словом, но делом истинную». Этот библейский стих легко произнести, легко им восхититься, но как сложно и одновременно необходимо воспринять эти слова как ежедневный ориентир. Попытаемся. Ведь слово – наш инструмент, как для всякой радиостанции. И мы надеемся, что в нашем эфире звучат слова, не чуждые тональности любви. Ну а добавить к словам «дело» – это значит в том числе обеспечить техническую возможность, чтобы радио «Вера» продолжало звучать в приемниках или смартфонах. Сегодня нам предстоит оплатить долг за вещание радио «Вера» в июне 2026 года в 12 городах, в том числе таких крупных, как Нижний Новгород, Псков и Самара. Если долг будет оплачен, работа светлого радио в этих городах не прервется. Сумма, которую предстоит собрать – 1 миллион 425 тысяч рублей. Мы приглашаем каждого в меру своих возможностей принять участие в сборе средств. Вы можете осуществить пожертвование в мобильном приложении «Радио Вера» или на сайте radiovera.ru. Там же можно подписаться на ежемесячные платежи. Регулярные пожертвования, даже если они небольшие, имеют большое значение в работе нашей с вами радиостанции, где, как вы хорошо знаете, нет коммерческой рекламы. Поможем делом, чтобы в эфире звучало слово об истине. Искренне ваш, Максим Печенкин.
0: Кроме того, вы можете помочь радио «Вера», отправив СМС на короткий номер 7715 со словом «Вера», пробелом и суммой перевода.
1: Дело дня.

0: Радио для тех, кто хочет верить. Частное мнение.
1: Нина Юркова. Педагог, филолог, преподаватель английского языка.
0: Частное мнение.
2: У близких мне людей случился разлад в семье, и я невольно стала свидетелем этого. Казалось бы, ничто не предвещало неприятностей. Был уютный семейный вечер, расслабленная обстановка. Но кто-то неудачно пошутил, а другой еще более неудачно ответил на эту шутку. И постепенно все переросло в выяснение отношений. Мне было одновременно неловко и горько за этим наблюдать. Я тихонько ушла в другую комнату с тревогой, думая, что меня ведь с ночевкой в гости пригласили. Как же быть? Уехать? Это может обидеть хозяев. Остаться? Но так некомфортно стало находиться в этом доме, что, наверное, можно было бы и пренебречь договоренностью о ночевке. В отчаянии я решила попросить поддержки и совета у подруг. Написала им: «Мои друзья ссорятся. Я просто ушла в другую комнату. Самое обидное, что я ничего не могу здесь поделать, ничем помочь. Такое бессилие. Помолитесь, пожалуйста, вместе со мной о мире в этом доме. Я не могу вмешиваться, но очень переживаю о моих друзьях». В ответ на мою просьбу одна из подруг написала: «Господи, всех благослови и даруй твой мир этому семейству. И там, где Ниночка не может изменить мир к лучшему, действуй ты». Я прочла эту молитву несколько раз, с особенным упованием произнося вот эту строчку: «И там, где я не могу изменить мир к лучшему, действуй ты, Господи». Так эти слова отзывались во мне, таким наполняли покоем и радостью. Когда я закончила молиться, решила все же остаться с ночевкой. Да и перепалка в соседней комнате прекратилась. В доме снова воцарился мир и покой. Наутро та драма, что разыгралась накануне, уже не казалась такой существенной. Дела семейные, как говорится, с кем не бывает. Эта ситуация дала мне понять, что бесконечная Господня сила и любовь действуют там, где я ни на что не способна, кроме как обратиться к Нему.
0: Частное мнение. Светлые истории на радио «Вера».
3: Здравствуйте, я Кира Лаврентьева. Приглашаю вас сегодня в 18:00 услышать новый выпуск нашего цикла «Светлые истории». В этих программах мы, ведущие радио «Вера» и наши гости, собираемся вместе в студии и делимся своими историями о сомнениях, о радости, о вере и о любви. Очень лично, очень искренне и очень тепло. А вы эти истории можете не только слушать, но и смотреть на сайте radiovera.ru и в группе «Радио «Вера» во ВКонтакте». Сегодня мы вместе с протоиереем Александром Дьяченко будем делиться интересными историями из жизни священников. Слушайте, смотрите, будьте с нами.
0: Светлые истории на радио «Вера». Каждый понедельник в 18:00.
4: Интересно, какие они? Сказки других народов. У эвенков три медведя белые.
5: А как по-украински «колобок»?
4: А арабская баба-яга на чем летает? Писательница Ольга Клюкина собирает сказки со всего света. А мы расскажем их вам. В программе «Пересказки» на радио «Вера» каждый вечер в 21:05. «Пересказки».
6: Для детей и взрослых.

Сегодня, 20 июля, церковь вспоминает преподобного Фому Малиина, преподобного Акакия Синайского, преподобную Ефросинию, княгиню Московскую, преподобных мучеников Епиктета Пресвитера и Остиона Монаха. Сегодня также праздник Влахернской иконы Божией Матери. Имя Акакий в переводе с греческого означает «незлобивый», «кроткий». Так звали молодого монаха, который жил в первой половине VI столетия в монастыре Святой Екатерины у подножия горы Синай. Краткую историю его жизни можно найти в знаменитой «Лествице Иоанна Лествичника». Юный Акакий был в послушании у некоего опытного старца, который отличался излишней суровостью. Постоянно ругал своего подопечного, а то и бил его. Бедный Акакий ходил в синяках, но никому не жаловался и со смирением нес свой крест. Через 9 лет молодой монах скончался. Прошло 5 дней, суровый наставник поведал о смерти своего ученика другому старцу. И тот усомнился в смерти Акакия. Старцы вместе пришли в склеп. «Акакий, умер ли ты?» — обратился к лежавшему в гробу сомневающийся. И произошло чудо. Акакий ответил: «Обязавшемуся творить послушание невозможно умереть». Наставник святого Акакия был так вразумлен этим чудом, так переживал свою жестокость, исправить которую уже не мог, что ушел в затвор и остаток дней провел в глухой келье при гробнице своего ученика. На примере жития преподобного Акакия Синайского церковь показывает нам, как следование заповедям способно изменить не только человека, но и тех, кто его окружает. Прославляя преподобного, мы просим: «Святой Акакий, моли Бога о нас».

0: вера. Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.
1: В 1872 году в Харькове открылась первая в истории города офтальмологическая больница. Многие приезжали сюда за сотни километров, из других губерний и даже стран. Бывали в клинике пациенты из Турции и Персии. Основал больницу и вел в ней практику доктор Леонард Леопольдович Гиршман. Гиршману было 10 лет, когда в конце 1840-х его семья перебралась в Харьков из латвийского города Туккум. Впрочем, Леонард Леопольдович считал себя настоящим харьковчанином. Здесь он окончил гимназию с золотой медалью и поступил на медицинский факультет Харьковского университета. Молодого человека заинтересовала офтальмология. Эта отрасль медицины тогда активно развивалась, выделяясь в самостоятельную науку. Сам Гиршман говорил, что студенту-медику в то время сложно было не увлечься офтальмологией. После выпуска Леонард Леопольдович, как это было принято, отправился на стажировку за границу. Там ему посчастливилось работать с мировыми светилами глазной медицины. В Европе Гиршман опубликовал несколько научных статей, на которые обратили внимание в медицинском сообществе. Молодому, подающему большие надежды специалисту, предлагали работу в лучших клиниках Европы и даже приглашали в Америку. Но Леонард Леопольдович вернулся в Россию. В стенах родного Харьковского университета он защитил докторскую диссертацию по офтальмологии и получил звание профессора. Первую глазную клинику Гиршман открыл в Харькове на первом этаже собственного дома в Сорокинском переулке, где жил с супругой и двумя сыновьями. Больница была небольшая, но пациенты рекой текли к чудо-доктору, который извлекал катаракту быстро и почти безболезненно. Своих пациентов Леонард Леопольдович всегда подбадривал и воодушевлял. Один из них впоследствии вспоминал: в речи доктора сверкал незлобивый юмор, поднимавший настроение тех, кто приходил к нему за помощью. Необыкновенная доброта сквозила во всех его поступках. Леонард Леопольдович принимал всех без исключения. Высокородный дворянин и бездомный нищий терпеливо ожидали приема в одной общей очереди. Бедняков, крестьян, вдов и обездоленных Гиршман лечил бесплатно, да еще и давал им деньги на лекарства. Часто люди советовались с доктором не только по поводу глазных болезней, но и делились с ним своими насущными проблемами. Леонард Леопольдович всегда выслушивал их и помогал. В 1887 году по инициативе доктора в Харькове открылось училище для слепых детей, а в 1912-м городские власти построили в Нагорном районе новое большое здание специально для клиники Гиршмана. Теперь в глазной больнице была не только амбулатория, но и стационар, а еще аудитории, где доктор проводил занятия со студентами. Рабочий день Леонарда Леопольдовича начинался рано утром и заканчивался порой далеко за полночь. Гиршман любил повторять: «Нет последнего часа работы, есть последний больной». В 1895 году Леонард Леопольдович Гиршман отмечал юбилей. Коллеги преподнесли ему поздравительный адрес, в котором были такие слова: «Научи нас трудной науке в больном видеть своего брата, отдавать свои силы и помыслы служению больному брату, не извлекать корысти из несчастья ближнего, не делать ремесла из священного призвания нашего». Именно так жил и работал доктор Гиршман. Когда в 1921 году 90-летний окулист скончался, газеты опубликовали некролог. В нем доктора называли человеком, который никого не обидел, никому не солгал. Человеком, который посвятил жизнь людям.
0: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.

0: Вера. Светлое радио.
1: Здравствуйте, с вами протоиерей Павел Великанов. Как вы думаете, что может отъявленных врагов, причем враждующих по очень важным, принципиальным причинам, объединить? Сегодня в храмах за богослужением читается отрывок из 16 главы Евангелия от Матфея, где мы увидим, что действительно такое объединение возможно, и поймем его причины.
2: И приступили фарисеи и саддукеи, и, искушая его, просили показать им знамение с неба. Он же сказал им в ответ: «Вечером вы говорите, будет ведра, потому что небо красно, и поутру сегодня ненастье, потому что небо багрово». Лицемеры, различать лицо неба вы умеете, а знамений времен не можете. Род лукавый и прелюбодейный знамение ищет, и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка. И, оставив их, отошел. Переправившись на другую сторону, ученики его забыли взять хлебов. Иисус сказал им: «Смотрите, берегитесь закваски фарисейской и саддукейской».
3: «Внемлите и блюдитесь от кваса фарисейской и саддукейской».
1: Вокруг чего вдруг объединяются, казавшиеся непримиримыми в своих идеологических противоречиях, фарисеи и саддукеи? Только не вокруг, а против кого? Очевидно, против Христа. Как это стало возможным? Ответ очень прост. Страх потерять власть вчерашних врагов делает объединенными в своем неприятии, радикальном отвержении всего, что говорит и делает Иисус Христос. Заметим, в своей нелюбви ко Христу они начинают выступать единым фронтом, пытаясь уловить его каждый со своей стороны, искушая, провоцируя, надеясь увлечь в заранее расставленную и, с их точки зрения, никак непреодолимую ловушку. Как пишет в своем толковании ученый-монах XII века Ефимий Зигабен, они желали видеть знамение с неба, то есть какое-либо чудо относительно солнца или луны или звезд, и искали этого, искушая, не для того, чтобы уверовать, а чтобы уловить, как будто мага. Перед нами потрясающий пример требования чуда не для того, чтобы поверить, а напротив, чтобы еще больше утвердиться в правильности своего неверия. И как же тонко и точно Федор Михайлович Достоевский в «Легенде о великом инквизиторе» объясняет, почему Христос не поддался на провокацию чудо-потребованию. «Ты не сошел с креста потому, что опять-таки не захотел поработить человека чудом и жаждал свободной веры, а не чудесной». Хороший вопрос сегодня задает каждому из нас Евангелие. А на самом ли деле мы тоже хотим, как и сам Христос, свободной веры, а не чудесной? Не сквозит ли в наших молитвах, просьбах, ожиданиях от Бога постоянный запрос на то, чтобы Он сам неким чудесным способом вместо нас взял и разрешил все наши проблемы и неприятности?

0: Молись сколько можешь, а потом предавай все в руки Божии и успокаивайся. Преподобный Паисий Святогорец. Светлое утро на радио Вера.
1: Духовные этюды. Мысли на каждый день с протоиереем Артемием Владимировым.
2: Ландыш, этот чудесный цветок, издревле почитался лучшим украшением от раковицы девушек, ибо символизирует их душевную нежность и телесную непорочность. Самые соцветия ландыша весьма напоминают хорошо накрахмальный льняной ночной чепчик юных обитательниц дворянских гнезд. А продолговатые длинные листья – своеобразные опахала или занавеси будуаров. Ландыш занесен у нас в Красную книгу природы. И это символично, ибо чистота, душевное и телесное целомудрие ныне встречаются, увы, далеко не на каждом шагу.

0: Актуальная тема.
1: Сегодня 20 июля, день памяти преподобной Ефросинии Московской, супруги князя Московского Дмитрия Донского, почившей в 1407 году. О значении святости в семейной жизни настоятель Сергиевского храма в деревне Костино Московской области священник Виктор Селезнев.
2: Преподобная Ефросиния, миру Евдокия Московская, супруга благоверного князя Дмитрия Донского, с юных лет отличалась глубоким благочестием. Во время Куликовской битвы молилась за победу русского войска, а после победы построила в Кремле храм Рождества Пресвятой Богородицы. После смерти мужа тайно вела подвижническую жизнь, носила вериги под княжескими одеждами, приняла постриг в основанном ею Вознесенском монастыре, где вскоре мирно скончалась. Прославлена многочисленными чудесами, почитается как образец христианского супружества и монашеского подвига в миру. Она сочетала высокое положение и государственные заботы с глубокой верой, милосердием, воспитанием детей благочестия и поддержкой мужа в трудные времена. Ее жизнь показывает, что святость возможна и в мирском служении. Брак Евдокии и Дмитрия Донского изначально имел политическую подоплеку, но стал благодатным именно потому, что в нем возросли искренняя любовь, жертвенное служение и взаимное уважение. Овдовевшая княгиня видела свою обязанность пред Богом прежде всего завершение воспитания детей. Вместе с тем она начала устроение Вознесенского женского монастыря в Московском Кремле, отдав под него свои княжеские чертоги. Святость ее семейной жизни строилась на глубокой молитве. Ее духовный подвиг свидетельствует о том, что ни богатство, ни высокое общественное положение, ни государственные дела, ни семейные узы не могут быть непреодолимым препятствием для достижения благодати Божией и святости.
0: Актуальная тема.
3: Зачем нужно поститься?
4: А кто такой Бог? И где живут ангелы?
3: А сколько нобелевских лауреатов верили в Бога?
4: А что?
3: А кто?
4: А где?
3: А почему?
5: Так, стоп. Ну что, Алтай, ответим? Друзья мои, приходите к нам в гости на чай с вареньем. Приходите всей семьей, посидим, побеседуем. Вот все и узнаете у нас в программе
6: «Вопросы Веры и Фомы».
3: Каждую субботу
4: 9:30
6: на радио «Вера».
5: А еще все наши выпуски можно бесплатно прослушать и скачать на сайте veroyfoma.ru.
0: Семья – это не столько я, сколько мы. Прожить жизнь вместе, подобно святым Петру и Февронии Муромским, или ждать своего первенца до глубокой старости, как Иоаким и Анна. Возможно ли такое в наши дни? Как научиться понимать, прощать и принимать друг друга такими, какие мы есть? Духовная и нравственная жизнь в семье, воспитание детей и отношения между поколениями. Главные темы программы «Семейный час». По субботам в 7 часов вечера. «Семейный час» на радио «Вера».

0: Радио «Вера». Живут такие люди.
1: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. К нам в редакцию пришло письмо от Нины Миловидовой, руководителя Русского дома в Чили. Спешу поделиться с вами вдохновляющей историей, которую она рассказала. В городе Сантьяго, в столице Республики Чили, живет Сандра Эррера. Она много лет работает учительницей в средней школе и с недавних пор регулярно посещает православную церковь. К вере ее привела цепочка событий, которые сама женщина считает промыслительными. Все началось с того, что однажды ночью сыну Сандры, его зовут Пабло, приснился удивительный сон. Он увидел священника в православной церкви. Сновидение показалось юноше явью. Он будто услышал слова проповеди. Сын проснулся воодушевленный, в полной уверенности, что эта церковь где-то существует. Не мог о ней забыть и решил ее отыскать, вспоминает Сандра. И, о чудо, вскоре нашел в Сантьяго православный храм, точно такой, как видел во сне. Пабло показался знакомым и священник, и даже слова, которые он говорил во время богослужения. Сын Сандры встретился с батюшкой уже наяву, а не во сне, и стал прихожанином этой церкви. Туда же стала ходить и Сандра. От священника она узнала о преподобном Серафиме Саровском, основателе Дивеевского монастыря и его советах христианам. «Я обратилась к святому с молитвой. Хочу быть доброй самаритянкой и бескорыстно помогать людям», – рассказывает Сандра. Как-то утром по дороге на работу она увидела человека, лежавшего на тротуаре. Вероятно, ему стало плохо. Прохожие спешили по делам, а учительница остановилась и вызвала такси, чтобы отвезти его домой. Но в пути маршрут изменился, мужчине стало хуже, и его доставили в клинику. Как оказалось, с инфарктом. К счастью, врачи спасли ему жизнь. Позже выяснилось, что жена этого чилийца серьезно больна, обездвижена и полностью находится на попечении мужа. Поэтому добрый поступок Сандры, можно сказать, спас жизни обоим супругам. После этих событий я поняла, что выбрала правильную дорогу. Что Бог меня слышит и поддерживает, признается наша героиня. Она очень хочет когда-нибудь приехать в Россию, посетить Дивеевский монастырь, приложиться к мощам Серафима Саровского и поблагодарить преподобного за обретенную веру. И я желаю от всей души, чтобы в скором времени так и случилось. С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах радио «Вера».
0: Живут такие люди. Радио «Вера».
2: Сегодня, 20 июля, церковь вспоминает преподобного Фому Малиина, преподобного Акакия Синайского, преподобную Ефросинию, княгиню Московскую, преподобных мучеников Епиктета Пресвитера и Остиона Монаха. Сегодня также праздник Влахернской иконы Божией Матери. Преподобные мученики Епиктет и Остион жили в III веке в царствовании императора Диоклетиана в одной из восточных областей Римской империи. Епиктет с юности посвятил себя Богу и стал священником. Господь наделил его даром чудотворения. Однажды сын местного градоначальника Остион зашел к Епиктету. Они разговорились, и с тех пор молодой язычник часто гостил у священника. Наступил день, когда Остион пожелал принять крещение. Новообращенный христианин боялся гнева родителей и убедил учителя отправиться на проповедь в далекие края. Вместе они поселились в землях скифов, близ устья Дуная. Вскоре к подвижникам стали приходить местные жители, сначала из любопытства просто посмотреть на незнакомцев. Затем Епиктет помог некоторым, и по его молитвам люди получили исцеление. Тогда к отшельникам потянулись страждущие. Господь через Епиктета исцелял и недуги физические, и душевные болезни. Остион принял монашество и стал верным помощником своего учителя. Вскоре многие захотели принять христианство. Их впечатлила вера священника и монаха, их добросердечие, простота и любовь к Богу и людям. Но языческие жрецы донесли на отшельников. Епиктета и Остиона схватили и бросили в темницу. Суд был недолгим. Христиан приговорили к казни. В своей земной жизни Остион так и не узнал, что его родители сами вскоре приняли святое крещение. Святитель Иоанн Златоуст называл подвиг мучеников поощрением верных, дерзновением церкви, утверждением христианства, разрушением смерти, доказательством воскресения. Чествуя праведность и силу веры преподобномучеников Епиктета и Остиона, мы просим их: святые мученики Епиктет и Остион, молите Бога о нас –

0: истории.
1: В 1962 году Вадим Шиповалов работал редактором ленинградского телевидения. Одним из его проектов была передача о студентах города. Авторы сценария Борис Гершт и Константин Григорьев предложили записать для программы новую песню. Текст для нее они уже сочинили и решили показать Шиповалову. Вадиму стихи очень понравились. Тонкие лиричные строки описывали привычную для северной столицы погоду. Дождь бесконечной рекой, струящийся по асфальту. Шиповалов, обладая музыкальным образованием и вкусом, сам положил стихи на музыку. Оставалось найти исполнителя. И тут помог случай. Коллега и приятель Вадима Михайловича, композитор Александр Колкер, в то время стал известным благодаря своей новой песне «Карелия». Первую исполнительницу этого произведения, Лидию Клемент, Колкер и рекомендовал телевизионщикам для записи. Результат превзошел ожидания. Вскоре песня о ленинградском дожде звучала по всей стране. Шиповалов причиной такого успеха называл талант Лидии Клемент. Вспоминая певицу позднее, когда ее уже не было в живых, он говорил так. «Лида была очень добра, скромна, отзывчива и одарена от Бога. За свою очень короткую человеческую и творческую жизнь она успела привязать к себе сердца миллионов».

0: Вера. Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан Демусчи. Всегда ли надо поступать согласно Писанию? Или иногда, если очень нужно, можно поступить по-своему? Ответить на этот вопрос помогает отрывок из 9 главы 1 послания апостола Павла к Коринфянам. Давайте его послушаем.
2: «Не весть ли, яко делающие священные от святилища едят?»
3: Разве не знаете, что священнодействующие питаются от святилища, что служащие жертвеннику берут долю от жертвенника? Так и Господь повелел проповедующим Евангелие жить от благовествования. Но я не пользовался ничем таковым, и написал это не для того, чтобы так было для меня. Ибо для меня лучше умереть, нежели чтобы кто уничтожил похвалу мою. Ибо если я благовествую, то нечем мне хвалиться, потому что это необходимая обязанность моя, и горе мне, если не благовествую. Ибо если делаю это добровольно, то буду иметь награду, а если не добровольно, то исполняю только вверенное мне служение. За что же мне награда? За то, что, проповедуя Евангелие, благовествую о Христе безмездно, не пользуясь моей властью в благовествовании.
2: Вое же не творите ми по области моей в благовествовании.
1: Когда верующие рассуждают о том, как им поступить по воле Божией, они часто ищут в Священном Писании конкретных указаний, чтобы не нужно было ни о чем беспокоиться. Поступил по написанному, и все. В известном смысле это позволяет совести не работать, потому что для нее есть готовое решение, которое надо просто исполнить. Да и сомневаться не приходится, ведь решение освящено высшим авторитетом. И вот в отрывке из первого послания к Коринфянам, который мы услышали сегодня, апостол Павел говорит о возможности для священников и проповедников питаться от жертвенника или жить за счет проповеди. В первом случае речь идет о законе Моисеевом. Во втором апостол ссылается на Спасителя. Конечно, призыв питаться от жертвенника или жить за счет проповеди – это в первую очередь повеление людям, в жизни которых священник и проповедник участвовали. Они должны были почувствовать, что каждый созидательный труд достоин платы. Не мучаясь совестью, Павел в любой общине мог рассчитывать на финансовую поддержку, потому что ядром общин были иудеи, которые прекрасно знали все эти вещи. Однако

0: прямо называя возможность питаться за счет общины заповедью, он ею не пользуется и настаивает на возможности для себя проповедовать безвозмездно. В данном случае он связывает это с желанием не потерять свои похвалы перед Богом. Ведь если он будет благовествовать ради поддержки, отказ от проповеди станет для него потерей дохода и проблемой. Проповедуя безвозмездно, он надеется на похвалу не от людей, но от Бога. И все же, из более широкого контекста мы знаем, что дело было не только в этом. Судя по многим обмолвкам, кого-то в самой общине Коринфа смущало, что Павел может получать деньги за проповедь. И апостол решил не создавать этим смущения ни для одного человека. Повеление Божие было ясным, но духовная польза для общины, как видел ее Павел, была в другом, и он решил для себя действовать иначе. Однако можно ли сказать, что в этом он противоречил воле Божией и буквально нарушал закон? Думаю, нет. В Ветхом Завете бывали ситуации, когда пророки не брали с людей денег, чтобы не быть потом обвиненными в меркантильности. Например, пророк Самуил, беседуя с иудеями, призывает во свидетели Бога и говорит: «У кого взял я вола? У кого взял осла? Кого обидел?» И народу нечего было ответить, кроме того, как свидетельствовать, что они не имеют к нему никаких претензий. Кроме того, известно, как пророк Елисей отказался принять подарок за исцеление Неемана, чтобы чудо осталось делом бескорыстным и не походило на попытку заработать. Даже из этих примеров ясно, что Павел в своем отказе от поддержки со стороны коринфян вполне имел возможность опереться на добрые примеры пророков, которые были до него. Знали ли они закон? Естественно. Но заповедь в первую очередь была для помогающих, а не для тех, кто помощь принимал. Из всего видно, что апостол не нарушал заповедь, но и зная ее, не пользовался своим положением, стремясь найти наиболее целесообразное решение для пользы ближнего. Подобным образом и каждый из нас должен помнить, что заповеди предлагают наиболее верные пути и ограждают от наиболее опасных. Но о том, как принести большую пользу и не нанести вреда, нам, с опорой на заповеди, нужно думать самим.
1: Апостольские чтения.

0: Радио «Вера». Частное мнение.
1: Мария Чугреева. Журналист, поэт-песенник.
0: Частное мнение.
2: Известная русская пословица «Пока гром не грянет, мужик не перекрестится» по сути отражает наше порой потребительское отношение к Богу. Действительно, часто мы не вспоминаем о Боге, не молимся, не обращаемся к Нему, пока в нашей жизни все гладко, спокойно, без потрясений. О чем беспокоиться, пока здоровы дети, рядом жены, мужья, живы родители? Как только мы получаем осложнения в виде неприятностей в семье, угрозы увольнения, финансовых проблем, тогда мы вспоминаем о Боге. А уж если нам или близким посылается болезнь, мы бежим в храм, выстаиваем службы, мчимся в монастыри за благословением и молитвами старцев, ставим свечки, подаем записки и просим Господа об исцелении. А когда возникает угроза нашей жизни, здоровью, мы действительно как будто становимся ближе к Богу. Больше смирения, терпения, любви, благодарности, меньше претензий к окружающим. Появляется молитва, и кажется, что Господь услышит, поможет. Но как только болезнь отступает, все становится прежним. Суета, недовольство, осуждение. Как будто и не было этих дней, когда ты с воплем обращался к Господу: «Только исцели, только помоги». Недавно я наблюдала семью, в которой болезнь одного человека сплотила всех, обратила к Богу, сподвигла к молитве. Но как только угроза миновала, все снова стали в духовном смысле расслаблены, а житейская суета вновь отодвинула от Бога, и каждый стал жить своей привычной жизнью. Почему, чтобы стать лучше, проявить самые замечательные человеческие качества, кто-то должен попасть на операционный стол? Почему мы проявляем истинную заботу о ближнем, находясь в шаге от того, когда можем потерять дорогого человека? Возможно, видя наше нерадение и непостоянство в вере, Господь посылает такие ситуации, в которых мы можем стать чище и лучше. Но самое неприятное другое. Пройдя через испытания, большинство из нас становятся прежними, и в этом не видится неблагодарность Богу. После того, как Господь дает нам шанс прославить Его имя, оставляя жить на земле еще и еще, мы не меняемся. Не видим, не слышим, не благодарим. Мне очень хочется быть с Богом всегда, чтобы внутренняя собранность и стояние в вере не зависели от посылаемых нам внешних обстоятельств. И чтобы, получив просимое, я и мои дети помнили, благодаря кому оправдались наши надежды.
0: Частное мнение.

0: Читать псалтырь нужно для того, чтобы научиться молиться. Я, епископ Переславский Ульский Феоктист, предлагаю вам слушать авторскую программу «Псалтырь. Богослужебное чтение» на радио «Вера». Каждый вечер в 21:30.
1: Изучаем прошлое, чтобы понять настоящее. Изучаем не для того, чтобы сожалеть, а чтобы не совершать ошибок в будущем.
2: Чему же учит нас история?
1: Какие знания и смыслы хранятся в глубине веков? Как разглядеть духовное начало в бесконечном круговороте истории? На эти и многие другие вопросы ищем ответы с доктором исторических наук, профессором Дмитрием Володихиным и его гостями. Программа «Исторический час». В воскресенье, 8 вечера, на радио «Вера».

Радио «Вера». Сегодня, 20 июля, церковь вспоминает преподобного Фому Малиина, преподобного Акакия Синайского, преподобную Ефросинию, княгиню Московскую, преподобных мучеников Епиктета Пресвитера и Остиона Монаха. Сегодня также праздник Влахернской иконы Божией Матери. Влахернский образ Божией Матери входит в число старинных икон, создания которых предание приписывает евангелисту Луке. Икона выполнена в редкой технике воскомастики и относится к иконописному типу одигитрия. Изначально икона хранилась на родине апостола Луки в Антиохии, затем была перенесена в Иерусалим, а оттуда в Константинополь, где стояла во Влахернской церкви. В VIII веке, когда в Византии возникла иконоборческая ересь, образ скрыли в церковной стене, заложив камнями. В такой сокровенности икона находилась около 100 лет. После того, как иконопочитание было восстановлено, Влахернскую икону вернули на прежнее место. Когда Царьград взяли турки, одигитрию ради ее сохранности отправили на Афон, а в 1654 году она была доставлена в Москву в дар царю Алексею Михайловичу. Патриарх Никон встретил одигитрию с почетом и поместил ее в Успенский собор в Кремле. Сейчас икона находится в Третьяковской галерее. Как говорил преподобный Паисий Святогорец, Богородица передает все наши просьбы Христу, но и сама она по своей заботе и нежности наполняет наши души любовью ко Христу. Чествуя Влахернскую икону Божией Матери, мы просим Царицу Небесную. Пресвятая Богородица, спаси нас!

0: Побеждай все любовью. Всякие обиды, капризы, всякие неприятности семейные. Не знай ничего, кроме любви. Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Светлое утро. На радио «Вера».
1: Семейные истории Стутте Ларсен.
2: Знатные дамы России XIX века были известны не только своим происхождением и богатством. Многие из них остались в истории благодаря подвигам своих супругов. Зачастую и сами они не уступали мужьям ни в отваге, ни в силе духа. Николай Раевский восхищался своей избранницей с первой минуты знакомства. Софья Константинова была дочерью библиотекаря Екатерины II и внучкой Михаила Ломоносова. Образованная, решительная, она обладала непростым характером. Видимо, именно такая жена была нужна Николаю, который воевал с тех пор, как ему исполнилось 14 лет. Начинал он службу простым солдатом, несмотря на знатность происхождения. Николай был внучатым племянником Григория Потемкина. К 23 годам Раевский получил звание полковника. Тогда-то он и решил, что ему пора устраивать личную жизнь. Перспективный жених приехал в Петербург, где на балу встретил Софью Константинову. Свой выбор Николай и Софья сделали сразу и на всю жизнь. Верность супругу Софья доказала сразу после свадьбы, последовав за мужем в армию. Во время персидского похода Раевский стал отцом. Роды были опасными для матери, а врача поблизости не оказалось. Ребенка принимал полковник Палин. Настоящая боевая подруга, она сопровождала мужа везде, где бы он ни служил. Когда с восшествием на престол Павла I Раевского уволили со службы и лишили жалования, он с семьей отправился в деревню. Там Софья Алексеевна опасно заболела. Супруг не отходил от нее ни на шаг, не доверяя даже горничным. «Я у нее все», – писала жене Николай Николаевич. Софья Алексеевна поправилась. Но тяжелый для семьи период продолжался. Раевские остались без средств. Однако получение наследства исправило положение семьи. Наступили времена спокойствия и семейного счастья. Скоро Раевский был восстановлен на службе. Софья Алексеевна считала, что ее долг перед мужем, перед семьей, превыше всего. Она оберегала детей. Раевские растили 6 дочерей. Барышни росли болезненными. И генерал Раевский, находясь в военных походах, беспокоился не о своей жизни, которую в любой момент могла прервать пуля, а о состоянии жены и девочек. Его письма дышали заботой и любовью к ним. Выйдя на пенсию, Раевский вместе с семьей жил в Крыму и на Кавказе. Его дом всегда был полон друзей. Любимым гостем стал Пушкин. Время, проведенное в милом семействе Раевских, поэт называл чудесным. Конец счастливой жизни пришел в 1825 году. Восстание декабристов, арест друзей и родных, прощание с дочкой Машей, уезжающей в Сибирь к сосланному мужу Сергею Волконскому. Маша была любимицей отца. «Это самая удивительная женщина, которую я знал», — говорил о ней Николай Николаевич. Генерал Раевский скончался неожиданно. После его смерти Софья Алексеевна бедствовала. Ей даже не назначили пенсию за мужа, хотя его портрет висел в Зимнем дворце в галерее героев войны 12-го года. За вдову героя взялся похлопотать Пушкин. Поэт написал властям такое письмо, что ответить отказом было невозможно. Он сумел убедить власти назначить Софье Алексеевне достойную пенсию. Верной своему мужу она оставалась до конца своей жизни. Из ее памяти не уходили прожитые с супругом яркие, порой суровые годы, и его чудесное письмо, написанное в конце войны 12-го года. «Вы приедете ко мне с нашими дорогими детьми, я выйду вам навстречу и буду докучать вам описанием своих подвигов, как это обычно и делают старые воины».
1: Семейные истории. Вы слушаете радио «Вера». Сюжеты.
0: Игумен Лука Степанов.
3: мне предстояло причащать наших раненых в госпитале, находящемся всего в считанных сотнях метрах от передовой. Так что большая часть окон этого госпиталя вместо стекол затянуты прозрачным пластиком, с тем, чтобы не менять вновь, если опять будет необходимость, а она нависает то и дело, это опасность. Но предстояло причащать раненых, и среди них были немало людей, которые исповедовались и причащались впервые. Удивляет и бесконечно трогает готовность абсолютного большинства наших солдат, переживших страшные состояния. Один особенно мне запомнился с ранением во всю голову, с поврежденной рукой, и он смотрел на меня как младенец, он рослый, по-моему, выше меня, около 2 метров роста, здоровый детина такой, с наколками, говорит о том, что также он из мест лишения свободы оказался на передовой по своему желанию послужить Отечеству, несмотря на то, что ему оставалось там всего лишь несколько месяцев до освобождения. Интересно было то, что когда пришло время его исповедовать, его вдруг на месте не оказалось. Ну, некоторые лежачие, к ним сам подходишь, а некоторые собираются в холле, каждый уже кто на каталке, кто подходит с костылями, кто сам ходячий и помогает другим, и вдруг он сбежал. Нету его, этого заметного такого братца, потому что он с самого начала пришествия священника воспринял с большим энтузиазмом. Вот сидит где-то в дальнем углу одной из палат и курит. Что случилось? Говорит, я боюсь, ужасно боюсь. Вы не представляете, какой я грешный. Я это, говорит, только сейчас все почувствовал. И вот сидит, ну, всем вам понятно, просвещенным слушателям, что перед причастием не курит. Но это ведь был особый случай человека, впавшего вновь в детство, такое хорошее детство, осознание своей бесконечной греховности, своего бесконечного желания и страха приблизиться к Господу. Вот, и я присел с ним рядом, пообщался. Он отложил эту папироску зловонную, со слезами на глазах поисповедовался в грехах своих, при том, что, ну, были они, что называется, обычные для современного человека, тем более оказавшегося в местах заключения. Вот. И несмотря на то, что, конечно, в обычном порядке мы советуем курильщикам приходить на свежую голову и не осквернять уста дымом зловредным перед причастием, но в данном случае после разрешительной молитвы мне показалось, нет препятствий причастить Господа Иисуса Христа, этого кающегося, великовозрастного и великорослого младенца, который, именно оказавшись на волосок от смерти, не надеясь живым быть, насмотревшись смерти своих близких, теперь почувствовал и сказал лично мне, говорит, если меня Господь оставил для чего-то жить, то, наверное, для покаяния. И, причастившись святых Христовых тайн, конечно, мы с ним вполне уже по-братски облобызались, и оставил я этот госпиталь и эту палату с большой духовной радостью о обращении к вере наших братьев-воинов.
1: Сюжеты.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, с вами протоиерей Павел Великанов. Как вы думаете, что может отъявленных врагов, причем враждующих по очень важным, принципиальным причинам, объединить? Сегодня в храмах за богослужением читается отрывок из 16 главы Евангелия от Матфея, где мы увидим, что действительно такое объединение возможно, и поймем его причины.
2: И приступили фарисеи и саддукеи,
3: и, искушая его, просили показать им знамение с неба. Он же сказал им в ответ: «Вечером вы говорите, будет ведра, потому что небо красно, и поутру сегодня ненастье, потому что небо багрово». Лицемеры, различать лицо неба вы умеете, а знамений времен не можете». Род лукавый и прелюбодейный знамение ищет, и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка. И, оставив их, отошел. Переправившись на другую сторону, ученики его забыли взять хлебов. Иисус сказал им: «Смотрите, берегитесь закваски фарисейской и саддукейской».
2: «Внемлите и блюдитесь закваса фарисейской и саддукейской».
1: Вокруг чего вдруг объединяются, казавшиеся непримиримыми в своих идеологических противоречиях, фарисеи и саддукеи. Только не вокруг, а против кого? Очевидно, против Христа. Как это стало возможно? Ответ очень прост. Страх потерять власть вчерашних врагов делает объединенными в своем неприятии, радикальном отвержении всего, что говорит и делает Иисус Христос. Заметим, в своей нелюбви ко Христу они начинают выступать единым фронтом, пытаясь уловить его каждый со своей стороны, искушая, провоцируя, надеясь увлечь в заранее расставленную и, с их точки зрения, никак непреодолимую ловушку. Как пишет в своем толковании ученый-монах XII века Ефимий Зигабен, они желали видеть знамение с неба, то есть какое-либо чудо относительно солнца или луны или звезд, и искали этого, искушая, не для того, чтобы уверовать, а чтобы уловить как будто мага. Перед нами потрясающий пример требования чуда не для того, чтобы поверить, а напротив, чтобы еще больше утвердиться в правильности своего неверия. И как же тонко и точно Федор Михайлович Достоевский в «Легенде о великом инквизиторе» объясняет, почему Христос не поддался на провокацию чуда по требованию. «Ты не сошел с креста потому, что опять-таки не захотел поработить человека чудом и жаждал свободной веры, а не чудесной». Хороший вопрос сегодня задает каждому из нас Евангелие. А на самом ли деле мы тоже хотим, как и сам Христос, свободной веры, а не чудесной? Не сквозит ли в наших молитвах, просьбах, ожиданиях от Бога постоянный запрос на то, чтобы Он сам неким чудесным способом вместо нас взял и разрешил все наши проблемы и неприятности?

0: Время духовной радости. Светлое утро на радио «Вера».
1: Сила слова.
2: Здравствуйте, друзья! У микрофона филолог и музыкант Нина Резник. Сегодня я вместе с вами буду размышлять о русском языке и его роли в нашей жизни. Снег летит на храм Софии, на детей, а их не счесть. Снег летит по всей России, словно радостная весть. В этом стихотворении Николая Рубцова упоминается храм Софии. Но так ли действительно он называется? Давайте сегодня поговорим об именовании храмов. В обычном разговоре мы употребляем варианты: церковь в честь Рождества или храм во имя Николая Чудотворца. И действительно, это так называемые обиходные сокращенные названия, а есть канонические, официальные, и они могут быть довольно длинными. Есть три основных типа названий храмов. Если он освящен в честь Господа, Богородицы, какого-либо святого, то в официальном варианте названия будет употребляться выражение «во имя». Например, «Церковь во имя Троицы Живоначальной». Если название дано в честь события – Рождества, Крещения, Успения, Введения во храм и так далее, то каноническая формулировка будет содержать сначала упоминание того, кто связан с данным празднованием – Господа Иисуса Христа, Богородицы, Святого, а потом само событие, в память которого названа церковь. Значит, если мы говорим о Крещении Господнем, то каноническое наименование будет таким – «Церковь во имя Господа нашего Иисуса Христа в память чудесного Его крещения, именуемого Богоявлением». А обиходное наименование – «Богоявленская церковь». Третьим вариантом является название храмов в честь иконы. В этом случае также сначала говорится о том, кому она посвящена, а затем употребляется выражение «в честь иконы». «Церковь во имя Пресвятой Богородицы в честь иконы ее, именуемой Владимирская». Обиходное наименование – Владимирская церковь. В разговорной речи зачастую используются так называемые местные, народные названия, связанные с географическим положением, примечательным событием и так далее. Московский храм святого апостола Иоанна Богослова, что под Вязом, хранит историю о Большом Вязе, росшем прямо в алтаре. Название церкви зачатия Анны, что в углу, происходит от ее расположения на местности. Изучая названия храмов, можно открыть много интересных страниц русской культуры и нашего языка. С вами была Нина Резник.

0: Радио «Вера». Актуальная тема.
1: В послании апостола Павла к Коринфянам есть слова. «Разве вы не знаете, что служащие жертвеннику берут долю от жертвенника?» О доходе священника настоятель подворья Троицы Сергиевой Лавры в городе Пересвет, протоиерей Константин Харитонов.
2: В Ветхом Завете еще было такое постановление, и оно хоть обращено было и к животным, но оно относится и к священнослужителю. «Не закрывая рта вола молотящего». Вол, который был привязан к такой некой жерди, ходил по кругу, и два камня перемалывали пшеницу, муку. И вот некоторые от своей жадности закрывали ему рот, чтобы он не питался тем, что было под его ногами. И Господь это запрещал, чтобы тот, кто трудится, тот и питался от своих трудов. Также Бог и священнослужителям назначил вот такое вот, можно сказать, жалование. Они не работают за зарплату, а служат Богу и людям, живя на пожертвования. Это так установлено Богом. Также и апостолы, мы знаем, у них был с ними некий ящик, который, кстати, носил Иуда, куда жертвовали люди свои пожертвования, от которых они тоже питались, и так было благословлено Христом. Также и поныне в церкви священнослужители питаются от этих жертв. И не нужно об этом смущаться, а наоборот, понимать нашу ответственность, чтобы нам сами участвовать в жизни и пропитании наших священнослужителей. Чтобы они не подрабатывали курьерами или еще кем-то, а чтобы они служили Богу в том звании, которому они призваны.
0: Актуальная тема. Программа «Светлый вечер». Говорим не о событиях, а о смыслах и людях. Каждый день с 19 часов.
3: Сегодня в 7 вечера у нас в гостях сотрудник издательского совета Русской Православной Церкви, священник Захарий Савельев. Поговорим о книжной культуре сегодня, о том, как можно заинтересовывать молодых людей чтением, а также о книжном фестивале «Пространство слова». А в 8 вечера на этой неделе будем говорить о главных отличиях православия от других религиозных традиций. Сегодня у нас в гостях доцент Московской духовной академии священник Антоний Борисов. И разговор пойдет об особенностях православия по сравнению с иными христианскими конфессиями.
0: «Светлый вечер» на Светлом радио.

0: Вот моя молитва.
1: Радио «Вера». Светлое радио. Добрые истории.
2: Рассказывает председатель отдела по работе с молодежью Ставропольской епархии священник Альвиант Хилидзе.
3: Я родился в Южной Осетии. Мой отец – грузин, который жил в Осетии. Мама – осетинка, которая жила в Грузии. Когда случился грузино-осетинский конфликт, мы были вынуждены бежать от войны в Краснодарский край. Поселились в одной из станиц и были вынуждены купить самое дешевое жилье, которое только можно было найти. По сути, это был такой сарай. Там не было пола, земля была застелена толью или рубероидом, чем-то напоминающим линолеум, только без текстуры. И в таких условиях мы жили. Однажды я обратился к маме и сказал: «Мам, а когда мы станем богатыми, ты можешь купить мне дыню?» И своими руками трехлетнего ребенка я сделал кулачок, чтобы показать размер дыни, которую я бы хотел. Говорю: «Мам, маленькую, мне не надо большую». Мама тогда расплакалась, потому что возможности купить дыню у нее не было. Соседка Надя, увидев, что моя мама рыдает на улице, подошла и спросила, что с тобой случилось. Мама поделилась своей печалью. Тетя Надя принесла нам дыни, и нам даже не пришлось дожидаться, когда мы станем богатыми. И, в общем-то, местные жители, которые сами тоже не отличались особым достатком в 90-е годы, очень быстро нам помогли, и мы почувствовали, что такое русское сострадательное сердце. Кто-то принес кровать, кто-то принес кастрюлю, ложку и так далее. И так совсем скоро мы всем обжились и в первую очередь нашли для себя близких друзей, которые нам и до сих пор родные.
1: Добрые истории. Радио «Вера».
4: Сегодня, 20 июля, церковь вспоминает преподобного Фому Малиина, преподобного Акакия Синайского, преподобную Ефросинию, княгиню Московскую, преподобных мучеников Епиктета Пресвитера и Остиона Монаха. Сегодня также праздник Влахернской иконы Божией Матери. Преподобный Фома жил в Византии в X веке. До принятия иночества был военачальником. Могучий и храбрый, он участвовал во многих сражениях, приносил победы своим соотечественникам, за что пользовался славой и уважением. Но, стремясь всем сердцем к Богу, Фома оставил мир, принял иноческий постриг и обошел многие обители на Афоне, получая наставления опытных монахов. После этого Фома удалился отшельником на гору Малея в восточной части Афона. Пребывая в полном одиночестве, святой боролся с невидимыми врагами с таким же мужеством, как раньше на войне с врагами Отечества. Жизнь и подвиги святого Фомы стали известны, к нему потянулись люди. Одним был нужен духовный совет, другим – исцеление от болезней. Фома помогал даже в таких случаях, когда, казалось, помочь невозможно. Святой возвращал зрение слепым, ставил на ноги хромых, исцелял тех, у кого помутился разум. После смерти преподобного чудеса продолжают совершаться по молитвам к нему. По словам преподобного Силуана Афонского, святые, живя на земле, научились любви Божией и перешли с ней в вечную жизнь в Царстве Небесном, где любовь возрастает и будет совершенная. Если здесь любовь не может забыть брата, тем более святые не забывают нас и молятся за нас. Прославляя преподобного Фому Малиина, мы просим его: «Святой преподобный Фома, моли Бога о нас».

0: Вера. Вечная музыка. Истории великих шедевров.
1: В начале 1860-х годов французский композитор Камиль Сен-Санс преподавал фортепиано в парижской школе церковной музыки Луи Нидермейера. Однажды ученики предложили ему шуточное задание – создать музыкальные зарисовки про жизнь животных. Сен-Санс пообещал сделать это, но сдержать свое слово ему удалось спустя 20 с лишним лет. В феврале 1886 года у композитора выдалось несколько дней отдыха, и за этот короткий срок он написал цикл из 14 пьес «Карнавал животных». Сборник был преподнесен в качестве сюрприза другу композитора, виолончелисту Шарлю Лебуку. Одна из пьес цикла «Лебедь» предназначена для солирующей виолончели и фортепиано. Лебук исполнил ее на празднике перед началом Великого поста, аналоги русской масленицы, где забавные пьесы про животных стали частью представления. Прочие же пьесы при жизни Сен-Санса по его желанию не издавались. Композитор считал свой цикл шуточной музыкой и не хотел прослыть несерьезным музыкантом. «Карнавал животных» любопытен в изображении животного мира. Так пьеса «Аквариум» живописует таинственное подводное царство. Причем для изображения мерцающих водных бликов Сен-Санс использовал редкий инструмент – стеклянную гармонику. Инструмент представляет собой полусферы из стекла, нанизанные на вращающуюся металлическую ось. Удивительный тембр гармоники, нежный и звенящий, дополняет красочную композицию. «Аквариум» из цикла «Карнавал животных» Камиля Сен-Санса прозвучит в исполнении солистов Государственного симфонического оркестра СССР. Дирижер Кирилл Кондрашин.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской духовной академии, священник Стефан Демусчи. Всегда ли надо поступать согласно Писанию? Или иногда, если очень нужно, можно поступить по-своему? Ответить на этот вопрос помогает отрывок из 9 главы 1 послания апостола Павла к Коринфянам. Давайте его послушаем.
2: «Не весть ли, яко делающие священные от святилища едят?»
3: Разве не знаете, что священнодействующие питаются от святилища? Что служащие жертвеннику берут долю от жертвенника? Так и Господь повелел проповедующим Евангелие жить от благовествования. Но я не пользовался ничем таковым, и написал это не для того, чтобы так было для меня. Ибо для меня лучше умереть, нежели чтобы кто уничтожил похвалу мою. Ибо если я благовествую, то нечем мне хвалиться, потому что это необходимая обязанность моя, и горе мне, если не благовествую. Ибо если делаю это добровольно, то буду иметь награду, а если не добровольно, то исполняю только веренное мне служение. За что же мне награда? За то, что, проповедуя Евангелие, благовествую о Христе безмездно, не пользуясь моей властью в благовествовании.
2: Твое же не творите ми по области моей в благовествовании.
1: Когда верующие рассуждают о том, как им поступить по воле Божией, они часто ищут в Священном Писании конкретных указаний, чтобы не нужно было ни о чем беспокоиться. Поступил по написанному, и все. В известном смысле это позволяет совести не работать, потому что для нее есть готовое решение, которое надо просто исполнить. Да и сомневаться не приходится, ведь решение освящено высшим авторитетом. И вот в отрывке из первого послания к Коринфянам, который мы услышали сегодня, апостол Павел говорит о возможности для священников и проповедников питаться от жертвенника или жить за счет проповеди. В первом случае речь идет о законе Моисеевом. Во втором апостол ссылается на Спасителя. Конечно, призыв питаться от жертвенника или жить за счет проповеди – это в первую очередь повеление людям, в жизни которых священник и проповедник участвовали. Они должны были почувствовать, что каждый созидательный труд достоин платы. Не мучаясь совестью, Павел в любой общине мог рассчитывать на финансовую поддержку, потому что ядром общин были иудеи, которые прекрасно знали все эти вещи. Однако, прямо называя возможность питаться за счет общины заповедью, он ею не пользуется и настаивает на возможности для себя проповедовать безвозмездно. В данном случае он связывает это с желанием не потерять свои похвалы перед Богом. Ведь если он будет благовествовать ради поддержки, отказ от проповеди станет для него потерей дохода и проблемой. Проповедуя безвозмездно, он надеется на похвалу не от людей, но от Бога. И все же, из более широкого контекста мы знаем, что дело было не только в этом. Судя по многим обмолвкам, кого-то в самой общине Коринфа смущало, что Павел может получать деньги за проповедь. И апостол решил не создавать этим смущения ни для одного человека –

0: повеление Божие было ясным. Но духовная польза для общины, как видел ее Павел, была в другом, и он решил для себя действовать иначе. Однако можно ли сказать, что в этом он противоречил воле Божией и буквально нарушал закон? Думаю, нет. В Ветхом Завете бывали ситуации, когда пророки не брали с людей денег, чтобы не быть потом обвиненными в меркантильности. Например, пророк Самуил, беседуя с иудеями, призывает во свидетели Бога и говорит: «У кого взял я вола? У кого взял осла? Кого обидел?» И народу нечего было ответить, кроме того, как свидетельствовать, что они не имеют к нему никаких претензий. Кроме того, известно, как пророк Елисей отказался принять подарок за исцеление Неемана, чтобы чудо осталось делом бескорыстным и не походило на попытку заработать. Даже из этих примеров ясно, что Павел в своем отказе от поддержки со стороны коринфян вполне имел возможность опереться на добрые примеры пророков, которые были до него. Знали ли они закон? Естественно. Но заповедь в первую очередь была для помогающих, а не для тех, кто помощь принимал. Из всего видно, что апостол не нарушал заповедь, но и зная ее, не пользовался своим положением, стремясь найти наиболее целесообразное решение для пользы ближнего. Подобным образом и каждый из нас должен помнить, что заповеди предлагают наиболее верные пути и ограждают от наиболее опасных. Но о том, как принести большую пользу и не нанести вреда, нам, с опорой на заповеди, нужно думать самим.
1: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Сергей Кубасов, публицист, гид паломнической службы Валаамского монастыря.
0: Частное мнение.
2: Жила когда-то рядом с нами интеллигентная семья. Порядочные, образованные люди, хорошие соседи. Вот только сын у них был сложный. Много беспокойства доставлял отцу и матери. Тунеядствовал, пил, кутил, часто был без работы. А где брали, проявлял неуживчивость и непокорность. Сидел на шее у родителей. Конечно, измаялись родители с таким сыном, ведь уже за 30 парню. Продолжалось это несколько лет. И однажды случилось, что потянулись родители Георгия, так назовем парня, в храм. Сначала один, робко и понемногу, а потом и вместе стали ходить на службы. И всегда-то они рядом, всюду вместе. Посмотришь со стороны и радуешься за них. Если бы вот только не сын. Как-то сидели мы с отцом Георгия вдвоем. И поведал он мне историю. Когда их сын был еще маленьким, поехали они в отпуск. И гуляя по городу, ради любопытства зашли в православный храм. На тот момент оба супруга были атеистами, считая веру пережитком прошлого. Да и время такое, безбожное было. А тут маленький Гоша, глядя на окружающих его людей, обратился к маме. «Мама, можно я тоже креститься буду?» «Ты что? Нет, нет, это стыдно», – ответила мама. И все в таком духе. И поторопилась вывести сына из храма. С тех пор Гошу как подменили. Вырос он некрещенным и полным атеистом. Причем, повзрослев, всегда требовал у верующих доказательства существования Бога. Обычно, будучи нетрезв. Парень сам по себе был неплохой, а вот образ жизни выбрал пагубный. Лишь много лет спустя, когда родители пришли к вере, неисповедимыми путями и Георгий стал меняться, уверовал. И уже не пил так, как раньше. А тут еще друг трагически погиб, будучи под сильным опьянением. Теперь Георгий уже Бога не отрицал. Начал читать и изучать Библию. Вскоре встретил одинокую молодую женщину с ребенком, подружились, стали встречаться. А затем женился на ней и удочерил ее малышку, девочку. Относился к приемной дочери как к родной. Прошло немного времени, и родился у них мальчик. Имя ему нарекли Роман. Особенно радовались рождению первенца внука дедушка с бабушкой. Но находясь еще в роддоме, Рома получил прививку от туберкулеза. Это был шведский штамм. Как стало известно позднее, еще не изученный и до конца не проверенный, и младенец заболел туберкулезом. Это было подтверждено анализами. А его дедушка и бабушка, пока он находился в роддоме, постоянно посещали храм, молились о внуке и настаивали на его крещении. Родители младенца не сразу согласились, но скоро оно все же состоялось. Через 2 недели была очередная поездка в тубдиспансер. Каковы же были удивление и радость всех домашних, когда результаты обследования показали – младенец абсолютно здоров. Вот так нас Господь, верю, простил и помиловал за то, что сына тогда от церкви оттолкнули. Ромочку, как покрестили, как внука Богу отдали, так Господь чудо нам и явил, завершил свой рассказ мой пожилой сосед. Милостив Бог, не наказывает Он нас, а милует, терпит долго, пока мы пройдем все дороги и сами к Нему придем. Сложно это осознать, но можно просто благодарить Господа и верить.
0: Частное мнение. Радио «Вера».

0: В послании апостола Иоанна есть такие слова: «Дети мои, станем любить не словом, но делом и истиною».
1: Давать звучать в эфире свидетельство об истине с большой буквы – самая главная и самая сокровенная миссия «Радио Вера».
0: Чтобы слово об истине звучало, нужно исполнить дело, позаботиться и о технической, материальной стороне производственного процесса.
1: Сегодня нам предстоит оплатить долг завещания радио в июне 2026 года в 12 городах, в том числе таких крупных, как Нижний Новгород, Псков и Самара.
0: Сумма, которую предстоит собрать, 1 миллион 425 тысяч рублей.
1: Вы можете осуществить пожертвование в мобильном приложении «Радио Вера» или на сайте radiovera.ru.
0: Поможем делом, чтобы в эфире звучало слово об истине.
1: С любовью и благодарностью, команда «Радио Вера». Вера.

Радио «Вера». Сегодня, 20 июля, церковь вспоминает преподобного Фому Малиина, преподобного Акакия Синайского, преподобную Ефросинию, княгиню Московскую, преподобных мучеников Епиктета Пресвитера и Остиона Монаха. Сегодня также праздник Влахернской иконы Божией Матери. Имя Акакий в переводе с греческого означает «незлобивый», «кроткий». Так звали молодого монаха, который жил в первой половине VI столетия в монастыре Святой Екатерины у подножия горы Синай. Краткую историю его жизни можно найти в знаменитой «Лествице Иоанна Лествочника». Юный Акакий был в послушании у некоего опытного старца, который отличался излишней суровостью. Постоянно ругал своего подопечного, а то и бил его. Бедный Акакий ходил в синяках, но никому не жаловался и со смирением нес свой крест. Через 9 лет молодой монах скончался. Прошло 5 дней, суровый наставник поведал о смерти своего ученика другому старцу, и тот усомнился в смерти Акакия. Старцы вместе пришли в склеп. «Акакий, умер ли ты?» — обратился к лежавшему в гробу сомневающийся. И произошло чудо. Акакий ответил: «Обязавшемуся творить послушание невозможно умереть». Наставник святого Акакия был так вразумлен этим чудом, так переживал свою жестокость, исправить которую уже не мог, что ушел в затвор и остаток дней провел в глухой келье при гробнице своего ученика. На примере жития преподобного Акакия Синайского церковь показывает нам, как следование заповедям способно изменить не только человека, но и тех, кто его окружает. Прославляя преподобного, мы просим: «Святой Акакий, моли Бога о нас».

0: Светлое утро. Начало дня с радио «Вера».
1: Открываем историю.
2: В Московском государственном историческом музее хранится уникальная реликвия – первая русская печатная книга «Апостол». Это часть Нового Завета, деяния и послания святых апостолов, написанные евангелистом Лукой. Фрагменты этих евангельских текстов читаются во время богослужений, а кроме того, традиционно применялись на Руси для обучения грамоте в церковно-приходских школах и при подготовке священников. Печатный апостол увидел свет в 1564 году во время царствования Иоанна Грозного. В то время в Москве гостил итальянский аристократ Рафаэль Барберини. В своей книге «Путешествие в Московию» он оставил документальное свидетельство о начале эры книгопечатания на Руси. «В прошлом году ввели они у себя печатание, и я сам видел, с какой ловкостью печатались книги в Москве», писал заморский путешественник. Почему же первопечатным изданием стал именно «Апостол»? Ответ на этот вопрос можно найти в самой книге. Точнее, в послесловии к ней, автором которого, как полагают историки, стал сам Иван Федоров, диакон Кремлевского Никольского храма, легендарный русский первопечатник. Он пишет о том, что царь Иоанн Васильевич повелел строить по всей Руси многие церкви. В Москве на Красной площади как раз в то время возводился Казанский собор. Особенно же много храмов строилось в недавно завоеванной Казани. Храмам были нужны грамотные и хорошо подготовленные священники. И, как мы уже говорили, «Апостол» был одной из основных богослужебных книг, по которым обучалось духовенство. Проблема заключалась еще и в том, что рукописные книги в силу человеческого фактора подчас содержали много ошибок и неточностей, которые от переписчика к переписчику только умножались. Дошло это до слуха царя. Тогда он начал размышлять, как бы наладить печатание, как у греков и у других народов, чтобы впредь святые книги издавались в исправленном виде, повествует Иван Федоров в послесловии к «Апостолу». Так, по приказу Ивана Грозного, в 1553 году на Никольской улице открылась первая русская типография «Московский печатный двор». Основную работу по подготовке к изданию «Апостола» взяли на себя Иван Федоров и его помощник Петр Мстиславец. Они собственноручно отливали свинцовые литеры для разных шрифтов, изготавливали деревянные формы для печати орнамента и рисунков. Это была тончайшая, невероятно сложная и кропотливая работа. Не меньших усилий потребовала и тщательная выверка текстов. Ею занимались в справной палате, специально открытой при печатном дворе. Руководили справщиками, то есть корректорами, митрополит Московский Макарий и сам Иван Федоров. Царь Иван Грозный лично контролировал весь процесс. В общей сложности подготовка первой книги к печати заняла целых 11 лет. 14 марта 1564 года печатный «Апостол» тиражом около 2000 экземпляров наконец вышел в свет. До наших дней дошел 61 экземпляр Федоровского «Апостола». Академик Дмитрий Лихачев, внимательно изучавший их, отмечал, что в книге до сих пор не найдено ни одной типографической погрешности – и ни единой опечатки. Таким образом, «Апостол» 1564 года стал не просто первой печатной книгой на Руси, но и памятником полиграфического искусства, шедевром древнерусской печати, эталоном, которому вплоть до XVIII века следовали мастера отечественного и зарубежного книгопечатания.
1: Историю. Радио для тех, кто хочет верить. радио

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий.
2: Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так, что могу и горы переставлять, а не имея любви, то я ничто.
3: Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы.
4: Любовь долготерпит, милосердствует.
5: Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится.
6: Не бесчинствует, не ищет своего.
7: Не раздражается, не мыслит зла.
8: Не радуется не правде, а сорадуется истине.
2: Все покрывает, всему верит, всего надеется.
4: Любовь никогда не перестает.
1: А теперь пребывают сии три.
6: Вера.
7: Надежда.
6: Любовь.
5: Но любовь из них больше.
0: В эфире радио «Вера». Радио для тех, кто хочет верить.

Письма, дневники. Из бесед композитора Сергея Рахманинова. 30-е годы 20 века. Очень трудно анализировать источник, вдохновляющий творчество. Так много факторов действует здесь сообща. И, конечно, любовь. Любовь – никогда не ослабевающий источник вдохновения. Она вдохновляет как ничто другое. Любить – значит соединить воедино счастье и силу ума. Это становится стимулом для расцвета интеллектуальной энергии. Помогают творчеству красота и величие природы. Очень вдохновляет поэзия. У меня всегда под рукой стихи. Поэзия вдохновляет музыку, ибо в самой поэзии много музыки. Они как сестры-близнецы. Все красивое помогает. Носите вдохновение в вашем сердце и сознании, но для творческой работы оставайтесь всегда наедине с самим собой. Настоящее вдохновение должно приходить изнутри. Если нет ничего внутри, ничто извне не поможет. Ни лучший поэтический шедевр, ни величайшее творение живописи, ни величественность природы не смогут породить маломальского результата, если божественная искра творческого дара не горит внутри художника. Голоса

0: Радио «Вера». Голоса и гласы. О чем поют в храме?
1: Здравствуйте! С вами Алена Рыпова, певчая храма всех святых в земле русской просиявших в подмосковном поселке Софрино. Иногда во время службы я думаю о том, что несколько веков назад наши предки вот так же стояли в храмах и точно так же, как и мы, молились. Службы проходили на том же языке, церковнославянском. Одеяния служителей церкви, росписи на стенах, иконы, убранство храмов – все было почти таким же. И точно так же в конце службы хор пел многолетие, особую молитву, гимн, в которой содержится пожелание многих лет жизни святейшему патриарху, отечеству, предстоятелю местной епархии, отцу-настоятелю храма или монастыря, всему приходу и всем христианам. Традиция петь многолетие в завершение службы пришла к нам из Византии в X веке вместе с церковным уставом. Позднее, в XVIII веке, в многолетии стали поминать еще и императорскую семью, государя с супругой и наследниками престола, а также членов Священного Синода. Так было до революции. Давайте попробуем разобраться, о чем это песнопение, и послушаем, как оно звучит в православных храмах в наши дни. Молитва начинается словами «Великого Господина и Отца нашего Кирилла, Святейшего Патриарха Московского и всея Руси». Далее упоминается имя правящего архиерея, предстоятеля епархии, епископа. Послушаем этот фрагмент в исполнении хора Орского Иверского женского монастыря.

0: Кайскогу.
1: Далее следует такой текст. «Богохранимую страну нашу российскую, настоятеля, братию и прихожан святаго храма сего и вся православные христианы. Господи, сохрани их на многое лето». Если многолетие поется в монастыре, то хор упоминает своего настоятеля, то есть игумена святой обители, и братью. По-церковнославянски это звучит так. «Всечеснага, игумена с братьей, святые обители сия». Послушаем вторую часть песнопения. –

Со времен принятия христианства многолетие в завершении службы исполняется длинным мелодичным распевом. Существуют и авторские варианты, например, русских композиторов Бортнянского или Турчининова. Но какая бы ни была мелодия, слова этой молитвы звучат всегда торжественно, величественно. Служба завершается на возвышенной ноте. Многолетие иногда поют и конкретным людям, например, по поводу именин или венчания. Но более короткий вариант – несколько раз поется фраза «многое лето». В нашей семье, например, существует такая традиция. Мы все вместе поем «многое лето» имениннику, когда выносим праздничный торт со свечками. Получается, что многолетие – своеобразная визитная карточка той или иной епархии, то есть церковного округа. В каждом свой особенный текст, хотя основа всегда одна. Проходят года и десятилетия, меняются церковные иерархии. Кто знает, возможно, сегодня, когда вы слушаете эту программу, уже ушли в историю имена людей, упоминаемых в песнопении. В любом случае, молитвенная память о них продолжается. Давайте вместе послушаем многолетие полностью в исполнении сестер Орского Иверского женского монастыря.

Голоса и гласы. О чем поют в храме? Вера. Светлое радио.

0: Сегодня, 20 июля, церковь вспоминает преподобного Фому Малиина, преподобного Акакия Синайского, преподобную Ефросинию, княгиню Московскую, преподобных мучеников Епиктета Пресвитера и Остиона Монаха. Сегодня также праздник Влахернской иконы Божией Матери. Преподобная Ефросиния в миру Евдокия, дочь суздальского князя Дмитрия Константиновича. В 1367 году она стала супругой великого князя Дмитрия, прозванного Донским. Этот счастливый союз был для Руси залогом мира между Москвой и Суздалем. На княгиню Евдокию большое влияние оказали московский митрополит Алексий и преподобный Сергий Радонежский, который крестил одного из княжеских сыновей. В 1387 году святая княгиня основала в московском Кремле Вознесенский женский монастырь. В 1395 году при нашествии Тамерлана на южные границы Руси по ее совету в Москву была принесена Владимирская икона Божией Матери, чудесно защитившая русскую землю. По указанию преподобной Ефросинии был написан знаменитый образ архистратига Михаила, ставший впоследствии храмовой иконой Архангельского собора Кремля. До наших дней дошел проникновенный памятник древнерусской церковной поэзии «Плач княгини Евдокии по мужу», который умер в возрасте 39 лет. После смерти супруга под пышными княжескими одеждами княгиня тайно носила вериги. Воспитав пятерых сыновей, княгиня приняла постриг в монашество. Преподобная Евдокия мирно умерла 20 июля 1407 года и была погребена в основанном ею Вознесенском монастыре. Церковь прославляет преподобную Ефросинию Московскую. Подвиги ее земной жизни – это материнство, гражданское служение и монашество. Мы верим, что и предстоя перед Господом, святая не оставляет в своих молитвах тех, кто почитает ее. Мы просим: преподобная Ефросиния, моли Бога о нас.
1: Радио

0: Хорошая книга – это дверь, которая раскрывается перед тобой. Лев Кассиль. Время читать. Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
1: Сегодня, 20 июля, слушайте фрагменты повести Алексея Николаевича Толстого «Детство Никиты» и фрагменты из писем святой мученицы Великой Княгини Елизаветы Федоровны Романовой. Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера. Бывают встречи, которые переворачивают жизнь. Бывают путешествия, которые меняют представление о мире. Любой человек на пути, любая точка на карте могут стать неожиданными проводниками божественного света и помочь встретиться с Богом. Каждый четверг в 18:00 нас ждут удивительные встречи и яркие путешествия в программе «Места и люди» на радио «Вера». Краски России.
2: Смотри, какой колоритный персонаж на картине.
3: Ой, и правда. Знаешь, он мне напоминает монаха, которого мы сегодня с тобой видели в Псковском Троицком соборе. И борода такая же, и черная островерхая шапочка. А как она, кстати, называется?
4: Скуфья. Это монашеский головной убор.
3: Большое спасибо за подсказку. Так значит, на этом полотне правда изображен монах?
4: Картина называется «Продавец образков». Ее автор – художник Иван Иванович Творожников. Он написал ее летом 1887 года, когда приехал из Москвы навестить родные места – село Завидово под Тверью. В один из дней в село пришел продавец икон и церковных книг. Его и запечатлел Творожников на своем полотне. Теперь оно часть коллекции картинной галереи Псковского музея-заповедника. Ну а скуфья на голове у мужчины свидетельствует о том, что он, возможно, действительно монах.
2: А мне он по виду напоминает нищего. Одежда выцвела, башмаки стоптанные, пыльные. В руке дорожный посох.
3: И котомка за плечами.
4: А ведь так оно и есть. Продавец образков – самый настоящий странник. В 19 веке немало таких ходило по городам и весям. Собственно говоря, их и торговцами-то назвать было сложно. Главной целью было не продать что-нибудь, а принести людям Слово Божие. Как правило, это были люди грамотные и начитанные, хорошо знающие священное писание и жития святых. Когда они приходили в деревню или село, вокруг них всегда собирался народ. Ну, что-то, конечно, у них покупали, иконку или молитвенник, но больше расспрашивали, слушали. Ведь читать в то время многие крестьяне попросту не умели.
2: Хотя картина и называется «Продавец образков», действительно, около ее героя-странника лежат именно книги. Одну он держит в руках, пальцем заложил страницу, которую читал, кажется, всего минуту назад. Как будто его окликнули, что-то спросили, и он собирается ответить.
3: А в глазах доброта и мудрость. Видно, что человек многое пережил за годы странничества.
4: Кстати, именно картина «Продавец образков» прославила Ивана Творожникова как создателя жанровых полотен. Но прежде он был известен как иконописец. Расписывал московский храм Христа Спасителя, писал образа для иконостаса Исаакиевского собора в Петербурге.
2: Вот оно что! А я-то думаю, откуда в картине при всей ее простоте столько духовного света?
3: Это вроде бы портрет, а в то же время не совсем. За продавцом образков как будто целая эпоха стоит.
4: Именно так. И эту эпоху в лицах чутко и правдиво изображал на своих полотнах русский художник Иван Иванович Творожников.
0: Картину Ивана Творожникова «Продавец образков» можно увидеть в картинной галерее Псковского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника.
1: Краски России. Светлое радио.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Цитата дня. Я часто жалел о том, что говорил, но никогда о том, что молчал.
1: К такой рассудительности в словах призывает преподобный Арсений Великий. Будущий подвижник происходил из знатного римского рода. В 383 году император Феодосий Великий пригласил высокообразованного молодого аристократа в Константинополь, чтобы тот стал воспитателем его сыновей. Однако жизнь при дворе тяготила Арсения. После 11 лет пребывания в столице он удалился в египетскую пустыню, где провел 55 лет до своей кончины. Преподобный оставил множество мудрых советов, среди которых и поучение о цене слов и молчания.
0: Цитата дня.

микрофона Анна Шапилева. Осенняя аллея, золотистые клены, застилающие еще зеленую траву газонов своими листьями, над головой синее чистое небо, прохладный утренний ветерок обдает приятной свежестью. Такая картина часто возникает перед мысленным взором протоиерея Артемия Владимирова, когда он вспоминает детство. Об этой чудесной поре известный московский священник, проповедник, педагог и писатель вспоминает в своей книге, которая называется «С высоты птичьего полета». Отец Артемий признается, что, возвращаясь мыслями в прошлое, на многие события детства смог посмотреть по-иному, с ясностью разглядеть в них глубочайшую мудрость Божьего промысла. И просто вспомнить о дорогих людях, давно ушедших из этого мира, но оставивших след в памяти и душе. Прежде всего, это, конечно, бабушка автора, Любовь Васильевна Сивей, которой батюшка и посвятил свою книгу воспоминаний. «Буля» – так ласково называл ее маленький внук. Ее образ, по выражению автора, полный теплой, как только что испеченный хлеб, любви, проходит через все повествование. Еще один родной человек – брат-близнец отца Артемия, Дмитрий, или Митенька, как звали его в семье. Большая часть воспоминаний

0: И батюшки связано именно с ним. Например, о том, как однажды в ясный осенний день, шурша опавшими листьями кленов и глядя в бесконечное синее небо, маленький Артем вдруг спросил брата: «Митя, а где Бог?» И Митя, ничуть не удивившись, серьезно ответил: «Везде! Любимые, родные люди, сама их жизнь, их любовь и доброта рождали веру в детских сердцах». Артем видел свет и радость повсюду, в самых простых вещах – солнечном дне, зеленой траве, первом снеге, прозрачной реке. В книге «С высоты птичьего полета» протоиерей Артемий Владимиров вспоминает случай на рыбалке. Как он стоял в прибрежной осоке и напряженно следил глазами за поплавком. Детское сердечко отчаянно билось, и вдруг из уст мальчика сама собой вырвалась молитва: «Господи, помоги! Господи, пусть плотвички поскорее клюнут! Кто научил меня обратиться тогда к Творцу неба и земли? Кто вложил в уста слово к Богу?» – задается вопросом батюшка. О чудесном времени детства и о самых близких людях, которые своей простой и благостной жизнью смогли разбудить его душу для веры, пишет протоиерей Артемий Владимиров. «С любовью и благодарностью». «Миром правит любовь», – делает он вывод, оглядываясь на детство с расстояния прожитых лет. Или, как сам он говорит в названии книги, «с высоты птичьего полета». С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шапилева. Держитесь правильного литературного курса!
1: «Литературный навигатор».

0: слушаете радио «Вера». Дело дня.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Максим Печенкин, главный режиссер «Радио Вера». Помните, в послании апостола Иоанна есть такие слова: «Дети мои, станем любить не словом, но делом истинную». Этот библейский стих легко произнести, легко им восхититься, но как сложно и одновременно необходимо воспринять эти слова как ежедневный ориентир. Попытаемся. Ведь слово – наш инструмент, как для всякой радиостанции. И мы надеемся, что в нашем эфире звучат слова, не чуждые тональности любви. Ну а добавить к словам «дело» – это значит в том числе обеспечить техническую возможность, чтобы радио «Вера» продолжало звучать в приемниках или смартфонах. Сегодня нам предстоит оплатить долг за вещание радио «Вера» в июне 2026 года в 12 городах, в том числе таких крупных, как Нижний Новгород, Псков и Самара. Если долг будет оплачен, работа светлого радио в этих городах не прервется. Сумма, которую предстоит собрать – 1 миллион 425 тысяч рублей. Мы приглашаем каждого в меру своих возможностей принять участие в сборе средств. Вы можете осуществить пожертвование в мобильном приложении «Радио Вера» или на сайте radiovera.ru. Там же можно подписаться на ежемесячные платежи. Регулярные пожертвования, даже если они небольшие, имеют большое значение в работе нашей с вами радиостанции, где, как вы хорошо знаете, нет коммерческой рекламы. Поможем делом, чтобы в эфире звучало слово об истине. Искренне ваш, Максим Печенкин.
2: Кроме того, вы можете помочь радио «Вера», отправив СМС на короткий номер 7715 со словом «Вера», пробелом и суммой перевода.
0: Дело дня.

0: Радио «Вера». География веры.
1: В 1888 году Российская империя широко праздновала 900-летие крещения Руси. В память об этой дате жители Астрахани решили основать собор, посвященный равноапостольному князю Владимиру. Место для храма выбрали на берегу Приволжского затона, который в то время назывался Адмиралтейским. Строительство завершилось в 1902 году. Освящение Владимирского собора приурочили к 300-летию Астраханской епархии. Величественное сооружение, созданное по проекту петербургских зодчих Василия Косякова и Николая Иковица, стало украшением набережной. Архитектурную жемчужину едва не утратили в советское время. После революции 1917 года в Князь-Владимирском храме размещался сначала склад, а затем автовокзал. Лишь в 1999 году старинное здание вернули Русской Православной Церкви. Сегодня собор равноапостольного князя Владимира полностью восстановлен. В нем ежедневно совершаются богослужения. Стоящий над Волгой белокаменный храм Исполин с зелеными куполами – один из узнаваемых символов Астрахани.
2: Радио «Вера» в Астрахани можно слушать на частоте 90,5 FM.
3: Святоотеческое наследие – это мудрость, накопленная Церковью за много веков. Это живой источник, питающий и поддерживающий христианина. Многие святые подвижники разных эпох оставили нам подсказки на пути к спасению, основываясь на своем личном опыте. Это были монахи и миряне, епископы и священники, ученые и простецы. И все они сталкивались с искушениями и сложностями, боролись со страстями и пороками. Поэтому их опыт и их наставления всегда и поныне актуальны и полезны.
4: По пятницам с 11 вечера до полуночи мы приоткрываем сокровищницу духовной литературы. Читаем фрагменты одной из святоотеческих книг и обсуждаем их со священником. Прикоснитесь к опыту Церкви вместе с нами. Каждую пятницу в 23:00 в программе «Почитаем святых отцов».

0: Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан Демусчи. Всегда ли надо поступать согласно Писанию? Или иногда, если очень нужно, можно поступить по-своему? Ответить на этот вопрос помогает отрывок из 9 главы 1 послания апостола Павла к Коринфянам. Давайте его послушаем.
2: «Не весть ли, яко делающие священные от святилища едят?»
3: Разве не знаете, что священнодействующие питаются от святилища, что служащие жертвеннику берут долю от жертвенника? Так и Господь повелел проповедующим Евангелие жить от благовествования. Но я не пользовался ничем таковым, и написал это не для того, чтобы так было для меня». «Ибо для меня лучше умереть, нежели чтобы кто уничтожил похвалу мою. Ибо если я благовествую, то нечем мне хвалиться, потому что это необходимая обязанность моя, и горе мне, если не благовествую. Ибо если делаю это добровольно, то буду иметь награду, а если не добровольно, то исполняю только вверенное мне служение. За что же мне награда? За то, что, проповедуя Евангелие, благовествую о Христе безмездно, не пользуясь моей властью в благовествовании».
2: «Твое же не творите ми по области моей в благовествовании».
1: Когда верующие рассуждают о том, как им поступить по воле Божией, они часто ищут в Священном Писании конкретных указаний, чтобы не нужно было ни о чем беспокоиться. «Поступил по написанному, и все». В известном смысле это позволяет совести не работать, потому что для нее есть готовое решение, которое надо просто исполнить. Да и сомневаться не приходится, ведь решение освящено высшим авторитетом. И вот в отрывке из первого послания к Коринфянам, который мы услышали сегодня, апостол Павел говорит о возможности для священников и проповедников питаться от жертвенника или жить за счет проповеди. В первом случае речь идет о законе Моисеевом, во втором апостол ссылается на Спасителя. Конечно, призыв питаться от жертвенника или жить за счет проповеди – это в первую очередь повеление людям, в жизни которых священник и проповедник участвовали. Они должны были почувствовать, что каждый созидательный труд достоин платы. Не мучаясь совестью, Павел в любой общине мог рассчитывать на финансовую поддержку, потому что ядром общин были иудеи, которые прекрасно знали все эти вещи. Однако, прямо называя возможность питаться за счет общины заповедью, он ею не пользуется и настаивает на возможности для себя проповедовать безвозмездно. В данном случае он связывает это с желанием не потерять свои похвалы перед Богом. Ведь если он будет благовествовать ради поддержки, отказ от проповеди станет для него потерей дохода и проблемой. Проповедуя безвозмездно, он надеется на похвалу не от людей, но от Бога. И все же, из более широкого контекста мы знаем, что дело было не только в этом. Судя по многим обмолвкам, кого-то в самой общине Коринфа смущало, что Павел может получать деньги за проповедь. И апостол решил не создавать этим смущения ни для одного человека. Повеление Божие было ясным, но духовная польза для общины, как видел ее Павел, была в другом. И он решил для себя действовать иначе. Однако можно ли сказать, что в этом он противоречил воле Божией и буквально нарушал закон? Думаю, нет. В Ветхом Завете бывали ситуации, когда пророки не брали с людей денег, чтобы не быть потом обвиненными в меркантильности. Например, пророк Самуил, беседуя с иудеями, призывает во свидетели Бога и говорит: «У кого взял я вола? У кого взял осла? Кого обидел?» И народу нечего было ответить, кроме того, как свидетельствовать, что они не имеют к нему никаких претензий. Кроме того, известно, как пророк Елисей отказался принять подарок за исцеление Неемана, чтобы чудо осталось делом бескорыстным и не походило на попытку заработать. Даже из этих примеров ясно, что Павел в своем отказе от поддержки со стороны коринфян вполне имел возможность опереться на добрые примеры пророков, которые были до него. Знали ли они закон? Естественно. Но заповедь в первую очередь была для помогающих, а не для тех, кто помощь принимал. Из всего видно, что апостол не нарушал заповедь, но и, зная ее, не пользовался своим положением, стремясь найти наиболее целесообразное решение для пользы ближнего. Подобным образом и каждый из нас должен помнить, что заповеди предлагают наиболее верные пути и ограждают от наиболее опасных. Но о том, как принести большую пользу и не нанести вреда, нам, с опорой на заповеди, нужно думать самим.
0: Апостольские чтения.

0: Небесная заступница. Владимирская икона Богородицы в судьбах России.
1: В 1629 году нижегородский дворянин Петр Глядков тяжело заболел. Собрав последние силы, он совершил паломничество в Москву, в Успенский собор Кремля, к Владимирской иконе Божьей Матери. Петр Андреевич помолился у чудотворного образа и исцелился. Он попросил разрешения у настоятеля Успенского храма, протоиерея Кондрата, сделать список Владимирской иконы. Священник благословил. И вскоре иконописец Григорий Черный выполнил заказ дворянина. Новая икона существенно отличалась от первообраза. По нижнему краю на списке Григорий Черный запечатлел 9 небесных покровителей семьи Глядковых. Петр Андреевич увез святыню в свое имение под Нижним Новгородом. Здесь в 1634 году, в один из дней Великого Поста, Глядков получил во сне повеление Божией Матери построить церковь в честь Владимирской иконы. Рано утром, еще затемно, помещик отправился осмотреть свое имение в поисках подходящего места для строительства. Он увидел свет на высоком холме близ места, называемого Арано-поле. Петр Андреевич решил, что это люди греются у костра, но, поднявшись на гору, не нашел там никого. Лишь высокий столб света поднимался к небу. Глядков рассказал о происшествии патриарху Иоасафу и по благословению Святейшего построил церковь на горе возле Арано-поля. При храме образовался монастырь. Петр Андреевич принял в нем постриг с именем Павел. Список Владимирской иконы Божией Матери кисти Григория Черного стал главной святыней обители. По месту пребывания образ стал называться Аранским. Святыня прославилась чудесами. И когда в 1771 году в Нижнем Новгороде вспыхнула эпидемия чумы, епископ Феофан благословил обойти город с Аранской иконой Небесной Заступницы. Напасть отступила. С тех пор нижегородцы ежегодно совершали молитвенное шествие с иконой от Аранского монастыря до губернской столицы. Традиция прервалась лишь после революции 1917 года, когда безбожники закрыли обитель. Чудотворный образ многие годы хранился в фондах Нижегородского историко-архитектурного музея, а в 2008-м вернулся в родной монастырь, который вновь стал действующим. Возобновились и крестные ходы с Аранской иконой Божией Матери. Традиционное шествие совершается каждый год в первой половине июня. Все остальное время чудотворный образ пребывает в Аранском Богородицком монастыре.
0: Небесная заступница. Владимирская икона Богородицы в суть.

«Вера». Светлое радио. Сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой. Соборное послание святого апостола Иакова.

0: «Голоса времени». Воспоминания, письма, дневники.
1: Из дневников Анны Тютчевой, фрейлины императорского двора Николая I и Александра II. Июль 1853 года. «Со вчерашнего вечера мы опять в селе Красном. Я так люблю это место. Здесь мне кажется, что я дома в деревне. Живу совсем запросто. Сад здесь огромный, с маленькими аллеями, извивающимися среди лужаек, засаженных плодовыми деревьями и кустами. Это напоминает мне сады, в которых я играла в детстве. Сад в Овстуге. И он носит меня в далекое прошлое, дает мне покой и сосредоточенность. Покой и сосредоточенность — вот что мне нужно в моей жизни, пустой и беспокойной. Мне кажется, что неделя полного уединения с возможностью совершенно уйти в себя принесла бы мне огромную пользу».
0: Голоса

0: Вера. Тайны Библии. Научные факты и книга книг.
1: Сегодня Самария – это область на территории Израиля. А 29 веков назад так назывался город, столица Израильского царства. Библия повествует о царе Ахаве, правившем Самарии в 9 веке до Рождества Христова. Это был слабый, безвольный человек. В перечне царей израильских после его имени обычно добавляют в скобках имя его жены Иезавели. Ее влияние на мужа было столь велико, что именно она обладала реальной властью в стране. Во времена правления Ахава и Иезавели вновь расцвели языческие культы – Ваала и Астарты. «И делал Ахав, сын Амврия, неугодное перед очами Господа более всех бывших прежде него», говорится в Третьей книге царств. В истории царя Ахава не было бы ничего необычного, если бы не одна деталь. Священное Писание сообщает нам, что царская чета жила в доме из слоновой кости. Возможно ли такое? Ведь слоновая кость в те далекие времена, как и сейчас, была драгоценным материалом. Из бивни слонов вырезали небольшие изящные украшения. Но как построить целый дворец? Многие эксперты выказывали предположение, что дом из слоновой кости – это всего лишь поэтический образ. Однако в начале 20 века все сомнения развеялись. В 30-х годах на территории Древней Самарии под руинами более поздних зданий были найдены остатки сооружений, среди которых оказался и дворец Ахава. Раскопки проводила экспедиция британской школы археологов под руководством Джона Уинтера Кроуфута.
2: От дворца остался лишь фундамент, сложенный из идеально подогнанных друг к другу каменных блоков. В плане это типичный восточный дворец той эпохи, открытый двор и двухэтажное здание вокруг. Во дворе вырыт пруд площадью 50 квадратных метров. Но главное, в ходе раскопок были обнаружены обломки костяных облицовочных плиток, вырезанных древними мастерами. Стало ясно, что стены дворца Ахава не состояли целиком из слоновой кости, а были ею облицованы. Вот почему в Библии он называется домом из слоновой кости.
1: Дворец сыграл роковую роль в судьбе царской четы. Однажды Иезавель задумала расширить территорию при дворце, но ее планам мешал виноградник, расположенный рядом, и принадлежавший человеку по имени Навуфей. Ахав хотел выкупить виноградник у Навуфея, но тот отказался продать землю, доставшуюся ему от предков. И тогда Иезавель решила оклеветать невиновного. По ее приказу Навуфей был несправедливо обвинен в том, что хулил Бога и царя. «И вывели его за город и побили его камнями, и он умер», говорится в Третьей книге царств. Услышав, что Навуфей побит камнями и умер, Иезавель сказала Ахаву: «Встань, возьми во владение виноградник Навуфея, который не хотел отдать тебе за серебро, ибо Навуфея нет в живых, он умер». Узнав о гибели невинного виноградаря, пророк Илия обличил неправедного царя. «Ты убил и еще вступаешь в наследство? На том месте, где псы лизали кровь Навуфея, псы будут лизать и твою кровь», предрек Илия, и его пророчество сбылось. Царь Ахав был убит на войне. Когда его тело привезли во дворец, колесницы сбежались собаки, чтобы слизать с нее пролившуюся царскую кровь.
2: Находка дворца доказала историчность событий, описанных в Священном Писании. Более того, она неожиданно помогла понять еще один библейский текст – книгу пророка Амоса, жившего столетием позже Ахава. Царский дворец в то время еще существовал. Пророк Амос обличал тех, кто нежится на роскошных ложах, и предрекал, что скоро исчезнут дома с украшениями из слоновой кости. После раскопок в Самарии стало ясно, что эти слова относятся ко дворцу царя Ахава.
1: Время неумолимо стирает города и царства. Их участь – служить фундаментом для будущих эпох. Вот и дворец Ахава оказался под более поздними постройками времен расцвета Римской империи. Свершилось то, о чем предупреждал пророк Амос. Но образ дома из слоновой кости жив и по сей день. Став символом безудержной роскоши, он на много веков пережил память о царе, по приказу которого был построен легендарный дворец.
0: Тайны Библии. Научные факты и книга

Сегодня, 20 июля, церковь вспоминает преподобного Фому Малиина, преподобного Акакия Синайского, преподобную Ефросинию, княгиню Московскую, преподобных мучеников Епиктета Пресвитера и Остиона Монаха. Сегодня также праздник Влахернской иконы Божией Матери. Преподобные мученики Епиктет и Остион жили в III веке в царствовании императора Диоклетиана в одной из восточных областей Римской империи. Епиктет с юности посвятил себя Богу и стал священником. Господь наделил его даром чудотворения. Однажды сын местного градоначальника Остион зашел к Епиктету. Они разговорились, и с тех пор молодой язычник часто гостил у священника. Наступил день, когда Остион пожелал принять крещение. Новообращенный христианин боялся гнева родителей и убедил учителя отправиться на проповедь в далекие края. Вместе они поселились в землях скифов, близ устья Дуная. Вскоре к подвижникам стали приходить местные жители, сначала из любопытства просто посмотреть на незнакомцев. Затем Епиктет помог некоторым, и по его молитвам люди получили исцеление. Тогда к отшельникам потянулись страждущие. Господь через Епиктета исцелял и недуги физические, и душевные болезни. Остион принял монашество и стал верным помощником своего учителя. Вскоре многие захотели принять христианство. Их впечатлила вера священника и монаха, их добросердечие, простота и любовь к Богу и людям. Но языческие жрецы донесли на отшельников. Епиктета и Остиона схватили и бросили в темницу. Суд был недолгим, христиан приговорили к казни. В своей земной жизни Остион так и не узнал, что его родители сами вскоре приняли святое крещение. Святитель Иоанн Златоуст называл подвиг мучеников поощрением верных, дерзновением церкви, утверждением христианства, разрушением смерти, доказательством воскресения. Чествуя праведность и силу веры преподобных мучеников Епиктета и Остиона, мы просим их: святые мученики Епиктет и Остион, молите Бога о нас –

0: Светлые истории на радио «Вера».
1: Здравствуйте, я Кира Лаврентьева. Приглашаю вас сегодня в 18:00 услышать новый выпуск нашего цикла «Светлые истории». В этих программах мы, ведущие радио «Вера» и наши гости, собираемся вместе в студии и делимся своими историями о сомнениях, о радости, о вере и о любви. Очень лично, очень искренне и очень тепло. А вы эти истории можете не только слушать, но и смотреть на сайте radiovera.ru и в группе «Радио «Вера» во ВКонтакте». Сегодня мы вместе с протоиереем Александром Дьяченко будем делиться интересными историями из жизни священников. Слушайте, смотрите, будьте с нами.
0: Светлые истории на радио «Вера». Каждый понедельник в 18:00. Есть в России заповедные уголки, где благодатно и радостно, где обретаешь силы и вдохновение. Это особые места. В них молились великие подвижники и происходили переломные исторические события. Путешествуйте вместе с новыми выпусками программы «Пространствие». Про святые места и древние иконы, пространствие со смыслом, слушайте ежедневно в эфире «Радио Вера».

0: Страницы летописи. Князь московский Дмитрий Иванович, прозванный Донским после Куликовской битвы, прочно вошел в память людей в историю государства российского. Но не менее известна в христианском мире его супруга Евдокия, позже при постриге получившая имя Ефросинья. Дмитрий и Евдокия, дочь суздальского князя, вступили в брак в тяжелое время для Руси. Русские княжества терпели притеснение от Литвы и Орды. Набеги литовцев и татар разоряли русские города и села. Москва не раз была сожжена и разграблена. Чтобы отстоять независимость своих земель, князь Дмитрий Московский объединил русских князей и вывел их дружины на Куликово поле в 1380 году. Но это было лишь начало великого противостояния ордам завоевателей. Княгиня Евдокия, каждый раз, когда ее супруг выводил отряды на поля сражения, молилась о спасении родной земли. После смерти князя Дмитрия на престол вступил его старший сын Василий Дмитриевич. Став вдовой, Евдокия стала молиться с еще большим тщанием, надела вериги и власеницу, посещала храмы, основала в центре Москвы, в Кремле, Алексеевские и Рождественские монастыри. Именно в истовой вере видела княгиня Евдокия опору в противостоянии Тамерлану, когда тот с огромным войском встал под Москвой. Княгиня убедила сына князя Василия привезти в Москву из Владимира чудотворную икону Божьей Матери. Икона прибыла в Москву 26 августа 1395 года.
1: «Матушка, я выполнил твою просьбу. Я привез икону Владимирской Божьей Матери. И ты, и митрополит, и бояре, и простые люди все непрестанно молят Богородицу о заступничестве. На молитвы только и уповаю».
2: «Вижу я, что ты не крепок духом. Терзают тебя страх и сомнения».
1: «Матушка, как же мне не горевать? Никто еще не смог остановить Тамерлана. Покорил он множество земель и городов».
2: «Дорогой мой сын, крепи свой дух и волю молитвами. Ты должен быть сильным. Тебе нужно вселить уверенность в своих воинов».
1: «Ты же знаешь, дружина наша слаба, воинов мало. Мы не сможем противостоять ордам Тамерлана. Если он пойдет на нас, мы будем драться до последнего. Но Москва снова падет. Город сгорит, люди погибнут. Эти горькие мысли не оставляют меня».
2: «Смотри, сын, смотри, всадник. С дурными он вестями или с добрыми?»
3: «Князь, князь! Княгиня! Тамерлан уходит! Уходит вместе со всем войском!»
1: «Переведи дух, гонец. Не слишком ли ты спешишь с вестями? Тамерлан хитрая лиса. Наверняка задумал какую-то каверзу».
3: «Истину говорю. Дозорные видели, как татары сворачивают шатры и укладывают повозки. Они уходят на восток. Все до единого, а еще чудное говорят. Княгиня, позвольте расскажу».
2: «Говори».
3: «Бают, будто Тамерлан решил уйти неспроста. Вроде как явилась ему светозарная жена. Окружали ее грозные, подобные молниям, воины. И пошли они на войско Тамерлана всесокрушающим потоком. Тамерлан смутился, рассказал об этом видении своим военачальникам и велел отступить».
2: «Вот тебе и ответ, сын мой, на все твои муки и сомнения. Божья Матерь услышала наши молитвы, отвела от нас грозного врага, закрыла своим покровом Москву».
0: После чудесного спасения от орд Тамерлана в истории Московского княжества начался новый период. Дети и внуки Евдокии вложили в укрепление и возвышение государства все силы. Сама же Евдокия в мае 1407 года приняла монашеский постриг и получила имя Ефросинья. Она заложила основание нового храма в честь Вознесения Христова. Спустя всего 2 месяца преподобная Ефросинья скончалась на 54-м году жизни. Она была захоронена при большом стечении народа в основании будущего храма. Позже Вознесенский собор стал усыпальницей для великих княгинь и цариц российского государства. Здесь были погребены Елена Глинская, мать Иоанна Грозного, Ирина Годунова, супруга царя Федора Иоанновича, Наталья Кирилловна, мать Петра I. Преподобная Ефросинья, великая княгиня московская, соединила в себе подвиг гражданского служения своему народу и родной земле с монашеским подвигом. Она восстановила царское достоинство человека, и недаром ее изображают на иконах с царским венцом.

Светлое радио. Мудрость Святой Руси. Мысли русских праведников. Когда тебя будет бороть уныние, тоска, то понуждай себя мысленно говорить: «Слава тебе, Боже! Слава тебе, Боже! Достойное по делам моим приемлю. Благодарю тебя, Господи, что послал мне болезнь для спасения души моей». Игумен Никон Воробьев.

0: Радио «Вера». Прочтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте, с вами Анастасия Андреева. Преподобный Варсонофий Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. В 1943 году американский драматург и писатель Торнтон Уайлдер написал пьесу «Наш городок». Первые два акта посвящены повседневной жизни двух семей. Мальчик и девочка живут по соседству. Эмили и Джордж вместе делают уроки, уплетают мороженое, вырастают, влюбляются. Второй акт пьесы заканчивается свадьбой. А третий акт начинается с того, что Эмили на

0: кладбище наблюдает за собственными похоронами. Нет, это совсем не триллер, и пьеса вовсе не про привидения. Задумка автора в другом. Помощник режиссера, загадочный персонаж, который знает все обо всех, в ответ на ее просьбу разрешает Эмили вернуться в свою жизнь на один день. Эмили возвращается в прошлое, в свой 14-й день рождения. Вне себя от восторга она бросается к матери, но та, мимоходом ее поцеловав, занимается обычными делами. Опечаленная Эмили просит: «Мама, мама, посмотри на меня, ну хоть одну минутку, посмотри, как будто в самом деле меня видишь». В этом вся беда. Мать на самом деле едва замечает Эмили. Она просто не в силах понять, что сейчас переживает ее дочь. Ведь для уже умершей Эмили этот день – величайший дар, а для матери он обычен. Многие из нас ищут чудес. А чудеса происходят каждый день. Каждый восход солнца – это чудо. Каждая минута жизни – это дар Божий. Есть ли люди, которые осознают это, пока живы? Спрашивает Эмили у помощника режиссера. И как этому научиться, можем добавить мы. Архимандрит Сергий Шевич, известный подвижник 20-го столетия, советует проживать каждый день так, чтобы он вобрал в себя важность всей нашей жизни. Попробуем? Тогда рассеется серость повседневности, и мы сможем наконец-то разглядеть его. Чудо повседневной жизни.
1: Прочтение. Размышления о литературе.

0: Семья – это не столько я, сколько мы. Прожить жизнь вместе, подобно святым Петру и Февронии Муромским, или ждать своего первенца до глубокой старости, как Иоаким и Анна. Возможно ли такое в наши дни? Как научиться понимать, прощать и принимать друг друга такими, какие мы есть? Духовная и нравственная жизнь в семье, воспитание детей и отношения между поколениями. Главные темы программы «Семейный час». По субботам в 7 часов вечера. «Семейный час» на радио «Вера».
1: Здравствуйте, с вами протоиерей Павел Великанов. Как вы думаете, что может отъявленных врагов, причем враждующих по очень важным, принципиальным причинам, объединить? Сегодня в храмах за богослужением читается отрывок из 16 главы Евангелия от Матфея, где мы увидим, что действительно такое объединение возможно, и поймем его причины.
2: И приступили фарисеи и саддукеи, и, искушая его, просили показать им знамение с неба. Он же сказал им в ответ: «Вечером вы говорите, будет ведра, потому что небо красно, и поутру сегодня ненастье, потому что небо багрово». Лицемеры! Различать лицо неба вы умеете, а знамений времен не можете». Род лукавый и прелюбодейный знамение ищет, и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка. И, оставив их, отошел. Переправившись на другую сторону, ученики его забыли взять хлебов. Иисус сказал им: «Смотрите, берегитесь закваски фарисейской и саддукейской».
3: «Внемлите и блюдитесь от кваса фарисейской и саддукейской».
1: Вокруг чего вдруг объединяются, казавшиеся непримиримыми в своих идеологических противоречиях, фарисеи и саддукеи? Только не вокруг, а против кого? Очевидно, против Христа. Как это стало возможно? Ответ очень прост. Страх потерять власть вчерашних врагов делает объединенными в своем неприятии, радикальном отвержении всего, что говорит и делает Иисус Христос. Заметим, в своей нелюбви ко Христу они начинают выступать единым фронтом, пытаясь уловить его каждый со своей стороны, искушая, провоцируя, надеясь увлечь в заранее расставленную и с их точки зрения никак непреодолимую ловушку. Как пишет в своем толковании ученый-монах XII века Ефимий Зигабен, они желали видеть знамение с неба, то есть какое-либо чудо относительно солнца или луны или звезд, и искали этого, искушая, не для того, чтобы уверовать, а чтобы уловить как будто мага. Перед нами потрясающий пример требования чуда не для того, чтобы поверить, а напротив, чтобы еще больше утвердиться в правильности своего неверия. И как же тонко и точно Федор Михайлович Достоевский в «Легенде о великом инквизиторе» объясняет, почему Христос не поддался на провокацию чуда по требованию. «Ты не сошел с креста потому, что опять-таки не захотел поработить человека чудом и жаждал свободной веры, а не чудесной». Хороший вопрос сегодня задает каждому из нас Евангелие. А на самом ли деле мы тоже хотим, как и сам Христос, свободной веры, а не чудесной? Не сквозит ли в наших молитвах, просьбах, ожиданиях от Бога постоянный запрос на то, чтобы Он сам неким чудесным способом вместо нас взял и разрешил все наши проблемы и неприятности?
0: Вера. Светлое радио.

0: Радио «Вера». Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Макарий Афонский.
1: 6-летний Миша Сушкин очень любил сладкое. Однако в семье на этот счет было строго. Немного сладостей за обедом, на десерт и все. Несколько раз, украдкой, Миша пытался брать приступом буфет на кухне. Но даже став на табурет, мальчик не дотягивался до заветных полок, на которых хранились сахар и варенье. Однажды за обедом подавали печатный пряник. Вмиг расправившись со своим куском, Миша украдкой посмотрел на тарелку брата. Тот свою порцию почему-то не тронул. Когда, закончив трапезу, все выходили из-за стола, Миша заметил, что брат взял пряник с собою. Миша решил за ним проследить. И с удивлением обнаружил, что брат складывает свои сладости в коробку, которую хранит под своей кроватью в детской. Как только, добавив к своим сокровищам кусок пряника, брат вышел, Миша забежал в комнату, открыл коробку и вмиг ее ополовинил. На другой день брат обнаружил пропажу и пожаловался родителям. Виновного долго и тщательно искали, но Миша, боясь наказания, от всех подозрений категорически отказывался. «Я ничего не брал», — уверял он родных. А к вечеру, перестилая постели в детской, под Мишиной подушкой его мама обнаружила конфетные обертки. Преступление раскрылось, и приговор был суровым. Месяц без сладкого. Миша умолял заменить наказание чем угодно. Сладкоежка готов был стоять в углу, сидеть в темном чулане, но только не оставаться так долго без десерта. Но все было напрасно. «Вот если б сам признался, другое было б дело», — отвечали родители. Миша вырос. Поехав однажды в паломничество на святую гору Афон, молодой человек пожелал остаться там навсегда и принял монашеский постриг с именем Макарий. Вскоре отец Макарий стал настоятелем русского Свято-Пантелеимонова монастыря. Люди приезжали в обитель, чтобы побеседовать с мудрым монахом, старцем, как называли его в монастыре. И не раз в этих беседах старец Макарий Афонский вспоминал тот случай с конфетами и говорил: «Сознательное сокрытие грехов лишь усугубляет их, обрекая душу на мучения и погибель. Добровольное же покаяние в своих проступках приносит прощение и радость».
0: Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Макарий Афонский.

Прильну я с упованьем, ты жаждущую напоишь, и ни с земным, ни с нашим состраданием ты на больную поглядишь. А я все к тебе мое былое, и радость, и грехи с собою принесла. О, Господи, все темное, гнилое ты отдели, чтоб я осталась

Радио «Вера». Светлое радио. Ни один человек не знает, насколько он плох, пока по-настоящему не постарается быть хорошим. Клайв Льюис.

0: Светлое радио. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний Михаила Макарова «Из жизни православной Москвы XX века». 1915 год. Москва. Церковно-приходская школа Данилова монастыря. Наш учитель Сергей Александрович, возвратившись от настоятеля Данилова монастыря, объявил нам, с волнением ожидавшим экзаменов, что вместо экзаменов отец Иоаким благословил нас ехать помолиться Святой Троице в лавре Сергия Преподобного. По дороге в лавру Сергей Александрович приготовил нам неожиданный сюрприз. Мы сошли в Ходькове и направились в Радонеж. Сергей Александрович привел нас в дом своего отца, сельского батюшки отца Александра Скворцова. Хотя приход нашей орды был нежданным-негаданным, но он очень обрадовал и батюшку, и матушку. Поднялась веселая суматоха, чем накормить, где и как положить. На полу просторной комнаты нам настелили соломы, куда мы с удовольствием легли в повалку и сверху покрыли тоже соломой. Сон был богатырский. Утром проснулись рано. Тихо поднялись, чтобы не обеспокоить наших дорогих хозяев и Сергея Александровича. И мы пошли погулять. Утро было свежее, прозрачное, чистое, умытое. На траве роса. Вокруг все сияло. Все дышало необыкновенным единством. Природа молилась Богу. И эта молитва наполняла радостью и восторгом душу. Радостные, немного промочившие ноги по росе, мы вернулись назад. За завтраком Сергей Александрович сказал, что мы сейчас отправимся пешком в лавру. До лавры примерно 12 верст. У крыльца нас ждала телега, на которую иногда в пути садились отдохнуть те из нас, кто уставал. Ведал ли отец Иоаким, какую радость он нам доставил?
0: Голос.

0: слушаете радио «Вера». На струнах псалтыри.
1: Андрей Борисович, пока вы планшетом играете, можно я вашу книжечку почитаю?
2: Я, дружочек, не играю. Работать пытаюсь. А книжку возьми, конечно. Не знаю только, подойдет ли она тебе.
1: Попробую. То со скуки можно помереть в этой больнице. Ну-ка, ну-ка. Услыши, Господи, правду мою. Вонми молению моему, внуши молитву мою не во устнах льстивых. От лица твоего судьба моя изыдет, очи мои да видисто правоты. Это что, молитвы, что ли? Вы их стали читать после того, как сердце прихватило?
2: Нет, почему же? Псалтырь я читал и в добром здравии, и мне не наскучило.
1: Да ну, лучше вот детективчик какой-нибудь остросюжетный.
2: Жизнь царя Давида, автора псалмов, это беспрестанные головокружительные приключения. И за каждой строчкой, адресованной Богу, стоят реальные события, которых хватит не на один художественный фильм. Да и снято их уже немало. Неплоха итальянская картина 64-го года «Давид и Саул» называется. Можно посмотреть совместно англо-американское кино. Это где-то середины 80-х. В нем Давида Ричард Гир играет. Или вот более позднее. Совместное производство США, Италии и Германии. Там музыка гениального композитора Эннио Морриконе.
1: И что, не скучно?
2: Скучно? Да помилуй. Все эти фильмы сняты, знаешь, в каких жанрах? Приключения, боевик, драма. И отрывки из псалмов, которые там звучат, только усиливают напряжение, придают событиям особую психологическую выразительность.
1: И те строчки, что я сейчас прочитал, тоже?
2: Начало 16-го псалма? Безусловно. Конечно, не на церковно-славянском. Я не могу ручаться точно, какой перевод использовали те, кто дублировал фильм на русский язык, но оцени, например, такой. «Услышь, о Господь, мой крик, о справедливости я молю. Прошение мое прими, ибо не лжив мой язык, ты рассудишь тяжбу мою. Твои очи видят, кто прав». Это самый свежий перевод псалтыри, выполненный совсем недавно Российским библейским обществом.
1: Интересно, а о какой справедливости умолял Бога Давид?
2: Конечно, интересно. Тут речь идет об отношениях с Саулом. Это одна из самых пронзительных линий в судьбе псалмопевца.
1: А кто это, Саул?
2: Это первый царь Израиля, избранный пророком Самуилом по повелению Бога. Своей строптивостью и самовольством лишил себя Божьего благоговения, и Самуил, по вдохновению свыше, помазал на царство юношу-пастушка. Это и был Давид. Саул знал о том, что некто в Израиле получил царское достоинство, отнятое у него, и изводил себя завистью и подозрениями. Единственное, что могло его успокоить, это игра Давида на псалтыре. Это такой музыкальный инструмент, и его пение – тех самых псалмов, с которых начался наш с тобой разговор.
1: И Саул не догадывался, что именно Давид – новый царь Израиля?
2: Догадывался, надо полагать. Ему не давали покоя таланты Давида. Когда народ стал прославлять юношу как отважного воина, Саул места себе не находил от ревности. Ему стало казаться, что Давид хочет его убить.
1: А на самом деле как было? Ведь Давиду правда могло прийти в голову прикончить Саула, чтобы побыстрее занять трон.
2: Удивительно, но такая мысль ни разу не посетила псалмопевца. Несмотря на все страдания, которые причинил ему Саул, Давид любил его, как отца. К тому же цареубийство он считал страшным преступлением, тяжким грехом. Однажды ночью юноша стоял рядом со спящим царем, держа меч в руках, и лишь отрезал край одежды Саула, чтобы потом предъявить ему как доказательство своей благонамеренности. Этот случай, кстати, и в 16-м псалме отражен. Давид воспринял эту нечаянную возможность отомстить обидчику как испытание, и, устояв, он обращается к Богу в радости. «Ты всмотрелся в сердце мое, пришел ночью меня испытать. Не нашел ты за мною вины, на устах моих нет зла. Что бы ни делали люди, соблюдаю я слово Твое. Мне с преступниками не по дороге. Мои ноги идут по путям Твоим. Я иду и не оступлюсь».
1: Вот вы сказали, Саул причинил Давиду много страданий. А каких именно?
2: Ну, во-первых, невыносимо жить в атмосфере, когда тебя все время в чем-то подозревают. К тому же безумие Саула доходило до того, что он несколько раз готов был уничтожить Давида и сделал бы это, если бы тот не бежал из страны. И ведь не один Саул восставал на Давида. Вокруг царя было множество интриганов и злопыхателей, искавших смерти молодого псалмопевца.
1: А им-то зачем это было нужно?
2: Как зачем? Чтобы занять выгодное положение при царском дворе. Хотя Давид тоже удивлялся их алчности. Ведь они жили в достатке. То, что припас ты им, говорит он Богу, наполнит их чрево, будут сыты и останется еще и детям их, и младенцам. Такую ненасытность своих врагов псалмопевец объясняет тем, что они люди, удел которых лишь в этой, то есть земной жизни. Они жиром заплыли, надменны их речи. Давид жалуется Творцу. «Они выследили, окружили меня, смотрят, как бы повергнуть на землю. Они, как добычи жаждущий лев, как в засаде сидящая львица». Он просит защиты. «Я взываю к тебе, Бог, отзовись, ухо склони, услышь, яви милость надеющимся на тебя, своей рукой от врага защити, как зеницу ока меня храни, и в тени твоих крыл укрой от моих обидчиков злых, от врагов, что вокруг меня».
1: А свой удел Давид видит не только в земной жизни, так?
2: Про себя он говорит Богу так. «Мне за правду мою дано видеть твой лик, встав ото сна, вдоволь образ твой созерцать». Вот этот дар Давиду дороже всего земного. Знаешь что? Давай я еще немного поработаю, а потом мы с тобой один из тех фильмов, про которые я тебе рассказывал, скачаем и посмотрим вместе. Идет?
1: О, здорово! А пока я, пожалуй, еще псалмы почитаю.
3: Услышь, Господи, правду, внемли воплю моему, прими мольбу из уст нелживых. От Твоего лица суд мне да изыдет, да возрят очи Твои на правоту. Ты испытал сердце мое, посетил меня ночью, искусил меня и ничего не нашел. От мыслей моих не отступают уста мои. В делах человеческих, по слову уст твоих, я охранял себя от путей притеснителей.
0: Радио

Сегодня, 20 июля, церковь вспоминает преподобного Фому Малиина, преподобного Акакия Синайского, преподобную Ефросинию, княгиню Московскую, преподобных мучеников Епиктета Пресвитера и Остиона Монаха. Сегодня также праздник Влахернской иконы Божией Матери. Влахернский образ Божией Матери входит в число старинных икон, создания которых предание приписывает евангелисту Луке. Икона выполнена в редкой технике воскомастики и относится к иконописному типу одигитрия. Изначально икона хранилась на родине апостола Луки в Антиохии, затем была перенесена в Иерусалим, а оттуда в Константинополь, где стояла во Влахернской церкви. В VIII веке, когда в Византии возникла иконоборческая ересь, образ скрыли в церковной стене, заложив камнями. В такой сокровенности икона находилась около 100 лет. После того, как иконопочитание было восстановлено, Влахернскую икону вернули на прежнее место. Когда Царьград взяли турки, одигитрию ради ее сохранности отправили на Афон, а в 1654 году она была доставлена в Москву в дар царю Алексею Михайловичу. Патриарх Никон встретил одигитрию с почетом и поместил ее в Успенский собор в Кремле. Сейчас икона находится в Третьяковской галерее. Как говорил преподобный Паисий Святогорец, Богородица передает все наши просьбы Христу, но и сама она по своей заботе и нежности наполняет наши души любовью ко Христу. Чествуя Влахернскую икону Божией Матери, мы просим Царицу Небесную. Пресвятая Богородица, спаси нас!

0: Программа «Светлый вечер». Говорим не о событиях, а о смыслах и людях. Каждый день с 19 часов.
1: Сегодня в 7 вечера у нас в гостях сотрудник издательского совета Русской Православной Церкви, священник Захарий Савельев. Поговорим о книжной культуре сегодня, о том, как можно заинтересовывать молодых людей чтением, а также о книжном фестивале «Пространство слова». А в 8 вечера на этой неделе будем говорить о главных отличиях православия от других религиозных традиций. Сегодня у нас в гостях доцент Московской духовной академии священник Антоний Борисов. И разговор пойдет об особенностях православия по сравнению с иными христианскими конфессиями.
0: «Светлый вечер» на Светлом радио.

каждой песне заключена история. История жизни человека или целого народа. Но песня не лишена и собственной истории. Она, как и мы, рождается, живет и канет в лету бесследно или оставляя память о себе. В программе «Песни с историей» радио «Вера» расскажет историю песни, историю в песне. Ежедневно, по утрам, на волнах радио «Вера» «Песня с историей». «Песня с историей».

0: Свидание с шедевром.
1: Маргарита Константиновна, как хорошо, что мы выбрались с вами в Санкт-Петербург. В этом городе и особенно здесь, в Русском музее, где мы находимся, такая умиротворенная атмосфера. Но, признаться, я уже скучаю по родной Москве.
2: Ну что ты, Наташенька, ведь мы всего лишь третий день в Петербурге. Но, кажется, я знаю, как прямо сейчас ненадолго вернуться в Москву.
1: С помощью какой-нибудь картины, наверное. Я угадала?
2: Да, в этом зале находится одна работа. Идем. Вот она, называется «Вид на Москву с Воробьевых гор». Написал ее Иван Айвазовский в 1848 году.
1: Неожиданно. Вот ни за что бы не поверила, что ее автор Айвазовский.
2: Совсем не характерный сюжет для мастера морских пейзажей. На картине мы видим изгиб Москвы-реки со стороны Воробьевых гор. В левой части полотна живописно раскинули ветви две стройные сосны. Под ними художник изобразил группу людей.
1: Судя по одежде, это крестьяне. Молодой мужчина в светлой подпоясанной рубашке смотрит вдаль, будто любуется прекрасным видом на реку и раскинувшийся вдали город. Рядом с ним две женщины и мужчина средних лет.
2: Справа, внизу на картине, мы видим рощицу, а за рекой тают в рассветной дымке силуэты старой Москвы. Крыши домов, купола храмов, башенки колоколен.
1: В наше время эти места выглядят совсем по-другому. Помните, мы с вами как-то прогуливались на Воробьевых горах по пути в Андреевский монастырь?
2: Помню, Наташа, и с радостью вспоминаю ту поездку. Ты права, места здорово изменились. Вот эти прекрасные зеленые луга на противоположном от взгляда зрителя берегу реки теперь застроены современными зданиями, пересечены асфальтированными дорогами. А гладь Москвы-реки бороздят теплоходы.
1: Но природа все та же. Прекрасное небо над городом, пушистые облака, такие же, как в наши дни. И если я правильно помню, роща, которую мы видим на изображении справа, сейчас разрослась еще пуще. Теперь там настоящий лес. И, кстати, обратите внимание, Маргарита Константиновна, как эта рощица выглядит на картине. Кажется, она залита солнечным светом.
2: О да! Айвазовский мастер изображать световые блики, всполохи, отсветы. Он использует теплые золотистые тона, чтобы контрастно выделить верхушки деревьев, подсвеченные утренним солнцем.
1: Да и сама цветовая гамма полотна необыкновенно теплая. От картины веет наступающим жарким летним днем.
2: Колорит здесь особенный. Так Айвазовский писал только в раннем периоде своего творчества. Золотисто-розовые, бежевые, жемчужные тона создают спокойное настроение, чувство умиротворения, тихой радости.
1: Тихой радости. Как же часто в повседневной жизни нам этого не хватает. Мирного состояния, которое помогло бы увидеть и понять, что мир, раскинувшийся вокруг нас, настоящее Божье чудо. Будь то бегущая вдаль река, или рассветная дымка.
2: Силуэт старой Москвы, раскинувшийся вдоль линии горизонта. Или величественная архитектура Санкт-Петербурга, где мы с тобой находимся. Замечательно, когда живопись вызывает такие добрые чувства и размышления, которые вызвала у нас картина «Вид на Москву с Воробьевых гор» Ивана Айвазовского из коллекции Русского музея.
1: Погуляем еще пару дней по прекрасному Петербургу и в Москву, к родным берегам. Что-то снова захотелось полюбоваться видами Москвы с Воробьевых гор. Красиво там.
0: Свидание с шедевром.

0: Бывает так, что мы жалуемся на обстоятельства, объясняя их неблагоприятным стечением те неприятности, которые с нами случаются. Но ничего случайного с нами не происходит. Все имеет духовный смысл. Хочу поделиться с вами словами преподобного Иосифа Оптинского. «Как устроились обстоятельства, так и должно жить, потому что окружающие нас обстоятельства устрояются не просто случайно, как думают многие современные нам новомодные умники, а все делается с нами промыслом Божьим, непрестанно пекущимся о нашем душевном спасении».
1: «Хочу поделиться». Любимые цитаты на радио «Вера».

0: Радио для тех, кто хочет верить. Литературный навигатор.
1: Здравствуйте, у микрофона Анна Шапилева. Алексей Толстой в своих воспоминаниях рассказывает, как однажды пообещал знакомому издателю журнала небольшой рассказ. Дело оставалось за малым – сесть и написать его. Но когда Толстой приступил к работе, стало понятно, что маленьким рассказ не получится. И что это вообще будет не рассказ, а целая повесть, причем автобиографическая. Как признавался сам Толстой, перед ним будто раскрылось окно в далекое прошлое со всем его очарованием, нежной грустью и остротой восприятия. Так на свет появилось знакомое всем еще со школьной скамьи произведение «Детство Никиты». Повесть эту принято считать детской, но только перечитав ее, будучи взрослыми, становится в полной мере понятно, насколько она многогранна и глубока, как художественно красив и тонок ее литературный язык. Детство Никиты Алексея Толстого вызывает в душе ощущение давно забытого, безусловного счастья, когда радостно просто от того, что живешь, дышишь, общаешься с родными и близкими. В этом смысле, пожалуй, очень символично звучит первое черновое название, которое дал своему тексту автор. Повесть о многих превосходных вещах. Пушистый снег, морозные узоры на окнах, санки, рождественская елка, игрушки для нее мастерят всей семьей. Как часто мы попросту перестаем замечать подобные мелочи, а ведь они способны наполнить нашу жизнь радостью. Писатель мастерски это подчеркивает. Столь же тонко выделяет Алексей Толстой чистоту детской души, ее способность чутко воспринимать окружающий мир. Главный герой, мальчик Никита, самый обычный ребенок. Ему не очень нравится заниматься арифметикой с домашним учителем Аркадием Ивановичем. Куда охотнее он бегает во дворе с друзьями. И на маму порой сердится, особенно когда та не пускает гулять в мороз или заставляет тепло одеваться. Но в то же время в мальчике живет искреннее чувство любви ко всем и всему. В повести есть эпизод, когда Никита убегает гулять в пустынное осеннее поле.

0: Внезапное одиночество, когда кажется, будто во всем мире больше нет никого, пугает мальчика, и он молится. «Господи, дай, чтобы было все хорошо, чтобы мама любила, чтобы я слушался, чтобы вышло солнце, выросла трава». Кстати, природа – отдельный и тоже главный герой повести. Толстой словно рисует настоящее живописное полотно. Синий вечер, отражающийся в лужах, затянутых тонким льдом, или утренний дымок в густых чащах сада. Этой природой по-настоящему дышишь, как дышишь сдобным ароматом куличей, которые пекут в доме Никиты перед Пасхой. А в саму пасхальную ночь вместе с героем слышишь, как множество голосов поют «Христос воскресе из мертвых», светятся огоньки свечей, и всем сердцем веришь, что все плохое пройдет. Глава «Страстная неделя», в которой Алексей Толстой описывает Пасху глазами Никиты, небольшая, но, безусловно, одна из самых сильных в книге. Автор говорил, что за эту повесть готов отдать все свои предыдущие романы и пьесы. Писателю легко понять, возможность посмотреть на мир глазами ребенка поистине бесценна. Благодаря Алексею Толстому и его детству Никиты такая возможность всегда есть и у нас. С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шепелева. Держитесь правильного литературного курса.
1: «Литературный навигатор».

0: Радио «Вера». Часть речи.
1: Сергей Нилус. Отрывок из книги «Святыня под спудом». «Я говорю князю, что иное дело видение, а иное дело учение. История показывает нам многие опыты, что за чистоту жития и труды о Господе иные имели видения истинные и в то же время содержали неправое учение. Так написано в «Отечнике».
2: «Отечник» – то же, что и «Патерик». Так называются сборники избранных изречений святых подвижников, а также рассказов об их жизни. В отличие от житий, последовательно раскрывающих биографии святых, повествование «Отечников» содержит наиболее занимательные и поучительные эпизоды из их жизни. Впервые патерики появились в IV веке в Египте. Они включали в себя рассказы о христианских отшельниках, их притчи и афоризмы. Египетские патерики стали основой литературного жанра, который оказался чрезвычайно распространен и востребован в Византийской империи. На Руси отечники появились сразу же после принятия христианства. Причем наряду с переводными произведениями создавались оригинальные. Из отечественных патериков того времени наиболее известен Киево-Печерский, рассказывающий о монахах одноименной Лавры.

0: набережной Ангары в историческом центре Иркутска стоит храм нерукотворного образа Спасителя. Он был построен в 1710 году. Под старинными сводами служил первый иркутский епископ Иннокентий Кульчицкий, прославленный церковью в лике святых. Совершенный святителем подвиг просвещения северных народов был отображен на фасаде Спасского храма в начале XIX века. То, что эти уникальные росписи сохранились до наших дней – настоящее чудо. Ведь на протяжении столетий Спасская церковь не раз страдала от стихийных бедствий. Так, в 1861 году значительный урон ей причинило землетрясение, а еще через несколько лет – сильнейший пожар. Серьезная угроза нависла над храмом и в советское время. В середине 20 века власти всерьез рассуждали о сносе здания. Но благодаря энтузиастам в 1960 году церковь признали памятником архитектуры. А в 2006 ее вернули верующим. С тех пор в старейшем иркутском храме ежедневно совершаются богослужения.
1: Радио «Вера» в Иркутске можно слушать на частоте 88,5 FM.
2: В главном – единство, во второстепенном – свобода и во всем – любовь, говорят христиане. Программа «Клуб частных мнений» – это пространство свободных высказываний ради утверждения веры и обретения подлинной любви. По воскресеньям в нашей студии собираются священники, эксперты, интересующиеся, ищущие и размышляющие люди. Мнение каждого важно для нас. Слушайте программу «Клуб частных мнений» каждое воскресенье в 18:00 на радио «Вера».
3: Гений хирургии и лауреат Сталинской премии. Выдающийся флотоводец, не проигравший ни одного сражения. Создатель славянской азбуки и римский император. Что между ними общего? Сквозь века их объединяет одно – у них больше нет биографии. Их биографии – это уже жития. Жития святых. Страницы летописи. Программа о вечных героях. На радио «Вера».

0: Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан Демусчи. Всегда ли надо поступать согласно Писанию? Или иногда, если очень нужно, можно поступить по-своему? Ответить на этот вопрос помогает отрывок из 9 главы 1 послания апостола Павла к Коринфянам. Давайте его послушаем.
2: «Не весть ли, яко делающие священные от святилища едят?»
3: Разве не знаете, что священнодействующие питаются от святилища, что служащие жертвеннику берут долю от жертвенника? Так и Господь повелел проповедующим Евангелие жить от благовествования. Но я не пользовался ничем таковым и написал это не для того, чтобы так было для меня. Ибо для меня лучше умереть, нежели чтобы кто уничтожил похвалу мою. Ибо если я благовествую, то нечем мне хвалиться, потому что это необходимая обязанность моя, и горе мне, если не благовествую. Ибо если делаю это добровольно, то буду иметь награду, а если не добровольно, то исполняю только вверенное мне служение. За что же мне награда? За то, что, проповедуя Евангелие, благовествую о Христе безмездно, не пользуясь моей властью в благовествовании.
2: Вое же не творите ми по области моей в благовествовании.
1: Когда верующие рассуждают о том, как им поступить по воле Божией, они часто ищут в Священном Писании конкретных указаний, чтобы не нужно было ни о чем беспокоиться. Поступил по написанному, и все. В известном смысле это позволяет совести не работать, потому что для нее есть готовое решение, которое надо просто исполнить. Да и сомневаться не приходится, ведь решение освящено высшим авторитетом. И вот в отрывке из первого послания к Коринфянам, который мы услышали сегодня, апостол Павел говорит о возможности для священников и проповедников питаться от жертвенника или жить за счет проповеди. В первом случае речь идет о законе Моисеевом. Во втором апостол ссылается на Спасителя. Конечно, призыв питаться от жертвенника или жить за счет проповеди – это в первую очередь повеление людям, в жизни которых священник и проповедник участвовали. Они должны были почувствовать, что каждый созидательный труд достоин платы. Не мучаясь совестью, Павел в любой общине мог рассчитывать на финансовую поддержку, потому что ядром общин были иудеи, которые прекрасно знали все эти вещи. Однако, прямо называя возможность питаться за счет общины заповедью, он ею не пользуется и настаивает на возможности для себя проповедовать безвозмездно. В данном случае он связывает это с желанием не потерять свои похвалы перед Богом. Ведь если он будет благовествовать ради поддержки, отказ от проповеди станет для него потерей дохода и проблемой. Проповедуя безвозмездно, он надеется на похвалу не от людей, но от Бога. И все же, из более широкого контекста мы знаем, что дело было не только в этом. Судя по многим обмолвкам, кого-то в самой общине Коринфа смущало, что Павел может получать деньги за проповедь. И апостол решил не создавать этим смущения ни для одного человека. Повеление Божие было ясным, но духовная польза для общины, как видел ее Павел, была в другом, и он решил для себя действовать иначе. Однако можно ли сказать, что в этом он противоречил воле Божией и буквально нарушал закон? Думаю, нет. В Ветхом Завете бывали ситуации, когда пророки не брали с людей денег, чтобы не быть потом обвиненными в меркантильности. Например, пророк Самуил, беседуя с иудеями, призывает во свидетели Бога и говорит: «У кого взял я вола? У кого взял осла? Кого обидел?» И народу нечего было ответить, кроме того, как свидетельствовать, что они не имеют к нему никаких претензий. Кроме того, известно, как пророк Елисей отказался принять подарок за исцеление Неемана, чтобы чудо осталось делом бескорыстным и не походило на попытку заработать. Даже из этих примеров ясно, что Павел в своем отказе от поддержки со стороны коринфян вполне имел возможность опереться на добрые примеры пророков, которые были до него. Знали ли они закон? Естественно. Но заповедь в первую очередь была для помогающих, а не для тех, кто помощь принимал. Из всего видно, что апостол не нарушал заповедь, но и, зная ее, не пользовался своим положением, стремясь найти наиболее целесообразное решение для пользы ближнего. Подобным образом и каждый из нас должен помнить, что заповеди предлагают наиболее верные пути и ограждают от наиболее опасных. Но о том, как принести большую пользу и не нанести вреда, нам, с опорой на заповеди, нужно думать самим.
0: Апостольские чтения.

что истина?» Пилат ему сказал. И руку поднял высоко над головою. И говоря о том, слепец не знал, что истина пред ним, с поникшей головою. В томлении изменчивых путей, блуждая в темноте усталыми ногами, об истине тоскуем мы сильней, не зная, что она всегда, везде пред нами. Павел Булагин.

Радио «Вера». Светлое радио. Кто любит серебро, тот не насытится серебром. И кто любит богатство, тому нет пользы от того. Книга «Экклезиаста».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний солистки хора Веры Феофиловой о своем духовнике, архиепископе шанхайском Иоанне Максимовиче. 40-е годы 20 века. Я родилась в Китае. В нашей семье детей было четверо. В Шанхае мы не могли найти квартиру, даже комнату. Не пускали с детьми. И моему папе сказали, что можно обратиться к владыке Иоанну. Он поможет. И вот таким образом мы попали в приют, устроенный владыкой. Приют был назван во имя святителя Тихона Задонского. Жить вообще тогда было трудно. Трудно было и папе устроиться куда-нибудь. А в 1942 году мама скончалась. И мы остались насовсем в приюте. Там и выросли все. Там ходили в школу, а владыка всегда был к нам добр и внимателен, как хороший отец и настоятель. Владыка всегда старался дать всем образование, даже и высшее помог некоторым получить. Часть приюта он смог, договорившись с американским правительством, перевести в Сан-Франциско. И когда привез ребят туда, то купил дом, чтобы им было где жить. И пришли попечительницы и говорят: «Ребят, мы можем устроить на работу куда-нибудь». А владыка: «Нет, мои ребята должны еще учиться, и они будут учиться, а не работать». Все они вышли в профессора, в доктора и инженеры благодаря только его настойчивости. Вот так владыка относился к детям.
0: Голоса.

0: православие.
1: Здравствуйте, в эфире священник Антоний Борисов. Русская Православная Церковь до сих пор находится в стадии восстановления после крайне непростых для нее 70 лет коммунистической власти в нашей стране. Схожая по сложности история имеется у Болгарской Православной Церкви. В Болгарии хоть и не было столь жестоких гонений на веру, как в Советском Союзе, но и здесь последствия антирелигиозной пропаганды до сих пор видны. Выражаются они, эти последствия, в том, что на современном этапе многие болгары, считая себя православными, тем не менее, по большей части являются людьми нецерковными. Они редко посещают богослужения и еще реже участвуют в церковных таинствах. Даже на богослужениях главы церкви, патриарха болгарского, молящихся крайне немного. Чаще всего приход того или иного жителя Болгарии в храм обусловлен какими-то несчастьями, неприятностями, которые с ним приключились. Случилось подобное событие, человек идет просить Бога о помощи. В общем-то, картина привычная и для нашей страны. Но в Болгарии на протяжении столетий существует обычай, который местные православные христиане стремятся исполнить, если хотят, как они верят, чтобы молитва их была небом услышана. Обычай этот состоит в том, что желающий получить от Бога помощи православный болгарин берет на себя обет в течение какого-то времени исполнять обязанности церковного сторожа. Не в полной мере. Человек обещает приходить в храм раньше всех и отпирать церковные двери. Данному человеку вручаются ключи от церкви. И он в течение нескольких дней рано утром отпирает храмовые двери, зажигает лампадки, свечи. Делает все необходимое, чтобы подготовить церковь к началу утреннего богослужения. Отпирая двери, зажигая лампады и свечи, взявший на себя обет человек в это время молится Богу и просит его помочь в решении волнующего вопроса. Естественно, что подобный обет может исполнять человек, священнику знакомый. Бывали случаи, что данной традицией пользовались люди бессовестные, которые под предлогом благочестия просто обворовывали тот или иной храм, получив от него ключи. Кто-то может спросить, а что такого трудного в том, чтобы прийти в храм раньше других? В чем подвиг? Отвечать на этот вопрос нужно, зная особенности болгарского менталитета. Современные болгары, как и многие другие южане, люди неторопливые, живущие по принципу «один день – одно дело». Для них это действительно труд – понудить себя встать с утра пораньше и прийти в храм. Здесь еще нужно учесть и такую вещь. Каким бы маленьким ни был труд, но если он совершен во имя Бога, никогда он без ответа не останется. Господь потрудившегося ради него человека без своей помощи не оставит. С вами был священник Антоний Борисов. Сегодня я рассказывал о том, какой обет берут на себя православные болгары, желающие получить помощь от Бога.

0: Сегодня, 20 июля, церковь вспоминает преподобного Фому Малиина, преподобного Акакия Синайского, преподобную Ефросинию, княгиню Московскую, преподобных мучеников Епиктета Пресвитера и Остиона Монаха. Сегодня также праздник Влахернской иконы Божией Матери. Преподобный Фома жил в Византии в X веке. До принятия иночества был военачальником. Могучий и храбрый, он участвовал во многих сражениях, приносил победы своим соотечественникам, за что пользовался славой и уважением. Но, стремясь всем сердцем к Богу, Фома оставил мир, принял иноческий постриг и обошел многие обители на Афоне, получая наставления опытных монахов. После этого Фома удалился отшельником на гору Малея в восточной части Афона. Пребывая в полном одиночестве, святой боролся с невидимыми врагами с таким же мужеством, как раньше на войне с врагами Отечества. Жизнь и подвиги святого Фомы стали известны, к нему потянулись люди. Одним был нужен духовный совет, другим – исцеление от болезней. Фома помогал даже в таких случаях, когда, казалось, помочь невозможно. Святой возвращал зрение слепым, ставил на ноги хромых, исцелял тех, у кого помутился разум. После смерти преподобного чудеса продолжают совершаться по молитвам к нему. По словам преподобного Силуана Афонского, святые, живя на земле, научились любви Божией и перешли с ней в вечную жизнь в Царстве Небесном, где любовь возрастает и будет совершенная. Если здесь любовь не может забыть брата, тем более святые не забывают нас и молятся за нас. Прославляя преподобного Фому Малиина, мы просим его: святой преподобный Фома, моли Бога о нас.
1: Радио.

0: В послании апостола Иоанна есть такие слова: «Дети мои, станем любить не словом, но делом и истиною».
1: Давать звучать в эфире свидетельство об истине с большой буквы – самая главная и самая сокровенная миссия «Радио Вера».
0: Чтобы слово об истине звучало, нужно исполнить дело, позаботиться и о технической, материальной стороне производственного процесса.
1: Сегодня нам предстоит оплатить долг завещания радио в июне 2026 года в 12 городах, в том числе таких крупных, как Нижний Новгород, Псков и Самара.
0: Сумма, которую предстоит собрать – 1 миллион 425 тысяч рублей.
1: Вы можете осуществить пожертвование в мобильном приложении «Радио Вера» или на сайте radiovera.ru.
0: Поможем делом, чтобы в эфире звучало слово об истине.
1: С любовью и благодарностью, команда «Радио Вера».
2: Прообразы. Святые в литературе.
3: В истории есть немало примеров, когда сын приумножает добрую славу своего отца. Здравствуйте, с вами писатель Ольга Клюкина с программой «Прообразы. Святые в литературе». Сегодня мы говорим о благоверном князе Данииле Московском и романе Дмитрия Балашова «Младший сын». Место действия – Москва. Время действия – 13 век. Святой благоверный князь Даниил Московский был четвертым младшим сыном Александра Невского. Даниилу было всего 2 года, когда умер его отец. В историческом романе Дмитрия Балашова «Младший сын», где главным героем является Даниил Московский, повествование начинается с детских лет княжича.
4: Во Владимир отправлять мальчика не стали и учили дома в Переяславле, при Никитском монастыре, где Данилка учился чтению, церковному пению, счету и письму. Данилка отца совсем не помнил, но твердо знал, что тот был солнце земли русской, и этим очень гордился.
3: С детских лет в характере Даниила преобладали миролюбие, незлобливость и то, что называют хозяйственной жилкой.
4: Уважая ученость, Данила тянулся и к делам хозяйственным. Ему нравилось бывать в торгу, заходить в лавки, трогать оружие, посуду и ткани. Также внимательно обходил всегда Данила конюшни и мастерские.
3: По завещанию отца в удел Даниилу досталось небольшое, по тем временам, захудалое московское княжество, которое требовало хозяйской руки. Вот как в романе «Младший сын» представлена первая встреча 17-летнего Даниила с жителями Москвы.
4: Негустая толпа горожан выстроилась для встречи с хлебом-солью, которые поднес большой сивобородый дед. Даниил, принимая хлеб, улыбнулся и сказал: «Спасибо, дедушко». Как-то само прорвалось. Не подумал, от мальчишеских лет, а вышло хорошо. В толпе заулыбались, закивали князю. Для князя приготовили хоромы, но Данила даже и при беглом взгляде на всем увидел ветхость и запустение.
3: Уже скоро от прежнего запустения Москвы не останется и следа. В городе закипит строительство, оживится торговля, он станет красивым и многолюдным. Торговый и ремесленный люд из разоренных ордынцами русских городов будет стремиться обосноваться в Москве под защитой доброго князя Даниила Александровича. Миролюбивый Даниил не ввязывался в княжеские междоусобицы, не стремился захватить чужие земли и не участвовал в борьбе за великокняжеский престол. Он брал в руки оружие только для защиты своего московского княжества. Все свои силы Даниил Александрович направлял на созидание и мирное строительство, и за это народ его любил. Как и отец, князь Даниил Московский прожил недолгую жизнь, всего 42 года, и заповедал похоронить себя в Москве, в основанном им монастыре в честь преподобного Даниила Столпника. Князь-созидатель оставил о себе добрую память и богатое наследство. Вот что говорится в финале исторического романа Дмитрия Балашова «Младший сын» о завещании Даниила Московского.
4: Заботливо составленная духовная грамота перечисляла, чего и сколько следует жене, каждому из сыновей, на монастырь, на помин души, на бедных. Не забыты были ни кони, ни сосуды, ни шитье, ни оружие. Москву Даниил оставлял детям в нераздельное владение, заклиная их хранить мир и любовь.
3: Благоверный князь Даниил Московский – святой покровитель Москвы. Его мощи и ныне находятся в Свято-Даниловом монастыре в центре столицы. С вами была Ольга Клюкина. До новых встреч в авторской программе «Прообразы. Святые в литературе».
2: Прообразы. Святые в литературе.

Радио «Вера». Светлое радио. Мудрость Святой Горы. Мысли афонских монахов. Все добродетели взаимосвязаны, так же и с верой. И вера без дел, и дело без веры одинаково мертвы. Старец Иосиф Водопецкий.

0: Радио «Вера». Прочтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте! С вами Анастасия Андреева. Преподобный в Арсенофии Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. В Евангелии от Луки рассказывается история мытаря по имени Закхей. Приняв в свой дом Христа, он принес покаяние в грехах, причиненных ближним, и постарался искупить их. Как именно? «Если кого чем обидел, — говорит Закхей, — воздам вчетверо». Помимо этого, он обещает половину имения раздать нищим. Зачем? Возможно, дело в том, что не всем, кого мытарь обидел, он может возместить ущерб. Для кого-то это уже невозможно. И тут встает вопрос: что делать, если зло, которое ты причинил человеку, непоправимо? Как искупить такую вину? Один из героев повести Джордж Эллиот «Сцены из жизни духовенства» мистер Трайан посвящает жизнь поиску ответа на этот вопрос. В юности он толкнул на путь греха молодую женщину. Годы спустя повзрослевший и одумавшийся Трайан узнает о смерти Люси. Осознав сотворенное им зло, герой едва не впадает в отчаяние. Муки совести усугубляются осознанием. Да, сам Трайан может покаяться в своем грехе и грехе, на который толкнул Люси. Но разве он может покаяться за нее? Трайан всем сердцем обращается к Богу и находит покой в решении. Всю оставшуюся жизнь он посвятит Богу и людям. Помочь Люси уже не в его силах, но он сделает все, чтобы уберечь от гибели и греха других. Так герой находит ответ на вопрос, как искупить зло, причиненное ближнему. Он не может, как Закхей, возместить Люси вчетверо, но может послужить другим людям не половиной имения, а всей жизнью. Поступив так, мистер Трайан обретает покой.
0: Прочтение. Размышления о литературе.

0: Литература во всех ее видах не что иное, как тень доброй беседы. Роберт Льюис Стивенсон. Время читать. Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
1: Сегодня, 20 июля, слушайте фрагменты повести Алексея Николаевича Толстого «Детство Никиты» и фрагменты из писем святой мученицы великой княгини Елизаветы Федоровны Романовой. Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера. Изучаем прошлое, чтобы понять настоящее. Изучаем не для того, чтобы сожалеть, а чтобы не совершать ошибок в будущем.
2: Чему же учит нас история?
1: Какие знания и смыслы хранятся в глубине веков? Как разглядеть духовное начало в бесконечном круговороте истории? На эти и многие другие вопросы ищем ответы с доктором исторических наук, профессором Дмитрием Володихиным и его гостями. Программа «Исторический час». В воскресенье, 8 вечера, на радио «Вера».
3: Здравствуйте, с вами протоиерей Павел Великанов. Как вы думаете, что может отъявленных врагов, причем враждующих по очень важным, принципиальным причинам, объединить? Сегодня в храмах за богослужением читается отрывок из 16 главы Евангелия от Матфея, где мы увидим, что действительно такое объединение возможно, и поймем его причины.
4: И приступили фарисеи и саддукеи,
5: и, искушая его, просили показать им знамение с неба. Он же сказал им в ответ: «Вечером вы говорите, будет ведра, потому что небо красно, и поутру сегодня ненастье, потому что небо багрово». Лицемеры! Различать лицо неба вы умеете, а знамений времен не можете». Род лукавый и прелюбодейный знамение ищет, и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка. И, оставив их, отошел. Переправившись на другую сторону, ученики его забыли взять хлебов. Иисус сказал им: «Смотрите, берегитесь закваски фарисейской и саддукейской».
4: «Внемлите и блюдитесь от кваса фарисейской и саддукейской».
3: Вокруг чего вдруг объединяются, казавшиеся непримиримыми в своих идеологических противоречиях, фарисеи и саддукеи. Только не вокруг, а против кого? Очевидно, против Христа. Как это стало возможным? Ответ очень прост. Страх потерять власть вчерашних врагов делает объединенными в своем неприятии, радикальном отвержении всего, что говорит и делает Иисус Христос. Заметим, в своей нелюбви ко Христу они начинают выступать единым фронтом, пытаясь уловить его каждый со своей стороны, искушая, провоцируя, надеясь увлечь в заранее расставленную и, с их точки зрения, никак непреодолимую ловушку. Как пишет в своем толковании ученый-монах XII века Ефимий Зигабен, они желали видеть знамение с неба, то есть какое-либо чудо относительно солнца или луны или звезд, и искали этого, искушая, не для того, чтобы уверовать, а чтобы уловить как будто мага. Перед нами потрясающий пример требования чуда не для того, чтобы поверить, а напротив, чтобы еще больше утвердиться в правильности своего неверия. И как же тонко и точно Федор Михайлович Достоевский в «Легенде о великом инквизиторе» объясняет, почему Христос не поддался на провокацию чуда по требованию. «Ты не сошел с креста потому, что опять-таки не захотел поработить человека чудом и жаждал свободной веры», — а не чудесной? Хороший вопрос сегодня задает каждому из нас Евангелие. А на самом ли деле мы тоже хотим, как и сам Христос, свободной веры, а не чудесной? Не сквозит ли в наших молитвах, просьбах, ожиданиях от Бога постоянный запрос на то, чтобы Он сам неким чудесным способом вместо нас взял и разрешил все наши проблемы и неприятности?

0: радио для тех, кто хочет верить. Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Святой праведный Александр Вологодский.
1: Вологодский священник Александр Баданин возвращался домой после вечернего богослужения в Вознесенской церкви. В феврале 1891 года он был назначен туда настоятелем. На новое место отец Александр был переведен из самого большого в городе храма – Вологодского кафедрального собора. Приход и благотворители собора обеспечивали своих священников средствами, необходимыми для содержания семьи, а небольшая Воскресенская церковь постоянных прихожан и жертвователей не имела. Супруга батюшки сначала как могла подбадривала его, но когда однажды семье стало нечего есть, не выдержала. «Мы с тобой на этом приходе с голоду пропадем», — заплакала она. А дело было так. Получив в конце месяца от церковного старосты причитающиеся ему деньги, несколько медных пятаков, отец Александр, удрученный, шел домой. Этого не хватит и одному, а батюшке нужно было содержать большую семью. На пути отцу Александру попалась женщина, просящая милостыню. «А ведь ей-то еще хуже, чем мне», — тихо проговорил священник и вложил в протянутую руку все, что у него было. Поздним вечером, после молитвы, он сказал самому себе: «Но ведь для чего-то привел меня Господь на это место. Значит, есть на то Его святая воля, и надобно не роптать, а со смирением делать свое дело». И отец Александр стал усердно служить в почти пустом поначалу храме. Всей душой он предавался богослужению, и вскоре весть о столь усердном священнике облетела округу. Люди потянулись в храм, и, проникнувшись тем чувством, с которым отец Александр совершал службы, они приходили снова и снова. Народ искренне полюбил храм и батюшку, и вскоре в Вознесенской церкви образовался большой сплоченный приход, который смог обеспечить материальное благополучие семьи своего священника. Так, по милости Господа, совершились сразу два благих дела. Трудами священника образовалась церковная община, а трудами этой общины был избавлен от полуголодного прозябания священник. Промысл Божий не сразу человеку открывается, но всегда он мудр и исполнен любви, говорил священник Александр Баданин, прославленный Вологодской епархией в лике святых.
0: Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Святой праведный Александр Вологодский.

Былые радости, как ныне я вас далеких назову. Напев родимый на чужбине, в лесу чуть слышное ау, приток в окно струи воздушной, веселый возглас в тишине, во тьме и грустно, и радушно огни, мигающие мне. Алексей Жемчужников.

Радио «Вера». Светлое радио. Святые слова молитв, даже рассеянно повторяемых, тонкими штрихами покрывают нашу память, ум, сердце и производят над нами благую работу. Священник Александр Ельчининов.

0: Вы слушаете радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из письма святителя Феофана Затворника к семье Бурачковых. 20 июля 1879 года. «Ревность в деле Божьем, если она иногда ослабевает, не забывайте подогревать, ибо она корень жизни. Чем подогревать? То страхом, ныне-завтра смерть, а за нею отчет во всякой минуте, то упованием Божие наследие, то любовью к Отцу Своему Небесному, готовую скорее умереть, нежели допустить что-либо неисправимое пред лицом Его, всевидящего и все содержащего. Очень много способствует к подогреванию ревности, если держать в уме, что делу Божьему только ныне положено начало. Уж так у нас завелось, что когда начинаем что, много ревности имеем к начатому, а когда побудем в деле довольно, ревность слабеет. Так вот и придумали старцы, чтоб желающий ревность свою сохранить в силе, всякое утро поставлял себя в сознании, что он только начал дело Божье, а прежде ничего в этом роде не делал. Когда установится такое помышление, тогда и гордость или самомнение не будут иметь опоры и начнут испаряться. Гордость — многоглавый змий и имеет такие оттенки, что не различить от безгрешных. Молиться подобает, чтоб Господь очи дал узреть. И желайте с силою искренности. Успех духовный, безусловно, зависит от погашения гордости и укоренения и смирения. Всех вам благ от Господа желаю. Ваш богомолец, епископ Феофан.
0: Голоса времени.

0: Светлое радио. Голоса и гласы. О чем поют в храме?
1: Здравствуйте! С вами Алена Рыпова, певчая храма всех святых в земле русской просиявших в подмосковном поселке Софрино. Однажды мне было грустно. Так бывает, навалилось все проблемы со всех сторон. Я подошла к своему старшему сыну и говорю ему: «Ваня, помолись за меня, родной». «Господи, помилуй», — весело сказал Иван и перекрестился. Я даже немного обиделась, слишком уж кратко помолился. А он увидел мое смятение и говорит: «Мама, да это же самая главная молитва». Молитва «Господи, помилуй» встречается почти во всех православных богослужениях. Часть службы, когда хор поет «Господи, помилуй», называется «Ектения». Во время ектении священник или диакон возглашают молитвы, прошения, а хор подхватывает следом «Господи, помилуй». Иногда троекратное «Господи, помилуй» или «Подай, Господи». Само слово «ектения» греческое. В переводе оно означает «протяжное моление». Ектении бывают четырех видов – «великое», «малое», «сугубое» и «просительное». Во время Великой Ектении, тайно молясь в алтаре, священник просит Бога о самых главных духовных благах, о земном благоденствии, о даровании милости молящимся. Иногда эту Ектению называют «мирной», потому что начинается она словами священника или диакона «миром Господу помолимся», то есть «помолимся с мирным духом». Малая Ектения – это короткий вариант Великой. Она начинается словами «снова и снова с мирным духом Господу помолимся» или по-церковнославянски «паки и паки миром Господу помолимся». Давайте послушаем ее в исполнении сестер Орского Иверского женского монастыря.
2: «Паки и паки миром Господу помолимся».
3: «Господи, помилуй».
2: «Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Бог».

пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе.

0: Во время просительной ектении хор отвечает «Подай, Господи». Во время сугубой, то есть усиленной ектении, хор отвечает троекратным «Господи, помилуй». За многовековую историю православных богослужений сложились и музыкальные традиции исполнения ектении. Чаще всего ее именуют по месту появления – московская ектения, киевская, дивеевская. Бывают сложные и простые музыкальные варианты, много авторских. Но в церкви сложилась традиция, что мелодия ектении не должна быть сложной, иначе она будет отвлекать от главного – молитвы. Мне, как и другим певчим церковного хора, трудно молиться во время службы. Богослужебные песнопения разные, бывают и сложные. Нужно быть внимательной к нотам, не отстать, не сбиться, ровно вести свою партию. Но именно во время ектении молиться оказалось проще всего. Собираюсь с мыслями, про себя вспоминаю имена родных и прошу от всего сердца. Самое время. А молитву сына Ивана Бог действительно услышал и послал мне новую интересную работу. Предлагаю еще раз послушать малую ектенью в исполнении сестер Орского, Иверского, женского монастыря.
1: Паки, паки, миром Господу помолимся.
2: Господи, помилуй.
1: Заступи, спаси, помилуй, сохрани.

пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе.

голоса и гласы. О чем поют в храме? Радио «Вера».

0: Светлые истории на радио «Вера».
1: Здравствуйте, я Кира Лаврентьева. Приглашаю вас сегодня в 18:00 услышать новый выпуск нашего цикла «Светлые истории». В этих программах мы, ведущие радио «Вера» и наши гости, собираемся вместе в студии и делимся своими историями. О сомнениях, о радости, о вере и о любви. Очень лично, очень искренне и очень тепло. А вы эти истории можете не только слушать, но и смотреть на сайте radiovera.ru и в группе «Радио «Вера» во ВКонтакте». Сегодня мы вместе с протоиереем Александром Дьяченко будем делиться интересными историями из жизни священников. Слушайте, смотрите, будьте с нами.
0: Светлые истории на радио «Вера». Каждый понедельник в 18:00.
2: Зачем нужно поститься?
3: А кто такой Бог? И где живут ангелы?
2: А сколько нобелевских лауреатов верили в Бога?
3: А что?
2: А кто?
3: А где?
2: А почему?
4: Так, так, так, стоп. Ну что, Алтай, ответим? Друзья мои, приходите к нам в гости на чай с вареньем. Приходите всей семьей, посидим, побеседуем. Вот все и узнаете у нас в программе
5: «Вопросы Веры и Фомы». Каждую субботу
3: в 9:30
5: на радио «Вера».
4: А еще все наши выпуски можно бесплатно прослушать и скачать на сайте veraifoma.ru.

0: Мама, иди сюда. Посмотри, какая картина. Называется «Друзья».
1: Да, занятная работа. Раньше не замечала ее здесь, в Пермской художественной галерее.
0: На картине мальчик и собака сидят рядом. Песик весь черный, только лапы белые, как будто носочки надеты. Он поднял вверх одно ухо, словно прислушивается к хозяину. А мальчик смотрит на своего питомца с нежностью и руку положил ему на спину. Я очень хотела бы вот так же.
1: Лена, ты опять за свое? Даже здесь, в музее, пытаешься выпросить у меня разрешение завести собаку.
0: Я вовсе ничего не просила. Просто мне картина понравилась. Интересно, кто ее автор?
1: Вот тут написано «Евгений Широков». Но я ничего про этого художника не знаю.
0: Эх, жалко.
2: Вы так вздохнули, милая барышня, что мне сердце защемило. Я мог бы рассказать немного про автора картины «Друзья», если, конечно, ваша мама позволит.
1: Я буду только рада. Самой хочется узнать побольше. Широков наш современник?
2: Да, картина написана в 1979 году. Художнику в то время исполнилось 48 лет.
1: А откуда он родом?
2: Из Челябинска. Но большую часть своей жизни он прожил здесь, в Перми. Преподавал в Институте культуры и даже имеет звание почетного гражданина Пермской области.
0: А мальчик на картине сын художника?
2: Нет, у Евгения Николаевича и его супруги Надежды Ивановны не было детей. Но в этой работе, в общем-то, неважно, кто был прототипом героя. Художник изобразил не конкретную личность, а явление – дружбу человека и собаки.
1: А мне кажется, что человек должен дружить с человеком. Но это труд – уступать друг другу, прощать обиды, поддерживать в невзгодах. Куда легче поладить с животным, которое от тебя зависит.
2: Вы очень правильно сказали, что в дружбе важно умение отдавать. И заводя собаку, ты жертвуешь многим. Во-первых, временем, поскольку с ней нужно гулять два раза в день. Во-вторых, кормление и лечение домашнего питомца – это затратная статья бюджета. Но главное, ты даришь частичку своей души. А это не только радость, но и боль.
0: Боль? Но почему?
2: А любая привязанность – это всегда беззащитность перед потерей. И нужно иметь мужество, чтобы любить существо, которому всей жизни отмерено 10-15 лет. Конечно, когда заводишь собаку в первый раз, ты об этом не думаешь. Но пройдя с лохматым другом весь его путь и пережив расставание, получаешь урок. Учишься смиряться, отпускать, испытывать не тоску, но благодарность за то тепло, что получил.
1: Мне кажется, мальчик на картине «Друзья» понимает то, о чем вы говорите. Он так печально смотрит на свою собаку. Она лежит грустная, как будто у нее что-то болит.
2: Вполне возможно, что пес занемог, и юный хозяин сострадает ему. А может быть, и наоборот. У мальчика неприятности, и собака разделяет его настроение. Так или иначе, эти два божьих создания объединяют сердечная привязанность. И она сильнее напастей. Евгений Широков смог это показать, но взгляните. Герои картины «Друзья» сидят в сумерках, но фигуру человека окружает свет. Это свет любви.
1: Свет любви. Может быть, и правда стоит взять в дом щенка.
0: Мамочка, спасибо тебе.
3: Картину Евгения Широкова «Друзья» можно увидеть в Пермской государственной художественной галерее.
4: «Краски России».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает священник Стахий Колотвин.
1: Довольно часто мы слышим слова «на все воля Божья». Люди говорят так, когда узнают, что кто-то умер или заболел, или если у кого-то сгорел дом, или случилось еще что-то неприятное. Сказать такое всегда легче, чем оказать ближнему в тяжелой ситуации реальную помощь. Хочу поделиться с вами наставлением святителя Иоанна Златоуста. «Если ты, предавшись сну и лености, не будешь стараться о добрых делах, а станешь только ссылаться на волю Божию, у тебя никогда не будет ничего доброго. Бог, как я сказал, никогда никого не ведет к себе силой и принуждением. Нет, Он всем хочет спастись, но никого не принуждает, как и Павел говорит, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Как же не все спасаются, если Он всем хочет спастись? Это от того, что не всех воля следует за Его волей, а Он никого не принуждает».
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Литературный навигатор.
1: Здравствуйте! У микрофона Анна Шапилева. Есть в православии удивительная традиция, своего рода духовный феномен – старчество. Возникло оно в монастырях. Старцами там называли подвижников, опытных наставников, к которым монахи обращались за духовным руководством. Часто слава о старцах выходила далеко за пределы монастырских стен, и в обители начинали стекаться самые разные люди, чтобы услышать мудрые советы и наставления, слова утешения и ободрения, найти выход из жизненных затруднений, а главное, через общение со старцем приблизиться к Богу. Традиция эта появилась еще в древности и жива до сих пор. У всех на слуху, к примеру, имена оптинских старцев, преподобных Варсонофия, Амвросия, Нектария и других, архимандрита Иоанна Крестьянкина, афонских подвижников, преподобного Паисия Святогорца, Порфирия Ковсоколевита. И пусть многие из тех старцев, к которым съезжались люди, уже отошли ко Господу, мы в любой момент можем обратиться к ним за советом и услышать их мудрые наставления. Достаточно взять в руки книгу «За помощью к старцам», под обложкой которой собраны мысли, высказывания, поучения и молитвы самых известных духовных наставников. О добре и милосердии, смирении и Божьем промысле, преодолении печали и обретении радости говорят с нами преподобный Силуан Афонский, праведный Алексей Мечев, святитель Игнатий Брянчанинов, святой праведный Иоанн Кронштадтский, святитель Николай Сербский и многие другие святые и подвижники благочестия от первых веков христианства и до наших дней. Сборник можно открывать наугад. На каждой его странице мы найдем настоящую сокровищницу духовной мудрости и ответы на самые важные вопросы. Например, как поступить, если кто-то причинил тебе зло? Как часто хочется ответить обидчику его же монетой? От этого шага предостерегает нас Пимен Великий. Злоба никогда не уничтожит злобы. Если кто тебе сделал зло, сделай ему добро, и твое добро победит его злобу, говорит святой. Порфирий Ковсоколевит дает универсальную и действенную формулу, как справиться с любыми жизненными проблемами. Нет трудностей, которые не имели бы решения во Христе. «Предайся Христу, и Он найдет тебе решение», – заверяет афонский старец. Другой известный святогорский подвижник, монах Симеон Афонский, говоря о милосердии и любви к ближнему, подчеркивает, что добро всегда воздается за добро. «К тому, кто все отдает, все приходит», – говорит он. Ищущим счастье мудрый совет дает Нектарий Игинский. Поиск счастья в чужих странах, богатстве и славе он называет заблуждением. Счастье находится в нас самих. И блажен тот, кто понял это. Счастье – это чистое сердце, потому что такое сердце становится престолом Божьим. Таково мнение святителя. Как жить? На этот вопрос, который волнует, пожалуй, всех, дает простой, краткий и исчерпывающий ответ преподобный Амвросий Оптинский. Жить проще – лучше.

0: лучше всего. Не мучь себя, обдумывая, как и что сделать. Молись Богу, Господь все устроит, наставляет старец. В мудрых советах на страницах книги «За помощью к старцам» не только духовная глубина, но и простое человеческое тепло, доброта и любовь. И от искренних слов старцев, которые, кажется, обращены лично к каждому из нас, залечиваются душевные раны и ближе становится Бог. С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шепелева. Держитесь правильного литературного курса.
1: Литературный

0: Город Миасс расположен на северо-западе Челябинской области. Он стоит среди восточных отрогов Уральского хребта в долине реки Миасс. Во второй половине 18 века русские первопроходцы обнаружили здесь богатые залежи меди. В 1773 году тульский купец Ларион Лугинин основал на месторождении медеплавильный завод, который стал градообразующим. При производстве построили храм, сначала деревянный, а в 1806 году – каменный. Церковь освятили во имя первоверховных апостолов Петра и Павла, завод стали называть Петропавловским. К первой половине XIX века производство меди сократилось, и предприятие закрыли. В то же самое время горный инженер Евграф Мечников нашел близ города золотую руду. И вскоре Миасс стал одним из главных центров золотодобычи в Российской империи. Богатые промышленники не жалели денег на строительство храмов. К началу 20 века город украшали 24 православных церкви. Почти все они были уничтожены после революции 1917 года. В советское время действующим оставался лишь Свято-Троицкий храм на городском кладбище. Он стал той лампадой, которая пронесла для горожан сквозь годы огонек веры. В конце 20 века этот свет был приумножен. Сегодня в Миассе 9 церквей.
1: Радио «Вера» в Миассе можно слушать на частоте 102.2 FM.
2: Программа «Светлый вечер». Говорим не о событиях, а о смыслах и людях. Каждый день с 19 часов.
1: Сегодня в 7 вечера у нас в гостях сотрудник издательского совета Русской Православной Церкви, священник Захарий Савельев. Поговорим о книжной культуре сегодня, о том, как можно заинтересовывать молодых людей чтением, а также о книжном фестивале «Пространство слова». А в 8 вечера на этой неделе будем говорить о главных отличиях православия от других религиозных традиций. Сегодня у нас в гостях доцент Московской духовной академии священник Антоний Борисов. И разговор пойдет об особенностях православия по сравнению с иными христианскими конфессиями.
2: Светлый вечер на Светлом радио.
3: Мнения могут быть разными, правильными или неправильными, объективными или субъективными, радикальными и противоположными. Сколько людей, столько и мнений. В программе «Частное мнение» люди высказывают свою точку зрения на вопросы, не оставляющие нас равнодушными. «Частное мнение», с которым можно и согласиться. Ежедневно по утрам на радио «Вера».
2: Ларец слов.
4: Все смолкли, слушают баяна. Произносишь эти слова и тут же переносишься в чудесный мир поэмы Пушкина «Руслан и Людмила». Баян в произведениях Пушкина – эпический сказитель, выразитель народной мудрости. Впрочем, это авторская трактовка великого русского поэта. О том, кто такой баян и какова его связь с церковнославянским словом «обование» – наша сегодняшняя программа. В эфире программа «Ларец слов» и ее ведущий священник Антоний Борисов. Сегодня в нашем ларце церковнославянских слов и выражений оказалось слово «обование». Это церковнославянское слово является предком известного всем русского понятия «обаяние». Говоря «обаяние», «обаятельный», мы стремимся подчеркнуть, что тот или иной человек приятен в общении, вызывает светлые эмоции. Однако первоначально обаяние-обование означало нечто иное, а именно колдовство, ворожбу. В болгарском и сербском «баить» значит «колдовать». Церковнославянское слово «обование» имеет один тонкий смысловой оттенок. Под «обованием» подчас понимается не просто магическое действие, а скорее искусная речь, пленение словом. Совсем как у Пушкина. Когда говорит баян, все замолкают и поддаются волшебству его слов. Кстати, баян и обование – слова однокоренные. Обование имеет непосредственное отношение к еще одному сказочному персонажу – коту-баюну и всеми любимой колыбельной «баю-баюшки-баю». В понимании наших предков целью обования часто являлось усыпление человека, поэтому указание на сон имеется в именовании кота-баюна и в главных словах самой популярной русской колыбельной. Итак, запомним, что церковнославянское слово «обование» переводится на русский язык как «колдовство», «ворожба». Глагол «обовать» переводится как «ворожить», «усыплять».
2: Ларец слов.

0: Радио «Вера». Небесная заступница. Ченстаховская икона Богородицы в судьбах России.
1: Ченстаховский образ Божией Матери относится к иконописному типу «Одигитрия», что в переводе с греческого означает «путеводительница». Пречистая Дева на изображении держит младенца на коленях и указывает на него, как на истинный путь спасения. В левой руке у Иисуса находится Евангелие, правой он благословляет молящихся. По преданию, ченстаховский образ написал евангелист Лука еще при жизни Богородицы. В 4 столетии равноапостольная Елена перевезла святыню из Иерусалима в Константинополь. Спустя 6 веков византийский император Василий II благословил древние иконы на брак свою сестру, царевну Анну. Она вышла замуж за великого князя Владимира, крестителя Руси, и увезла реликвию в Киев. В 13 столетии древний образ получил в наследство сын киевского князя Даниила Лев. Ему в удел досталось Галицко-Волынское княжество на западе Киевской Руси. Там, в замке города Белс, он и поместил икону, написанную апостолом Лукой. В 14 веке эти земли захватили поляки, а в 1382 году Белский замок осадили кочевники-татары. Польский князь Владислав молился Богородице, чтобы она защитила город. Он вынес образ Царицы Небесной за крепостную стену. И произошло чудо. Захватчиков накрыла непроглядная мгла, и они отступили. После этого Божия Матерь явилась Владиславу во сне и повелела перенести свой чудотворный образ в город Ченстахов, что на юге Польши. Там, на Ясной горе, князь основал католический монастырь в честь Павла Фивейского, первого христианского отшельника. Насельники этой обители на многие века стали хранителями иконы, которая получила название Ченстаховская. В монастыре на Ясной горе святыня находится и поныне. В 1430 году монастырь захватили и разграбили гуситы – протестанты, восставшие с оружием в руках против католической церкви. Они не почитали святых икон. Во время штурма один из повстанцев рассек ченстаховскую реликвию саблей. След от этого удара до сих пор остался на святом лике. В 1813 году через Ченстахов проходил путь русской армии, оттеснявшей войска Наполеона вглубь Европы. Монахи вышли навстречу победителям и подарили список чудотворной иконы Божией Матери. По велению императора Александра I этот образ поместили в Казанском соборе Санкт-Петербурга. С тех пор почитание ченстаховской иконы распространилось в России. Список, доставленный из Польши, бесследно исчез после революции 1917 года. Но в храмах и домашних киотах сохранилось множество других копий древней святыни.
0: Небесная заступница. Ченстаховская икона Богородицы в судьбах России.

Господь во всем. Господь везде. Не только в ласковой звезде, не только в сладостных цветах, не только в радостных мечтах, но и во мраке нищеты, в слепом испуге суеты, во всем, что больно и темно, что на страдания нам дано. Владимир Полей.

Радио «Вера». Светлое радио. Дом и имение – наследство от родителей, а разумная жена – от Господа. Книга притчи Соломоновых.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний великой княжны Ольги Николаевны, дочери императора Николая I, о брате, будущем императоре Александре II. 1839 год. Я должна рассказать немного о Саше и его поездке по Германии. В Карлсруе была принцесса, подходившая ему по возрасту, которая могла бы стать его невестой. Она сидела за столом рядом с ним, и ему представили возможность разговаривать с ней долго и подробно, пока Саша, совершенно обескураженный, не отказался от этого разговора. Весной уже в Берлине он пережил подобное же разочарование с принцессой Мекленбург-Стрелицкой. Один из свиты, кажется, Борятинский, заметил: «Есть еще одна молодая принцесса в Дармштадте, которую мы забыли посмотреть». «Нет, благодарю», — ответил Саша, — «с меня довольно. Все они скучные и безвкусные». И все же он поехал туда. Провидению было это угодно. Старый герцог принял его, окруженный сыновьями и невестками. В кортеже совершенно безучастно следовала и девушка с длинными детскими локонами. Отец взял ее за руку, чтобы познакомить с Сашей. Настолько мало она рассчитывала на то, что будет замечена. Это была наша дорогая Мари, которая потом стала супругой Саши. Уже первое слово, сказанное ему, заставило его насторожиться. Она не была бездушной куклой, как другие, не жеманилась и не хотела нравиться. Вместо тех 2 часов, которые были намечены, он пробыл 2 дня в доме ее отца. Никто до сих пор ничего не слыхал об этой принцессе, выросшей очень замкнуто. Она была очень серьезна по натуре, очень проста в своих привычках, добра, религиозна. Можно себе представить, какое волнение вызвало в Дармштадте, да и во всей Германии, известие, что внимание Саши остановилось на девушке, о существовании которой до сих пор никто ничего не знал. Неужели он в самом деле станет ее женихом? И не было ли это похоже на то, что выбор наследника русского престола пал на Золушку?

0: «Научные факты» и «Книга книг». Где находится вершина Синай, на которой Моисей получил от Бога скрижали с заповедями? На этот вопрос большинство людей ответит решительно и однозначно. Знаменитая гора, описанная в библейской книге «Исход», расположена в Египте, на юге Синайского полуострова. Ежедневно со всего света к ней тянутся вереницы паломников, чтобы подняться по пути древнего пророка на самый верх и встретить восход на высоте 2285 метров над уровнем моря. Однако в 2001 году в свет вышла книга итальянского археолога Эммануэля Анати, которая пошатнула привычное представление о местонахождении библейской горы. Профессор Анати, 20 лет посвятивший раскопкам на Святой Земле, заявил в своей научной работе, будто вершина Моисея — это вовсе не египетский Синай, а гора Хар-Карком, что стоит на юго-западе пустыни Негев в Израиле.
1: Во время археологической экспедиции в районе горы Хар-Карком были обнаружены многочисленные доказательства существования здесь стоянки древних кочевников. Часть этих находок может иметь отношение к библейским событиям. Так, из 40 тысяч наскальных рисунков в некоторых можно увидеть символические изображения событий исхода. А высеченный на скале прямоугольник, разделенный на 10 ячеек, вполне можно принять за схематическое изображение скрижали с заповедями. Локализация рисунков наглядно демонстрирует, что эта гора считалась священной. Большинство людей устраивались у ее подножия, и лишь единицам позволялось восходить на ее вершину для совершения религиозных ритуалов. Это полностью соответствует информации из книги «Исход», что на Синай простому человеку было запрещено подниматься под страхом смерти.
0: Еврейская традиция полностью утратила сведения о местонахождении горы Бога Откровения, поэтому любые заявления о ней могут звучать только как предположения. Вершина, которую все привыкли именовать Синаем, здесь едва ли имеет преимущество. Этот пик на арабском языке, носящий название Джабаль-Муса, то есть гора Моисея, был отождествлен с топонимом из Священного Писания лишь в IV веке по Рождестве Христовом. Предложил это тождество историк Евсевий Кесарийский, и оно тут же получило отклик христианского сообщества. В монастырь Святой Екатерины, основанный у подножия горы, потянулись многочисленные пилигримы. Один из насельников этой обители высек в скалах лестницу для удобного восхождения к вершине. Ту самую, которой пользуются путешественники и поныне. Но как ни старались ученые найти археологические доказательства истинности египетского Синая, сделать это им не удалось. И тогда стали звучать предположения, что вершина, на которой пророк Моисей получил от Бога 10 заповедей, находится где-то в ином месте. В своих изысканиях археологи и историки переносили гору Богооткровения с юга на север Синайского полуострова. Однако сделать однозначный вывод всякий раз не позволяла скудная доказательная база. Открытие итальянского археолога Эммануэля Анати выглядело убедительней именно благодаря многочисленным материальным подтверждениям того факта, что у основания горы Хар-Карком в израильской пустыне Негев находилась многочисленная стоянка кочевников, практиковавших религиозные жертвоприношения.
1: Среди найденных артефактов хочется особо выделить примитивный жертвенник, сложенный из необработанных камней в два параллельных ряда, что, несомненно, вызывает ассоциации с библейским текстом книги «Исход». «Если будешь делать мне жертвенник из камней, то не сооружай его из тесаных, ибо как скоро наложишь на них тесло свое, то осквернишь их».
0: Однако лабораторное исследование показало, что все найденные артефакты датируются не вторым тысячелетием до нашей эры, когда, согласно библейской хронологии, иудеи совершали исход из Египта, а третьим. Профессор Анати попытался объяснить это несовпадение, сделав смелое заявление, что ветхозаветные события происходили на 1000 лет раньше. Некоторые коллеги сочли возможным с ним согласиться, однако большинство отказались всерьез воспринимать перенесение даты библейского исхода, поставив тем самым под сомнение и археологическое открытие нового Синая. Между тем, жизнь идет своим чередом. Пока ученые не пришли к единому мнению, где находится подлинная гора Бога Откровения, паломники продолжают подниматься по крутой каменистой тропе к вершине Синая, каждый день совершая маленький подвиг во славу Создателя, подарившего миру 10 бессмертных заповедей.

0: Персона. От латинского «персона». Портрет, написанный в технике иконы. Совместно с телеканалом «Спас» мы собираем портреты наших современников через разговор о главном – о вере, надежде, терпении, прощении и любви. Авторский телепроект Владимира Легойды «Персона». Каждую среду в 18:00 на радио «Вера».
1: Чтобы понять Россию, надо понять Лавру. А чтобы вникнуть в Лавру, должно внимательным взором смотреться в основателя ее, признанным святым и при жизни, чудного старца, святого Сергия. Так еще в начале 20 века писал известный богослов, священник Павел Флоренский. Троицу Сергиеву Лавру и сегодня называют духовным центром России. Здесь одновременно исходятся и отсюда расходятся лучи русской государственности, духовности, церковности и монашеского опыта. Основатель Лавры, преподобный Сергий Радонежский, стал значимой фигурой в истории нашей страны. По воскресеньям в 19 часов вместе с экспертами в студии вглядываемся в историю Троицы Сергиевой Лавры, а через нее в историю и современность России. Важные события, великие люди, шедевры искусства, духовные столпы – все то, что составляет основу нашей культуры, становится темами бесед. Слушайте программу «Лавра» каждое воскресенье в 7 вечера на радио «Вера».

0: Радио «Вера». Житие святых. Страницы летописи. Гонения на христиан, воздвигнутые римским императором Диоклетианом в конце 3-го, начале 4-го века, по своей жестокости превзошли все предыдущие репрессии против верующих во Христа. По всей империи горели церкви, опустошались дома, сотни людей подвергались казням. Албан, доблестный воин императорского войска, недоумевал, чем вызваны столь грозные кары. Сам он исправно приносил жертву Юпитеру, был на хорошем счету у начальства и мало знал о христианах. Но был убежден, что никакие причины не могут оправдать убийство женщин, стариков и детей. Албан ни с кем не делился своими убеждениями и надеялся, что политические страсти обойдут его стороной. Но однажды, возвращаясь со службы, он увидел на ступенях своего дома изможденного старика. Воин жил на окраине Веруламия, городка, расположенного неподалеку от Лондиния, или, говоря современным языком, Лондона. В маленьком предместье все друг друга знали, а этот человек был чужаком. Странник вздрогнул, увидев перед собой воина в имперской форме, но остался сидеть на месте.
1: «Я вижу, ты устал, путник. Войди под крышу дома, на ступенях которого ты сидишь, и прими ужин и ночлег».
0: Незнакомец тяжело поднялся и, не говоря ни слова, последовал за хозяином. Албан отвел гостю лучшую комнату, согрел воды, чтобы тот умылся, накрыл на стол. Немного поев, странник встал и поклонился.
2: «Благодарю тебя, добрый человек. Пусть благословит тебя милосердный Господь. Я думал, что приму в твоем доме смерть, а нашел здесь покой и отдых. Сейчас, когда силы вернулись ко мне, я должен уйти. Я христианский священник, и мое присутствие навлечет на тебя беду».
1: «Честь воина не позволит мне отпустить в ночь пожилого человека. А если тебе грозит опасность, я разделю ее с тобой, и она станет вдвое меньше».
0: Священник остался. Он провел у Албана и следующий день, и еще несколько. Время протекало в беседах. Из них воин узнал о Боге, который стал человеком, принял смерть и победил ее. Рассказы о Христе, милосердном и любящем, были так не похожи на религиозные верования римлян. Не похожим на других людей оказался и странник, открывший хозяину новый мир. Когда священник молился вслух, сердце Албана откликалось незнакомой доселе радостью, и вся предыдущая жизнь казалась ему мороком, который вот-вот развеется. Однажды ночью в дверь постучали. «Именем императора откройте!» Властный окрик не оставлял сомнения, что гостя пришли арестовывать. Священник спал в дальней комнате. Будучи глуховат по старости, он не слышал визитеров. Албан решительно набросил на себя плащ своего гостя и открыл дверь. Правитель Веруламия хорошо знал Албана и был разгневан, когда конвоиры привели его вместо христианского священника. Брызжа слюной, он выкрикивал ругательства, угрожал казнить воина за обман и укрывательство христианина. Когда поток брани иссяк, арестованный спокойно возразил:
1: «Ты ищешь пролить христианскую кровь? Так что тебе за дело? Как зовут стоящего перед тобой и какого он рода? Я верую во Христа и готов умереть за Него. И здесь нет никакого обмана».
0: Албана немедленно казнили на вершине городского холма. Он принял таинство крещения, пролитой за Христа кровью. Британский город, в котором проживал мученик, сегодня носит его имя – Сент-Олбанс. Жития святых. Страницы летописи.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Цитата дня. Как монету исследуют по звуку металла, по начертаниям и различают истинную от фальшивой, так и мы должны поступать при познавании в каждом своем деле Божьей воли.
1: Это строки святителя Иоанна Тобольского из напечатанной в 1714 году книги «Илиотропион», то есть «Подсолнечник», представляющий сообразование человеческой воли с божественной. «Илиотропион» — греческое название подсолнуха, буквально означает «поворачивающийся к солнцу». Образ подсолнуха в названии сводит все мысли книги в единый посыл. Так же, как растение поворачивается вслед за светилом, человек должен обращать свою волю к воле Божьей и с нею соизмерять свои намерения.
0: Цитата дня.

0: Прочтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте, с вами Анастасия Андреева. Преподобный Варсонофий Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. Употребляя слово «бездушный», что мы чаще всего имеем в виду? Свойства характера, такие как холодность, жестокость, черствость. Василий Андреевич Жуковский в поэме «Ундина», в вольном переводе поэмы немецкого поэта Фуке, изображает существо, которое является бездушным в самом прямом смысле слова. Ундина, дочь морского царя, лишена великого сокровища – души. Героиня не зла, не жестока. Напротив, она мила, непосредственно, шаловлива, весела. Но она бездушна. Обрести душу, прикоснуться к глубине, к вечности, Ундина может лишь через союз любви с человеком. Став женой рыцаря Гульбранда, героиня получает душу. Что же в ней меняется? До свадьбы героиня непостоянна, стихийна, ее чувства переменчивы, как морская пена. Она смеется над всем, но после венчания Ундина становится другой. Она подходит к старикам, своим приемным родителям, и обнимает их.

0: Казалось бы, самый обычный поступок, но это объятие впервые полно души. Ундина словно мгновенно вырастает, из милой шалуни становится любящей, заботливой дочерью и женой. Она оставляет игры и забавы, она вступает в подлинную жизнь. Вместе с новой глубиной приходит и способность скорбеть. Ундину об этом предупредил отец, и все же героиня стремилась обрести душу. Почему? Потому что душа – это великое сокровище, дарующее человеку вечную жизнь. Так говорит Ундина рыцарю. Эта мысль поэмы перекликается со словами митрополита Суржского Антония, известного проповедника 20-го столетия. Он говорил об умении жить интенсивно не в полсилы, а на глубине. Глубина в человеке, по его словам, это та точка, где можно искать и встретить Бога в себе, а также обрести себя настоящего. Такую жизнь, которую описывает владыка Антоний, выбирает вместе с душой Ундина.
1: Прочтение. Размышления о литературе.

0: послании апостола Иоанна есть такие слова: «Дети мои, станем любить не словом, но делом и истиною».
1: Давать звучать в эфире свидетельство об истине с большой буквы – самая главная и самая сокровенная миссия «Радио Вера».
0: Чтобы слово об истине звучало, нужно исполнить дело, позаботиться и о технической, материальной стороне производственного процесса.
1: Сегодня нам предстоит оплатить долг завещания радио в июне 2026 года в 12 городах, в том числе таких крупных, как Нижний Новгород, Псков и Самара.
0: Сумма, которую предстоит собрать, 1 миллион 425 тысяч рублей.
1: Вы можете осуществить пожертвование в мобильном приложении «Радио Вера» или на сайте radiovera.ru.
0: Поможем делом, чтобы в эфире звучало слово об истине.
1: С любовью и благодарностью, команда «Радио Вера».

0: Первоисточник.
1: Сынок, привет. Как твои дела? Как дела у Вовы?
2: Привет, пап. Нормально. Ввожу в курс дела в компании. У него получается. И думаю, он сможет продолжить наше дело.
1: Рад слышать. Отлично. Вот что значит упасть на добрую почву.
3: Оборот «упасть на добрую почву» происходит из известной евангельской притчи о сеятеле. Спаситель проповедовал народу на берегу Галилейского озера. И людей собралось так много, что Христос, как сказано в Писании, вошел в лодку и сел, а весь народ стоял на берегу и стал поучать притчами. Слово «притча» в переводе с греческого означает «сравнение» или «уподобление». Говоря так, Спаситель старался донести важные истины при помощи различных событий и явлений. Вот и в притче о сеятеле Христос, говоря о семени, имеет в виду слово о Царствии Божьем и способности разных людей услышать его. Эта притча есть у трех евангелистов – Матфея, Марка и Луки. Изложение речи Спасителя не одинаковое, но значение и смысл общий. Вернемся мысленно к Галилейскому озеру и процитируем Евангелие от Матфея. «Вот вышел сеятель сеять, и когда он сеял, иное упало при дороге, и налетели птицы и поклевали то. Иное упало на места каменистые, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была неглубока. Когда же взошло солнце, увяло, и, как не имело корня, засохло. Иное упало в терния, и выросло терния и заглушило его. Иное упало на добрую землю и принесло плод. Одно во 100 крат, другое в 60, иное же в 30. Семя не вырастает без земли, и земля не рождает без семени. А рост или гибель семени бывает следствием благоприятных или неблагоприятных условий. Сеятель бросил семена, и они упали на разную почву. Одни упали при дороге, и птицы склевали их. Другие на каменистую почву, и то, что взошло, увяло. Третьи упали в сорняки, которые заглушили ростки. Но семена, упавшие на благоприятную землю, прижились. Семя – это Слово Божие. Согласно толкованиям, под плодом во 100 крат, которое дала добрая земля, Спаситель подразумевал совершенную плодоносность человеческой добродетели. В 60 – среднюю, а в 30 – слабую. В Евангелии от Луки слова Спасителя ученикам о доброй земле звучат так. «А упавшие на добрую землю – это те, которые, услышав слово, хранят его в добром и чистом сердце и приносят плод в терпении. Люди, добрые сердцем и способные к постоянной добродетели по Слову Божьему, есть та самая добрая земля, которая дает плод. Сегодня выражение «упасть на добрую почву» означает оказаться в благоприятных условиях, которые могут принести желаемые результаты. А еще оно означает найти верных и хороших последователей своего дела, встретить внимание и интерес к нему».
0: Первоисточник.

0: Радио «Вера». Пространствие. Путешествуем со смыслом.
1: Сегодня большинство жителей Республики Ингушетия исповедуют ислам. Но и христианство здесь, на северных склонах Большого Кавказского хребта, имеет многовековые корни. Свидетельство тому – древняя каменная церковь, расположенная в горах Ингушетии у самой границы с Грузией. В туристических путеводителях она обозначена с ингушским названием «Тхаба-Ерды», что в переводе означает «храм веры». Четырехугольное здание 17 на 8 метров сложено из целых камней. Лаконичный облик завершает двускатная кровля. Внутреннее пространство освещено единственным окном, состоящим из двух узеньких арок. История храма полна загадок. Так ученые и не пришли к единому мнению о том, кто и когда его построил. Возможно, церковь создали в 8 веке византийские миссионеры. Они прибыли к языческим племенам Кавказа с евангельской проповедью. Возможно, потрудились в 12 столетии соседи ингушей – грузины, исповедующие православие. В то время Грузии правила царица Тамара, прославленная в лике святых. В 13 веке христиан на территории Ингушетии истребили монгольские завоеватели, и церковь Тхаба-Ерды долгое время стояла в запустении. Однако в ней сохранилось несколько каменных рельефных икон. Самая значимая расположена на западном фасаде. На ней изображен образ Иисуса Христа. В 21 столетии храм Тхаба-Ерды возродился для богослужений. Первое состоялось в ноябре 2012 года. На молебне присутствовали глава Российского императорского дома Романовых, великая княгиня Мария Георгиевна и президент Республики Ингушетия Юнусбек Евкуров. В приветственном слове он отметил, что древний храм должен выполнять свое предназначение. И хотя церковные службы в Тхаба-Ерды пока совершаются крайне редко, всякий, кому довелось здесь оказаться, может помолиться под древними сводами.
0: Пространствие. Путешествуем со смыслом.

0: Светлое радио.
1: Одна есть в мире красота любви, печали, отречения и добровольного мучения за нас распятого Христа. Константин Бальмонт.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Светлые истории.
1: Программа «Светлые истории» на радио «Вера». Здравствуйте, дорогие зрители и слушатели. Для тех, кто не знает, эту программу можно не только слушать, но и смотреть. На сайте radiovera.ru и в группе «Радио Вера» во Вконтакте. Меня зовут Кира Вавренти, у микрофонов. Мои коллеги Марина Борисова и Сергей Платонов. Здравствуйте,
2: добрый.
1: Коллеги.
2: Добрый вечер.
1: Ну и в студии у нас, конечно, любимый слушателями и зрителями «Светлых историй». И ведущими особенно, это даже говорить не надо, священник Александр Дьяченко, настоятель храма Тихвинской иконы Божьей Матери села Иваново Петушинского района Владимирской области. Отче, добро пожаловать.
3: Здравствуйте.
1: Тема у нас сегодня необычная и такая, может быть, даже непривычная для слушателей и зрителей. Необычные какие-то нештатные истории, связанные со священнослужителями, которые, может быть, заставили улыбнуться или оставили какой-то светлый след в душе. У меня всегда сразу истории с разными старыми старцами вспоминаются или какие-то потеряковые истории, когда старцы наставляли своих учеников так, что это было, с одной стороны, вроде и забавно даже, а с другой стороны, носило очень глубокий смысл, потому что все-таки все, что связано со священниками, это вопрос такой серьезный, ничего просто так с ними не бывает. Благодать священства, одним словом. Отче, с какой историей вы сегодня к нам пришли?
3: Когда стал вспоминать, копаться, скажем, в аналах своей памяти, за столько много лет этих историй оказалось не так мало на самом деле. И эти истории, они, знаете, какие-то такие вот и смешные, и забавные, и какие-то трогательные, и какие-то добрые. Просто получается так, что священник – это человек, который такой, знаете, в рясе, при кресте, такой, как сказать, воплощение истории, воплощение какой-то традиции. И вдруг с этим человеком может случиться какая-то нештатная ситуация. Вот я сегодня хочу рассказать, вспомнить своего дорогого духовника, отца Максима, архимандрита Лаврского. Когда-то он был келарем в нашей лавре. Кстати говоря, один из, ну, если не самых первых, то первых насельников лавры. Человек, который жил в одной келье с будущим экзархом белорусским митрополитом Филаретом, который знал очень-очень многих людей, которые стали выдающимися иерархами в уже новейшей истории нашей церкви. И, в общем-то, эти имена-то произносят с благоговением. А они вот вместе послушания происходили там на какой-нибудь кухне, там что-то такое. То есть они были еще совсем-совсем молоды. И вот так получилось, что мой отец Максим, это был, знаете, это был такой простец. И в то же время он был кандидат богословия. Видимо, в то время нужен был какой-то такой ценз уже такой, знаете, приподнять, что вот у нас хоть кто-то есть. Потому что, ну, что все было разгромлено. Все было разгромлено. Я вот вспоминаю, как в той же самой латышской церкви нашей православной понадобились доктора и кандидаты богословия, и как в Свято-Тихоновском институте, где мы учились, одна матушка-монахинька, она говорит: «Батюшка», я уже был диаконом, «батюшка», говорит, «представляешь, я должна стать доктором богословия, а надо, иначе нам как-то не проходим там какую-то аттестацию». Вот этот батюшка, он, знаете, он такой крестьянин-крестьянин, такой, ну, добрейший души человек. И он очень величественный внешне, он такой мудрый, вот такой своей крестьянской такой сметкой. Помню, написал он кандидатскую работу. Он писал по наследию одного из богословов. У этого человека была двойная фамилия. Ну, предположим, как Муравьев апостол. Вот человек писал кандидатскую, защитился и был уверен, что это два разных человека. То есть вот Вот такой человек. И в то же время очень светлый. Вот Царство ему небесное. Мне его не хватает, очень не хватает. Вспоминаю, как я уже стал священником, и помню, как нам в храм приехали люди и говорят: «Скажите, а вот здесь есть священник, который отчитывает?» Я думаю, кто здесь может отчитывать? И думаю, ну отец-то, отец архимандрит-то точно наверняка отчитывает. И я, значит, посылаю, беру бумажечку, пишу там: «Батюшка, там вот на отчитку». Проходит какое-то время, они возвращаются, несут мне другую бумажечку, и открываю, там написано: «Сашка». Ну, меня звал Сашка. «Сашка сам отчитывает». То есть вот ну, такой человек был. И вот, представляете, вот он мне рассказывал такую историю. Он одно время был служащим священником в Переделкино. Это при покойном патриархе Пимени. Вот. И батюшка мой был такой заядлый рыбак. Он очень любил ловить рыбу. А святейшему Пимену не нравилось, когда в этом прудике, там у него в резиденции, куда специально запускали рыб, кто-то там занимается рыбной ловлей. Но он знал, что отец Максим ловит рыбу. И он ему строго-настрого запретил. И вот мне батюшка сказал: «Ты знаешь, — говорит, — я дождался. Патриарх уехал. Я знаю, что его не будет. Я достаю свою удочку и туда. И я, значит, одну рыбку выловил, вторую рыбку выловил. И вдруг вот он, святейший, идет. Что делать?» Я, говорит, одну рыбину в этот рукав рясы, другую рыбину в рукав рясы. А куда, говорит, я еще и спрячу? Они же все на виду. Благо, что рукава эти большие. И вот я, говорит, иду под благословение-то, а у меня, говорит, рукава, а рыбы-то большие. И у меня мои рукава начинают танцевать. То есть существует отдельно от меня. И вот святейший смотрит, смотрит так укоризненно, говорит, головой качает. А я не знаю, куда мне, говорит, от стыда деваться. И вот эти, говорит, рыбины танцующие, говорит, у меня в рукавах моей рясы. Это я, говорит, запомнил на всю свою жизнь. И вот мой батюшка. А он был, знаете, он был очень красивый. Он был рыжий-рыжий. Вот в юности он был рыжий-рыжий. И огромная такая, знаете, коса такая собиралась. Ему коса такая толстая, прям девичья коса. У него буквально там до поясницы. Вот. И он у нас был в городе Покрове, он у нас был настоятелем. И я как-то задался целью такой, думаю, хотелось бы мне о нем написать что-нибудь. И вот начинаю расспрашивать у одного, второго, третьего. Расскажите мне, что вы помните об отце Максиме? Он в 2002 году ушел из жизни. Что вы о нем помните? Я, знаете, я даже держал в руках его диплом об окончании семинарии. Мне приносили фотографии. Мне много что... Но что-то конкретно никто ничего не рассказывал и не передавал. Могли сказать так: он мою маму отпевал, там, он наших детей крестил. Но не более того. И вот однажды звонок. Звонит одна знакомая наша прихожанка, тоже в возрасте уже женщина. И говорит: «Батюшка, я тебе расскажу историю, которую я была сама свидетелем». И история, говорит, такова. Где-то, наверное, год 88-й. Вот такая еще грань. Грань перехода Советского Союза уже на распавшийся Советский Союз. Одна, говорит, моя знакомая, которая с мужем прожила в браке 25 лет, решила, что нужно обязательно повенчаться. Вот обязательно повенчаться. Но когда 25 лет тому назад они расписывались, они оба были тоненькие, как тростинки. Прошло 25 лет, он так тростиночкой и остался, а она стала сам-3. Вот такая, по сравнению со своим мужем. Вот. Но благо отношения поддерживались, хорошие отношения, вот такой они решили праздник. Готовились. Жена пошила красивое платье. Он ботиночки почистил, он такой, знаете, вот причесочку она сделала. Наш отец Максим облачился ради такого случая. У нас, не знаю, как они сейчас, существуют или нет, но я еще помню, у нас в Покровском храме были ризы чуть ли не 18 века. Богатейшие такие ткани, знаете, очень такие. Ну, не чита сегодняшним, не чита сегодняшним. Просто,
2: можно,
3: ну, просто...
2: можно посочувствовать, они же тяжеленные.
3: Тяжеленные, да. Они тяжеленные, но очень красивые. И вот батюшка ради такого случая облачается вот в эти древние ризы. Архимандрича шапка. И он идет. А служил он очень красиво. Голос такой, знаете, такой. Роста соответствующий, борода такая у него. Ну, очень колоритным был человеком. И вот начинается венчание. А я вам хочу сказать, что венчание, на мой взгляд, это самое, ну, так вот, в скобочках, но все-таки опасное таинство. То есть, почему опасное таинство? Потому что во время венчания, как ни странно, происходит случай обмороков. Люди падают в обморок, да, лишаются чувств. Часто лишаются чувств невесты. Я помню, знаете, мне пришлось венчать одну пару, но он, благо, был большой такой, сильный мужчина, постарше своей избранницы, а она такая была маленькая, такая тщедушная. Он ее держал на руках, потому что она у него постоянно теряла сознание.
2: А это с чем связано?
3: Я не знаю. Были случаи, когда падали свидетели. Казалось бы, да? Были случаи, когда падали присутствующие. Был случай, когда упал жених. Это было так необычно. Вот, кстати, вот человек падает, и я вижу подметки его ботинок. И у меня запечатлевается, вот я до сих пор, вот подметки его ботинок. Хотя бывает такое, что, вот я помню, во время крещения женщину одну крестили, и когда вот я на нее дул, она тоже упала. Но во время крещения это был только один единственный раз. А вот во время венчания это буквально... Было такое даже, знаете, вот я говорю как-то даже, поздравьте друг друга, уже все закончилось, поцелуйте друг друга. Поворачивается, целует, и она падает в обморок. То есть вот, вот такие случаи, очень-очень нередки. Это я вам говорю, основываясь на собственном опыте, на опыте других священников.
0: Светлые истории.
1: Напомним, что сегодня с нами священник Александр Дьяченко, настоятель храма Тихвинской иконы Божией Матери села Иваново Петушинского района Владимирской области. Микрофонов Сергей Платонов, Марина Борисова, Кира Лаврентьева. Отчим, мы вас как будто бы перебили.
3: Да. И вот идет венчание, и вот то, о чем я вам рассказываю, вдруг случается с невестой. Вот эта женщина, большая женщина, уверенная в себе, начинает терять сознание. И она вот так вот плавно падает, знаете, так уходит назад, вот на спину. И человек хватается, чтобы не упасть. За что она может ухватиться? За мужа своего она может ухватиться. Но сам три – это серьезное. Это уже такое, знаете, такое кинетическое ускорение принимается, и уже этот маленький человек, он ничем не может помочь своей супруге. И они падают вдвоем.
1: Господи помилуй, да.
3: Батюшка.
1: Но это же тоже не от духоты происходит, отец Александр.
3: Какая духота?
1: Какие-то очень серьезные вещи.
3: В храме никого не было.
1: Вещи,
3: а храм,
1: да,
3: большой. А они падают. И тогда уже жених, желая хоть за что-то ухватиться, тем более батюшка протягивает ему свою руку, хватается за руку священника, и они все втроем оказываются на полу. Сперва вот эта женщина лежит, рядом с ней там ее муж, а сверху вот в этих драгоценных ризах лежит наш отец Максим. И говорит, внешне, мы, говорит, свидетели, кто присутствовал, внешне это было настолько... Вот, непонятно, что произошло. Это просто прошло время. И, с одной стороны, это смешно, а с другой как-то так необычно. А говорит, а все равно, говорит, душа такая, какая-то теплота такая, что все может быть как-то... Вот так оно может получиться. Потом все поднялись, отряхнулись, продолжили таинство и благополучно завершили, довели его до финала. Так что вот такие ситуации бывают.
1: Накрыл их своими ризами.
3: Накрыл их своими ризами, да. Благословил их своими ризами.
1: Да, вот такая история.
4: Кстати, про ризы. Вот в Еловском соборе, Богоявленском соборе города Москвы, в ризнице сохранились облачения, тоже храм же не закрывался, и, соответственно, ризница в целости была. Я помню тоже, когда в определенные дни церковного года эти облачения доставали, и мы все в них облачались, и там вот я и подьяконствовал, и помню, что я вот вышел на солью, там, со свечкой, шел, в этот момент у меня раз рукав отвалился, и два рукав отвалился, потому что настолько они ветхие и старые, что уже и пытались как-то их там скрепить скрепками, там, как-то там пришить, невозможно, уже просто рассыпал.
5: Больше музейные уже экспонаты.
4: Да. На самом деле реставрировать нужно и действительно музей отдавать. Ну, где-то лет 150 где-то есть.
5: Рогожская застава, там у старобрядцев, кстати говоря, великолепная подборка вот этих драгоценнейших рис. Драгоценнейший рис. Мы в свое время побывали там и немножко так прикоснулись к этой ризнице, но это что-то такое вот.
4: Да.
5: Особенно на любителя этих тканей и так далее.
2: Итальянские
5: ткани.
2: Потому что умели прятать.
5: Ну,
2: в отличие от государевой церкви, которая считала себя вполне защищенной и прятать не умела.
5: Да, к сожалению, к сожалению.
1: Сережа.
4: Моя история.
1: Да, твоя история.
4: У меня, на самом деле, очень много историй, которые связаны, конечно же, во время богослужений. Там нельзя их назвать какими-то смешными, но они особенные, необычные. Каждый по-своему откликается у меня в душе, но особенно, конечно же, много историй остается у нас в студенческие годы, когда мы получали... жили в монастыре, в Троице-Рога Лавре. И там разные, скажем, какие-то бытовые моменты или связанные тоже там с околоцерковной жизнью, там, с певками на хоре, еще с чем-то. И вот несколько моментов, которые произошли не совсем со мной, но хотелось бы рассказать. Если позволите, все-таки расскажу историю следующую. Троице-Рога Лавра славится своими певческими традициями. И, как известно, регентом знаменитого мужского братского хора был архимандрит Матфей Мармыль. Это, на самом деле, очень даже такая известная и харизматичная фигура, оставившая след вообще во всей русской музыке от середины до нынешних времен. От середины 20 века
1: музыки, да.
4: До нынешних времен. Да, церковной музыки, этого духа, этого атмосферы, которая навсегда останется со мной так точно, и со многими, кто любит богослужение, тем более, да. Ну, в общем, он известен был своим крутым нравом, раз мы вспоминаем архимандритов сегодня. И достаточно очень строгий, но при этом очень добрый в быту, очень, так скажем так, гостеприимный. Но когда дело касалось певческого процесса, процесса спевок особенно, то он, конечно, был очень грозным. И вот бывало такое, что мог пойти в хор разбираться, мог там как-то эмоционально отреагировать на какого-то певца, даже так немножко, может быть, даже...
1: Воспитывать, в общем, да.
5: Мне об этом рассказывали.
4: Да, при этом надо понимать, что стояли здоровые мужики, которые служили в армии, которые были лет по 30, по 35, в принципе, достаточно все зрелые и понятные. Ну, как еще с ними по-другому общаться, да? Ну, и вот рассказывают мне ребята из первых теноров. Вот, в общем, отец Матфей начинает идти. Вот хор поет, идет репетиция. Он так и смотрит на каждого, смотрит, слушает каждого, чтобы никто не ошибся. И, в общем, начинает он с первых теноров, тут вроде все хорошо, он идет дальше. Вот же вторые тенора, вот уже подходит к басам. И вот там уже самые крайние баритона стоят. И вот уже один студент, его звали Вася Буш, он из Америки был. Человек, приехавший к нам из-за рубежа. И, в общем, он уже на басах не выдержал это напряжение и падает в обморок. Ну, просто так. И уже, естественно, никакого пения не происходит. Но это даже достаточно. Даже его подняли, там привели в чувство, он более-менее так успокоился. Вот еще такой тоже момент интересный. Как говорил про певческие традиции, на службу под Успение, праздник Успения Пресвятой Богородицы, там есть особая традиция. Исполнять стихиру по 50-м псалме перед плащаницей, особого киевского напева. И вот рассказывали ребята, которые очень много тренировались петь это трио. Оно несложное, но оно должно было спеть и поется раз в год – А вот по-другому его нельзя спеть. Они так волновались, репетировали целый день. Потом отец Матвей их слушал, потом туда, сюда. В общем, они настроились, как-то пережили вечерню, шестопсалмия, кафизма, и вот уже полиелей, и нужно дожидаться там уже немножко, они должны будут выйти на середину храма и спеть вот это замечательное трио. Но настолько были вот ребята взволнованы, что когда они увидели, что все уже духовенство стоит на середине храма и происходит кождение, они просто, совершенно не ощущая себя, видимо, ни как на земле, ни как на небе, в каком-то таком своем мире, выходят просто на середину храма. Видимо, какая-то пауза возникла в богослужении. Они поют этот трио. Поют. Такие довольны, что все хорошо получилось, возвращаются уже, вот спели, поклонились, никто ничего, вообще никаких эмоций, все вот как будто так должно быть. И они берут, вот так все закончили, идут аккуратненько на свилью, идут, отец Матфей их встречает и говорит: «Молодцы, все хорошо, отлично». Теперь то же самое после Евангелия на своем месте. Но они просто настолько были переволнованы, что только священники вышли на полиелей, видимо, спели «Хвалить имя Господне» еще до Евангелия, до необходимых там прокимонов, просто спели эту стихиру. Все так подумали, так надо. Никто не возразил. Но отец Матфей так сказал: вот это самый момент, который запомнился. Молодцы, хорошо, теперь то же самое на своем месте. Ну, вот такая вот небольшая история. Это вот как-то с такой теплотой отзывается.
1: Ну, такая иллюстрация очень красочная,
4: на именно самом вот этой лаврской угу. традиции, лаврского духа, отношения, вот именно отношение к богослужению. Может показаться, что здесь какая-то вот история такая, ну,
1: нет, ну такой сверхтрепет такой, да.
4: Но здесь вот действительно так готовились ребята просто. Угу. И все равно вот они вот, причем все втроем как бы раз пришли, спели. Ну вот такая вот небольшая история. С отцом Матфеем очень много разных историй связано, конечно же. У него обладал феноменальной памятью, мог вспомнить. Приходил к нему студент, допустим, ему было 17 лет, а его дедушка с отцом Матфеем пел в хоре там в 59-м году или 60-м году. Он вспоминал, как его зовут, имя, отчество, его папу, маму, тоже по имени, отчеству, бабушек, дедушек. Абсолютно феноменальная была память у человека. И вот было, придет кто-то: а ты вот внук того, да, того. И вот начинали они петь. И там тоже был такой особый прием, когда отец Матфей на прослушивании студентов, когда первоклассники к нему приходили в спевочной, в колокольне, там стоял рояль, и вот он сидел на нем, играл, ну и как-то пытался распеть, понять, что из себя человек представляет. И вот поет там та-та-та-та-та-та, и там распевает вверх, вниз, ну, определенные какие-то музыкальные аккорды пытаются строить. И тут выходит один студент и говорит: я вот не умею петь, я не могу петь, а мы обязаны были все прийти на прослушивание, никаких, скажем так, поблажек не должен ты вот спеть. И он такой там дос, ми, до, там, например, там до, соль, ми, до, там, и поет, и никак звука никакой не извлекает. А фамилия у него была Балабух. И вот он такой, ему начинает говорить: ну давай, раз не можешь, давай свою фамилию пой. Балабух, Балабух. Потом отец Матвей говорит такой: я дурак. И он такой: я дурак. Потом понимает, что он сказал про себя: я дурак. И такой: я дурак. И такой голос сразу разозлился, прорвался, что ему нужно было себя как-то обозвать. И он такой: ну вот, есть же голос, молодец. И определили его в баритона.
1: Огромное спасибо, Серёж, тебе за этот разговор. Какой-то он светлый, прекрасный. И все сразу окунулись в дух Троицы Сергиевой Лавры, вспомнили отца Матфея. Счастливый ты человек, что ты имел радость с ним взаимодействовать.
4: Я хочу тебе сказать то, что всем хочу сказать, похвастаться, можно сказать. Меня зовут Сергей, потому что меня отец Матфей назвал. Сергеем, да.
1: Вот это
4: да. Это тоже была интересная история. Папа очень много ее всем рассказывает. 14 июня всегда в Академии был выпускной день. И хор отца Матфея готовился петь концерт. В этот день, актовый день, там вручение дипломов, ну, естественно, хор должен был что-то исполнить. И вот папа пришел утром на эту самую знаменитую спевочную, на репетицию, и говорит: у меня сын родился. И как назовешь? Не знаю, как назовешь. И там была память Юстина Философа еще. Ну, есть. 14 июня память Юстина Философа. И как хор начал спорить. Отец Матвей мне эту историю рассказывал, когда уже был за несколько там недель до смерти. Эту историю мне уже воспроизвел, как это было, с его слов. И хор действительно начал выбирать мне имя. начались даже конфликты. В итоге вмешался отец Матфей, тоже поучаствовал в обсуждении и сказал, что ну лучше называй как, либо Иустин, либо Сергий.
2: Папа подумал, выбрал все-таки.
4: Да, папа выбрал Сергий, да, поэтому и следующих моих сестер, Елизавета и Елена, уже тоже отец Матфей называл. Он говорил, давай Елизавета, давай Елена. Все это было связано с определенными какими-то моментами.
1: Ничего себе.
4: Да,
2: есть... Вот назвали бы Иустин, пришлось бы быть философом.
5: Да.
1: Ну, а это не мешает делу.
4: По-разному бывает. Ну, в честь преподобного Сергия Радонежского. Очень большая милость.
1: Программа «Светлая история» на радио «Вера». Дорогие слушатели, сегодня в студии у нас священник Александр Дьяченко, настоятель храма Тихвинской иконы Божьей Матери села Иваново Петушинского района Владимирской области. У микрофонов Сергей Платонов, Марина Борисова, Кира Лаврентьева. Мы очень скоро продолжим эту беседу. Пожалуйста, оставайтесь с нами.
0: Светлые истории. В главном единство, во второстепенном свобода и во всем любовь, говорят христиане. Программа «Клуб частных мнений» – это пространство свободных высказываний ради утверждения веры и обретения подлинной любви. По воскресеньям в нашей студии собираются священники, эксперты, интересующиеся, ищущие и размышляющие люди. Мнение каждого важно для нас. Слушайте программу «Клуб частных мнений» каждое воскресенье в 18:00 на радио «Вера».
6: Может показаться, что идеальных семей не существует. Однако в жизни немало удивительных историй о семьях, в которых любовь и желание быть рядом, несмотря ни на что, сделали их по-настоящему счастливыми. Подлинные истории из жизни людей, сумевших не только обрести, но и пронести свою любовь через время, расскажет Тутта Ларсен в программе «Семейные истории». Ежедневно, утром. На радио «Вера».

0: Взрослые истории.
1: Программа «Светлая история» на Радио Вера продолжается. Дорогие слушатели, напомню, что эту программу можно не только слушать, но и смотреть на сайте radiovera.ru и в группе «Радио Вера» во ВКонтакте. Сегодня свою историю рассказывает нам священник Александр Дьяченко, настоятель храма Тихвинской иконы Божией Матери села Иваново Петушинского района Владимирской области. Сергей Платонов, Марина Борисова, Кира Лаврентьев у микрофонов. Также Сергей сейчас нам рассказывал историю о отце Матфея Мармылея, удивительном духе, который он создавал вокруг себя в хоре Троицы Сергия Лавры. И, конечно, легенды ходят о нем. Легенды, Сережа, так что спасибо тебе большое. Ты нас погрузил на 15 минут в эту атмосферу, в этот дух удивительный. А сейчас мы переходим к истории Марины. Тема, кстати говоря, у нас сегодня удивительная и, может быть, даже забавные истории, связанные со священнослужителями. Но они такие у нас забавно-благоговейные, потому что мы очень боимся вот этого грань перейти, которая сейчас подчас переходится, и все-таки уважение и пиетет по отношению к священнослужителям сохраняем и стараемся, чтобы, дорогие слушатели, вы тоже это почувствовали. Марина, ваша история.
2: Ну, мне гораздо сложнее, потому что когда находишься внутри среды, естественно, всевозможные случаи у тебя множатся. Ты изнутри все это наблюдаешь, и у тебя какая-то копилка такая пополняется. Когда ты находишься с другой стороны солеи, то тут уже как-то совершенно иное отношение и к священникам, и к тому, что с ними происходит. И случаи, которые, скажем, с алтарной части могут показаться забавными, со стороны храма такими не кажутся, потому что когда, скажем, трудно сравнивать, вы рассказываете удивительно атмосферные истории, такое ощущение, что ты попадаешь в церковь, в церковную атмосферу, которая описана Лесковым, скажем, Буниным. Это вот что-то такое очень...
1: Хрестоматийное.
2: Нет, не хрестоматийное, очень симпатичное и располагающее к себе, но это такое, такая традиция, вот осуществленная традиция. Ты в нее погружаешься, и это великолепно. А мне довелось попасть в церковь, когда там далеко не всегда и не во всех ситуациях эта традиция ощущалась. Очень много было ситуаций, когда человек попадал, вроде Господь его приводил к служению, но некому было рядом, не было людей, которые могли помочь ему в этом сане вырасти, обрести какой-то опыт, и ему приходилось этот опыт приобретать самому, ну вот, исходя из того книжного багажа и того, что он успел своими глазами увидеть, но не в духовной школе, а, скажем, на пересадочный пункт между университетом и священством. И вот то, что мне довелось наблюдать, я уже в этой студии не раз вспоминала этих дивных людей. Все это происходило в далекие 80-е годы в глубине Ивановской области, куда вот попал на первое свое место служения один наш очень хороший московский знакомый, который учился до этого в Московском университете. Он защитил кандидатскую, он историк. И все было, в общем, складывалось великолепно с точки зрения грядущей карьеры. Но на его пути встретилась удивительная женщина. То есть он с ней, по-видимому, познакомился в поисках материала к своим научным работам. Но так бывает, началось по делу, а потом переросло в такое очень глубокое духовное общение. Это была Надежда Александровна Павлович, поэтесса, член Союза писателей, но вошла она в память церковного народа совсем не этим. Она была той женщиной, которая спасла из тюрьмы оптинского старца Нектария, и последние годы была буквально его светским ангелом-хранителем, потому что она тогда была молодой очень, и время такое, оно многих творческих людей привело вот к участию в новшествах революционных. И она, поскольку была девочкой гуманитарной, она очень активно участвовала в делах наркомпроса, что очень приглянулось Крупской. Короче говоря, получилось так, что ее знакомство с Крупской дало ей возможность использовать эту связь для того, чтобы спасти оптинского старца Нектария.
1: Да, да, да, я помню, вы рассказывали эту историю.
2: И так завязалась их духовная дружба с будущим отцом Алексеем. Но это были времена, когда на людей с таким образованием и с такой интенцией была великая потребность церкви, но он категорически не хотел жениться, потому что у него там была какая-то личная драма, ну, это было для него невозможно. И тогда...

надежд, что первое место служения у него будет в Рижской пустыньке. Это был такой монастырь, монастыри все были наперечет, и вот он так как-то внутренне настраивался на это. Но Господь судил иначе, и послали его служить в деревню Сербилово, в Ивановскую область, это не доезжая Иваново, в общем, 7 километров пешком от железной дороги, но можно на попутке доехать. Попутка имеется в виду вот какая-нибудь колхозная как вот это называлось тогда, грузовик. Ну вот можно было, если повезет, по дороге кто-то мог подвезти. А так 7 километров от железной дороги. Причем место удивительное, там был когда-то монастырь, очень давно разрушенный, но от монастыря сохранилось два храма. Один закрывали уже практически, когда отец Алексей там служил. Ну, как закрывали при советской власти храмы, я думаю, многие представляют. То есть самое страшное, что могло случиться, это обретение статуса «охраняется государством». Тогда на храм вешали табличку «охраняется государством», и священник лишался возможности даже простой гвоздь там вбить, потому что нужно было на любую манипуляцию с храмом получать миллион согласований, а поскольку в этой деревне это просто физически невозможно, кончилось тем, что из стены выпал кирпич. Церковь сочли аварийной, закрыли, и все, вот стоял собор закрытый, и осталась одна небольшая церковь, зимняя, отапливаемая. Вот она была действующая, приходская церковь, сельская. Ходил туда полтора человека из этой деревни, и несколько людей там из соседних сел. Приехал он туда служить зимой, Великим постом. По-видимому, никто старосту не предупредил, ключи у старосты, пока нашли старосту, пока староста открыла храм, храм нетопленный, значит, пока затопили печку. Новоиспеченный настоятель начал служить литургию. И я думаю, что я имею право это говорить, потому что это его слова, это прямой его рассказ вот этого московского кандидата исторических наук, выпускника МГУ. Он говорит, я вышел, холодный пустой храм. Я, говорит, хотел благословить, благословлять некого, потому что там только вот староста там за ящиком стоит. Ну, тем более никто не знал, он приехал, там даже те несколько человек, которые ходили в церковь, просто были не в курсе. Вот я сел на солью, заплакал и поехал в Иваново отказываться. Но Господь судил иначе, и отец Алексей остался на приходе. И к нему, более того, прибился удивительный человек, которого мы все в таком дружеском кругу называли отец Моисей. Отцом он никаким не был, но удивительный совершенно персонаж, который в советское время очень долго себя искал. Он сменил, потом мы попытались посчитать, где-то профессий 30. Кем он только не был. Он даже бортником был в течение одного сезона, он в лесу мед собирал. А сам он тоже историк по образованию, но колориту его фигуре придавало то, что он что колоссальная редкость была в Советском Союзе из верующей иудейской семьи. И когда он принял православие, отец его проклял. То есть вот до такой степени. А он искал вот своего места в этом мире, своего пути. И он его нашел в экскурсионном бюро, потому что когда он очередной раз пошел пробовать новую профессию, он пришел наниматься в экскурсионное бюро, ему сказали, слушайте, вы так поздно пришли, мы вот все хорошие маршруты по Золотому кольцу уже разобрали, остался только Козельск. Он говорит, во, это то, что мне нужно. И он возил удивительные экскурсии. Конечно, они были о Козельске, но в основном они были об Оптиной пустыне, об Оптинских старцах.

0: И я первый раз вот в таком объеме услышала этот рассказ, когда все вот приехавшие к отцу Алексею в гости москвичи поехали вместе с ним в епархию, чтобы купить для лавки церковной свечки, иконки, там какие-то брошюрки. Вот они все уехали, а у нас было послушание. Мне нужно было приготовить на всех обед, а Моисею нужно было просфоры испечь. Но поскольку отец Алексей его все время немножко смирял, а он такой вот человек эмоциональный, и когда начинал что-то рассказывать, это вообще было безумно интересно, но его невозможно было остановить. Поэтому отец Алексей все время его как-то так вот смирял. И тут все уехали. Я с кастрюльками, он с этой скалкой там, с тестом. И он начал мне рассказывать про Оптину. Никаких просфор, конечно, он не испек, потому что он не мог остановиться. Ему вот удалось, прорвался, фонтан прорвался. Боже, как это было удивительно совершенно. Он мне даже продиктовал, у меня до сих пор хранится тетрадка школьная, в которой написано, как из Москвы кратчайшим путем добраться до Оптиной. Значит, надо сесть на первую калужскую электричку, которая до Калуги шла 5 часов. Доезжаешь до Калуги, идешь на вокзал, автовокзал, где между городние автобусы. Значит, берешь билет и ездишь в Козельск. Как от Козельска? Там начерчен план, как со станции в Козельске дойти до Оптиной. Это настолько потрясающе, это отношение, это совершенно какой-то иной мир. Моисея обожали все. Моисея обожали бабушки из всех деревень вокруг. Они приносили ему домашнее варенье, соленые огурцы, вязаные носки. Они его опекали, как любимого внука. Просто вот до такой степени он им пришелся. Он был удивительный человек, у которого были колоссальные почти энциклопедические знания и детская абсолютная непосредственность. Рассказ о том, как он...
1: Простите, а просфоры-то как там с ними? Не испек?
0: Ну, потом испек, когда все вернулись. Куда
1: же
0: деваться?
1: Служба не состоялась.
0: Нет, ну служба, естественно, состоялась. Просто вдохновение человек не мог прерваться. И... когда его рукополагали, это вошло в аналы просто рассказ, когда он от нервного такого возбуждения, от такого состояния растерянности, все закончилось, и служба закончилась, царские врата закрыты, а он стоит на солье и не знает, не может понять, куда ему идти. И тогда он начал дергать царские врата. Ему говорят, отец Моисей, ну вот...
1: Северные двери, пожалуйста.
0: Он поворачивается с детскими открытыми глазами и говорит, но сказано, толците и отворят вам. Причем это было не в шутку, это было не ерничество, это было внутреннее глубокое вот ощущение. Это то же самое, что, как мне рассказывали друзья, которым довелось учиться в семинарии, один из них заходит в комнату к своему приятелю, в соседнюю, а у того зимой висит лента для ловли мух. С лета еще висит, и она вся в мухах. И он ему говорит, ты геноцид этот убери уже. Но там отвечает, это не геноцид, это память смертная.
2: Светлые истории.
3: Программа «Светлая история» на радио «Вера». Сегодня свои светлые истории рассказывает священник Александр Дьяченко, настоятель храма Тихвинской иконы Божией Матери села Иваново Петушинского района Владимирской области. У микрофонов Марина Борисова, Сергей Платонов и Кира Вавриентьева. Да, про память смертную, конечно, очень мило. Да, Марина, вы завершили историю?
0: Да.
3: Да. Вот удивительная еще одна зарисовка про детскую веру взрослого, да, казалось бы, взрослого человека, который имеет абсолютно детское сердце. Да, отец Александр? Погрузила нас Марина действительно очень глубоко, подробно, и мы как-то увидели увидели отца Моисея, так называемого.
0: Но теперь уже не...
3: Уже не так называемого, уже настоящего, да.
4: Да, это очень интересно. Когда вот тоже вот Сергей вспоминал вот эти семинарские годы, вспоминаются мне времена вот эти со сорокаустов, которые мы проходили, каждый рукополагаемый, вновь рукополагаемый, там же диакон, священник, проходит сорокаусты. И мы все это проходили во Владимире, в Успенском соборе, огромный, старинный.
3: Да-да-да.
4: Один из первых каменных соборов у нас на Руси. Для меня он знаменателен тем, что именно там я принял крещение в 30 лет, потом там был рукоположен в священники, в диаконы, да, последовательно, да, был возведен в протоиереи, то есть вот это все, все это. Да, много, конечно, забавных таких ситуаций, очень много, но я хочу рассказать вам историю такую вот очень интересную историю. Она где-то произошла, возможно, в 2001-2002 году, я точно сказать не берусь. Но где-то вот, наверное, ближе к этому времени. Короче, ситуация такова. Я еще помню, застал священников вот этой древней, вот этой вот такой, еще, знаете, вот воспитание сразу послевоенное, которые воспитывались священниками еще дореволюционными. Они еще носили эту традицию. И они, знаете, как они были, с одной стороны, они были достаточно грубы. Так, знаете, вот они не искали каких-то обходных путей. Там вежливость как-то особенно отсутствовала. Говорили прямо, конкретно. Поэтому мы, вот уже наше поколение, хотя я сейчас уже, как мы говорили с Сергеем, уже отношусь к поколениям ископаемых тогда.
1: В определении.
4: Да, это я сказал.
3: Сергей не говорил.
1: Так вот, да, мы пошутили просто.
4: Да, мы шутили. Все равно нас резало слух, и было немножко не по себе. Мы немножко так боялись этих людей. И в то же время вот эта обстановка Успенского собора, а владыка Евлогий, Царство Небесное, он рукополагал, потому что открывались новые
3: время
4: приходы.
3: Время такое было.
4: Да, да. Я вспоминаю, как мы проходили сорокауст, и как был у нас один батюшка, и он тоже должен был руководить нами. Там все служащие очередные священники, они все нами как-то руководили. Угу. И у него руководство было такое, знаете, он не то чтобы говорил, ты сделай так, он смотрел только и все смотрел, что он делает. Что он делает? Что, отцы, что он делает? Вот эти, я тоже вспоминаю все это дело. И все-таки Владимирский Успенский, ты же говорил, что это такой выдающийся такой памятник, кроме всего прочего, исторический. И туда приезжало очень много больших высокопоставленных людей. Они приезжали, и я уж не буду называть имена, но запросто мы видели и премьер-министров могли встретить там, и я вспоминаю еще министра иностранных дел, еще был Иванов-то, вот таких людей мы вспоминаем, да, так очень все это в памяти остается. И, конечно, многие просто вот из деревень, старшие священниками, с таким интересом смотрели на людей, которые приезжают, вот они из телевизора, вот они. И вот приходит этот новый человек какой-то в сопровождении, потому что показывает, а там через царские врата смотрит с таким любопытством, ой, смотрите, кто приехал. И нашего, значит, отца Василия, Царство Небесное. Какие были люди, слушайте, это просто вот россыпь. Вот мне вот повезло, вот эта вот россыпь такая. Замечательных таких и наставников, педагогов, духовников. Он все время нас ругал. И говорил так, что ты на него смотришь? Кто он такой? Он просто чиновник. А ты... Ты священник Бога Всевышнего.
3: Ну да, учил не различать лица и чины. Да.
4: И он говорил так, вот его завтра снимут, и он просто пенсионер. А ты даже умрешь. Ты все равно священник. Запомни, гордись. То есть он нас воспитывал в этом отношении.
3: Да.
4: И вот я уже уехал, закончил свое время в сорокауста. А те, кто остались после меня, рассказывали. Наступает большой-большой праздник, наш церковный праздник. И к этому празднику очень-очень большие высокопоставленные наши чиновники имеют традицию посещать храмы, присутствовать на службах и в ночные службы. Короче говоря, готовится Успенский собор встречать одного очень высокопоставленного человека. Готовится наш владыка, а там, знаете, как в Успенском соборе, там иконостас. Иконостас, вот древний исторический иконостас, он государыней императрицей Екатерины II был заменен на бракальный такой. Этот иконостас имеет особенность такую полностью отрубать алтарь от всего остального храма. Если кто-то что-то говорит в алтаре, это совершенно не слышно снаружи. Там нужно иметь такие голосовые данные, чтобы докричаться. Вот я на себе это все испытал. Я думал, что я бас. А оказывается, я писклявый тенор. Потому что по-другому, невозможно. И что вы думаете? Приезжают эти люди, идет служба. И вдруг, почему, как? Наверное, со времен Андрея Боголюбского этого не происходило. Но в алтаре потух свет. И этот батюшка мне рассказывает. И мы слышим, все на пол. И я, говорит, даже подумать не успел, как какие-то заботливые руки положили меня аккуратненько на ковер, и мы все легли. Угу. Да потому что очень большие люди. И, говорит, благо, что это произошло только в алтаре. Вы представляете, да, если бы это произошло...
3: Напугали
4: да,
3: бы людей,
4: да,
3: конечно.
4: Мало ли какие, да, мало ли что произошло, какие происки, да. И вот, говорит, я лежу, свет-то включили потом, я лежу, говорит, нос к носу с отцом Василием. И отец Василий говорит, для смирения полезно. Да что и такие ситуации.
3: Какая мудрость, да, отец Александр? Какая мудрость.
4: Да, для смирения.
3: С одной стороны, он священников молодых призывал сохранять свое священническое достоинство, а с другой стороны, где надо, там и смириться можно.
4: Можно и смириться, да.
3: Спасибо большое за эту историю. У меня, на самом деле, не сколько забавная, сколько очень трогательная такая история. Она не из-за меня трогательная, а из-за человека, о котором я буду рассказывать. В Нижегородской области, в Воротынском районе, был такой священник. Говорю, уже был, потому что 14 июня его похоронили не так давно. Да. Священник, который с самого детства сбегал, у него очень трудное детство, и он сбегал в храм, голыми ножками бегал, простудил свои ножки, и всю жизнь они у него болели. Отец Сергий Тельнов его зовут. Совершенно детской души человек, который перекатывался с ноги на ногу, когда шел в храм, потому что очень тяжело ему было ходить, и обратно, и дом, храм была вся его жизнь. Но что удивительно, он был очень прост, служил динамично, потому что плохо себя чувствовал. И раньше начинал службу, потому что был ранней пташкой. Тут уж кто пришел, тот пришел. Некоторые, конечно, граждане, которые любят поспать, они роптали, что он раньше начинает. Но он зато очень душевно служил и очень любил Бога и церковь. И что удивительно, вот он никогда, я не помню, чтобы он сказал какую-то, знаете, проповедь такую вот пронзительную. Или на исповеди долго-долго с кем-то говорил. Вот не помню я за ним, что он устанавливал с людьми словесный контакт. Но у него был настолько душевный и сердечный подход к каждому человеку. Он ни с кем не разговаривал особенно. Ни с кем не разговаривал. Я только помню, как он шел. Там же просто жили мои родители, и живет сейчас мама. И я только помню, как он ходит из храма в храм, из дома в храм, из храма в дом. И что-то кому-то освящать, отпевать. Вы знаете, вот такая вот простая русская вера. Абсолютно бесхитростная, абсолютно без какого-либо вот такого вот наносного слоя. Хотя он тоже нужен, конечно, и проповеди нужны, и слово нужно. Но вот в данном случае образ такой. И вот он, как ребенок, всю жизнь служил. Просто служил. Просто да непросто. И мама говорит, что на похоронах у него было столько людей. Весь Воротынский район пришел, и каждый вспоминал, как вот он кому-то кого-то крестил, кого-то отпевал, кого-то венчал. Но не просто венчал, он знал подробности жизни каждого человека. И о каждом переживал. А человек, прихожанин, он всегда знает, переживает за тебя искренне батюшка или нет, помнит он тебя или нет. И вот он каждого помнит. И мама привела моих детей, как-то их на каникулы ей отправила. Она говорит, вы помните Андрюшу с Алёшей? Он говорит, и старшего помню, и среднего помню, я всех вас помню. А нижегородцы, они же окают очень сильно. И вот он так чаевничал и окал. Чай пойдем, с тобой поговорим. Вот он такой, представляете? И ему всего 60 лет. И вот он сгорел, вот так ушел очень тихо. Но меня поразила, какая народная любовь. То есть все равно сердце-то православное, вот это вот христианское, его не обманешь. Всегда чувствуют люди, любит их батюшка или нет. И вот они ему своей вот этой детской ответной любовью отвечают. И, конечно, пока есть возможность, можно помянуть протоиерея Сергия, да, новоприставленного. Но вот такая вот тоже история забавного, может быть, в ней немного, хотя он был довольно интересный человек, но много чего-то такого трогательного, что тронуло очень мое сердце. И я помню, у меня старший ребенок был маленький, и 4 месяца ему было в автокресле. Я его принесла в храм, и что-то я засуетилась. Надо к причастию нести. Он вынес чашу, и я обнаружила... Я беру кресло, чтобы его поднести к чаше, и он не пристегнутый оттуда вываливается на пол. Всего забыла пристегнуть. И отец Сергий так меня возле чаши еще отчитал, и я увидела, как он переживает за Андрюшу. То есть я увидела такое искреннее переживание, и он еще долго это потом вспоминал.
4: Вы знаете, у нас одна мамочка так заволновалась, причащала ребенка, что упустила дитя. А я стоял с чашей.
3: Вылетел из рук.
4: Он упал, этот ребенок, у нас же каменные плиты.
3: Ой, вообще.
4: Вот я думал, что я в этот момент просто умру.
3: Так и есть, так
4: вот,
3: и есть.
4: Вот настолько это было, я представляю, что... Кстати говоря, вот насчет памяти. Очень интересно. Человек может несколько лет отсутствовать в церкви, потом приходит на исповедь, и ты его вспоминаешь по его исповеди.
3: О,
4: вот он так. Уже это говорил несколько лет. Как ты это вспоминаешь? Я не знаю, но ты вспоминаешь.
3: Как же Господь открывает как будто.
4: Не знаю.
3: Да, вот такое вот отеческое отношение, конечно. Пастырь к своей пастве, оно очень ценно. Очень ценно.
1: Вот, кстати, вот ваша история про тех отцов, которые были, ну, воспитывались еще до революции. Вот все читали книгу, наверное, знают «Русь уходящая», митрополита Петерима Нечаева.
3: Да.
1: И там же был такой эпизод, ну и книга называется «Русь уходящая». Там вот откуда название этой книги пошло, может быть, помните. На какую-то выставку или на какое-то общественное мероприятие светское пришли священники. И советское время было, и кто-то из молодежи так вот небрежно бросил. Вот она, Русь уходящая. Они так, видимо, это было в гардеробе, надевали пальто, одежду верхнюю, и когда уже уходили, так повернулись обратно. Мы еще вернемся. Вот так что...
3: Так что не уходящая никуда.
1: Да.
3: Да, светлые истории на Радио Вера, дорогие слушатели, сегодня их рассказывали вам священник Александр Дьяченко, настоятель храма Тихвинской иконы Божьей Матери села Иваново-Петушинского района Владимирской области, Сергей Платонов, Марина Борисова, Кирова Врентьева. Мы прощаемся с вами, дорогие наши слушатели и зрители. Будьте на волнах Радио Вера. Всего вам доброго и до свидания.
0: До свидания.
4: До свидания. С Богом.
2: Светлые истории.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС 77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: Как не утонуть в потоке современных литературных произведений? Где найти время, чтобы выбрать книги, талантливо написанные и глубокие по смыслу? Эти вопросы можно больше не задавать. Слушайте программу «Литературный навигатор» в эфире «Радио Вера» ежедневно с 12 до 18 часов.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Светлый вечер. На Радио «Вера».
1: Светлый вечер на Радио «Вера». У микрофона Анна Леонтьева. И у нас в гостях священник Захарий Савельев, руководитель секретариата взаимодействия с профильными вузами и популяризации книжной культуры в молодежной среде издательского совета Русской Православной Церкви, настоятель Покровского храма в Покрово Гагарина. Добрый вечер, отец Захарий.
2: Здравствуйте, Анна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
1: Мы хотим обрадовать москвичей и тех, кто, может быть, гостит в столице. 25 июля с 10 часов в Музеоне в Москве стартует молодежный фестиваль книжной культуры «Пространство слова». Мы каждый год практически уже вот как, наверное, начался, да, ваш фестиваль, вы приходите к нам в редакцию, рассказываете о новых форматах, которые появляются. Это опять однодневное мероприятие?
2: Да, этот фестиваль проходит у нас на протяжении одного дня. Проходит он с 11 утра до 9 вечера. Но в таком же вот формате у нас уже состоялся первый этап проведения фестиваля «Пространство слова» в Санкт-Петербурге совместно с Санкт-Петербургской епархией. В рамках мероприятий, проведенных в северной столице, у нас прошел также форум в рамках нашего фестиваля, форум «Русский язык, сохраняя традиции, создавая будущее». И на нем были обсуждены вопросы популяризации книжной культуры в молодежной среде, в обществе. И тематика была поделена вот на две части, на распространение русской книжной культуры среди наших соотечественников, живущих на территории Российской Федерации, участие Русской Православной Церкви в лице издательского совета в этих мероприятиях, а также состоялось отдельное обсуждение о сохранении чистоты русской речи и популяризации русской культуры в среде мигрантов, которые приезжают в Российскую Федерацию с целью трудоустройства или же с целью, вот, как сказать, посещения нашего государства в качестве гостей. А также вопросы коснулись распространения русского языка в странах исхода иммигрантов, и тем более, что сегодня у нас иммигранты приезжают в основном с Восточной Азии. Это Шри-Ланка, это Таиланд, это страны Европы. Людей привлекают традиционные ценности, которые поддерживаются государством и являются священными для нашей церкви, и большое количество людей действительно сюда приезжает. Вот были обсуждены меры и возможные модели более широкого и более качественного распространения духовного богатства истории нашего Отечества, духовного или, хотите, культурного кода, которым пронизана душа русского человека. И вот в Санкт-Петербурге эти мероприятия были приурочены ко дню русского языка, ко дню памяти Александра Сергеевича Пушкина. И такие вот мероприятия проходили на территории Российской национальной библиотеки, президентской библиотеки, дома книги на Невском проспекте и на территории партнерских вузов. То есть это Институт кино и телевидения Санкт-Петербурга, РАНХИКС, филиал его, который находится в северной столице. И вот в канун Дня Крещения Руси по благословенствующему патриарха Московского и всей Руси Кирилла мы организуем и открываем третий фестиваль «Пространство слова» в парке искусств «Музеон». Как я уже сказал, в 11 часов будет торжественная церемония открытия. будет выставлена и организована фотоэкспозиция «Человек читающий», которую мы организуем совместно с журналом «ФОМА» и с Российской национальной библиотекой в этом году. И в рамках вот фотовыставки тоже популяризируется процесс чтения через фотографию, через искусство фотографии популяризируется другое искусство. Искусство, вы знаете, вот книга же, писать книгу – это искусство, но и читать книгу – это тоже искусство.
1: Точно.
2: И вот этот форум, этот фестиваль, он нацелен на привлечение и одних, и других – и писатели, и читатели, и издатели. И это не коммерческая история, то есть там не будет книжной ярмарки, продаж книг. Угу. Это все о книге. У нас традиционно организуется 8 площадок. Одна из центральных – это церковь писателей «Культурный диалог». Они проходят панельные дискуссии. Тематика также у нас проходит на отдельной площадке, посвященной специальной военной операции и вот современной лейтенантской поэзии и прозе. Проходят мероприятия на площадке ряда издательств, среди которых «Вольный странник», издательство Сретенской духовной академии, «Дед Гис», знаменитый, который был организован первым главным редактором, которого был Самуил Маршак, и Максим Горький, в общем-то, это учреждал за своей подписью. Вот интересно, что и парк имени Горького, и ряд даже издательств на площадках наших присутствуют с именем вот этого государственного советского деятеля. Но вот как интересно, что...
1: Влиятельный был человек.
2: Влиятельный был человек, да. Не ассоциирующий себя как православный человек. Но сегодня на этих площадках вот издательский совет Московского патриархата проводит такой площадки культурного диалога. И участником может стать каждый человек. В прошлом году у нас было 30 тысяч участников. И вот в этом году, я надеюсь, что вот тоже у нас будет не меньшее количество посетителей этих культурно-просветительских мероприятий. И зрителями фотовыставки всегда становится очень много москвичей и гостей столицы. И в ряде наших таких подготовительных мероприятий мы всегда привлекаем Союз писателей России, привлекаем Союз молодых литераторов, который тоже вот относится к Союзу писателей Российской Федерации, и ряд столичных и ведущих вузов страны среди и преподавательского состава. Очень много у нас преподавателей из МГУ принимают участие в мероприятиях и в панельных дискуссиях, а также в больших мероприятиях принимают участие у нас Высшая школа экономики, Московский МГИМО, Московский педагогический университет, Московский государственный лингвистический университет, РУДН, МГИК, знаменитый тоже имени Максима Горького. И привлекаются студенты Сретенской духовной академии, Московской духовной академии и ряда других вот видных духовных учебных заведений для совместного культурного диалога между молодыми людьми. То есть волонтерят и студенты семинарий, и студенты светских учебных заведений. Люди между собой общаются, и потом на основании такого взаимодействия рождается определенная связь. Вот связь между представителями разных сфер. Профессионалов...
1: Очень разных.
2: Да, профессионалов своего дела. Будущие священники видят, как их будущие вот коллеги из педагогической сферы, из переводческих вузов, из будущих филологи, журналисты, писатели с ними вместе трудятся. Это действительно такая уникальная возможность, когда такие вот, когда происходит такой обмен опытом. И традиционно у нас вместе с фотовыставкой открывает сам фестиваль, на площадке которого студенты Сретенской духовной академии исполняют ряд музыкальных произведений. По окончанию деловой программы, которая вот проходит на 8 площадках, проходит мероприятие, и по их завершению всегда организуется концерт. из струнного квинтета или квартета. В этом году мы очень хотим попробовать пригласить полностью Московский симфонический оркестр. И в конце ряд популярных произведений исполняет хор Сретенской духовной академии. К участию мы приглашаем также вот еще наших коллег из Российской академии образования, из Российской академии наук. У нас участниками становятся вот, лекторами, спикерами, лауреаты Патриаршей литературной премии имени святых равнопоставленных Кирилла Мефодия. Проходит презентация книжных новинок, которые стали победителями открытого конкурса изданий «Просвещение через книгу». Презентуются наши проекты, такие как «Разумные, добрые, вечные», которые мы организуем совместно с РАО. Проходят презентации нашей совместной деятельности вот с партнерами и с коллегами из других сфер. В частности, сейчас вот есть фестиваль «Видеть и слышать». Мы с ними вот сейчас тоже... Вот этот был изначально фестиваль продуман как искусствоведческий, то есть как иконописцы, люди, связанные с церковной музыкой, то есть это современные церковные композиторы, вот презентовали свою работу в очень такой тематически адаптированной обстановке в ряде крупных городов Российской Федерации. Сейчас вот мы совместно с ними добавляем к видению и слышанию еще и чтение. И надеюсь, то, что наше с ними взаимодействие тоже будет очень плодотворным и принесет большую пользу и церкви, и народу. Также вот мы презентуем еще конкурсную программу как осмысленное чтение среди будущих педагогов и студентов иных профильных учебных заведений, которые направлены на помощь людям. Это и медицинские вузы, и военные, и юридические. Вот, знаете, интересный факт. Был как раз вот такие уже ряд встреч прошли в Тимирязевской академии, на юрфаке МГУ. И вот наш коллега и участник второго фестиваля «Пространство слова» в Музеоне Александр Евгеньевич, вот представитель ректората МГУ, человек крайне воцерковленный и очень добродушный к деятельности нашего синодального учреждения, которым, по милости Божией, мы трудимся. Он по завершению встречи со студентами подчеркнул тот факт, что студентом юрфака еще дореволюционного МГУ был будущий патриарх Алексей I Симанский. Но, кроме того, он был не просто студентом, он защитил кандидатскую диссертацию на тему «Комбатанты и некомбатанты во время войны», то есть военные и невоенные во время войны. Это международное право, которое касается условий содержания в плену. И вот, вот поразительно, да, что западные вузы всегда гордятся и бравируют тем, что у них учился тот или иной понтифик. И вот, к сожалению, не так много информации о том, что вот
1: никто не знает
2: в МГУ не просто учился, а был кандидатом юридических наук, будущий представитель Русской Православной Церкви.
0: Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Напомню, что сегодня с нами и с вами руководитель секретариата взаимодействия с профильными вузами и популяризации книжной культуры в молодежной среде издательского совета Русской Православной Церкви священник Захарий Савельев. Очень большой у вас охват и тем, и аудитории. Я даже вот слушаю и думаю, как же такие разные аудитории можно объединить в одну, так сказать, деятельность. И хотела, знаете, отец Захарий, вот спросить просто вот по-простому. Вот человек идет на ваш книжный фестиваль. Вот что он услышит, кого, чем он обогатится, что он узнает?
2: Ну, смотрите, у нас, как я уже сказал, порядка 8 площадок, включая фотовыставку, зону буккроссинга, зону работы издательств. У нас порядка 3-4 издательств самостоятельно создают свою программу, ориентированную на целый день, и проходят встречи с известными деятелями и светского мира, и церковного сообщества.
1: То есть можно будет пообщаться?
2: Конечно, задать вопрос. Мы очень надеемся, что к нам придет в этом году Юрий Павлович Вяземский. Предварительно он дал уже свое согласие. То есть бессменный ведущий программы «Умники и умницы» и преподаватель МГИМО. Мы очень надеемся на то, что лауреат Патриаршей литературной премии станут участниками нашего конкурса, нашего фестиваля. Вот сейчас у нас была встреча с Яной Валерьевной Лантратовой, да, омбудсменом по делам человека. Дело все в том, что даже вот и эта сфера, она касается книги, и эта сфера касается чистоты русского языка. То есть вроде вот права человека, а среди главных прав человека это право на родную речь, право на родную культуру. И этим правом нужно уметь пользоваться. Кроме того, у нас, я надеюсь, то, что будет у нас и уже запланировано и организовано предварительное участие молодежных просветительских таких вот программ, то есть включая драматургический интенсив. То есть молодежные разные увлекательные мероприятия направлены.
1: Что такое драматургический интенсив? Ну, вот что там будет?
2: Это проводят специалисты из театральных вузов. Ага. Это речевка, это чтение, это, может быть, какое-то даже вот... Я не был на этом непосредственном мероприятии, но видел оттуда красочные фотографии, как ребята прыгают и бегают. И это тоже книжный фестиваль. И, судя по фотографиям, это счастливые лица.
1: Ну, то есть это такие мастер-классы, да?
2: Мастер-классы.
1: Драматургии.
2: Да, да, безусловно. И даже, то есть, актерское мастерство. Основное мероприятие, конечно, это панельные дискуссии. Это тот момент, когда вот собираются люди, представители разных сфер, которые обсуждают ту или иную тематику. Очень надеюсь, то, что у нас, опять же, будет организована отдельная площадка, будет посвящена кино. Это место, где будут показаны фильмы, экранизированные на основе тех или иных изданий. В прошлом году это у нас был таким основным исполнителем и организатором данной площадки издательство «Вольный странник». Да, вот «Гимбель империи» была показана посетителям парка культуры. И действительно, это кардинально меняет отношение к книге. То есть книга – это не просто взял, закрылся и замкнулся. Вот как будто на одной тематике. Нет, книга, то есть сам фестиваль рассказывает о книге, сам фестиваль рассказывает о таком уникальном процессе чтения. Вы знаете, святейший патриарх Кирилл как-то на встрече с представителями епархиальных СМИ сказал, что читатель, когда проникается текстом писателя, становится сам соавтором этого издания, потому что он через свое сердце пропускает эти сюжеты, драматургию, разные перипетии авторской мысли. И вот это действительно процесс осмысленного чтения. Я очень надеюсь, то, что в ряде других тоже и крупных епархий, городов пройдет региональный этап фестиваля «Пространство слова». Уже тоже ведется над этим большая работа. Сейчас вот группа издательского совета трудится вместе с другими партнерскими учреждениями над созданием новых форм популяризации книги в детской и молодежной среде. Вы знаете, вот мне один депутат сказал, что как-то некоторые законы он придумал вместе с детьми. Он приглашал детей. И,
1: вот как интересно.
2: Да, ну это даже была она, это была Яна Валерьевна Краслантратова. Вот уникально, да, что законотворцы это были дети, и законы действительно стали очень действенные. Мы размышляем о том, как привлечь молодого человека к чтению. Мы размышляем о том, как сделать так, чтобы у него не было деструктивной идеологии, чтобы у него не было неправильных воззрений. И действительно, читать можно разную литературу.
1: Да, не вся литература
2: есть
1: обогащает.
2: Даже ряд изданий и издательств, да, которые паразитируют на этом. Но нам необходимо сейчас вот максимально создать ту вот добрую и в то же время привлекательную модель, в рамках которой молодой человек или юноша, или даже ребенок будет хотеть читать, будет хотеть становиться причастником этой уникальной книжной культуры. Ведь действительно наши издания, они известны по всему миру. Наш проект, он хоть и реализуется Русской Православной Церковью и синодальным учреждением, таким как Издательский Совет, но он направлен на привлечение внеконфессионального участника. То есть у нас в прошлом году прошла...
1: То есть светских людей.
2: Светских людей. И даже, знаете, вот у нас даже участниками, и даже волонтерами, то есть ребятами, которые помогали готовить этот фестиваль, были мусульмане, были представители Южной Кореи, были представители даже Китайской Народной Республики. Это студенты, которые сами откликнулись, которые сами захотели. Это была Высшая школа экономики, это было МГУ. Это были студенты из Российского университета Дружбы народов. То есть это были и представители других культур, это были представители разных даже религиозных течений. Действительно, ребята принимали самое активное участие. У нас прошла панельная дискуссия, на которой у нас присутствовали представители мира журналистики. Из Великобритании у нас был такой Майкл Гибсон, да, вот отёзка известного американского режиссера и актера. Была представительница арабских стран, был представитель Китая, Южной Кореи, и все они говорили про то, как их молодежь заинтересована в чтении Достоевского, как их молодежь заинтересована в чтении Льва Николаевича Толстого. Понятно, что Лев Николаевич, мы, знаете, как один великий тоже такой культурный деятель сказал, мы настолько любим Льва Николаевича за то, что знаем, и в то же время настолько его... за что его, вот за его религиозную деятельность мы, во-первых, с ней особо не знакомы, среднестатистический человек не знаком с религиозными трактатами толстовского. Да. Но при этом вот есть такая ошибка, да, что думают, что духовенство пропагандирует не читать Толстого. Вот как раз вот в том числе...
1: Я так вот думала в юности, простите, ну, когда да. воцерковлялась, я, естественно, ведь прочитала к тому времени, но...
2: Да. Нет, но у него абсолютно такой... христианские романы. Но мы, то есть, можем читать его великую классику, и в то же время, ну, естественно, ну, мы не можем призывать читать его религиозные трактаты. Это то, что не согласовалось с духом православия, и он сам себя вычеркнул из этого общения. Но при этом мы, вот, по милости Божией, имеем другие труды. Роман Анны Каренина «Война и мир» — это действительно уникальные произведения. И там очень много христианских воззрений. Есть даже богословские воззрения, правильные.
1: Ну, потому что как художник, да, как писатель, он, безусловно, был выше своих вот этих взглядов.
2: Да, да. Ну, и, конечно же, но... Вот интересно, что узнал я о том, что Пушкин, допустим, он не является очень популярным за границей.
1: Нет.
2: Да, в основном... И мы его очень любим, но за границей...
1: Его плохо переводят.
2: Его плохо переводят, да. Ну вот Фёдора Михайловича знают во всем мире. Я уже не раз и в публичных... Когда-то, когда я был студентом Московской духовной академии, я увлекался церковной журналистикой, и я взял интервью у своего преподавателя немецкого языка Хенрика Хансена, преподавателя немецкого языка Московской духовной академии. Он, будучи немцем, переехал в Россию, потому что полюбил Достоевского. Он переехал сначала в Петербург, потом в Сергиев Посад. И вот для него Фёдор Михайлович оказался вот действительно вот духовником и путеводителем в жизнь церкви. И действительно, по Фёдору Михайловичу изучают русскую религиозную мысль среди арабской молодежи. Mm-hmm. То есть, конечно, кстати, и Лев Николаевич является как раз для мусульманского населения именно таким вот представителем как они думают, русской религиозной мысли. Но это понятно, почему. Потому что как раз толстовство и отпало от русского, от православного богословия в связи с тем, что божество Спасителя там было полностью вычеркнуто. Остался просто вот такой вот моральный трактат. Но в то же время вот привлекательно для нас, что наших авторов любят. В Японии экранизируют «Преступление и наказание». И ведь «Преступление и наказание» — это же не просто, как сказать, увлекательный роман.
1: Детектив.
2: Детектив, да. Это покаяние, это воскресение человека из мертвых. И, конечно, та глубина, с которой Достоевский подходил к этому вопросу. Вы знаете, Фёдор Михайлович воплотил для своих современников образ Христа в своих романах. Евангельские истины переложил на бытовые...
1: На жизнь.
2: Ага. На бытовые обстоятельства. И в этом и уникальность Фёдора Михайловича.
1: Я хочу сказать, что когда смотришь какие-то зарубежные фильмы, то если молодой человек хочет произвести на девушку неизгладимое впечатление, он говорит, что он читает Достоевского.
2: Да, да, да, да, да. Это действительно, ну, вы знаете, и как же бывает обидно, что в наших фильмах, чтобы и в обычной жизни, чтобы произвести на своего какого-то вот близкого человека или человека, с которым хочешь связать свою жизнь, ты не говоришь, что читаешь Достоевского. То есть вот мы недооцениваем вот этот богатый опыт нашей золотой русской классики.
1: Ну, у нас вообще это есть, да, у нас так много всего, что мы недооцениваем.
2: Да. Вы знаете, еще вот, конечно, вообще само по себе понятно, что сегодня мы можем читать и с телефонов, мы можем читать из компьютеров, из Mac, из электронных носителей, вот этих электронных книг, но все равно вот мы с вами начали говорить и договорились как раз об этом и поговорить про... Я пишу вот в своей книжке от руки пометки. Я даже часто не обращаюсь к этим пометкам. Я их запоминаю. Но когда ты вот прописываешь, когда ты действуешь и рукой, и это у тебя откладывается в памяти, когда ты это печатаешь, все равно это не тот эффект дает. И нам нужно сохранять эту традицию. Знаете, есть книги, которые пережили поколение, а вот нет еще ни одного гаджета, нет ни одного смартфона, который смог бы пережить хотя бы 5-6 лет, и дальше мы покупаем новый. Это не совсем то, к чему должен стремиться молодой человек. Вот сейчас есть, если не ошибаюсь, в молодежной среде такое популярное движение, когда книги покупаются даже в один цвет, в один тон, делаются специальные стикеры определенным цветом. Это говорит, наверное, о том, что вот все-таки читать именно бумажную вот, полиграфическую литературу, издание становится снова популярным и модным. А значит, становится в хорошем смысле модным быть близким к своим корням, быть таким живым носителем нашей культуры. Ну, или хотя бы от того содержания, которое ты читаешь. Надо знать разных авторов. Нужно читать и зарубежную классику. Нужно понимать... Наверное, знаете, вообще сегодня очень вот такой притягательный образ человека, который все понимает. Который, он является экспертом, допустим, вот в какой-то своей сфере, вот, но в то же время понимает всех остальных. Вот, вы знаете, мне кажется, вот это небольшой антипод тому, что было популярно в 70-е, 60-е годы, когда вот было, ну, нужно было поколение математиков или поколение физиков или поколение будущих космонавтов, то есть вот профессионал в своей сфере. А сегодня, наверное, нужен человек, который понимает разные сферы и между этим находит какую-то гармонию.
1: Продолжим этот разговор через минуту. Напомню, что сегодня с нами и с вами руководитель секретариата взаимодействия с профильными вузами и популяризации книжной культуры в молодежной среде издательского совета Русской Православной Церкви, настоятель Покровского храма Покрова Гагарина, священник Захарий Савельев. У микрофона Анна Леонтьева. Не переключайтесь.
0: Светлый вечер. На радио «Вера». Святоотеческое наследие – это мудрость, накопленная Церковью за много веков. Это живой источник, питающий и поддерживающий христианина. Многие святые подвижники разных эпох оставили нам подсказки на пути к спасению, основываясь на своем личном опыте. Это были монахи и миряне, епископы и священники, ученые и простецы. И все они сталкивались с искушениями и сложностями, боролись со страстями и пороками. Поэтому их опыт и их наставления всегда и поныне актуальны и полезны.
3: По пятницам с 11 вечера до полуночи мы приоткрываем сокровищницу духовной литературы. Читаем фрагменты одной из святоотеческих книг и обсуждаем их со священником. Прикоснитесь к опыту Церкви вместе с нами. Каждую пятницу в 23:00 в программе «Почитаем святых отцов».

0: Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Продолжается «Светлый вечер» на радио «Вера». У нас в гостях священник Захарий Савельев, руководитель секретариата взаимодействия с профильными вузами и популяризации книжной культуры в молодежной среде издательского совета Русской Православной Церкви, настоятель Покровского храма в Покрово Гагарина, у микрофона Анна Леонтьева. Говорим о книжной культуре. Я, знаете, вот, отец Захарий, пока мы не убежали далеко-далеко от первой части нашей программы, я первый раз услышала такой жанр, как лейтенантская поэзия, и хотела у вас спросить об этом. Вот вы на фестивале, на книжном фестивале, который вы будете проводить 25 июля, упомянули этот жанр. Я понимаю, что это в рамках какой-то патриотической, да, литературы. И
2: да.
1: Что это такое?
2: Вот вы знаете, мы все знаем великие произведения советской классики. Василий Быков, произведение «Озорьте стихи» Васильева. И это художественное произведение, посвященное Великой Отечественной войне. И вот сегодня на рубежах специальной военной операции у нас появились новые авторы. У нас появился Сергей Лобанов, который был участником нашего второго фестиваля «Пространство слова». В прошлом году святейший патриарх Кирилл наградил особыми наградами Бахарева, вот современного тоже писателя, который оставил все свое здоровье на рубежах защиты нашего Отечества. У него нет ни рук, ни ног.
1: Ох!
2: И вот он сейчас является капитаном российской армии и преподает в военном университете. То есть вот...
1: Не сломавшийся человек.
2: Не сломавшийся человек. Вы знаете, вот «Повесть о настоящем человеке».
1: Только еще круче, да. Простите за это слово.
2: Вы знаете, и вот это уникальное.

0: Вы знаете, вот это было дважды. Сначала он читал на очном финале в Российской академии образования на улице Погодинская. Потом он читал это на церемонии награждения в доме Пашкова. И это каждый раз было до мурашек. И вот это действительно, это читал молодой человек. Это читал непрофессиональный
1: актер. Пропустил через себя это, да?
0: Знаете, это было настолько ярко, что это мы пропускали через себя. И это действительно было впечатляюще. И если молодые люди так у нас подходят к процессу чтения, что вот взрослые вздрагивают, то действительно это большая радость и большая, и великая отрада. И вот современная военная проза и поэзия, она сейчас формируется. Понятно, что настоящая, как вам сказать, традиционно вот великие произведения создаются через 15-20 лет после окончания вот военных действий. Но она уже зарождается здесь и сейчас. И вот мы очень в теплых отношениях с Сергеем Александровичем Лобановым, который является вот военным таким фронтовым поэтом. И он лейтенант, как раз старший лейтенант воздушно-десантных войск. Это действительно вот впечатляющий опыт общения с такими людьми. Когда он на основании вот того, что вот сейчас вот пуля
1: что
0: пролетела, вот там вот взорвалась какая-то мина. И вот он вот это вот на рубеже жизни и смерти создает классику, становится причастником к такой к великой классике вот фронтовых военных лет. Вообще, если честно, конечно же, мы должны понимать, что сегодня необходимо поддерживать таких вот писателей, то есть вот молодых, талантливых офицеров, людей, которые посвящают себя творчеству, пишут даже вот сегодня жив и сегодня написал.
1: Угу.
0: Вот это действительно же ведь уникально. Вы знаете, вот, наверное, перед глазами пример вот всегда вот перед моим таким взором пример Юрий Владимирович Никулин. Да, то есть он был директором цирка, он был актером, он был клоуном, и он был участником Великой Отечественной войны. Вот.
1: Отец Захарий, там вообще вот эта плеяда наших блестящих актеров, Смоктуновский,
0: да.
1: Никулин и многие другие.
0: Владимир Басов.
1: Да.
0: И Владимир Этуш. А сколько других актеров, которые, знаете, мы сейчас...
1: Были участником Великой Отечественной войны.
0: Ничего не хочу сказать про современный фильм «Буратино», который вот недавно был экранизирован, да, на основании вот рассказа Алексея Толстого,
1: да.
0: «Буратино». Но, вы знаете, вот смотришь советский фильм вместе вот со своим сыном, я его смотрю, и, конечно, поражаешься. По ним видно, что они фронтовики.
1: Ну вот у них какая-то вот эта глубина.
0: Глубина.
1: Я вот тут совсем недавно поняла,
0: вы
1: откуда
0: знаете,
1: это всё.
0: Я недавно наткнулся, вот клиповое мышление мы говорим, просто на самом деле из клипового мышления тоже можно что-то, наверное, доброе для себя черпать. Знаете, вот я не знаком с Юрием Стояновым, но вот недавно увидел его небольшую часть лекции, которую он проводил со студентами театрального вуза, как раз это был небольшой клип в одной из соцсетей, где он сказал: посмотрите на вот великих актеров, что там в них видно? Печальные глаза. Не бывает актера, настоящего писателя, настоящего поэта с простой судьбой.
1: Mm-hmm.
0: Не бывает. Просто легкая судьба, взгляд очень такой легкий у человека, а тяжелый взгляд всегда привлекателен. У актеров это глаза, это мимика. Вот чем больше актер пережил, тем он лучше потом играет. У писателя это собственные мозги. И тот дар, тот талант, которым его Бог наградил. Вот чем ты ярче, чем ты тяжелее в жизни обстоятельства перенес, тем ярче твои произведения. Тем они ближе сердцу человека, который читает эти издания.
1: Точно.
0: И даже вот посмотрите на священную книгу из текста Священного Писания на Псалтире, что это крик души. Это крик души. Это молитвенный крик души Богу. Вы знаете, я помню, как-то в семинарии был один у нас преподаватель, который сейчас занимает общецерковную должность.

0: Он сказал, вот я как в деревню к себе не приеду, у меня бабушки все говорят, ну, в псалтыре все про меня написано. А вот это же действительно так.
1: Про нас, про всех, да.
0: Да. И вот самое интересное, что как раз вот церковь и вот вообще вот богооткровенная книга, как текст Священного Писания, говорит о том, что на всех рубежах твоей жизни всегда с тобой Христос, всегда с тобой Бог. И, конечно же, ну, безусловно, задача фестиваля «Пространство слова» — это тоже вот такая вот аккуратная, мягкая, тонкая миссия среди посетителей этого фестиваля. Но в то же время это призыв к культурному диалогу, ну, и который, безусловно, имеет в себе такие вот задачи привлечения молодых людей, еще не из воцерковленных, не из воцерковленной среды. Знаете, сегодня тоже вот с одним видным государственным деятелем обсуждали проблематику распространения книжной культуры в молодежной среде. Читают и создаются разные мероприятия высшими органами власти, да, вот просветительскими, общественными организациями, церковными, синодальными учреждениями, организациями для хороших ребят, которые так читают.
1: Mm-hmm.
0: А вот как для других ребят еще форм не придумали. То есть еще никто не смог взять и сделать так, что молодые люди смогут взять и привлечь молодого человека, который не заинтересован в том, чтобы читать.
1: Но если в семье не читали...
0: В семье не читали, семейное чтение отсутствовало.
1: Возрасте, да,
0: знаете, у преподобного Авва Дорофея есть такие слова, что когда он был юношей, то для него чтение сначала было похоже на то, чтобы прикоснуться к хищному животному. А потом он говорит, я нашел себе такую огромную сладость и отраду от чтения, что уже не мог себя остановить в этом. Главное — начать. А как начать, как смотивировать человека, чтобы он что-то начал... Мне кажется, это вся история человечества, она этому посвящена.
1: Точно.
2: Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Напомню, что сегодня у нас в гостях священник Захарий Савельев, руководитель секретариата взаимодействия с профильными вузами и популяризации книжной культуры в молодежной среде издательского совета Русской Православной Церкви, настоятель Покровского храма в Покрово-Гагарина. Отец Захарий, вот вообще это очень, конечно, такой серьезный вопрос, который мы, наверное, за оставшееся время на программе не успеем обсудить, как привлечение молодежи. Но вы как раз этим и занимаетесь, и фестиваль ваш направлен на это, чтобы было праздник, чтобы было весело, чтобы было музыкально, чтобы люди общались, и через это...
0: Вы знаете, точно, думаешь, чтобы не было грустно, но в то же время о веселье там речь не идет.
1: Ну, да. Давайте другое слово — радостно.
0: Радостно,
1: потому,
0: да.
1: Потому что общение, да, и музыка – это всегда радостно.
0: Да.
1: И знаете, какой еще вопрос, отец Захарий? Вот есть патриаршая литературная премия. Вот мне очень интересно, по каким критериям вот можно отобрать произведение, какие, ну, что ли, фильтры оно должно пройти, и по какому принципу вообще выбирать писателей?
0: Патриаршая литературная премия имени святых равнопоставленных Кирилла и Мефодия, она учреждена вот в издательском совете и является уникальной по своей организации. Оцениваются люди, которые внесли значимый вклад в развитие русской книжной культуры. Безусловно, яркие писатели, такие как Кублановский, Юрий Михайлович, драматурги, как Владимир Юрьевич Малягин, протоиерей Владимир Вигелянский, Олеся Александровна Николаева, супруга и матушка отца Владимира.
1: Я фанат матушки Олеси.
0: Да. Вот они вот являются такими вот представителями, лицами этой премии, и, безусловно, оценивается все творчество человека.
1: То есть это не какое-то вот обязательно православное повествование?
0: У нас стал вот Мушни Ласурия, переводчик из Осетии, лауреатом Патриаршей премии несколько лет назад, оценивается вообще вклад в развитие. Это не религиозные труды. Хотя вот отец Дамаскин Орловский, вот он вот историк, богослов, вот он стал тоже лауреатом, но, опять же, расценивая, исторические труды его оценивались. Подается не сам человек, подает его епархии или писательское сообщество, оцениваются его труды, комиссии и палаты попечителей Патриаршей литературной премии, специальные экспертные группы и комиссии. И потом уже на основании этого проходит формирование короткого списка номинантов. И из списка номинантов выбираются три лауреата уже в момент проведения самой церемонии Патриаршей литературной премии в Храме Христа Спасителя. Участвует в голосовании Святейший Патриарх, Палата Попечителей. И вот на основании подсчета этих голосов выбираются три лауреата. В этом году у нас также вот вы со списком ознакомлены. Одним из лауреатов стал Николай Петрович Бурляев, известный государственный деятель, депутат Государственной Думы 8-го созыва, президент форума «Золотой Витязь», актер, человек, который вот связан с миром искусства. И мы стараемся организовывать в разных наших проектных задачах встречи писателей, молодых читателей с лауреатами Патриаршей литературной премии. И вот с Николаем Петровичем я очень надеюсь, что также пройдет у нас встреча в рамках нашего фестиваля в парке Горького.
1: Отец Захарий, а вот молодежь, которая светская, которой вы как раз, ну, над которой вы тоже хотите работать, и с которой вы работаете, и ее не отпугивают вот эти вот эпитеты, там, православные премии, православные писатели? Мне кажется, что это что-то такое строгое и очень...
0: Ну, вот как раз у нас вот в названии нашего форума и фестиваля отсутствует слово «православное». Угу. Молодежный фестиваль книжной культуры, пространства, слова. Слово пишется с большой буквы, потому что это и слово художественное, и слово «логос», вторая ипостась Святой Троицы. Говорится, вот конкурс осмысленного чтения, там нету тоже слова «православный», организует православная церковь. Но, знаете, в этом случае, наверное, вот церковь становится слугой у общества, у государства, привлекая людей к общей работе и к общей просветительской деятельности. И вот на основании такой, на основании этого соработничества мы и говорим о миссионерской работе, о общепросветительских задачах. Вот через это церковь привлекает к себе людей. И через организацию совместных культурных диалогов, через общую работу мы надеемся, что и в нашем обществе станет, по милости Божьей, больше консолидации и единения.
1: Ну, вообще, для того, чтобы работать вот с молодыми людьми, нужно как-то говорить на их языке, да? Как... И литература тоже, наверное, должна говорить на их языке.
0: Вы знаете, вот, наверное, вот как раз все государственные структуры и церковные организации в наше время пытаются найти этот общий язык для диалога с молодежью, для диалога с детьми.
1: Ну да, это уже очень важно.
0: И очень сложно.
1: И очень сложно, да. Потому что в первую очередь я просто помню, вот как мои дети, они уже взрослые, начинали читать. Они учились в православной гимназии, все было вот как все правильно, да. И изначально дали список литературы. Я смотрю, дети не читают. Вот. А литература такая, ну, какая-то была грустненькая, такая вот, мне кажется, все-таки около православная скорее. Но там было все, вот как-то, знаете, обставлено, все было правильно. И начали они чтение, ну, с каких-то вот таких фэнтези, с Рэя Брэдбери, с Джека Лондона, ну, просто так вот получилось. Потому что их нужно было туда увлечь, а потом уже какие-то серьезные вещи можно постигать.
0: Вы знаете, сегодня тоже об этом говорили на там одной важной встрече, что глубокие евангельские истины в том числе познаются и через светскую литературу, в которой говорится о евангельских примерах. Но их глубину ты по-настоящему узнаешь, когда соприкасаешься с текстом Священного Писания. Вы знаете, вот последние книги, которые я тоже вот прочитал, они «Преступление и наказание» перечитал Федора Михайловича Достоевского, прочитал некоторые труды святителя Феофана Затворника и письма Иоанна Кронштадтского, вот предсмертные, да, вот это, конечно, такая глубина. Это когда ты понимаешь, чем человек жил. Если сразу молодому человеку становится читать предсмертные письма Иоанна Кронштадтского, да, он скажет, как же тут сложно, тяжело.
1: Слушай, ты, конечно, Феофана, да, Затворника.
0: Феофана Затворника. Хотя он очень просто пишет, очень просто излагает свои мысли. Если мы обратимся к его периоду служения на Владимирской кафедре в качестве правящего архиерея, мы увидим, что он пытался самыми простыми словами рассказать о Евангелии, о воскресшем Христе, о действии благодати Божией на человека, о природе церкви для своих прихожан, потому что во Владимире было очень большое засилье раскольничьего движения и революционного движения вместе с этим. И вот раскольники уводили самых богатых и зажиточных крестьян, и не только, а к Феофану Затворнику приходили те, на кого, в общем-то, не позарились раскольники. Это были самые простые и бедные люди. И вот им святитель Феофан Затворник и проповедовал. Ага. И он их старался вдохновить своим архипастырским словом. Это вот действительно уникальный момент. Есть книги, о которых вроде как бы неприлично говорить. Как бы вот я читал сейчас и военные труды, и драматургические пьесы, и произведения, трактат, вернее, «Государь» Никколо Макиавелли. Да, вроде вот эта книга, она молодому человеку будет не совсем понятна. Но вот это тоже ведь большая культурная ценность. Есть труды разных авторов. Но вот, знаете, человек должен выбирать только, как пчела, он должен выбирать только самое доброе. Он не должен употребляться мухи, которая садится на всякое непотребство.
1: Ну, я согласна, потому что иногда чтение – это действительно поднимается на новый уровень, а иногда чтение – это просто пустая трата времени.
0: Знаете, вот мой покойный преподаватель философии в Московской духовной академии Николай Константинович Гаврюшин, как-то мы с ним, вот я его подвозил до Москвы из Сергиева Посады, и мы с ним ехали, очень много говорили. И он сказал, что вот я читаю сейчас книги, вот так, как, он говорит, собака нюхает и ищет то, что ей нужно. Вот так же вот я читаю книги, читаю, и ищу ту информацию, которой еще не обладаю. Вот это, наверное, вот такой вот очень разумный и правильный подход к чтению, чтобы вот узнать то, что тебе еще неведомо. И, в общем-то, наверное, это действительно вот со стороны писателя должен быть такой посыл открыть что-то новое. Вот поговорить о том, порассуждать о том, о чем еще не говорили, или хотя бы новыми словами. По-новому открыть для человека глубину древней евангельской истины. И вообще Евангелие, ведь оно каждый раз человеку по-новому открывается. И задача вот писателя, автора, который берет на себя такую ответственность говорить о вечных ценностях, это по-новому преподнести эту истину. Вот как Федор Михайлович, ведь он уже очень новый был для своих соотечественников.
1: Да и он остался для нас новым.
0: Да, да.
1: Отец Захарий, а вот напоследок, так сказать, в самом конце нашего разговора, хотела задать вам личный вопрос. Вот ваш интерес к книгам, ваш, так сказать, интерес к писанию ручкой на бумаге, это из семьи? Это как-то вот вас воспитывало с детства? Или это как-то вас потом
0: привело? Вы знаете, это у меня появилось в семинарии.
1: Ага.
0: Вот вести... Вы знаете, у меня на работе есть целая полка моих исписанных ежедневников. Я специально их всех собираю, у меня скажу, это полная полка, она уже заполнена.
1: Полное собрание сочинений.
0: Рабочих пометок.
1: Да.
0: Но иногда я пишу то, что у меня на сердце. Иногда даже я у себя тут прописываю, знаете, иногда, когда вот особенно бывает тяжело, и ты не можешь взять вот руки, не знаю, молитвенным образом сложить и начать при всех молиться. Ты берешь, что-то берешь, пишешь. Кто-то из коллег может рисовать, я даже сегодня тоже видел, как человек, ну, вот он рассуждает и рисует.
1: Угу.
0: Достаточно высокопоставленный деятель. А я вот, во-первых, пишу то, что мне приходит на ум, то, что у меня какие-то мысли всплывают в голове. Иногда бывает, я здесь прописываю такие вот, знаете, там, Господи, помоги вот решить какой-то вопрос. Такое тоже случается. Меня очень привлекает, как Лев Николаевич Толстой делал такую, писал себе такую аббревиатуру ЕБЖ, если буду жив. Ну, я не буду говорить, какая у меня есть такая традиционная подпись. Те, кто со мной работает, знают, что я без нее не начинаю рабочий день. Это такое, знаете, напоминание о священстве, о своем пасторском долге и о своем послушании, своей работе в Дельском совете. Но такая у меня тоже пометка есть. И, знаете, у меня вот в семье не было принято записывать мысли. Но я без ежедневника, ну, то есть я действительно стараюсь не подходить к каким-то вот рабочим вопросам. Или даже у меня есть два вообще-то ежедневника. Один у меня для рабочих вопросов, и второй у меня для научных каких-то историй. Я параллельно пишу сейчас кандидатскую диссертацию на тему «Конфессиональная политика Закавказского округа 18-19 веков в Российской империи». И там пишу какие-то, ну, ту нужную информацию, которая необходима мне для написания кандидатской диссертации. И я, знаете, как я уже сказал, зачастую даже потом не обращаюсь к этим рукописям. Ну, иногда обращаюсь, так, знаете, вот посмотреть, что было.
1: Но выбрасывать
0: там
1: жалко.
0: Нет. Вот то, что ты написал, вообще никогда нельзя выбрасывать. В моей жизни был уже почти что 2 года назад очень тяжелый период, не буду говорить, какой именно. И я тоже делал запись. И я вот сейчас вот иногда возвращаюсь, ну, не так давно взял этот ежедневник, который был в тот момент у меня, и я вспоминаю, что со мной было. И в то же время вот можно вспомнить, когда же твой почерк меняется, как меняется там твоя мысль, как ты себя формируешь. То есть это, знаете, личная летопись. Вот личная летопись тебя как человека, которого вот Бог поставил на то послушание, какие-то пометы, какие-то записи, вот такой, знаете, личный спектр маргиналий. И хоть у моей семьи этого не было принято, но я очень хочу, чтобы у меня это перенял мой сын. Да. А также вот мне кажется то, что каждому человеку, который работает, знаете, как бы с интеллектуальным миром, с миром культуры, это необходимо. Но это еще очень хорошо тебя опять дисциплинирует, действительно. Потому что есть рамки, которые ты себе создаешь, а без рамок невозможно никакой стабильности добиться, и невозможно создать себе ту рабочую атмосферу, которая позволит тебе идти от одной позиции к другой позиции. Очень важно разложить свои мысли, а потом их собрать вместе. Вот как раз ручка и бумага. А желательно не просто бумага, да, как листочек, который ты потерял, а как такая вот...
1: Как книжка, которая
0: как
1: лежит
0: книжка
1: перед вами.
0: Перед тобой, помогает тебе это фиксировать.
1: Спасибо огромное. Еще раз приглашаем москвичей, гостей столицы 25 июля с 10 сбор гостей, с 11 начала молодежного фестиваля книжной культуры «Пространство слова» в Парке искусств «Музеон» в Москве.
0: Основной ориентир – памятник Петру Первому.
1: Основной ориентир – памятник Петру Первому. Там собираются, да, все?
0: Да.
1: Спасибо вам за этот книжный разговор. Спасибо вам за вашу работу, за то, что вы работаете с молодежью. Дай Бог вам помощи, потому что это очень важно. Все, мне кажется, вот все, что связано с чтением, с книгами. И напомню, что сегодня с нами был руководитель секретариата взаимодействия с профильными вузами и популяризации книжной культуры в молодежной среде издательского совета Русской Православной Церкви, настоятель Покровского храма Покрова Гагарина, священник Захарий Савельев. У микрофона была Анна Леонтьева. Спасибо огромное, отец Захарий.
0: Спасибо, Господь.
2: Светлый вечер. На радио «Вера».
3: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
4: Псалтирь – это духовный мостик к небу. Я, священник Антоний Борисов, предлагаю вам слушать авторскую программу «Псалтирь. Богослужебные чтения» на радио «Вера» каждый вечер в 21:30.

Наверное, нет на свете такого человека, который не знает, что такое сказка. Сказки сопровождают всю нашу жизнь, делают ее ярче и интереснее, а нас – мудрее и добрее. Сказка хранит многовековую народную мудрость. Передаваемая из уст в уста от поколения к поколению, она становится пересказкой. Писательница Ольга Клюкина собирает сказки со всего света, а мы расскажем их вам и вашим детям в программе «Пересказки» на Радио «Вера». Каждый вечер в 21.05.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Добрый вечер, дорогие друзья. Это «Светлый вечер», в студии Константин Мацан. Этой беседой мы открываем новый цикл программ, которые на этой неделе в часе «Светлого вечера» с 8 до 9 будут у нас выходить. И мы будем говорить на этой неделе про православное христианство в сопоставлении с другими религиозными традициями. И я сразу хочу на берегу обозначить очень важный тезис для всего цикла этих программ, что нет и не может быть цели у такого разговора выступить в жанре обличения, выступить в жанре, когда православные говорят о том, что вот эти не спасутся, те не спасутся, те неправы, эти неправы, только вот мы, хранители истины, что в каком-то глубоком смысле, конечно, мы полагаем и верим, что истина именно в православии. Но как об этом говорить? Говорить можно по-разному. И вот нам кажется, что в этом цикле хочется об этом поговорить в другом ключе, в том ключе, что иногда в сопоставлении с другими религиозными мировоззрениями, с другими типами таких мировоззрений, ярче сияет красота своего мировоззрения. И то, что воспринимал, быть может, как само собой разумеющееся, как должное, вдруг начинает восприниматься как будто впервые, как откровение, как поразительная новость, потому что оказывается, что так верят не везде, не всегда. И вот это цель наших бесед. Сегодня мы начнем этот цикл с разговора о разных конфессиях христианства и поговорим о православном христианстве в сопоставлении с католичеством, англиканством и протестантизмом. И проводником в мир этой сложнейшей, интереснейшей проблематики для нас станет священник Антоний Борисов, профессор кафедры церковной истории Московской духовной академии, кандидат богословия, ну и, конечно, хорошо нашим слушателям «Радио Веры», известный как автор программ «Евангелие день за днем» и «Апостольские чтения». Добрый вечер.
2: Добрый вечер, Константин. Добрый вечер, уважаемые слушатели. Я очень рад, Константин, что вы, что называется, старомодны в своих выражениях, формулировках. Вы так, перечисляя инославных христиан, о которых мы планируем поговорить, выделили как отдельную группу англикан, сказав, так, вот есть католики, есть протестанты, есть англикане. Так было принято говорить в середине 20 века, и, к моему большому сожалению, это уже не соответствует действительности. Можем говорить уже просто, к сожалению, римо-католики и протестанты классические, которые включают в себя и лютеран, и реформатов-кальвинистов, и англикан.
1: Вот уже интересный заход. Я англикан упомянул еще и потому, что, насколько я могу судить, вы просто один из больших специалистов сегодня в церкви, в том числе именно по англиканству. Вообще по сравнительному богословию.
2: Ну, это вы мне, конечно, льстите.
1: Нет, ну я имею на это право, потому что я так вижу, я художник, я так вижу. Но просто хочу слушателям сказать, что наш разговор о других христианских конфессиях именно с вами всецело не случайен, потому что это одна из ваших богословских специализаций, сравнительное богословие. И недавно вышел, поправьте меня, если я что-то напутаю, учебник церковный по сравнительному богословию.
2: Введение в сравнительное богословие.
1: Под вашей общей редакцией.
2: Да, там частично есть и, собственно, мои главы, а так, конечно, это коллектив авторов, да, общая редакция, да,
1: ну,
2: моя.
1: Ну и поэтому с кем, как не с вами, к тому же, что, насколько я знаю, в православной энциклопедии статья «Англиканство» написано.
2: Нет, вами. Нет, не мной. Нет, сравнительное богословие мне написано. Но англиканство нет.
1: Ну, значит, я тут путаю, но все равно.
2: Я тогда еще в научном смысле не родился.
1: Понятно. Но я вспомнил, была статья у вас про современное американское богословие.
2: Нет, я писал про Льюиса, про Клайва Льюиса статью, про Льюиса Кэрролла, про Эдварда Бувиля Пьюзи. И про оксфордское движение.
1: Оксфордское движение, да, да. Ну вот, спасибо за уточнение, но тем не менее все равно разговор именно с вами об этом не случайен. Так вот, если попытаться пока даже не различая разные христианские конфессии, имею в виду не православные, католиков и протестантов, выделить какой-то один, не знаю, главенствующий принцип, на который можно указать, чтобы провести такое отличительное различие между православными христианами и всеми остальными. Если это возможно, что бы вы выделили?
2: Это, конечно, сложная задача, Константин, потому что инославие как феномен не ограничивается только римо-католиками и протестантами. Инославие – это еще и большая семья древневосточных христиан, которая внутри себя не имеет единства, потому что есть Ассирийская церковь Востока, которая представляет собой так называемый несторианскую ветвь этой семьи, и монофизитские или монофилитские церкви, армянская, коптская, эфиопская, эритрейская, сирийковитская, это совершенно отдельная история. Поэтому, а если мы уж вспомним и старообрядцев, и старокатоликов, то тут окажется, что все совсем непросто и очень-очень разнообразно. Но, тем не менее, если попытаться указать на некоторый общий признак, который характерен для инославия в целом, наверное, придется сказать следующее. Все эти перечисленные конфессии в какой-то момент посчитали для себя возможным разорвать связь с божественным преданием.
1: Так.
2: Преданием не как некоторой совокупности установленной церковной администрацией, традиций, формулировок, обрядов. Нет, речь о другом. То, о чем пишет Владимир Николаевич Лоский в своей знаменитой работе «Предание и предания». Предание – это откровение Бога о себе самом, которое иногда превышает способности человеческого разума, как, например, учение о Святой Троице. Также для человеческого сознания совершенно невозможно объяснить, как во Христе Спасителе соединены божественная и человеческая природы. Но вот православная церковь тем отличается от инославия, что иногда идет путем так называемой апофатики, то есть старается не говорить о том, что нельзя до конца и полностью словами описать. А инославие как раз попыталось в какой-то момент придать тайне Божией вполне конкретную, понятную и осязаемую форму, и тем самым допустил ошибку.
1: А вот давайте тогда уже будем говорить о конкретных конфессиях. Почему англиканство раньше выделялось, теперь включается в протестантство, я в свое время спрошу, но начнем все-таки с католиков. Опять же, это бескрайнее море обсуждать вот, взаимоотношения или разницу, или сближение, в чем единство, в чем различие православной церкви и католической. Поэтому я бы поставил вопрос так. А вот ну, если угодно, на практике, в духовной жизни, в чем главное различие? Вот можно долго догматические вещи перечислять, обсуждать и так далее. Но вот то, что можно почувствовать человек не из книг и не на уровне какой-то научной дискуссии, а вот я православный или я католик? Вот в чем это разные мироощущения?
2: Ну, если вы попросите более-менее образованного члена Римско-католической церкви дать определение, что значит быть католиком, это сейчас не голословное утверждение, я подобные некоторые опыты, да, произвожу регулярно, некоторые замеры, так сказать, в рамках своей деятельности, и даже от людей очень образованных и принадлежащих к Римско-католической церкви я слышу примерно такие формулировки. Римо-католик – это тот, кто прежде всего находится в вероучительном и административном взаимодействии, подчинении римскому епископу. Таким образом, римский католицизм – это, называя вещи своими именами, папоцентричная история. Без римского папы, без главы римско-католической церкви нет католицизма как такового. И это довольно сильно отличает католицизм от православного понимания устройства церкви. Да, рим-католики будут, безусловно, так же, как и православные, говорить о том, что главой церкви является Господь Иисус Христос. Да, они будут убеждать нас, православных, в том, что с их точки зрения служение римского епископа ничем не отличается от служения патриарха или любого другого главы поместной церкви православной с каким-то другим титулованием. Но это на практике не так. Во-первых, папа – это не патриарх, патриарх – это не папа. И об этом можно судить по каноническим документам соответствующих сторон, православной и католической. Взять хотя бы тот факт, что патриарх, как и любой другой глава поместной церкви, подсуден. Он подчиняется архиерейскому и поместным соборам. А если вы откроете кодекс католической церкви, вы там обнаружите следующее утверждение, что собор, претендующий на статус Вселенского, таковым становится после папского благословения. А сам папа в своих решениях никому не подчиняется, даже Вселенскому собору. Но наоборот, Вселенский собор подчиняется папе. Как так получилось? Наверное, да, возникнет вопрос, простите.
1: Да, да.
2: А как с любой другой формой человеческого заблуждения, все благие намерения лежат в основании дороги, которая ведет по определенному маршруту. Да, и в случае с папством, собственно, вот именно такая логика, благая изначально, она имела место. Ведь как, собственно, зародилось и стало развиваться папское служение на Западе? Это же были очень, на самом деле, добрые намерения. Погибла Западная Римская империя, которая к этому моменту уже стала христианской. И вот люди той эпохи, находясь на обломках цивилизации, которая была им дорога, глядя на вторжение варварских племен, искали точку опоры. И посчитали для себя важным и возможным осуществить замену императорского служения на служение римского первосвященника. Ну да, был император, императора нет. Необходим видимый лидер христианского мира на Западе. Если нет императора, кто может занять его место? Римский епископ. Это вот тот человек, то служение, которое способно сплотить разваливающуюся цивилизацию. Та точка опоры, которая позволит осуществить миссию среди вторгающихся на территорию Западной Европы варварских племен. И, надо сказать, получилось, ведь получилось. Но в какой-то момент тумблер перещелкнулся, как бы дальше, да, продолжил свое движение, и начались разговоры о вечности и безошибочности Римской Церкви. Затем эта безошибочность была перенесена, собственно, на первенствующего епископа этой церкви. А потом этому епископу стали приписывать уже не только, собственно, церковные, но и светские полномочия. И так постепенно, постепенно папство стало претендовать на обладание двух мечей – духовной и светской власти.
0: Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Священник Антоний Борисов, профессор кафедры церковной истории Московской духовной академии, с нами сегодня в программе «Светлый вечер». Но я не могу, конечно же, не спросить про такую вещь, как филиоквы. Просто при всей безграничности этой темы также, ну, разговор такой компаративистский будет неполный. Но спрошу я о том, насколько, с вашей точки зрения, это имеет, ну, действительно, практически духовное значение в жизни христианина. Напомню нашим слушателям, что по Никео Цареградскому символу веры Святой Дух исходит от Отца. А с точки зрения в какой-то момент возникшего учения в Западной Церкви, он исходит и от Сына тоже. Вот это, собственно, и от Сына, и по-латински звучит как «филиокве». И, опять же, непереплываемое море литературы по этой полемике. Но вот, а что значит на практике для человека-христианина? Вот есть разница верить так или так, и почему тогда православие так настаивает на исхождении Святого Духа именно от Отца и точка?
2: Действительно, тема сложная, и тема местами неосязаемая, но если попытаться рассмотреть ее как раз из практических некоторых обстоятельств, то некоторые вещи становятся вполне себе понятными. Тема филиокве, так же, как, на самом деле, и тема папского служения, возникает тогда, когда мы начинаем смотреть на церковь специфическим образом, по-западному. Что это означает? Это означает следующее, что мы встаем на позиции, которые предполагают видение как бы двух церквей, что есть церковь земная и церковь небесная. А библейский взгляд вообще-то такого не предполагает, потому что с точки зрения апостола Павла церковь едина и обнимает собой и небо, и землю. Но западное христианство пошло по иному пути, начав рассуждать о церкви вот таким вот образом, что есть церковь небесная, град небесный, небесный Иерусалим, а есть как бы некоторое земное отражение, церковь на земле. И вот там на небе главенствует Христос, а здесь на земле кто? Римский епископ, потому что отражение должно быть полным и достаточным. А каким образом осуществляется связь между небом и землей? Кто скрепляет это общение? Необходим инструмент, необходима сцепка. И так, собственно, возникает вот эта идея о том, что Дух Святой – это не столько полноценное лицо Святой Троицы, не полноценная личность, не третья ипостась, а это, если угодно, инструмент, которым Отец и Сын действуют в земном мире. Почему нужен этот инструмент? Потому что между землей и небом, с точки зрения западного богословия, существует бытийный разрыв. Нематериальный Бог не может действовать в материальном мире. Не может дух и материя соединиться, совместиться, смешаться.
1: Такая некая пропасть есть между
2: пропасть, да.
1: Небом
2: и преодолеть землей эту пропасть возможно только при помощи вот такого как бы вторжения некой духовной благодати, которая при этом с тварным миром никак не смешивается. Поэтому, например, при разговоре о состоянии Адама до грехопадения авторы там, 16 века, например, Роберто Белармин, например, кардинал, пишет следующее, что Адам до грехопадения, Адам после грехопадения отличается так, как отличается человек одетый от раздетого. То есть благодать – это как бы внешний покров, внешняя одежда, которая с телесным, материальным не смешивается. Но, тем не менее, нельзя отрицать того факта, что Бог действует в этом мире. Как же он действует? Есть лично как бы описываемый отец, есть личностно описываемый сын, есть некая безликая сила, которой обои они действуют в этом мире, Дух Святой. Чтобы это действие было совместным и цельным, и в божественном отношении как бы вот мощным и ощутимым, необходимо, чтобы Дух Святой исходил от одного и другого. Так возникла идея филиокве впервые, ну, так вот действительно ярко описанное, конечно, у блаженного Августина, но на самом деле и до Августина, и святитель Амвросий Медиоланский, и некоторые другие западнохристианские авторы об этом писали.
1: Ну, очень логично все это выглядит. А в чем тогда здесь отличие православия?
2: Отличие православия заключается в следующем, что, во-первых, православие никогда не мыслило Духа Святого как безликую силу, просто некий инструмент. И это, например, хорошо видно на примере эпизода из книги «Деяний», когда апостол Петр, видя, какому наказанию божественному подверглись Анания и Сапфира, которые вот, да, решили там осуществить обман и умерли, апостол Петр говорит следующее, что не человеку вы соврали, да, но соврали Богу, Духу Святому соврали вы. То есть Дух как личная сила, как полноценная ипостась. Это первое. Второе. Если мы вот таким вот образом пытаемся описать, да, бытие Святой Троицы, что Отец и Сын – полноценные лица, а Дух Святой – некая сила, пойдем по католическому пути, то получается, что нет никакой Троицы. Есть Двоица и некий инструмент, которым они действуют. По учению Православной Церкви, при разговоре о Святой Троице мы как бы разделяем два понятия – внутритроическое бытие, которое представляет собой тайну, и внешние действия Святой Троицы, которые описываются примерно следующим образом. Отец через Сына, Духом Святым, действует в этом мире. Вся Святая Троица в этом мире действует и себя проявляет. Нет никакого отдельного действия Отца и Сына, и нет никакого отдельного действия Духа Святого.
1: А я вот о чем сейчас подумал. Есть, ну, известнейшая, в общем, древнейшая молитва Царю Небесной. Она есть и по латыни. Правильно я понимаю?
2: А вот нет.
1: Нет, потому что... Нет. Почему я спрашиваю? Потому что я, когда у меня был краткий эпизод обучения на богословском факультете, я в курсе латыни изучал, вот сдавал на экзамене в качестве одного из заданий, необходимых для подготовки и сдачи экзамена, вот эту молитву прочитать по латыни. Rex Celestis и так далее.
2: Rex Celestis Paracletus, Spiritus Veri.
1: Да, я ее уже забыл, но...
2: Это перевод, семинарский перевод 20 века.
1: То есть это не традиционно?
2: Нет, нет.
1: То есть у них нет молитвы Святому Духу?
2: Нет, нет. Молитвы Святому Духу нет. Ну и в целом, вот там, если уж совсем погружаться в подробности и вспомнить опять о блаженном Августине, еще одна причина появления филиоквы заключается в следующем, что Августин, рассуждая о том, как соединить единство и троичность, пошел по следующему пути. Он сказал, что вот есть некоторая абстрактно мыслимая божественная сущность, которой одновременно обладают все лица Святой Троицы. Августин признавал божественность, полноценную божественность Святого Духа. Вот. Но он говорит следующее. Вот все лица Святой Троицы одинаково обладают этой божественной сущностью. Но если мы не определим отношения между лицами, то мы не сможем одного отличить от другого. А какие отношения есть? Отец рождает Сына, Отец изводит Духа. Отношения есть. А между Сыном и Духом как бы отношений нет. Что делать? Августин говорит следующее. С его точки зрения, вот, образ Божий, который есть в человеке, это как бы зеркало, в котором отражается Бог. И Августин выделяет три основные свойства человека. Это ум, это словесность, потому что ум не может быть безмолвным, если он полноценный ум. Но что еще есть в человеке? Есть чувства. А что... Вот является высшей формой проявления чувств – любовь. И он говорит, вот смотрите, вот три компонента образа Божия – ум, логосность, словесность и любовь. А это не просто так, это вот некоторое отражение лиц Святой Троицы. Ум выражает себя через слово, через логоса, и это не просто там какие-то вот абстрактно мыслимые ум и логос. Это полноценные лица Святой Троицы. Они пребывают в общении друг с другом, Отец и Сын. Но это общение в любви. Отец по любви рождает Сына, и Сын любовью отвечает Отцу. И что это за любовь? Это Дух Святой. Поэтому Святой Дух исходит и от Сына также. Но это красивый образ, такая поэтика. И все было бы хорошо, если бы поэтика осталась поэтикой. Но в истории западного христианства начался период так называемой схоластики, когда возвышенные метафоры решили сделать заводской схемой описание божественных механизмов. Вот. И в итоге получилось то, что получилось.
1: Вернемся к нашему разговору после небольшой паузы. Дорогие друзья, не переключайтесь.
0: Светлый вечер. На радио «Вера».
3: В послании апостола Иоанна есть такие слова: «Дети мои, станем любить не словом, но делом и истиною».
4: Давать звучать в эфире свидетельство об истине с большой буквы – самая главная и самая сокровенная миссия «Радио Вера».
3: Чтобы слово об истине звучало, нужно исполнить дело, позаботиться и о технической, материальной стороне производственного процесса.
4: Сегодня нам предстоит оплатить долг завещания радио в июне 2026 года в 12 городах, в том числе таких крупных, как Нижний Новгород, Псков и Самара.
3: Сумма, которую предстоит собрать, 1 миллион 425 тысяч рублей.
4: Вы можете осуществить пожертвование в мобильном приложении «Радио Вера» или на сайте radiovera.ru.
3: Поможем делом, чтобы в эфире звучало слово об истине.
4: С любовью и благодарностью, команда «Радио Вера».

0: Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. У микрофона Константин Мацан. В гостях у нас сегодня священник Антоний Борисов, профессор кафедры церковной истории Московской духовной академии, кандидат богословия. Мы, напомню, на этой неделе говорим о православном христианстве в сопоставлении с другими религиозными традициями. И сегодня в нашем первом разговоре говорим о православии в сопоставлении с другими христианскими конфессиями. И, конечно, в час такую гигантскую тему уложить очень трудно, поэтому мы неизбежно говорим о каких-то таких, ну, маячках, о самых, может быть, главных моментах, неизбежно на их поверхности. Но вот по итогам первой части нашего разговора, когда мы говорили о сопоставлении православия и католицизма, как-то мне кажется, что такой итог – это, ну, вот вообще в будущем как-то себе, слушателям, порекомендовать, ну, вот поинтересоваться темой о Святом Духе в православном богословии, как-то обо всей этой теме, вот как некой такой путеводной нити, чтобы посмотреть, что же такого в православии, вот в этом смысле особенного, и, может быть, мы как-то привыкли, что вот у нас есть Святой Дух как лицо, в которое мы верим, к которому в молитве обращаемся. Я, например, не знал, что это молитва, о котором мы говорили в прошлой части, по латыни «Святой Дух» – это «Молитва Святому Духу Царю Небесной», что это, ну, семинарское упражнение. То есть вот это вот то, о чем мы в этих наших программах говорим. В каждом молитвословии мы открываем утреннее правило молитвой «Царю Небесной». Угу. Два или не каждое богослужение. И кажется, это настолько естественно, нормально. Оказывается, так не везде. И не всегда так было. И в этом смысле это некое такое сокровище православия, как обращение к Святому Духу, как к лицу, как к личности, с которым ты, ну, тоже в отношениях, хотя тут мы уже опасно вторгаемся в разговор о том, как в своем уме уложить тайну троичности.
2: Но я бы тогда еще отметил вот какой момент, если вы богослужение затронули, Константин.
1: Да.
2: Ведь призвание Святого Духа не только начинается богослужение, призвание Святого Духа звучит в самый возвышенный момент православного богослужения, когда во время литургии священник просит Бога об освящении хлеба и вина, о том, чтобы хлеб и вино приложились, стали телом и кровью Христовыми. И это евхаристическое чудо становится возможным только благодаря призыванию Духа Святого, так называемой эпиклезы. Так вот, в каноне римской мессы, в структуре евхаристического богослужения римско-католической церкви эпиклезы нет. Римско-католическая церковь настаивает на том, что хлеб и вино становятся телом и кровью Христовыми в момент произнесения установительных слов с Тайной Вечери. «Примите, едите, сие есть тело мое, пейте от нее все, сие есть кровь моя». В новом каноне мессы молитва на призывание благодати Святого Духа есть, но это не более чем необязательное добавление к установительным словам, поскольку по-прежнему у католиков живет эта уверенность, да, в том, что именно в этот момент хлеб и вино становятся телом и кровью Христовыми.
1: А корректно ли сказать, что с католической точки зрения таинство Евхаристии совершает священнослужитель, а с православной точки зрения таинство Евхаристии совершает сам Бог руками священнослужителя?
2: Ну, на самом деле, и православные католики согласились бы с тем, что таинство совершает Бог, но тут возникает вопрос делегирования. Католическая церковь использует следующее выражение, что священник, священнослужитель вообще действует in personam Christi, от лица Христа. Вот в момент богослужения происходит соединение священнослужителя со Христом. И этому соединению ничто, кстати, не должно мешать. Отсюда и корень обязательного безбрачия римско-католического клира. Христос не нуждался в брачном общении, поэтому католики настаивают на том, что их духовенство не должно находиться в браке. Ничто не должно мешать этому соединению со Христом во время богослужения. А православные описывают богослужебную реальность, литургическую реальность следующим образом. таинство совершает Господь Бог, безусловно. Но если говорить о возможном делегировании, если такое вообще возможно, наверное, даже и нельзя. Речь идет о соработничестве всей Церкви Богу, Церкви как собрание верующих. Ведь это тоже одно из отличий православия от католичества. Священник в католицизме вообще-то может совершить литургию в одиночку. Это действительно его дело, как лица уполномоченного свыше. А в православии для совершения Евхаристии необходимо, чтобы собралась церковь, хотя бы в минимальном составе. То есть это священник и кто-то из представителей, ну, так называемых мирян, лаиков, то есть нерукоположенных.
1: То есть должно где быть... Где двое или трое.
2: Да, соберутся? Где двое или трое, да, собраны во имя мое, там я посреди них.
1: Хотя бы двое должно быть.
2: Хотя бы двое, да, хотя бы двое. Потому что священник в одиночку литургию совершить не может, хотя бы потому, что само слово «литургия» переводится как «общее дело». Это дело всей церкви.
1: Ну, давайте тогда двигаться дальше. Хотя бы кратко все-таки про англиканство поговорим. Меня очень заинтриговало то, что вначале сказали, что сегодня, может быть, уже нет смысла выделять англиканство в отдельную какую-то страту среди инославных, с точки зрения православных христиан. Это просто можно тоже называть протестантами вместе с лютеранами, кальвинистами.
2: К сожалению, так.
1: А почему так?
2: Ну, хотя бы по той причине, которая случилась в январе этого года.
1: Так.
2: Когда впервые...
1: Ну, актуально в нашем разговоре.
2: Да, когда впервые в истории Церкви Англии, это материнская структура для всего англиканства мирового, потому что англиканство как единая церковь вообще-то не существует. Есть такое явление, как Anglican Communion, англиканское содружество, сообщество, которое до 2008 года представляло собой единую структуру, но затем распалась на либералов и консерваторов. Вот Церковь Англии, материнская, так сказать, церковь для англиканского мира, она осталась на стороне либералов, и это сползание вот в данную сторону выразилось в том, что в январе этого года впервые первенствующим

0: хотя бы в середине 20 века.
1: Я прошу прощения, у меня вопрос от незнающего. А архиепископ Кентерберийский,
0: да.
1: Это вот она и есть теперь?
0: Она есть теперь.
1: То сейчас он женщина?
0: Да.
1: Я этого не знал.
0: Ну вот, вот так, да.
1: Это новость с пометкой «Молния».
0: Джастин Уэлби, предыдущий архиепископ Кентерберийский, ушел в отставку по причине некоторых скандальных событий среди клириков англиканской церкви. Вот, и офис премьер-министра, дело в том, что церковь Англии до сих пор подчиняется правящему монарху, несмотря на то, что некоторые послабления в этом смысле были сделаны в 20 веке, но, тем не менее, правящий монарх до сих пор является главой церкви Англии, вне зависимости от половой принадлежности. Вот, и первенствующий епископ, его кандидатура подбирается офисом премьер-министра и утверждается монархом. Вот впервые женщина заняла пост архиепископа Кентерберийского церкви Англии.
1: Ну вот тот же вопрос, если он имеет смысл попытаться нащупать какой-то существенный признак, по которому можно выявить определяющие различия для сопоставления православного христианства и англиканства. Может быть, нет смысла говорить именно об англиканстве, нужно говорить в целом о протестантизме, так будет проще и корректнее.
0: Ну да, тем более, что сами англикане на самом деле в своем вероисповедном документе, 39 статьях англиканского вероучения, в общем-то, стоят на принципах протестантского богословия.
1: Так, ну тогда каков будет вот некая отличительная черта?
0: На самом деле сами протестанты выражают эти свои характерные черты. Они могут давать им разные толкования, но, тем не менее, вот список, да, вот список этих самых черт, он на самом деле вполне конкретный. Это так называемые пять основ протестантского вероучения или квинкви соло. Пять только. Это только Писание как источник вероучения. Это спасение одной только верой. Это признание благодати Божией единственным инструментом спасения. Только грация, только благодать, соло грация, солус Христус, только Христос в качестве того, кого можно почитать и следовать, и соли Део Глория, только Богу слава. Здесь речь идет об отвержении почитания Богоматери и святых, а также мощей, икон и прочих святынь.
1: Ну вот выглядит все, опять же, вполне пристойно, логично и достойно. А разве православный не за веру, не за Писание, не за Христа, не за благодать? Разве для нас это не является чем-то стоящим тоже в центре? То есть, видимо, как-то по-разному это понимается.
0: Да, да, дело, конечно, в трактовке, в разъяснении. Начиналось, надо сказать, все, вот как вы замечательно выразились, в каком смысле благопристойно, потому что если мы с вами посмотрим на первичные тексты протестантизма, например, на Аугсбургское исповедание Филиппа Меланхтона, особенно на апологию этого исповедания, то мы с вами там найдем огромное количество ссылок на святых отцов. И западных, и восточных. Поэтому говорить о том, что православные отличаются от протестантов тем, что протестанты отцов не читают и не почитают, это неправда. Потому что Мартин Лютер, например, двумя своими любимыми авторами называл блаженного Августина и, внимание, святителя Иоанна Златоуста.
1: Красиво.
0: Красиво, да, красиво. Только, понимаете, вот как кажется, мать Мария Скопцова, да, вот любила выражаться, что можно допустить трагическую ошибку, превратив догмат в кнут для наказания неугодных. Вот также и на самом деле те или иные элементы вероучения и святоотеческого предания можно превратить вот в этот самый кнут. И протестанты, собственно, в какой-то момент пошли по этому пути. Во всяком случае, об этом можно судить по переписке тюбингенских богословов с восточными патриархами. Ну вот, если пойти по этим пяти только, то мы с вами обнаружим следующую вещь. Да, мы, православные, почитаем Писание.

0: но мы не делаем Писание видимым главой церкви. Ошибка протестантизма состоит в некоторой, ну, подмене понятий, а именно все в том же желании обрести здесь на земле как бы существующий автономно от невидимого Бога центр, стержень. Вот католики пошли по пути наделения папства, да, определенными полномочиями, а протестанты пошли по пути наделения Писания соответствующими полномочиями, функциями. Это то, о чем с горечью писал священномученик Илларион Троицкий, Вилейский, что протестанты вместо Папы Римского поставили во главу церкви Папу Бумажного. Но, как известно, Папа часто руководим курией, да, вот некоторым неформальным окружением. Да, вот.
1: На практике.
0: Ну да, на практике.
1: Короля играет свита.
0: Да, да. Вот то же самое и с Писанием произошло. Потому что уже Мартин Лютер, например, заявил о том, что Слово Божие в Библии, но Библия не есть полностью Слово Божие. И все то, что не соответствовало его, Лютера, представлениям о богодухновенности, все это было, ну, не то чтобы убрано, но наделено некоторым негативным статусом. Например, Лютер заявил о том, что не богодухновенными являются послания апостола Якова и апостола Иуды. Почему? А потому что там говорится, что вера без дел мертва есть. И это никак не стыковалось с лютеранским представлением о возможности спасения одной только верой.
2: Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Священник Антоний Борисов, профессор кафедры церковной истории Московской духовной академии, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Ну вот, собственно, мы к этому пункту переходим. Что же по-разному понимается в протестантизме, в православии под вот этим главенством веры?
0: Это главенство заключается в следующем. Лютер предельно возвышенно описывает состояние людей до грехопадения. И это описание почти полностью совпадает с православным. Но когда речь заходит о том, что случилось с Адамом и Евой после грехопадения, какую, собственно, природу они передали своим потомкам, то тут Лютер пишет следующее, что природа не просто исказилась, образ Божий в человеке был грехом уничтожен. И Лютер пишет, человек стал похож на соляной столб, на чурбан, абсолютно беспомощный. И как же быть, и что же делать? Единственная возможность какую-либо благую участь, да, для человека в таком состоянии наследовать заключается в том, что Бог наделит человека даром веры. И эта вера позволит человеку перед Богом оправдаться вне зависимости от того, есть или нет какие-либо добрые дела. Потому что добрые дела, в принципе, бессмысленны, если образ Божий в человеке упразднен. Это такая парадоксальная вообще история для протестантизма. Особенно в близкое к нам время, когда протестанты стали активно заниматься всякой такой социально-политической деятельностью, говорить там о гуманной миссии, рассуждать там о помощи одним, вторым, третьим. Как можно творить добро, если ничего внутри тебя, что могло бы это добро продуцировать, его не существует. Вот. Алистер Маград, есть такой исследователь западноевропейский, он сравнивает католический протестантский подход к теме спасения с образом тюрьмы. Он говорит, что вот католики и протестанты так описывают спасение и состояние человека до того, как вот Бог решил человека как бы спасти. Вот представим себе, человек находится в тюрьме. В тюрьме. Католический подход к этой ситуации. Приходит некоторый посетитель к человеку, находящемуся в заключении, говорит, вот ты знаешь, ты вот сотворил одно, второе, третье, ты должен это отработать. Отработаешь, и мы тебя выпустим. Почему? А потому что так вот, так распорядился хозяин. Вот верховный судья так распорядился. Он дал тебе право, дал тебе возможность отработать твои ошибки. Но ты знаешь, если не получается отработать самостоятельно, ты знаешь, вот на свободе ходят люди, которые сделали эту работу Но не потому, что хотели загладить свои ошибки, а потому что им очень нравится хозяин. Это сверхдолжные заслуги. Они, в принципе, не против с тобой поделиться. Это вот так работает индульгенция до сих пор. Да? Если нет возможности самостоятельно что-то сделать, можно воспользоваться помощью святых, получить их сверхдолжные заслуги. А так, в принципе, из-за того, что Бог стал человеком, теперь у человека есть право самостоятельно приносить Богу должную сатисфакцию, удовлетворение за те или иные досадные промахи греховные. Протестантский подход. Заключенный к нему приходит, да, вот, по сути, там сам Христос приходит, открывает камеру, говорит: выходи, я уже за тебя все отработал, выходи. И вера в протестантском понимании как раз заключается в том, чтобы поверить и выйти.
1: А эту метафору можно на православии распространить? Можно. Что тогда получится с этой тюрьмой и этим
0: можно.
1: Должником?
0: Тюрьма не снаружи, тюрьма внутри.
1: В православном понимании.
0: Да, потому что грех – это не явление, имеющее отношение к уголовно-процессуальному этому законодательству. Грех – это про отделенность от Бога, это про болезнь, про растрату себя. И тюрьма, она не снаружи, тюрьма, она внутри. И спасение понимается православными не как отработка, либо твоя собственная, либо за тебя осуществленная свыше. А спасение воспринимается сквозь призму сродственности с Богом, покаянного следования за ним, внутреннего изменения, перерождения. Об этом проникновенно пишет патриарх Сергий Старогородский в своей книге «Православное учение о спасении». Он пишет следующее. «Западные христиане понимают спасение как акт примирения или достижения дружбы в плане отношений между человеком и Богом. А православные понимают спасение как внутреннее изменение человека, как его раскрытие перед Богом и достижение сродственности со Христом. Это не про процесс в смысле дипломатии или судебного производства, это про органику, про внутреннее бытие.
1: Но вот еще один принцип протестантизма – только Христос. В чем здесь разница?
0: В том, что это вообще, на самом деле, характерно, в принципе, для западного христианства, еще даже тогда, когда западное христианство было с православным Востоком, находилось в единстве, в какой-то момент западные христиане перестали понимать разницы между поклонением и почитанием.
1: Так.
0: И мы иногда теряем это, вот, это ощущение, да, вот эту грань как будто перестаем чувствовать. Поклоняться можно только Богу. Действительно, это так. Но с почтением можно относиться к святым и молиться, воспринимать их как сумолитвенников, как ходатаев. Мы можем с почтением относиться к святым образам, не как к каким-то магическим артефактам, да, а как именно к молитвенному образу. Да,
1: вот. Но поэтому у нас не икона поклонения, икона почитания.
0: Икона почитания, да. Да,
1: поклоняемся мы Богу, а да, икона почитаем.
0: Да. А протестантизм, так сказать, вместе с водой выкинул и ребенка. Действительно, к XVI веку огромные перекосы были в католической церкви в плане почитания святых и святынь. И в какой-то момент вот, святыни стали многими верующими почитаться как, ну, некоторые артефакты, которые действуют сами по себе, а святые, в святых стали видеть таких башков, каждый со своей специализацией, да, вот, к этому, значит, за жильем, к этому за здоровьем, к этому там еще за чем-то. Ну, это, конечно, было ненормально. Но вместо того, чтобы выровнять ситуацию и все расставить на свои места, протестантизм пошел по пути вот вообще в принципе отвержения, да, тех или иных присущих изначально вообще-то древней церкви традиций. Вот. А почему я нас в этом контексте упомянул? Ну, чего греха таить? У нас же тоже перекосы есть. Да, да. Когда люди начинают искать помощи, ну, как бы не у Бога, а у святых, потому что на самом деле не хотят меняться, вот, и им хочется как бы заключить сделку, да, фактически, да, с тем или иным угодником Божьим. Вот я в храме служу, где почитаемая икона святителя Спиридона с частицей мощи. Многие люди приходят, обращаются с молитвой к святителю Спиридону. Иногда вот приходится сталкиваться с такими, ну, отчасти смешными ситуациями. Идешь по храму, тебя останавливают, спрашивают: «Батюшка, скажите, пожалуйста, а где тут квартиры выдают?» Да. Это, конечно, совершенно неправильно. Неправильно, потому что святые не действуют сами по себе. Иконы не работают сами по себе. Действуют и через святых, и через образы иконные, и через мощи благодать Божия.
1: Вот, собственно, в это слово произнесли «благодать». Тоже большая тема и тоже один из пунктов протестантского учения. Только благодать. И тут, кажется, вообще, если почитать православную литературу, как много святые говорят о благодати, благодати Божией, которая спасает, и только она. И кажется, что, в общем, то же самое слово можно и к православным применить.
0: С одной стороны, да. С другой стороны, в некоторых изводах протестантизма фактически отрицается свобода человеческой воли. Ага. Вот, например, в реформатстве и кальвинизме радикальном действует принцип так называемого тюльпана. По-английски «тюлип» – вот это такая аббревиатура, в которой зашифровано решение Дортского синода, это вот кальвинистского синода начала 17 века, который проходил в Дорте или в Дортрехте голландском, где было изложено учение о всесилии благодати Божией и фактически бессилии человеческой воли. Там вот прямо по пунктам говорится о полной гибели образа Божия в результате грехопадения в человеке, о том, что человек спасается исключительно всесильной благодатью Божией. Благодать Божия – это дар Божий, который от человека не зависит, и Бог определяет, кого он будет спасать, а кого будет губить. А если Бог тебя избрал и причислил к одному или к другому лагерю, тебе просто нужно с этим смириться, потому что ты своей участи изменить уже не можешь. И там финальный пункт – невозможность отпадения святых. Это вот те, кто причислен к тем, кого благодать Божия спасла, и ничего с этой участью ты уже сделать не можешь, даже если захочешь. Это, конечно, такая странная история. Вот артикулировано...
1: Человек, обреченный на святость.
0: Да, это артикулировано есть в реформатстве. В англиканстве и лютеранстве об этом так откровенно не говорится, но если мы встаем на вот следующей позиции, что человек абсолютно беспомощен, да, образа Божия в нем больше нет вообще, свободы фактически нет никакой, никакого соработничества быть не может, потому что добрые дела дискредитированы, да, вот они являются... Лютер об этом пишет. Это форма богохульства, потому что есть искупительная жертва Христова, глобальное доброе дело, которому что-либо добавить уже нельзя. А если ты думаешь, что ты добавляешь, значит, ты ставишь под сомнение совершенство искупительной жертвы. Видите, юридическая логика. Не то, что я вот из любви к Богу делаю что-то доброе, да, а тут... Знаете, вот используются категории баланса положительного, отрицательного, добавить, убавить. Вот в лютеранстве и англиканстве таких вот как бы откровенных описаний, да, отсутствия свободы воли нет. Но, например, вот в англиканстве говорится следующее. Если у тебя веры, в смысле вот дара, благодатного дара Божия нет... Если Бог тебя этой верой не наделил, а ты, например, идешь и причащаешься, и тут надо понимать, что под верой, под благодатью понимается именно вот этот сверхъестественный дар. Не то, что я вот там прочитал, да, вот там, описание, что представляет собой евхаристическое богослужение. Согласился, да, что вот это не просто хлеб и вино, а это вот под видом хлеба и вина я сейчас буду причащаться телу и крови Христовых. Вот я иду, значит, и вкушаю эту евхаристическую трапезу. А вот англикане говорят, а если вот нет вот веры, в смысле сверхъестественного какого-то благодатного дара, даже если ты полагаешь, что вкушаешь тело и кровь Христова, все равно вкушаешь хлеб и вино. Почему? Потому что это на самом деле от тебя не зависит. Где ты, кто ты?
1: То есть получается, что...
0: Фатализм.
1: Получается, что вот в этой логике западной, протестантской, благодать оказывается, ну, как бы действующей как-то, ну, если угодно, от Бога к человеку в одну сторону механически, или не действующей. А в православии, получается, мы говорим о том, что все-таки о благодати нужно говорить в контексте соработничества, да, Бога и человека. То есть то, что не возникает без вот... Ну, не хочу слово «диалог» употреблять, но без вот отношения, то, что возникает, ну, именно, да, в отношениях человека и Бога, и именно так это и нужно мыслить, как бы... Как, ну, для любви нужны двое.
0: Да,
1: вот, для благодати
0: благодать
1: нужны двое.
0: Благословляющие, но не принуждающие. Да, потому что любовь без свободы – это диктатура. А вот, собственно, у Жана Кальвина, одного из основоположников реформатской христианской традиции, вот когда он описывает природу Божию, он говорит об абсолютном суверенитете Творца, суверенитете. То есть вот он где-то там, он абсолютно независим, он все контролирует, и самое интересное, что он вообще над нравственным законом. Почему вот там Кальвин описывает это при помощи следующего образа? Вот давайте с вами небольшой эксперимент осуществим. Вот вы, например, Константин, собираетесь на работу. На столе вы оставляете блюдце с конфетами. И вы детям говорите своим, есть нельзя эти конфеты. Вот если дети вас послушаются, они что сотворят?
1: Не знаю.
0: Ну, благо,
1: ну,
0: да?
1: Благо.
0: Благо.
1: Ну, да,
0: ну, да, они заповедь,
1: благо,
0: заповедь,
1: да,
0: отцовскую, да, да, соблюдут. А если съедят конфеты?
1: Ну, получается, не благо.
0: Не благо, да, нечто противоположное. Вот вы возвращаетесь с работы и съедаете эти конфеты. Вы в данном случае что делаете? Благо или не благо?
1: Не знаю. Может быть, благо, потому что я избавляю их от искушений.
0: Ни то, ни другое. Почему? Потому что вы хозяин заповеди, вы над заповедью. Заповедь вас не касается. Поэтому, когда Кальвина обвиняли в том, что он делает Бога источником зла, что Бог одних спасает, а других губит, он говорит, нет-нет, вы ничего не понимаете. Вот это нравственное мерило, оно касается только людей. А применять его по отношению к Богу нельзя, потому что Бог над этой заповедью. И это, надо сказать, трагическая ошибка. Почему? Потому что за скобки выносится чудо Бога воплощения. Христианство ведь на том и строится, что Бог стал одним из нас. Бог себя подчинил законам этого мира. И Бог себя в том числе подчинил заповеди. И, соответственно, по Богу мы можем судить, благодаря чуду Бога воплощения, где добро, где зло.
1: Ну что ж, спасибо огромное. На этой важной ноте мы этот разговор заканчиваем. Как Чацкие хотели объехать белый свет и не объехали сотой доли, но тема гигантская, пусть она станет таким, если угодно, побудительным мотивом к тому, чтобы глубже понять красоту православия, ну или попытаться просто ее рассмотреть внимательнее, ну вот на фоне других возможных подходов. Священник Антоний Борисов, профессор кафедры церковной истории Московской духовной академии, кандидат богословия, был сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Спасибо огромное, дорогие друзья. В следующих выпусках этого цикла на этой неделе в часе «Светлого вечера» с 8 до 9 мы продолжим этот разговор и будем смотреть на православное христианство в сопоставлении с другими религиозными традициями. У микрофона был Константин Мацан. Оставайтесь с нами завтра, в следующие дни недели. И, надеюсь, до встречи. До свидания.
2: Светлый вечер. На радио «Вера».
3: По по-настоящему ведет за собой та книга, из которой читатель делает выводы сам. Корней Чуковский. «Время читать». Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
2: Сегодня, 20 июля, слушайте фрагменты повести Алексея Николаевича Толстого «Детство Никиты» и фрагменты из писем святой мученицы великой княгини Елизаветы Федоровны Романовой. Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера.

0: Вера. Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Если б мог я из камня сотворить музыкантов, танцовщиков из песка озерного, из всех листьев в горах шелестящих сделать певцов, чтобы помогли они мне Господа славить, чтобы и голос земли зазвучал в хоре ангельском. Набросились сыны человеческие на трапезу отлучившегося хозяина, никого не благодарят, кроме себя, хвалят угощение богатое, что рано или поздно в землю вернется. Прискорбна слепота человеческая, невидящая славы и силы Божией. На горе птица живет, горы не видит. В воде рыба плавает, воды не видит. Крот в земле роется, земли не видит. Воистину прискорбно подобие человеческое птицам, рыбам и кротам. Люди, словно животные, перестают замечать то, чего слишком много, и распахивают ресницы свои лишь на диковины и чудеса невиданные. Слишком щедр ты, Господи, дыхание мое, потому не замечают тебя люди. Слишком очевидно существование твое, Господи, воздыхание мое, потому более внимательны они к жизни медведей белых полярных и диковин заморских. Слишком усердно служишь ты рабам своим, верность сладчайшая, потому и презрели тебя они. Слишком рано встаешь ты, чтобы засияло солнце над озером, потому не терпят тебя ленивые. Слишком ревностно ночные кадила на небосводе возжигаешь ты, усердие непостижимое. Но нерадивое сердце человеческое охотнее слышит о рабе беспечном, нежели о ревностном. О Господи мой возлюбленный, если бы хватило сил у меня позвать всех земнородных и воспеть гимн тебе, если бы мог я очистить очи земли от проказы, чтобы блудница вновь стала девственной, какой создал ее ты. Воистину, Господи, велик ты. Равно ты велик, и когда славословит тебя мир, и когда поносит. Когда же поносит тебя мир, тем более величие твое во святых твоих, в очах святых твоих.

0: Вера
1: для всей семьи.
0: Пересказки.
1: Правда и ложь по мотивам финской народной сказки.
2: Было у одного купца два сына, и после смерти отца досталось каждому в наследство по кораблю. Отправились братья на своих кораблях в заморские страны, а через год вернулись с полными трюмами товаров. Старший брат промышлял обманом да ложью и с их помощью наторговал полные трюмы добра. Младший же правду любил и в торговле был честен, но и он тоже нажил состояние немалое. Вот как-то пришел младший брат на корабль брата. Стали они о торговых делах говорить и крепко поспорили между собой, что же лучше, ложь или правда. Старший говорит, что в торговле обман помогает, а младший стоял за правду. Не убедили они друг друга и решили вместе порыбачить. Младший брат первым спустился в лодку, а старший оттолкнул ее и крикнул сверху: «Плыви, куда глаза глядят, и не возвращайся. Я забираю у тебя твой корабль. Вот и посмотрим тогда, что сильнее, правда или ложь». Холодный зимний ветер долго гонял лодку по морю, пока не прибил к незнакомому берегу. Младший брат отправился в сторону портового города и устроился там грузчиком в порту. Он был честен и трудолюбив, хорошо разбирался в заморских товарах и потому быстро продвигался по службе. Через несколько лет его назначили таможенником, в чьи обязанности входило принимать товары, которые со всего света привозили на кораблях. Однажды в порт прибыл его старший брат на двух кораблях, нагруженных множеством товаров. Жил он, как и прежде, ложью да обманом, а на его кораблях вечно не хватало в бочках вина и в мешках зерна. Не узнав в таможеннике брата, он предложил ему денег с такими словами: «Господин чиновник, скажите начальнику порта, что все товары на месте, а я вам за это щедро заплачу». Но таможенник даже не поглядел на его деньги и ответил гневно: «Никаких подарков я на службе не принимаю». «Разве ты об этом не знаешь?» «Нет», — отвечает купец. «Откуда мне, благородный господин, знать ваши привычки?» «Да ведь я твой брат», — сказал таможенник. «Или ты не помнишь, как отобрал у меня корабль и меня одного в утлой лодочке бросил в море? Господь помог мне вынести все испытания и дал случай наказать тебя за вероломство. Ты и нынче снова задумал обман, а ведь это большой грех. Но если ты оставишь свои прежние дурные привычки и с этого дня обещаешь одной только правдой жить, я тебя по-братски прощу». Заплакал купец и сказал младшему брату: «Если ты никому не расскажешь о моем злодеянии, больше никогда я с ложью и обманом водиться не стану и проживу остаток лет честно». С той поры старший брат никогда никого не обманывал и, представьте себе, не разорился. Он всем говорил, что рано или поздно правда все равно одолеет ложь, а дальше загадочно помалкивал.
0: Пересказки.

0: Радио «Вера». Свидетели веры.
1: С самой юности мечтал архимандрит Афанасий Анфидис стать миссионером, но исполнилась его мечта лишь в 1963 году, когда он прибыл в Уганду. Здесь он стал помогать известному миссионеру и проповеднику, отцу Хризостому Папасарандропулусу. Годы, проведенные в Уганде, Кении и других странах, были плодотворными, но в конце концов, с разрешения священноначалия, отец Афанасий решил покинуть Африку, откликнувшись на призыв своего знакомого из Индии. Отправляясь в дальний путь, он говорил: «Африканцы уже христиане. Они живут по-христиански, в любви, смирении и послушании. Я же поеду в Индию, где индуисты и мусульмане». Миссионер прибыл в Индию в 1980 году, исполненный горячим желанием проповедовать Христа. Нищета, тяжелый климат, враждебность индуистов и мусульман к христианству, процветавший в Бенгалии культ богини смерти Кали, все это не остановило отца Афанасия. Надеясь на Бога, он решил начать свою миссию в деревне Арамба в 150 километрах от мегаполиса Калькутты. Священник объяснял свой выбор тем, что сельская глубинка в духовном отношении ему казалась более чистой и плодородной. Отец Афанасий арендовал небольшой дом и переоборудовал его в храм, названный в честь святого апостола Фомы. Проповедник беседовал о Христе и православии с местными жителями, посещая окрестные деревни. Сделать это было нелегко из-за низкой развитости транспорта и дорог. Во время сезона дождей добираться куда-либо приходилось по непролазной грязи. Несмотря на все трудности, отец Афанасий подготовил для рукоположения в священники трех индийцев. И в 1983 году начались первые массовые крещения местных жителей. Это был долгожданный урожай веры, который дала земля Бенгалии. Специально для своей новой паствы священник перевел на бенгальский язык божественную литургию и катехизис. Тем временем слава об отце Афанасии распространялась все дальше и дальше, и теперь люди сами искали священника, чтобы получить у него наставление. Так жители из деревни Тхакуруничак во главе с индусом по имени Джон Бромвик, узнав о чудесном священнике, пришли к нему для беседы. Под впечатлением от общения с ним, все они впоследствии приняли крещение. А вскоре в Тхакуруничаке была построена церковь, настоятелем которой стал тот самый Джон, получивший в крещении имя Потапий. Всего к моменту кончины архимандрита Афанасия в 1990 году, благодаря его трудам, в Бенгалии возникло 24 православных прихода с 2000 верующих. Сегодня дело выдающегося миссионера продолжает развиваться. Греческая православная миссия в Бенгалии имеет 7 клиник, 3 школы, 2 детских дома. Общее количество верующих сегодня достигает 5000.
0: Свидетели веры.

Давайте вместе отправимся в необычное путешествие. А маршрут пусть подскажет один из новых выпусков программы «Пространствие» на радио «Вера». Пространствие – это возможность очутиться там, где молились великие русские подвижники, где древние стены помнят важные вехи истории, где тихо и благодатно. Про святые места, про иконы и храмы, про путешествия со смыслом слушайте ежедневно в программе «Пространствие» на волнах «Радио Вера».

0: домашний кинотеатр.
1: Здравствуйте, с вами Алексей Дементьев. В этой программе вы не услышите рассуждений профессионального киноведа. Я просто делюсь впечатлениями благодарного кинозрителя, регулярно пополняющего свою домашнюю видеоколлекцию. Это разговор о фильмах, которые, посмотрев однажды, время от времени пересматриваешь и каждый раз находишь для себя что-то новое. Итак, мотор.
2: Какой прок от собаки? Она заставляет радоваться жизни. Не так уж плохо, правда? Удивительный ребенок. Что заставляет радоваться вас, тетя Полли? Не думаю, что это так уж важно, радоваться чему-нибудь.
1: В фильме «Поллианна», снятому по одноименному роману американской писательницы Эленор Портер, рассказывается о том, как 11-летняя девочка научила по-настоящему радоваться жизни свою неприступную одинокую тетю. Их диалог мы с вами сейчас слышали. А потом научила искусству радоваться и всех соседей. Режиссер картины Сара Хардинг сохранила основные сюжетные линии книги, но перенесла действия из США в Англию, что только добавило достоверности и обаяния персонажам, скорее англичанам по духу. В картине занята блестящая плеяда британских актеров, к сожалению, неизвестных мировому зрителю, но популярных у себя на родине. Так, роль тети Полли исполнила Аманда Бёртон, яркая ирландская актриса, продюсер и художник, обладательница британской национальной телевизионной премии. Сюжет фильма «Поллианна» прост, но образ главной героини и ее жизненная философия не оставят равнодушными ни взрослого зрителя, ни ребенка. Поллианна – бедная сирота, однако не унывает. Более того, ее оптимизма хватает на целый город. Девочка искренне не понимает, почему тетя и другие взрослые, в большинстве своем еще не старые и благополучные люди, все время чем-то недовольны. Каждый из них придумал себе повод, чтобы закрыться от людей и чувствовать себя несчастным. Самой Поллианне для счастья нужно очень мало. Свежий воздух и свободное время, чтобы играть и делать добрые дела. Но поначалу в доме тети она лишена даже этих простых вещей. Окна в особняке всегда закрыты из-за мух, а распорядок дня подчинен жесткому расписанию.
2: Ты должна читать мне вслух в течение часа после завтрака, затем самостоятельное обучение под строгим контролем, после обеда ты будешь заниматься рукоделием со мной и кулинарией с Нэнси, затем прогулка, музыка, уборка, ужин и затем в постель. А когда я буду просто жить... Что? Я понимаю, что буду дышать, но дышать и жить не одно и то же.
1: В прозвучавших сейчас словах Поллианны нет страха или опасения. У девочки есть секрет, который помогает ей не только с легкостью принять непростой характер тети, но и постепенно преобразить жизнь всех обитателей городка. Покойный отец девочки, сельский священник, успел научить ее замечательной игре в радость. Суть игры в том, чтобы в любой ситуации находить причины для хорошего настроения. Поллианна согревает окружающих душевным теплом и заставляет улыбнуться. Она помогает больным, соединяет судьбы влюбленных, находит отца для беспризорного мальчика. Проходит совсем немного времени, и недовольные и замкнутые соседи превращаются в остроумных, искренних и любящих мужчин и женщин. А их мечты оказываются самыми естественными и светлыми. Получить предложение руки и сердца от любимого человека, услышать детский смех в своем доме. По-настоящему объединяет жителей города случившееся с их маленькой подругой несчастье. Когда Поллианну сбивает машина, соседи, наконец, решаются изменить свою жизнь, чтобы обрадовать эту удивительную девочку и хоть немного вернуть ей сделанное для них добро. Ведь она уже при первом же знакомстве успела разглядеть в каждом из этих людей доброту, невидимую для окружающих, да и для них самих. Достаточно послушать, как по-разному воспринимают тетю Полли, сама девочка и ее ровесник, бездомный Джимми.
2: А твоя тетя не рассердится, узнав, где ты была?
3: Рассердится, но только снаружи.
2: Она сердита и насквозь, хоть режь ее на куски. Неправда. Просто она как старая монашка. Вот это точно. Я к тому, что нужно только суметь открыть раковину, а внутри нее доброта.
1: Под влиянием племянницы мисс Полли действительно раскрывается и расцветает. И внутренне, и внешне. На смену темным нарядам приходят легкие светлые платья, в глазах появляется блеск. Однажды Полиана уговаривает тетю немного отдохнуть от строгой прически и распустить локоны. И та с удивлением замечает, что все еще красиво. Но главное, вместе с осознанием собственной красоты к ней возвращается способность чувствовать, сопереживать и жить ради других. Не только из чувства долга, но по велению сердца. Есть фильмы, которые побуждают задуматься. После просмотра «Полианны» хочется не только думать, но и действовать. Открыть окно, выйти на улицу и попытаться показать всем встречным, насколько прекрасен этот мир, да и они сами. С вами был Алексей Дементьев. Смотрите хорошее кино.
0: Домашний кинотеатр. Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Псалтырь. Богослужебное чтение.
1: Здравствуйте, с вами протоиерей Павел Великанов. В моем детстве была ситуация, когда после конфликта мой отец просто перестал со мной разговаривать. Поначалу казалось, да пожалуйста, какие проблемы, не больно-то и надо. Но через несколько дней это молчание стало сначала тягостным, потом жгучим, а затем и просто невыносимым. Сегодня в храмах за богослужением читается 27-й псалом царя и пророка Давида, который был написан им во время тотального обрушения всех прежних надежд в ситуации отвержения со стороны родных и жестоких гонений, и здесь тема божественного молчания центральная. Давайте послушаем.
2: «К Тебе, Господи, воззову, Боже мой, да не примолчишь от меня.
3: К Тебе, Господи, взываю, твердыня моя, не будь безмолвен для меня, чтобы при безмолвии Твоем я не уподобился нисходящим в могилу. Услышь голос молений моих, когда я взываю к Тебе, когда поднимаю руки мои к святому храму Твоему. Не погуби меня с нечестивыми и сделающими неправду, которые с ближними своими говорят о мире, а в сердце у них зло. Воздай им по делам их, по злым поступкам их, по делам рук их воздай им, отдай им заслуженное ими. За то, что они невнимательны к действиям Господа и к делу рук Его, Он разрушит их и не созиждет их. Благословен Господь, ибо Он услышал голос молений моих. Господь, крепость моя и щит мой. На Него уповало сердце мое, и Он помог мне, и возрадовалось сердце мое, и я прославлю Его песнью моею. Господь, крепость народа своего и спасительная защита помазанника своего. Спаси народ Твой и благослови наследие Твое. Паси их и возвышай их вовеки.
2: И возьми я до века.
1: Тяжело переносить наказание молчанием со стороны близких. Но еще тяжелее, когда в критической ситуации начинает казаться, что Бог умолк, не проявляет себя никаким образом, словно бы отвернулся и вычеркнул тебя из своих адресатов. Так и хочется ввернуть современное словечко «забанил». Ты и так, и эдак, а видишь, твои сообщения в нашей ситуации молитвы не доходят. Мысль о том, что Бог может, так сказать, забанить человека, очень страшная и опасная. Прежде всего тем, что, думая так, мы неосознанно проецируем свои человеческие, страстные и зачастую надуманно превратные отношения на самого Господа Бога. И тем самым для самих себя закрываем возможность получения божественного ответа. Если человек сам выключил свой телефон, глупо обижаться, что звонки к нему не доходят. Зато как сладко можно предаться очарованию саможаления, когда вокруг пустота и тишина, и ты никому не нужен, и о тебе никто не вспомнит. Но Давид, как мы видим из псалма, этому соблазну не поддается. В структуре псалма мы видим неожиданный поворот. Казалось бы, сначала он кричит, вопиет к Богу, требует прекратить это молчание. И тут вдруг речь радикально меняет свой предмет. Теперь его куда больше волнует судьба его народа, тех, над кем он был поставлен царем и правителем. И здесь Давид полностью переходит от просьбы к благодарению. За то, что многократно Бог откликался на молитвы народа и помогал ему. Причем, как замечает блаженный Феодорит, достойно же удивления в великом Давиде, что и гонимый народом приносит за него молитву Богу. Это очень глубокий поворот. То, что в конкретной ситуации именно со мной Бог воспринимается как отвернувшийся и молчащий, по сути, ни о чем не говорит. Это лишь эпизод.

0: и вдохновения.
1: Псалтырь. Богослужебное чтение. Вы слушаете

0: служба и служение. Понятия настолько сходные, насколько и различные. Если служба – просто работа, то служение – это выполнение порученной работы бескорыстно, не по обязанности, а из внутренней потребности, посвящая всего себя и всю свою жизнь без остатка, когда сама жизнь становится служением. Жизнь как служение. Программа о тех, кто жизнь свою посвятил служению вере, отчизне, людям. Ежедневно, по утрам, на радио «Вера».
1: Бывают встречи, которые переворачивают жизнь. Бывают путешествия, которые меняют представление о мире. Любой человек на пути, любая точка на карте могут стать неожиданными проводниками божественного света и помочь встретиться с Богом. Каждый четверг в 18:00 нас ждут удивительные встречи и яркие путешествия в программе «Места и люди» на радио «Вера». Дело дня.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Максим Печенкин, главный режиссер «Радио Вера». Помните, в послании апостола Иоанна есть такие слова: «Дети мои, станем любить не словом, но делом истинную». Этот библейский стих легко произнести, легко им восхититься, но как сложно и одновременно необходимо воспринять эти слова как ежедневный ориентир. Попытаемся. Ведь слово – наш инструмент, как для всякой радиостанции. И мы надеемся, что в нашем эфире звучат слова, не чуждые тональности любви. Ну а добавить к словам «дело» – это значит в том числе обеспечить техническую возможность, чтобы радио «Вера» продолжало звучать в приемниках или смартфонах. Сегодня нам предстоит оплатить долг за вещание радио «Вера» в июне 2026 года в 12 городах, в том числе таких крупных, как Нижний Новгород, Псков и Самара. Если долг будет оплачен, работа светлого радио в этих городах

0: прервется. Сумма, которую предстоит собрать – 1 миллион 425 тысяч рублей. Мы приглашаем каждого в меру своих возможностей принять участие в сборе средств. Вы можете осуществить пожертвование в мобильном приложении «Радио Вера» или на сайте radiovera.ru. Там же можно подписаться на ежемесячные платежи. Регулярные пожертвования, даже если они небольшие, имеют большое значение в работе нашей с вами радиостанции, где, как вы хорошо знаете, нет коммерческой рекламы. Поможем делом, чтобы в эфире звучало слово об истине. Искренне ваш, Максим Печенкин.
1: Кроме того, вы можете помочь «Радио Вера», отправив СМС на короткий номер 7715 со словом «Вера», пробелом и суммой перевода.
2: Дело дня.

0: В эфире радио «Вера». Поездки по Подмосковью. О знаменитом и забытом.
1: Друзья, здравствуйте. Меня зовут Алексей Пичугин. Мы с вами отправляемся путешествовать по Подмосковью. Путешествуем мы сегодня в компании историка, краеведа Елены Гераскиной. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: И сегодня мы в Тишково. Тишково – это такое место в Подмосковье, которое сильно видоизменилось своими ландшафтами. То есть, если мы посмотрели бы на Тишково образца конца 19-го, начала 20 века, и на Тишково, которое есть сейчас, мы бы, ну, может быть, только по церкви эти места сумели идентифицировать. Потому что здесь все благодаря таким советским грандиозным проектам изменилось очень сильно. Мы от Ярославского вокзала на электричке доехали до станции «Правда» и оттуда на 36-м автобусе до Тишково.
2: Да, а потом еще идем около километра и обсуждаем, как же изменился ландшафт, что же появилось. Действительно, а появилось в 1937 году новое водохранилище. Это Пестовское водохранилище, в которое как раз впадает речка Вязь. И, собственно, до образования этого водохранилища была левым притоком реки Учи, а сейчас, собственно, все изменилось и стало по-другому. Но интересно и то, что даже храм, с которого мы, собственно, начали это обсуждение, тоже оказался на совершенно другом месте. И тот храм, который мы видим, храм святителя Николая, был воссоздан на частные пожертвования над Тишковским заливом. И он имеет традиционную для православной архитектуры форму. Это однокупольный четверик с двумя ярусами окон, плюс трапезная, плюс шатровая колокольня. И освящен он был в честь святителя Николая. Сейчас заканчивается внутренняя роспись. Там есть из местной липы объемный позолоченный иконостас. Вот такая история. А какой же храм был раньше? А раньше был храм готического облика. И построен он был в конце 18 века.
1: И это до сих пор угадывается в его архитектуре. Это же та постройка?
2: Нет, это совсем это другая постройка.
1: Ой-ой-ой.
2: Да, вообще другая. Дело все в том, что от той постройки не осталось ничего. И место тоже оказалось другим. То есть при восстановлении храма на хорошем, красивом, высоком месте, над Тишковским заливом,
1: поставили храм. А ведь верно, в 96-м году только этот храм построили.
2: Да.
1: Так что мое предположение изначальное, что
2: не оправдалось.
1: Вообще ни, даже и храм прежнее Тишково никоим образом не напомнит.
2: Да, но есть все-таки места вот в Тишково, которые связаны с прежней его историей. И здесь как раз самая главная часть – это парк. Парк, который сохранил три этапа жизни этой усадьбы. Невероятно, но факт. В парке сохранилась планировка, пусть не полностью, пусть часть парка перешла в частные руки и уже туда нет доступа, парк перегорожен забором, но, тем не менее, следы того парка остаются. И огромные исследования были проведены и опубликованы в сборниках Общества исследователей русской усадьбы, в которых повествуется о том, какие породы деревьев, как они были посажены, как это все выглядело. Но я думаю, что нам, конечно, важно заглянуть в более раннюю историю и выяснить, а кому же все это принадлежало. Вообще Тишково принадлежало. Один из первых владельцев был Степан Квашнин Тишков. Это жалованная грамота 1585 года. Там было всего пять дворов, А вот после было смутное время. И после смутного времени, когда это стало пустошью, это переходит во владение рода Собакиных. Ну, вы, конечно же, помните, была такая опера у Римского-Корсакова «Царская невеста». Она как раз была посвящена истории Марфы Собакиной. И, в общем-то, можно было бы вспоминать о том, как прекрасная девушка умерла фактически на свадебном пиру, и о том, какой страшной опале подверглись Собакины, но род Собакиных уцелел, и этому роду в России принадлежали многие владения и имения. И представители этого рода занимали разные выдающиеся посты в русской истории. Одним из выдающихся Собакиных, который как раз и был застройщиком, скажем так, этой усадьбы, был человек с особым характером, жестким и серьезным. Это Михаил Григорьевич Собакин, тайный советник коллегии иностранных дел, сенатор, поэт-любитель, современник Екатерины, умер в екатерининское время, был родственником и другом многих выдающихся людей той эпохи. И, в частности, он дружил с московским генерал-губернатором Петром Дмитриевичем Еропкиным. И однажды бездетный Михаил решил завещать свое имущество, и, в частности, вот эту горячо любимую усадьбу, он решил завещать не своему единственному наследнику и племяннику, а Петру Дмитриевичу Еропкину. Петр Дмитриевич Еропкин – человек, который справился с чумой в Москве. Он недоумевал, он даже поссорился с Михаилом Григорьевичем. Как же так? Но потом задумался и решил, что надо принять дар. И принял эту усадьбу Тишкова. А усадьба была действительно любимая, прекрасная, и туда входило много разных замечательных сел. По обе стороны речки Вязи, ну, по крайней мере, там была деревня еще Марьина гора на левой стороне. Все уже начало застраиваться. Ну вот мимо племянника Петра это все могло пройти. И Петр Дмитриевич Еропкин дождался ухода своего друга и призвал племянника хоронить дядюшку. Племянник возмутился. «Как же так? Дядюшка лишил меня наследства, я не буду его хоронить». «Нет, будешь», — сказал Петр Дмитриевич, «потому что тебе предстоит вступать в права наследства». И неожиданно Петр Александрович Собакин получает огромное имение, которое было передано уже покупчей благодаря московскому генерал-губернатору. А что же он получает покупчей? Он получает достаточно хорошее, красивое место с лесами. И очень интересно, как это все было описано в документах. Там был, например, овраг Романовский, речка Кокотка шириной 1 аршин и глубиной в 4 вершка. Вода к употреблению здорова, земля иловатая, хлеб средственный, покосы хорошие, лес строевой, сосновый, дровяной, березовый и осиновый. В нем звери, волки, лисы и зайцы, птицы, тетерева, куропатки, а при речках утки и кулики. Крестьяне на пашне зажитка средственного, женщины упражняются в домашних рукоделиях. И вот представьте себе, это имение, когда наследник получил, первое, что он там построил, там храм, потому что действительно, ну, невероятный подарок, и храм возводится замечательный, и все возводится вместе с имением в виде рыцарского замка. Это была мода на готические полные тайны ужасов романы Анны Рэдклифф. Это была прекрасная, обнесенная крепостной стеной вотчина. Ужасно жаль, что ничего из этого не сохранилось. Мы не можем указать даже ни на какой столбик, ни на что, потому что всего этого нет. А ведь в усадьбу вели трехарочные ворота с массивными круглыми башнями, соединенными наверху галереями. К этим галереям вели внутренние винтовые лестницы, а на воротах была дата — 1792 год. Прекрасная
3: усадьба с прекрасной планировкой, которая очень четко делилась на две части. И вот представьте себе все это, порадовав своего владельца, потом переходит к новому, которым оказался замечательный человек, святой доктор, которого звали Федор Петрович Гаас.
1: Да, это, конечно, уникальный совершенно человек.
3: Да, спешите делать добро, написано на его могиле на Введенском кладбище. И это правда. Он, помимо того, что был тюремным доктором, помогал людям, от которых уже все отвернулись. Он спасал неимущих, он спасал безнадежно больных. И, кроме того, он исследовал кавказские минеральные источники, он основывал больницы и приюты для неимущих. То есть это был особый невероятный человек. А что же было у него в нашем Тишкове? У него было 100 душ крепостных и суконная фабрика. Но когда он скончался, оказалось, что он абсолютный банкрот, потому что все свое добро, все свое имущество он отдал людям. И на самом деле, было это 16 августа 1853 года, это имение ему уже точно не принадлежало, а вот за упокойную службу по иноверцу-католику разрешает сам митрополит Московский Коломенский Филарет. А в Тишковской церкви в тот день звонят колокола и отмечают Ореховый Спас. И вот при том, что усадьба уже Гаасу не принадлежит, все вспоминают его, и в храме ведет служба, вот опять же, памяти бывшего владельца. Интересно, что во второй половине XIX века Тишковым владеют купцы Тороповы, а потом владеют Челноковы. Челноковы – богатый купеческий род. Челноковы являются обладателями огромных усадебных доходных домов, усадебных различных мест. И в том числе два брата Челноковых получают Тишкова. Они берут его под залог. И знаете, что поразительно? Поразительно, что они не смогли ничего сделать в этой усадьбе. И последние годы существования этой усадьбы были достаточно скромными. А вот парк сохранил все в своей памяти. И изучение парка дало удивительные результаты. Из растений 82% составляют липа. Остались от старых посадок жимолость и желтая акация. Из оставшихся растений лилия саранка, царские кудри. И это все, так же, как и проложенные по парку канавы, валы насыпанные. Вот все это позволяет судить о том, как было устроено хозяйство и в 18-м, и в 19-м, и в начале 20 века. А потом здесь был санаторий, зона отдыха, и здесь даже популярный киноартист Сергей Столяров. У него была собственная моторка, поименованная Садко. Кроме того, здесь отмечаются и даты усадьбы, и даты Федора Петровича Гааса. В 2010 году отмечали 230-летие святого доктора. По парку шло 13 разных мостиков причудливых и один мост через канал. Сохранилось всего два. И они стали частью улицы. И тем не менее, стараниями местного краеведа Андрианова был открыт музей.
1: Такое оно Тишково, очень интересное место. Полностью изменилась его система водохранилищ, канал имени Москвы. И оно стало даже, наверное, более привлекательным местом отдыха, чем было когда-то. Спасибо большое. В Тишково мы побывали с Еленой Гераскиной, историком, краеведом. И вы путешествуйте с нами. Любите те места, где мы бываем. Всего доброго.
3: До свидания.
0: Поездки по Подмосковью.
4: послушай, что если счастье – это там, где ты и я. Живем себе, не горюем. Может, вот он какой, настоящий дом.

0: Вера. Светлое радио. На радио «Вера» вы слушаете повесть Алексея Николаевича Толстого «Детство Никиты». Читает Елена Степанова. Продолжение.
1: За обедом Никита старался не глядеть на Лилю. Хотя если бы и старался, все равно из этого ничего бы не вышло, потому что между ним и девочкой сидела Анна Аполосовна в красной бархатной душегрейке и, размахивая руками, разговаривала таким громким и густым голосом, что звенели стекляшки под лампой. «Нет и нет, Александра Леонтьевна», — гудела она, — «учи сына дома. В гимназии такие безобразные беспорядки, что взяла бы директора своими руками, да и выгнала за дверь». «Виктор!» — вдруг воскликнула она. «Нечего тебе слушать, что мать говорит при взрослых. Ты должен уважать начальство. А возьми-ка ты, Александра Леонтьевна, наших учителей. Олухи царя небесного. Один глупей другого. Учитель географии. Как его фамилия, Виктор?» «Синичкин». «А я тебе говорю, что не Синичкин, а Синявкин. Так этот учитель до того глуп, что однажды в прихожей, уходя из гостей, взял вместо шапки кошку, которая спала на сундуке, и надел ее на голову. Виктор, как ты держишь вилку и нож? И чавкай, придвинься ближе к столу». «Так вот, Александра Леонтьевна, что бишь я хотел сказать тебе? Да, привезла я целый чемодан разной дребедени для елки. Завтра надо заставить детей клеить».
2: «А по-моему, — сказала матушка, — надо начать клеить сегодня, иначе всего не успеем».
1: «Ну, делайте, как хотите, а я пойду письма писать. Спасибо, друг мой, за обед».
2: Анна Аполосовна вытерла салфеткой губы, с шумом отодвинула стул и пошла в спальню с намерением писать письма. Но через минуту в спальне так страшно затрещали пружины кровати, точно на нее повалился слон. С большого стола в столовой убрали скатерть. Матушка принесла 4 пары ножниц и стала заваривать крахмал. Делалось это так. Из углового шкафчика, где помещалась домашняя аптечка, матушка достала банку с крахмалом, насыпала его не больше чайной ложки в стакан, налила туда же ложки 2 холодной воды и начала размешивать, покуда из крахмала не получилось кашица. Тогда матушка налила в кашицу из самовара крутого кипятку, все время сильно мешая ложкой. Крахмал стал прозрачный, как желе. Получился отличный клей. Мальчики принесли кожаный чемодан Анны Аполосовны и поставили на стол. Матушка раскрыла его и начала вынимать листы золотой бумаги, гладкой и с тиснением, листы серебряной, синей, зеленой и оранжевой бумаги, брестольский картон, коробочки со свечками, с елочными подсвечниками, с золотыми рыбками и петушками, коробку с дутыми стеклянными шариками, которые нанизывались на нитку, и коробку с шариками, у которых сверху была серебряная петелька. С 4 сторон они были вдавлены и другого цвета. Затем коробку с хлопушками, пучки золотой и серебряной канители, фонарики с цветными слюдяными окошечками и большую звезду. С каждой новой коробкой дети стонали от восторга. «Там еще есть хорошие вещи», — сказала матушка, опуская руки в чемодан. «Но мы их пока не будем разворачивать. А сейчас давайте клеить». Виктор взялся клеить цепи. Никита — фунтики для конфет. Матушка резала бумагу и картон. Лиля спросила вежливым голосом. «Тетя Саша, вы позволите мне клеить коробочку?» «Клей, милая, что хочешь». Дети начали работать молча, дыша носами, вытирая крахмальные руки об одежду. Матушка в это время рассказывала, как в давнишние времена елочных украшений не было и в помине, и все приходилось делать самому. Были поэтому такие искусники, что клеили, она сама это видела, настоящий замок с башнями, с винтовыми лестницами и подъемными мостами. Перед замком было озеро из зеркала, окруженное мхом. По озеру плыли 2 лебедя, запряженные в золотую лодочку. Лиля, слушая, работала тихо и молча, только помогала себе языком в трудные минуты. Никита оставил фунтики и глядел на нее. Матушка в это время вышла. Виктор развешивал аршин 10 разноцветных цепей на стульях. «Что вы клеите?» – спросил Никита. Лиля, не поднимая головы, улыбнулась, вырезала из золотой бумаги звездочку и наклеила ее на синюю крышечку. «Вам для чего эта коробочка?» – вполголоса спросил Никита. «Это коробочка для кукольных перчаток», – ответила Лиля серьезно. «Вы мальчик, вы этого не поймете». Она подняла голову и поглядела на Никиту синими строгими глазами. Он начал краснеть все гуще и жарче и, наконец, побагровел. «Какой вы красный!» – сказала Лиля. «Как свекла!» И она опять склонилась над коробочкой. Лицо ее стало лукавым. Никита сидел, точно прилип к стулу. Он не знал, что теперь сказать. И он бы не мог ни за что уйти из комнаты. Девочка смеялась над ним. Но он не обиделся и не рассердился, а только смотрел на нее. Вдруг Лиля, не поднимая глаз, спросила его другим голосом. «Так?» Точно теперь между ними была какая-то тайна, и они об ней говорили. «Вам нравится эта коробочка?» Никита ответил: «Да, нравится». «Мне она тоже очень нравится», проговорила она и покачала головой, отчего закачались у нее и бант, и локоны. Она хотела еще что-то прибавить, но в это время подошел Виктор и, просунув голову между Лилией и Никитой, проговорил скороговоркой: «Какая коробочка? Где коробочка? Ну, ерунда, обыкновенная коробочка. Я таких сколько угодно наделаю». «Виктор, я честное слово пожалуюсь маме, что ты мне мешаешь клеить», проговорила Лиля дрожащим голосом, взяла клей и бумагу и перенесла на другой конец стола. Виктор подмигнул Никите. «Я тебе говорил, с ней надо поосторожнее. Ябеда». Поздно вечером Никита, лежа в темной комнате в постели, закрывшись с головой, спросил из-под одеяла глухим голосом: «Виктор, ты спишь?» «Нет еще, не знаю. А что?» «Слушай, Виктор, я должен тебе сказать страшную тайну. Виктор, да ты не спи! Виктор, слушай!» «Угу!» Ответил Виктор. Еще на рассвете, сквозь сон, Никита слышал, как по дому мешали в печах. И хлопала в конце дверь. Это истопник вносил вязанки дров и кизяку. Никита проснулся от счастья. Утро было ясное и морозное. Окна замерзли густым слоем лапчатых листьев. Виктор еще спал. Никита бросил в него подушкой, но тот, замычав, потянул на голову одеяло. От счастья Никита поскорее вылез из постели, оделся, подумал, куда, и побежал к Аркадию Ивановичу. Аркадий Иванович только еще проснулся и, лежа, читал все то же самое, 30 раз им читанное письмо. Увидев Никиту, он поднял ноги вместе с одеялом, ударил ими по кровати и закричал: «Необыкновенный случай! Встал раньше всех! Аркадий Иванович, какой день сегодня хороший! Да, братец ты мой, замечательный! Аркадий Иванович, я вот что хотел спросить». Никита поковырял пальцем притолоку. «Вам очень нравятся бабкины?»
3: «Кто именно из бабкиных?»
2: «Дети».
3: «Так-так. А кто именно из детей желаешь ты, чтобы мне нравился?»
2: Аркадий Иванович говорил это хотя обыкновенным голосом, но чересчур поспешно. Он облокотился о подушку и глядел на Никиту без улыбки, это правда, но чересчур внимательно. Он тоже, очевидно, что-то знал. Никита вдруг отвернулся, побежал из комнаты, подумал и пошел на двор. Над людской, над баней во враге и дальше за белым полем надо всей деревней стояли столбами синие дымы. За ночь на деревьях еще гуще лег иней, и огромные осокори над прудом совсем свесили снежные ветви, отчетливо видные на сине-мерзлом небе. Снег сиял и хрустел. Щипало в носу и слипались ресницы. У крыльца на слегка дымившейся куче золы шарок и каток рычали друг на друга. Увязая в снегу, прямиком через двор к Никите шел Мишка-корешонок с дубинкой. Собирался гонять катиши на льду. А на дороге в это время правее деревни появилась ваза. Один за другим они выползли из овражка и плелись, низкие и темные на снегу, вдоль нижнего пруда к плотине. Мишка-корешонок, приставив большой палец рукавицы к носу, высморкался и сказал: «Наш обоз пришел из города, гостинцы привезли». Ваза шли теперь по плотине, под огромным сводом снежных ветел, и уже был слышен хруст снега, визжание полозьев и дыхание лошадей. Первым въехал на двор во главе обоза, как всегда это бывало, старший рабочий Никифор на большой рыжей кобыле Вести. Никифор, коренастый старик, легко шел в мерзлых, обмотанных веревками валенках сбоку саней. Тулуп его был распахнут, поднятый бараний воротник, шапка, борода его и брови были в инии. Веста, потемневшая от пота, широко дышала боками и вся дымилась паром. На ходу Никифор обернулся и простуженным крепким голосом крикнул задним вазам. «Эй, заворачивай к амбарам! Слухай! Последний воз к дому!» Всего в обозе было 16 саней. Лошади шли бодро, сильно пахло конским потом, визжали полозья, хлопали кнуты, пар стоял над обозом. Когда последний воз покинул плотину и приблизился, Никита не сразу разобрал, что на нем лежит. Это было большое, странной формы, зеленое с длинной красной полосой. У Никиты забилось сердце. На санях с припряженными сзади вторыми салазками лежала, скрипя и покачиваясь, двухвесельная крутоносая лодка. Сбоку лодки из саней торчали два зеленых весла и мачта с медной маковкой на конце. Так вот, что был за подарок, обещанный в таинственном письме. В гостиную втащили большую мерзлую елку. Пахом долго стучал и тесал топором, прилаживая крест. Дерево, наконец, подняли, и оно оказалось так высоко, что нежно-зеленая верхушечка согнулась под потолком. От ели веяло холодом, но понемногу слежавшиеся ветви ее оттаяли, поднялись, распушились, и по всему дому запахло хвоей. Дети принесли в гостиную вороха, цепей и картонки с украшениями, подставили к елке стулья и стали ее убирать. Но скоро оказалось, что вещей мало. Пришлось опять сесть, клеить фунтики, золотить орехи, привязывать к пряникам и крымским яблокам серебряные веревочки. За этой работой дети просидели весь вечер, покуда Лиля, опустив голову с измятым бантом на локоть, не заснула у стола. Настал сочельник. Елку убрали, опутали золотой паутиной, повесили цепи и вставили свечи в цветные защипочки. Когда все было готово, матушка сказала: «А теперь, дети, уходите и до вечера в гостиную не заглядывать». В этот день обедали поздно и наспех. Дети ели только сладкую шарлотку. В доме была суматоха. Мальчики слонялись по дому и ко всем приставали: «Скоро ли настанет вечер?» Даже Аркадий Иванович, надевший черный долгополый сюртук и коробом стоявшую на крахмаленную рубашку, не знал, что ему делать, ходил от окна к окну и посвистывал. Лиля ушла к матери. Солнце страшно медленно ползло к земле, розовело, застилалось мглистыми облачками, длиннее становилась лиловая тень от колодца к снегу. Наконец матушка велела идти одеваться. Никита нашел у себя на постели синюю шелковую рубашку, вышитую елочкой по вороту, подолу и рукавам, витой поясок с кистями и бархатные шаровары. Никита оделся и побежал к матушке. Она пригладила ему гребнем волосы на пробор, взяла за плечи, внимательно поглядела в лицо и подвела к большому из красного дерева трюмо. В зеркале Никита увидел нарядного и благонравного мальчика. Неужели это был он? «Ах, Никита, Никита!» – проговорила матушка, целуя его в голову. «Если бы ты всегда был таким мальчиком!» Никита на цыпочках вышел в коридор и увидел важно идущую ему навстречу девочку в белом. На ней было пышное платье с кисейными юбочками, большой белый бант в волосах и 6 пышных локонов с боков ее лица, тоже сейчас неузнаваемого, спускались на хрупкие плечи. Подойдя, Лиля с гримаской оглядела Никиту. «Ты что думал, это привидение?» — сказала она. «Чего испугался?» И прошла в кабинет и села там с ногами на диван. Никита тоже вошел за ней и сел на диван на другой его конец. В комнате горела печь, потрескивали дрова, рассыпались угольками. Красноватым мигающим светом были освещены спинки кожаных кресел, угол золотой рамы на стене, голова Пушкина между шкафами. Лиля сидела, не двигаясь. Было чудесно, когда светом печи освещались ее щека и приподнятый носик. Появился Виктор в синем мундире со светлыми пуговицами и с галунным воротником, таким тесным, что трудно было разговаривать. Виктор сел в кресло и тоже замолчал. Рядом в гостиной было слышно, как матушка и Анна Аполосовна разворачивали какие-то свертки, что-то ставили на пол и переговаривались в полголоса. Виктор подкрался было к замочной щелке, но с той стороны щелка была заложена бумажкой. Затем в коридоре хлопнула на блоке дверь, послышались голоса и много мелких шагов. Это пришли дети из деревни. Надо было бежать к ним, но Никита не мог пошевелиться. В окне на морозных узорах затеплился голубоватый свет. Лиля проговорила тоненьким голосом. «Звезда взошла!» И в это время раскрылись двери в кабинет. Дети соскочили с дивана. В гостиной от пола до потолка сияла елка множеством свечей. Она стояла, как огненное дерево, переливаясь золотом, искрами, длинными лучами. Свет от нее шел густой, теплый, пахнущий хвоей, воском, мандаринами, медовыми пряниками. Дети стояли неподвижно, потрясенные. В гостиной раскрылись другие двери. И, теснясь к стенке, вошли деревенские мальчики и девочки. Все они были без валенок, в шерстяных чулках, в красных, розовых, желтых рубашках, в желтых, алых, белых платочках. Тогда матушка заиграла на рояле польку. Играя, обернула к елке улыбающееся лицо и запела. «Журавлины долгие ноги не нашли пути дороги!» Никита протянул Лиле руку. Она дала ему руку и продолжала глядеть на свечи. В синих глазах ее в каждом глазу горело по елочке. Дети стояли, не двигаясь. Аркадий Иванович подбежал к толпе мальчиков и девочек, схватил за руки и галопом помчался с ними вокруг елки. Полы его сюртука развивались. Бегая, он прихватил еще двоих, потом Никиту, Лилю, Виктора, и, наконец, все дети закружились хороводом вокруг елки. «Уж я золото хороню-хороню, уж я серебро хороню-хороню», запели деревенские. Никита сорвал с елки хлопушку и разорвал ее. В ней оказался колпак со звездой. Сейчас же захлопали хлопушки, запахло хлопушечным порохом, зашуршали колпаки из папиросной бумаги. Лиле достался бумажный фартук с карманчиками. Она надела его, щеки ее разгорелись, как яблоки, губы были измазаны шоколадом. Она все время смеялась, посматривая на огромную куклу, сидящую под елкой на корзине с кукольным приданым. Там же под елкой лежали бумажные пакеты с подарками для мальчиков и девочек, завернутые в разноцветные платки. Виктор получил полк солдат с пушками и палатками. Никита – кожаное настоящее седло, уздечку и хлыст. Теперь было слышно, как щелкали орехи, хрустела скорлупа под ногами, как дышали дети носами, развязывая пакеты с подарками. Матушка опять заиграла на рояле. Вокруг елки пошел хоровод с песнями, но свечи уже догорали, и Аркадий Иванович, подпрыгивая, тушил их. Елка тускнела. Матушка закрыла рояль и велела всем идти в столовую пить чай. Но Аркадий Иванович и тут не успокоился. Устроил цепь, и сам впереди, а за ним 25 ребятишек побежали обходом через коридор в столовую. В прихожей Лиля оторвалась от цепи и остановилась, переводя дыхание и глядя на Никиту смеющимися глазами. Они стояли около вешалки с шубами. Лиля спросила, «Ты чего смеешься?» «Это ты смеешься», — ответил Никита. «А ты чего на меня смотришь?» Никита покраснел, но пододвинулся ближе, и сам, не понимая, как это вышло, нагнулся к Лиле и поцеловал ее. Она сейчас же ответила скороговоркой. «Ты хороший мальчик, я тебе этого не говорила, чтобы никто не узнал, но это секрет». Повернулась и убежала в столовую. После чая Аркадий Иванович устроил игру в фанты, но дети устали, наелись и плохо соображали, что нужно делать. Наконец, один совсем маленький мальчик в рубашке горошком задремал, свалился со стула и начал громко плакать. Матушка сказала, что елка кончена. Дети пошли в коридор, где вдоль стены лежали их валенки и полушубки. Оделись и вывалились из дома всей гурьбой на мороз. Никита шел провожать детей до плотины. Когда он один возвращался домой, в небе высоко, в радужном бледном круге горела луна. Деревья на плотине и в саду стояли огромные и белые. И, казалось, выросли, вытянулись под лунным светом. Направо уходила в неимоверную морозную мглу белая пустыня. Сбоку Никиты передвигала ногами длинная большеголовая тень. Никите казалось, что он идет во сне, в заколдованном царстве. Только в зачарованном царстве бывает так странно и так счастливо на душе. Виктор подружился в эти дни с Мишкой Корешонком и ходил с ним на Нижний пруд зажигать кошки. Одну кошку они запалили такую, что огонь вылетел изо льда выше человека. Затем на канаве за прудом они построили крепость, башню из снега и кругом нее стену с амбразурами и воротами. После этого Виктор написал кончанским письмо. «Вы, кончанские кузнецы косоглазые, мышь подковали, мы вас так отколотим, что будете помнить. Приходите, мы вас дожидаемся в крепости. Комендант, гимназист второго класса Виктор Бабкин». Письмо это прибили к палке. Мишка-корешонок понес его на деревню и воткнул в сугроб у Артамоновой избы. Семка, Ленька и Артамушка Меньшой, Алешка, Ванька Черные Уши и Петрушка, Бобылев-племянник, влезли на сугроб около палки и долго грозились кончанским. Кидали на их сторону катиши и потом пошли с Мишкой-корешонком и сели с ним в крепость. Виктор велел катать комья и шары. Все это разложили внутри крепости вдоль стен, воткнули на башне палку с пучком камыша и стали ждать. Пришел Никита, осмотрел укрепление, заложил руки в карманы. «Никто к вам не придет. Крепость ваша никуда не годится. Я с вами играть не буду. Пойду домой». «С девчонкой связался», — крикнул ему Виктор со стены. «Кавалер!» Артамоновы сыновья громко засмеялись. Ванька черные уши засвистал в согнутый палец. Никита сказал: «Была бы охота, я бы вас всех раскидал с вашей крепостью. Рук не стоит марать», — показал Виктору язык и пошел через пруд к дому. Вслед ему полетели комья снегу. Он даже не обернулся. В крепости ждали недолго. Из-за занесенных ометов со стороны деревни показались кончанские. Они шли прямо на крепость, увязая по колено в снегу. Кончанских было человек 15. Виктор стал говорить, что наколотит дров из кончанских, пошмыгивал покрасневшим от мороза носом. Глаза у него бегали. Кончанские подошли и расположились перед воротами крепости. Иные сели на снег. Приплелся с ними и маленький мальчик в мамкином платке. Кончанских привел Степка Корноушкин. Оглядев крепость, он подошел к самой стене и сказал: «Дайте нам этого мальчишку со светлыми пуговицами, мы ему уши снегом натрем». Виктор озабоченно шмыгнул. Мишка шепнул: «Кидай в него глыбой, кидай!» Виктор поднял ком снега, кинул и промахнулся. Корноушкин отступил к своим. Кончанские вскочили и начали катать снег. Из крепости в них полетели комья. Артамоновы сыновья кидались очень ловко. Они сразу же сшибли с ног маленького мальчика в мамкином платке. Кончанские стали отвечать. Снежки полетели с обеих сторон тучей. На башне повалился шест со значком. Ванька черные уши упал со стены и сдался кончанским. Вдруг с Виктора сбили фуражку и другим комом ударили в лицо. Кончанские завыли, завизжали, засвистали, пошли на приступ. Стена была проломлена. Защитники крепости побежали через камыши по льду пруда.
0: На радио «Вера» вы слушаете повесть Алексея Николаевича Толстого «Детство Никиты». Читает Елена Степанова.
2: Никита сам не понимал, почему ему скучно играть с мальчишками. Он вернулся домой, разделся и, проходя через комнаты, услышал, как Лиля говорила: «Мамочка, дайте мне, пожалуйста, чистенькую тряпочку. У новой куклы Валентины разболелась нога. Я беспокоюсь за ее здоровье». Никита остановился и снова, как во все дни, почувствовал счастье. Оно было так велико, что казалось, будто где-то внутри у него вертится, играет нежно и весело музыкальный ящичек. Никита пошел в кабинет, сел на диван, на то место, где позавчера сидела Лиля, и, прищурившись, глядел на расписанные морозом стекла. Нежные и причудливые узоры эти были как из зачарованного царства, оттуда, где играл неслышно волшебный ящик. Это были ветви, листья, деревья, какие-то странные фигуры зверей и людей. Глядя на узоры, Никита почувствовал, как слова какие-то сами собой складываются, поют. И от этого, от этих удивительных слов и пения, волосам у него стало щекотно на макушке. Никита осторожно слез с дивана и отыскал на столе у отца четвертушку бумаги и большими буквами начал писать стихотворение. «Уж ты лес, ты мой лес, ты волшебный мой лес, полный птиц и зверей и веселых дикарей. Я люблю тебя, лес, так люблю тебя, лес». Но дальше про лес писать было трудно. Никита грыз ручку, глядел в потолок, да и написанные слова были не те, что сами напевались только что, просились на волю. Никита перечел стихотворение. Оно все-таки ему нравилось. Он сложил бумажку 8 раз, сунул ее в карман и пошел в столовую, где у окна шила Лиля. Рука его, державшая в кармане бумажку, вспотела, но он так и не решился показать стишок. В сумерки вернулся Виктор, посиневший от холода и с распухшим носом. Анна Аполосовна всплеснула руками. «Опять нос ему разбили! С кем ты дрался? Отвечай мне сию минуту!» «Ни с кем я не дрался! Просто нос сам распух!» — мрачно ответил Виктор, ушел к себе и лег на кровать. К нему явился Никита и стал у печки. В зеленоватом небе зажглись точно от укола иголочкой несколько звезд. Никита сказал: «Хочешь, я тебе один стишок прочту про лес?» Виктор дернул плечом, положил ноги на спинку кровати. «Ты этому Степке Карнаушкину так и скажи, пусть он мне лучше не попадается». «Знаешь, — сказал Никита, — в этих стихах лес один описывается. Этот лес такой, что его нельзя увидать, но все про него знают. Если тебе грустно, прочти про этот лес, и все пройдет. И знаешь, бывает во сне привидится что-то страшно хорошее. Не поймешь что, но хорошее. Проснешься и никак не можешь вспомнить, понимаешь?»
3: «Нет, не понимаю», — ответил Виктор. «И стихов твоих не хочу слушать».
2: Никита вздохнул, постоял у печи и вышел. В большой прихожей, освещенной горящей печью, против печи на сундуке, покрытым волчьим мехом, сидела Лиля и глядела, как пляшет огонь. Никита сел рядом с ней на сундук. В прихожей пахло печным теплом, шубами и сладковато-грустным запахом старинных вещей из ящиков огромного комода. «Давайте с вами разговаривать», — задумчиво проговорила Лиля. «Расскажите мне что-нибудь интересное».
3: «Хотите, я расскажу, какой я недавно сон видел?»
2: «Да, про сон расскажите, пожалуйста». Никита начал рассказывать сон про кота, про ожившие портреты и про то, как он летал и что видел, летая под потолком. Лиля внимательно слушала, держа на коленях куклу, у которой был сделан компресс. Когда он кончил рассказывать, она повернулась к нему. Глаза ее были раскрыты от страха и любопытства. Она спросила шепотом: «Что же было в вазочке?»
3: «Не знаю».
2: «Наверное, там было что-нибудь интересное».
3: «Ну, ведь это я во сне видел».
2: «Ах, все равно, надо было посмотреть. Вы мальчик, вы ничего не понимаете. Скажите, а такая вазочка у вас есть на самом деле?»
3: «Часы у нас есть на самом деле, а вазочку я не помню. Часы в кабинете у дедушки стоят, сломанные».
2: «Пойдемте посмотрим».
3: «Там темно».
2: «Мы фонарик с елки возьмем. Принесите фонарик, ну, пожалуйста».
1: Никита побежал в гостиную, снял с елки фонарик со слюдяными цветными окошечками, зажег его и вернулся в прихожую. Лиля накинула на себя большой пуховый платок. Дети, крадучись, вышли в коридор и прошмыгнули на летнюю половину. В темном высоком зале густым инеем были запушены окна. На них от лунного света лежали тени ветвей. Было холодновато, пахло гнилыми яблоками. Дубовые половинки дверей в соседнюю темную комнату были приотворены.
2: «Часы там?» – спросила Лиля.
1: «Еще дальше, в третьей комнате».
2: «Никита, вы ничего не боитесь?»
1: Никита потянул дверь, она жалобно заскрипела, и звук этот гулко раздался в пустых комнатах. Лиля схватила Никиту за руку. Фонарик задрожал, и красные и синие лучи его полетели по стенам. На цыпочках дети вошли в соседнюю комнату. Здесь лунный свет сквозь окна лежал голубоватыми квадратами на паркете.
2: У стены стояли полосатые кресла, в углу диван раскорякой. У Никиты закружилась голова. Точно такую он уже видел однажды эту комнату.
4: «Они смотрят», – прошептала Лиля, показывая на два темных портрета на стене, на старичка и старушку.
2: Дети перебежали комнату и открыли вторую дверь. Кабинет был залит ярким лунным светом. Поблескивали стеклянные дверцы шкафов и золото на переплетах. Над очагом вся в свету глядела на вошедших дама в амазонке, улыбаясь таинственно.
4: «Кто это?»
2: – спросила Лиля, придвигаясь к Никите. Он ответил шепотом.
1: «Это она!»
2: Лиля кивнула головой и вдруг, оглядываясь, вскрикнула.
4: «Вазочка! Смотрите же, Никита! Вазочка!»
2: Действительно, в глубине кабинета наверху старинных красного дерева часов с неподвижным диском маятника стояла между двух деревянных завитушек бронзовая вазочка с львиной мордой. Никита никогда ее почему-то не замечал, а сейчас узнал. Это была вазочка из его сна. Он подставил стул к часам, вскочил на него, поднялся на цыпочки, засунул палец в вазочку и на дне ее ощупал пыль и что-то твердое.
1: «Нашел!»
2: — воскликнул он, зажимая это в кулаке, и спрыгнул на пол. В это время из шкафа фыркнуло на него, блеснули лиловые глаза, выскочил кот Василий Васильевич, ловивший мышей в библиотеке. Лиля замахала руками, пустилась бежать, за ней побежал Никита. Точно чья-то рука касалась его волос, так было страшно. Перегоняя детей, по лунным квадратам неслышно пронесся Василий Васильевич, опустив хвост. Дети вбежали в прихожую, сели на сундук у огня, едва переводили дыхание от страха. У Лили горели щеки. Глядя Никите прямо в глаза, она сказала.
4: «Ну?»
2: Тогда он разжал пальцы. На ладони его лежало тоненькое колечко с синеньким камешком. Лиля молча всплеснула руками.
4: «Колечко!»
2: «Это волшебное», — сказал Никита.
4: «Слушайте, что мы с ним будем делать?»
2: Никита, нахмурившись, взял ее руку и стал надевать ей колечко на указательный палец.
4: Лиля сказала. «Нет, почему же мне?»
2: Посмотрела на камушек, улыбнулась, вздохнула и, обхватив Никиту за шею, поцеловала его. Никита так покраснел, что пришлось отойти от печки. Собрав все присутствие духа, он проговорил.
4: «Это тоже вам».
2: Вытащил из кармана смятую, сложенную в 8 раз бумажку, где были написаны стихи про лес, и подал ее Лиле. Она развернула, стала читать, шевеля губами, и потом сказала задумчиво.
4: «Благодарю вас, Никита. Эти стихи мне очень нравятся».
2: За вечерним чаем матушка несколько раз переглядывалась с Анной Аполосовной и пожимала плечами. Аркадий Иванович с ничего не выражающим лицом сидел, уткнувшись в свой стакан. Так, будто режьте его, он все равно не скажет ни слова. Анна Аполосовна, окончив 5-ю чашку со сливками и горячими сдобными лепешками, очистила от чашек, тарелок и крошек место перед собою, положила на скатерть большую руку ладонью вниз и сказала густым басом. «Нет и нет и нет, мать моя Александра Леонтьевна! Я сказала, значит, ножом отрезано. Хорошего понемножку. Вот что, дети!» Она повернулась и ткнула указательным пальцем Виктора в спину, чтобы он не горбился. «Завтра понедельник. Вы это, конечно, забыли. Кончайте пить чай и немедленно идите спать. Завтра чуть свет, мы уезжаем». Виктор молча вытянул губы дальше своего носа.
4: Лиля быстро опустила глаза и стала нагибаться над чашкой. У Никиты сразу застлало глаза. Пошли лучи от язычка лампы. Он отвернулся и стал глядеть на Василия Васильевича.
2: Кот сидел на чисто вымытом полу, выставил заднюю ногу пистолетом и вылизывал ее, щуря глаза. Коту было не скучно и не весело, торопиться некуда. «Завтра, — думал он, — у вас, у людей, будни. Начнете опять решать арифметические задачи и писать диктант. А я, кот, праздников не праздновал, стихов не писал, с девочкой не целовался. Мне и завтра будет хорошо».
4: Виктор и Лиля кончили пить чай.
2: Взглянув на густые, начавшие уже пошевеливаться брови матери, простились и вместе с Никитой пошли из столовой. Анна Аполосовна

0: глаз. «Будете мне писать?»
1: «Да, я вам буду писать письма, Никита».
0: «Ну, прощайте».
1: «Прощайте, Никита».
0: Лиля кивнула бантом, подала руку, кончики пальцев и пошла к себе, не оборачиваясь. Пряменькая, аккуратная. Ничего нельзя было понять, глядя ей вслед. «Очень, очень сдержанный характер», как говорила про нее Анна Аполосовна. Покуда Виктор ворчал, укладывая в корзинку книжки-игрушки, отклеивал и прятал в коробочку какие-то картиночки, лазил под столом, разыскивая перочинный ножик, Никита не сказал ни слова, быстро разделся, закрылся с головой одеялом и притворился, что засыпает. Ему казалось, что всему на свете конец. В опускающейся на глаза дремоте в последний раз появился, как тень на стене, огромный бант, которого он теперь не забудет во всю жизнь. Сквозь сон он слышал какие-то голоса, кто-то подходил к его постели, затем голоса отдалились. Он увидел теплые лапчатые листья, большие деревья, красноватую дорожку сквозь густую, легко расступающуюся перед ним заросль. Было удивительно сладко в этом красноватом от света странном лесу, и хотелось плакать от чего-то небывало грустного. Вдруг голова краснокожего дикаря в золотых очках высунулась из лопухов.
2: «А, ты все еще спишь?» — крикнула она громовым голосом.
0: Никита раскрыл глаза. На лицо его падал горячий утренний свет. Перед кроватью стоял Аркадий Иванович и похлопывал себя по кончику носа карандашом. «Вставай! Вставай, разбойник!» В январе отец Никиты, Василий Никитьевич, прислал письмо. «Я в отчаянии, что дело о наследстве задерживает меня еще надолго. Милая Саша, выясняется, что мне придется поехать в Москву хлопотать. Во всяком случае, великим постом я буду с вами». Матушка сильно загрустила над письмом и вечером, показывая его Аркадию Ивановичу, говорила: «Бог с ним, с этим наследством, если из-за него столько неприятностей, всю зиму живем в разлуке. Вот мне даже кажется, что Никита уже начал забывать отца». Она отвернулась и стала глядеть в черное замерзшее окно. За ним была глухая ночь, такая морозная, что в саду трещали деревья и громко так, что все вздрагивало, трескались балки на чердаке, а поутру на снегу находили мертвых воробьев. Матушка легонько вытерла глаза платком. «Да, разлука, разлука», — проговорил Аркадий Иванович и задумался, должно быть, о своей собственной разлуке. Его рука потянулась в карман за письмом. Никита в это время рисовал географическую карту Южной Америки. Сегодня с матушкой было долгое объяснение. Она волновалась и доказывала ему, что за праздники он обленился и опустился. Готовит из себя, очевидно, волосного писаря или телеграфиста на станции Безенчук. «Вечером, вместо глупых картинок, — сказала она, — будешь у меня рисовать Южную Америку». Никита рисовал Америку и думал, неужели он забыл отца? Нет. На месте реки Амазонки, там, где скрестились долгота и широта, он видел краснощекое, с блестящими глазами и блестящими зубами, веселое лицо отца. Темная борода на две стороны. Громкий похохатывающий голос. Можно было часами глядеть ему в рот, помирая со смеха, когда он рассказывает. Матушка частенько упрекала его в беспечности и легкомыслии, но это происходило от его слишком живого характера. Вдруг, например, отцу придет мысль, что лягушки, которыми были полны все три усадебные пруда, пропадают даром. И он целыми вечерами говорит о том, как их нужно откармливать, выращивать, холить и в бочках отсылать в Париж. «Вот ты смеешься», — говорил он матушке, смеявшийся до слез над этими рассказами, «а вот увидишь, что я разбогатею на лягушках». Отец велел городить в пруду садки, варил месиво для прикорму и приносил пробных лягушек домой, покуда матушка не заявила, что либо она, либо лягушки, которых она боится до смерти, и что ей противно жить, когда этой гадости полон дом. Однажды отец поехал в город и прислал оттуда с обозом старые дубовые двери и оконные рамы и письмо. «Милая Саша, случайно мне удалось очень выгодно купить партию рам и дверей. Это тем более кстати, что, помнишь, ты мечтала построить павильон на Тополевой горке. Я уже говорил с архитектором, он советует павильон строить зимний, чтобы жить

0: нем и зимой. Я заранее в восторге, ведь наш дом стоит в такой колдобине, что из окон никакого виду. Матушка только расплакалась. За эти 3 месяца не заплачено до сих пор жалование Аркадию Ивановичу, и вдруг новые расходы. От постройки павильона она отказалась наотрез, и рамы и двери так и остались гнить в сарае. Или вдруг на отца нападет горячка. Улучшать сельское хозяйство – тоже беда. Выписываются из Америки машины. Он сам привозит их со станции. Сердится, учит рабочих, как нужно управлять, на всех кричит. По прошествии небольшого времени матушка спрашивает отца. «Ну, что твоя необыкновенная сноповязалка?» «А что?» – отец барабанит в окно пальцами. «Великолепная машина!» «Я видела! Она стоит в сарае!» Отец дергает плечом, быстро разглаживает бороду на 2 стороны. Матушка спрашивает кротко. «Она уже сломана?» «Эти болваны-американцы», – фыркнув, говорит отец, – «выдумывают машины, которые ежеминутно ломаются. Я тут ни при чем!» Рисуя реку Амазонку с притоками, Никита с любовью и нежным весельем думал об отце. Совесть его была спокойна. Матушка напрасно сказала, что он его забыл. Вдруг в стене треснуло, как из пистолета. Матушка громко ахнула, уронила на пол вязание. Под комодом хрюкнул и задышал со злости еж Ахилка. Никита посмотрел на Аркадия Ивановича, который притворялся, что читает. На самом деле глаза его были закрыты, хотя он не спал. Никите стало жалко Аркадия Ивановича. «Бедняк! Все думает о своей невесте, Васе Ниловне, городской учительнице. Вот она, разлука-то!» Никита подпер щеку кулаком и стал думать теперь о своей разлуке. На этом месте у стола сидела Лиля, и сейчас ее нет. Какая грусть! Была и нет. А вот пятно на столе, где она пролила гумиарабик. На этой стене была когда-то тень от ее банта. Пролетели счастливые дни. У Никиты защипало в горле от этих необыкновенно грустных, сейчас им выдуманных слов. Чтобы не забыть их, он записал внизу под Америкой. «Пролетели счастливые дни». И, продолжая рисовать, повел реку Амазонку совсем уже не в ту сторону, через Парагвай и Уругвай к огненной земле. «Александра Леонтьевна, я думаю, вы правы. Этот мальчик готовит себя в телеграфисты на станцию Безенчук». Спокойным голосом, от которого полезли мурашки, проговорил Аркадий Иванович, уже давно смотревший, что выделывает с картой Никита.
1: На радио «Вера» вы слушали повесть Алексея Николаевича Толстого «Детство Никиты». Читала Елена Степанова. Продолжение слушайте завтра в это же время.

0: На радио «Вера» вы слушаете фрагменты из писем святой мученицы, великой княгини Елизаветы Федоровны Романовой. Читает Татьяна Бондаренко.
1: Из письма императору Николаю II об устроении в Москве Марфо-Мариинской обители милосердия. Апрель 1909 года. Христос воскресе! Милые Ники! Сердечное спасибо вам обоим за прекрасный образок. Он висит у меня в молельной вместе с другими иконами, которые я получила уже здесь, в моем новом доме. Ты всегда был таким милым братцем и с таким интересом говорил о нашем уставе, найдя его хорошим, что мне хочется рассказать тебе, как налаживалась моя жизнь здесь с самого начала, когда каждый шаг надо обдумывать и потихоньку, с Божьей помощью, подвигаться вперед. Не случайно я задумала начать пост вместе с несколькими поступившими девушками, с тем, чтобы вместе принимать обеты. Первая неделя прошла в молитве, покое, говении, затем принятие святых Христовых тайн, и после этого началась наша жизнь. В двух словах о том, как проходит день. Утром мы вместе молимся. Одна из сестер читает в церкви в 7:30, в 8 часы и обедня. Кто свободен, идет на службу, остальные ухаживают за больными или шьют, или еще что. У нас немного больных, так как мы берем пациентов, чтобы на практике учиться лечить разные случаи, о которых идет речь в лекциях докторов. И для начала взяли только легких больных. Сейчас уже все более и более трудные случаи, но, слава Богу, больница наша просторная, светлая. Сестры очень преданы своему делу, и больные прекрасно идут на поправку. В 1:30 сестры во главе с госпожой Гордеевой садятся обедать. А я ем у себя одна. Это мне по душе. И кроме того, я нахожу, что, несмотря на общежитие, некоторая дистанция все же должна быть. В посты по средам и пятницам у нас подается постное. В другое время сестры едят мясо, молоко, яйца и так далее. Я уже многие годы не ем мясо, как ты знаешь, и у меня все тот же вегетарианский стол, но те, кто к этому не привык, должны есть мясо, особенно при тяжелой работе. Я вхожу в такие подробности, потому что людям интересно, как я живу в обители. Они не видят нашей жизни и строят догадки, часто совершенно ошибочные. Воображение работает, и многие считают, что мы живем на хлебе, воде и каше, суровее, чем в монастыре. Какая тяжелая у них жизнь, тогда как она всего лишь простая и здоровая. Спим свои 8 часов, если кто не засиживается позже положенного. У нас хорошие кровати и чудесные комнатки с яркими обоями и садовой мебелью. Мои комнаты большие, просторные, светлые, уютные. Тоже летние. Все, кто у меня был, в восторге от них. Мой дом стоит отдельно, потом больница с домовой церковью, дальше дом врачей и лазарет для солдат, и еще дом батюшки. Всего 4 дома. После обеда некоторые выходят подышать воздухом, потом все берутся за работу. Чай подается в 4, ужин в 7:30, потом вечерние молитвы в моей молельной в 8 и спать в 10. Теперь о лекциях. 3 раза в неделю батюшка, 3 раза врачи. Между лекциями сестры читают или готовятся. Пока у них медицинская практика только в больнице. Я их посылаю в дома бедных от случая к случаю и лишь для того, чтобы собрать сведения. Понимаешь, сначала они должны выучиться. Батюшкины лекции очень интересны, просто исключительно. Ведь он не только глубоко верующий, но еще и необычайно начитанный человек. Он начинает от Библии, а закончит церковной историей, указывая сестрам, как и что они смогут сказать и чем облегчить душевное страдание. Ты ведь знаешь отца Митрофана? Он произвел на тебя благоприятное впечатление в Сарове, а в Орле его просто обожали. И здесь многие приезжают издалека в нашу маленькую церковь и обретают силы в его прекрасных, простых проповедях и в исповеди. Это широкий человек. В нем нет ничего от ограниченного фанатика. Все основывается на безграничной любви о Господе и прощении, истинно православный священник, строго держащийся церкви. Для нашего дела – благословение Божие, так как он заложил необходимое основание. Скольких он вернул к вере, наставил на путь истины, от скольких я слышу благодарность за великое благо иметь возможность посещать его. Никакой экзальтации. Но ты довольно меня знаешь, я люблю спокойную, глубокую веру и никоим образом не могла остановить свой выбор на священнике-фанатике. Некоторые добросердечные хлопотуны из тех, что любят крутиться возле меня, боятся, как бы я не изнурила себя такой жизнью и не надорвала здоровье. Я не доедаю, не досыпаю. Но, дорогой, услышишь что-нибудь в этом роде? Не верь. Я сплю свои 8 часов, ем с удовольствием, физически чувствую себя удивительно здоровой и сильной. Небольшая простуда, ревматические боли или подагра, от которой страдали все в нашей семье, от них никуда не денешься. Ты знаешь, у меня никогда не было румяных щек, и всякое глубокое чувство тотчас отражается на моем лице. Так что в церкви я часто выгляжу бледной, ведь я, как и вы с Алекс, люблю богослужение и знаю, какую глубокую радость может доставить хорошая служба. Я хочу, чтобы вы оба и все-все знали то, о чем я уже много раз говорила и писала. Я совершенно покойна, а совершенный покой – это совершенное счастье. Мой милый Серж почиет в Бозе со многими, кого он любил, с теми, кто ушел туда к нему. А мне Господь дал прекрасную работу на этой земле. Исполню ли я ее хорошо или плохо, один он ведает, но я буду стараться изо всех сил. Я влагаю свою руку в его и иду, не страшась тех скорбей и нападок, которые приуготовил для меня этот мир. Мало-помалу моя жизнь повернула на этот путь. Это не минутная фантазия, и никакое разочарование меня не ждет. Я могу быть разочарована в самой себе, но у меня и нет никаких иллюзий, и я не воображаю, будто я не такая, как все. Я хочу работать для Бога и в Боге, для страждущего человечества. А в старости, когда мое тело уже не сможет трудиться, я надеюсь, Господь даст мне покой и молитву о деле, мною начатом. И тогда я уйду из деятельной жизни и буду готовить себя для той большой обители. Но пока у меня есть здоровье и силы, а кругом столько горя, и следуя по стопам Христа Кормчего, мы идем к страждущим, в них мы помогаем Ему. Все очень добры и полны желания помочь. Но многие думают, что я взялась за дело, превосходящее мои возможности. В действительности это не так. Я крепка телом и духом, и глубоко, бесконечно счастлива в вере. Простите, дорогие, я не приезжала к вам на Рождество и на Пасху, но первые шаги очень-очень важны. Обещайте, что не будете думать, будто я вас забыла по жестокосердию или самолюбию, если я не приеду и на дни рождения. Я думаю, будет лучше, если какое-то время мы не будем встречать праздники вместе. Не должно, возложивши руку свою на плуг, озираться назад. Ведь так? Не думайте, что я нахожусь под чьим-нибудь влиянием. Я стараюсь найти путь. И, конечно, буду делать ошибки. Как выяснилось, из лучших побуждений люди донимают моего бедного батюшку. Пусть он заставляет меня есть. Тогда как я ем, и очень хорошо. Заставляет меня путешествовать и все такое, когда я совершенно здорова и сильна, как лошадь. С тех пор, как мне сделали операцию, я не знаю, что такое боль. Нога, на удивление, хорошо. И едва заметно отекает от долгого стояния. Отекают обе ступни от жары. Но ведь это редко у кого не так. Люди не видят моей жизни, не видят, что я совершенно спокойна, довольна и глубоко благодарна Господу за все это. Вместо того, чтобы беспокоиться обо мне, они должны благодарить Бога, что Он нашел меня достойной такого утешения, как моя работа, дающая мне столь полное, совершенное удовлетворение. Если у тебя найдется минута ответить мне, пожалуйста, напиши и скажи, все ли ты понял. И, может быть, ты добавишь какие-то добрые слова по-русски к своему английскому письму, чтобы я прочла их батюшке, о том, что ты веришь в него и уверен, что он сможет помочь мне, если Господь благоволит послать испытание. Понимаешь, я смотрю на вас, Алекс, как на своих брата и сестру, а он как на государя и повелителя. И я чувствую, что его мучают тем, что ты якобы раздосадован моим поведением и считаешь, что он толкает меня на разрыв со всеми вами и заставляет губить себя аскетической жизнью и непомерной работой, тогда как все это неправда. Он исповедует меня, окормляет меня в церкви, оказывает мне огромную помощь и подает пример своей чистой, простой жизнью, такой скромной и высокой в его безграничной любви к Богу и православной церкви. Поговорив с ним лишь несколько минут, видишь, что это скромный, чистый, Божий человек, Божий слуга в нашей церкви. Он никогда не соприкасался с высшим светом и только теперь столкнулся со многими странными слабостями, страстью во все вмешиваться и тому подобное. Теплое слово одобрения от тебя, его обожаемого государя, развеет все скорби. И ведь он в самом деле заслуживает этих слов. Прости за это длинное письмо, оно для вас обоих, дорогие. Ведь я уже давно вас не видела, и вы, наверное, хотите узнать о моей нынешней жизни. Если у вас есть какие-нибудь вопросы, пишите, душеньки. Это письмо и нежный привет вам обоим, дорогие мои. Милые, да благословит вас Господь. Твоя нежно любящая старая сестра Элла.
0: На радио «Вера» вы слушали фрагменты из писем святой мученицы великой княгини Елизаветы Федоровны Романовой. Читала Татьяна Бондаренко.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Дети и святые держатся Тебя, Господи, остальные на Тебя восстают. Дети и святые — граница между царством бытия и тенью небытия. Попечители назвались родителями и сталкивают детей Твоих со скалы в пропасть глубокую. Вообразили попечители, что они родители и управляют Твоими детьми, как своим имением. Поистине не управляют, а калечат и уродуют. Чужих детей присвоили себе попечители. И будете вы отвечать за кражу и разбой. И та жизнь, что в вас есть, не ваша. Не ваша и та, которая через вас родилась. Ничего не принадлежит вам, кроме зла, которое внутри вас. И будете вы отвечать за кражу и разбой. Будете отвечать за кражу, ибо чужое своим назвали, и за разбой, ибо чужое изувечили и разрушили. Нет на земле родителей, родитель на небесах. На земле одни попечители, те, что назвали себя родителями, воры и разбойники. На земле одни попечители, и это уже большая честь. Дал вам Бог на попечение драгоценнейшее из сокровищ своих, и это большая честь. Блаженнее тот, кто не родился и не имел никого на попечении своем, нежели вы, если попечение ваше — соблазн душ и умерщвление. Зачем вы детям радуетесь, если не бодрствуете над ними, как над небесными ангелами? Зачем о них сокрушаетесь, когда рано оставляют вас и бегут к ангелам? Чужому радуетесь и о чужом сокрушаетесь. Не пекитесь о благополучии тел детей ваших, ибо и лисицы для лисят сие делают. Пекитесь о Боге в душах детей ваших, а Господь, родитель, об остальном постарается. И то, что в муках собираете детям своим, Он без муки соберет им быстро и легко. Не изгоняйте Бога из детей ваших, ибо изгоните из них счастье и покой, благоденствие и здравие. Оставьте всю землю богооставленным, алчущим ее оставьте, которые поглотят все и от голода умрут. Старайтесь не о куске хлеба для детей своих, старайтесь о душе и совести, и не будут нуждаться дети ваши, и вы благословенны будете на земле и на небесах. Пекитесь о чужом имении более, чем о своем, и награда вам будет немеренной. Дети царские отданы вам в попечение. Воистину велика награда тем, кто сбережет царевичей и не изгладит имени родителя из их памяти. Через детей царь глядит на вас вопросительно и ждет ответа вашего. Если ответ ваш смертоносным будет, царь оставит детей и станете о трупах заботиться. Дети и святые держатся Тебя, Господи. Остальные восстают на Тебя. Детьми и святыми испытываешь Ты мир, Господи. Трезвись, душа моя, трезвись, да вовек не согрешишь.

0: Радио «Вера». Антуан де Сент-Экзюпери. «Цитадель». Читает Виктория Макарская.
1: «Цитадель». Глава 112. Значимы только усердие и рвение. Преодолевший горный поток, испекшийся под солнцем, подобно яблоку, ободравший руки о камни, копаясь в земле и глине, и нашедший за весь год один единственный чистой воды алмаз, счастлив. Несчастлив, издерган и вечно в претензии тот, кто на свои деньги способен купить целую пригоршню бриллиантов. Но что ему в них? Они тусклее стекляшек. Ибо не в вещах нуждаешься ты, в божестве.

0: Вы слушаете радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из дневников митрополита Нестора Анисимова «Моя Камчатка». Записки православного миссионера. В один из моих объездов края я попал в отдаленное от населенных пунктов место. Суровая северная пустыня поразила меня своим безлюдьем. И вдруг собаки притащили нас к одинокому, низенькому срубу избушки. На пронзительный лай из сруба вышел молодой камчадал. Вслед за ним с изумленным взором показалась молодая женщина. Как выяснилось, мы въехали в запрещенное место. Оказывается, здесь жил прокаженный с женой. Он-то и встретил нас. Узнав с моих слов, что я епископ, оба они принялись упрашивать меня зайти к ним в избушку и окрестить недавно родившегося ребенка. Я окрестил младенца и по просьбе родителей, покумившись с ними, остался на целый день их гостем. За чаепитием я узнал, что молодой человек неожиданно заболел проказой, и его тотчас же изгнали из селения как опасно заразного. На мой вопрос, как же совершенно здоровая женщина оказалась с ним здесь, в пустыне изгнания, жена ответила просто, без рисовки и совершенно искренне. «Ведь я его законная жена. Мне жалко его, моего друга и спутника жизни. Я добровольно навсегда пришла с ним в эту безлюдную местность. Помогаю ему в домашней работе и ухаживаю за ним. А теперь вот у нас радость. Есть сыночек крещенный. Никуда я от них, моих дорогих, не уйду». Ребенок, как я убедился, был совершенно здоров. Какова дальнейшая участь моих неожиданных пустынных кумовьев, не знаю. Но я навсегда сохранил в сердце память об этих замечательных людях. Особенно запала в душу эта маленькая, худенькая женщина с большим, любвеобильным сердцем.
0: Голоса

утомленный долгой битвою и охвачен в мире тьмой, Боже, с теплой молитвою я стою перед Тобой. Дух любви и всепрощения Ты мне в душу возврати, и для вечного спасения укажи свои пути. Ввергни демона мучителя в преисподнюю земли, и на помощь мне хранителя с неба ангела пошли.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает священник Роман Федотов.
1: Очень важно в нашей жизни не допускать злых мыслей. И когда в нашем сердце возникает неприязнь кому-то, полезно бывает вспомнить, что этого человека Господь любит не меньше, чем нас. Хочу поделиться с вами словами преподобного Илариона Оптинского. «Особенно воюет злой дух на нас через злые мысли, развращая ум, сердце и обременяя их страстями, которыми мы порабощены, а через откровение мыслей духовнику или старцу получаем прощение и духовное наставление о том, как побеждать мир, плоть и дьявола».
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: радио. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из дневников монахини Амвросии Оберучевой, 1913 год. Собралась съездить в Белгород, к мощам Иосафа Белгородского. Остановилась в гостинице. Там был большой съезд богомольцев. Все номера заняты. Для меня нашелся последний. А затем приезжает один богомолец с сыном лет 9 из Ростова-на-Дону. Ему уже номера не досталось, и его поместили около моего, поставив ширму. Отец рассказал, что приехал с больным сыном, который уже несколько лет в каком-то испуганном состоянии, дрожит и все говорит отцу «я боюсь». Пошли мы вместе с ним в храм к обедне и остались на молебен. После молебна отец с мальчиком подошли к святым мощам Иосафа Белгородского, мальчик приложился, и иеромонах накрыл ему голову пеленой со святых мощей. Бежит оттуда мальчик и прямо ко мне. «Тетя, тетя, я теперь ничего не боюсь. Я здоров».
0: Голоса

0: Имена, имена милосердия.
1: Огромные состояния миллионеров прошлого наживались тяжелым трудом. Обман и плутовство ни в какие времена не приветствовались, но даже их могли простить. Не прощали только одного – нежелание помогать бедным. Недаром одно из правил богатых людей гласило – не жалеть доли для тех, кто в нужде. Братья Рукавишниковы – Иван, Николай и Константин – были наследниками громадного капитала. Их отец владел золотыми приисками на Урале, а мама жертвовала деньги на благие дела и прививала сыновьям любовь к Богу. Они с детства усвоили, что нельзя, имея возможность, ни накормить, ни подать и не приютить тех, кто в этом нуждается. Благотворительность стала делом жизни Рукавишниковых. И это была особая благотворительность – детская. Старший из братьев, Иван, начал с того, что открыл в Петербурге частную школу. Он не нашел подходящего учебного заведения для своих сыновей и, решив учить их дома, пригласил к ним лучших профессоров. А потом собрал 20 мальчиков из бедных семей и предложил им несколько лет бесплатного обучения со своими детьми. Позже Иван Васильевич купил имение в селе Рождественно. Там было народное училище. Рукавишников перестроил его и создал новое учебное заведение. Второй брат, Николай, прославился на весь мир как педагог и директор первого в России приюта для малолетних преступников. Когда Николай, по образованию горный инженер, явился домой с известием, что он будет работать в приюте, отец назвал это блажью и попытался отговорить сына. 25-летний Николай ответил: «Жить для себя, как живут другие, я не могу». Исправительное заведение Рукавишникова ничем не напоминало тюрьму. Это был уютный дом с мезонином. На окнах никаких решеток. Вместо камер – просторные чистые комнаты. Мастерские, столярная, переплетная, сапожная и портняжная. Везде кипела работа, всюду мелькали веселые мальчики. Их перевоспитывали только трудом, дисциплиной и порядком. Все, что воспитанники производили, продавалось, а деньги перечислялись на их личные счета. К слову, во время проведения в Москве Всемирного тюремного конгресса один испанский делегат заказал стол и кресло для своего дома в Барселоне у питомцев Рукавишникова. Кроме профессии, мальчиков учили общеобразовательным наукам. Обязательным предметом был закон Божий. Детей возили на экскурсии, у них даже свой оркестр имелся. Атмосфера в приюте сложилась замечательная, а в директоре Николае Васильевиче дети просто души не чаяли. Он проводил с ними дни и ночи, вникал во все дела. Его боялись огорчить даже самые непослушные. Как-то в приют приехал английский проповедник Стэнли. Он познакомился с Рукавишниковым, а вернувшись в Англию, сказал: «Я видел святого». Николай Васильевич возглавлял приют всего 5 лет. Он умер внезапно от пневмонии. А через несколько лет в Римской галерее «Знаменитые люди XIX века» установили мраморный бюст Николая Рукавишникова. На памятнике было написано: «Первому гуманисту мира». После смерти Николая опеку над приютом взял на себя младший брат Константин. 25 лет он был попечителем этого заведения. Пожертвовал на его содержание 430 тысяч рублей. Воспитанников с каждым годом становилось все больше, и Константин купил соседнее с приютом здание, в котором поселил детей. Выстроил при нем храм, а в Московской губернии открыл филиал приюта – колонию с земледельческим уклоном. В руках Константина Васильевича, которому активно помогал и старший брат Иван, приют стал процветающим исправительным учреждением. Даже в далеком Рио-де-Жанейро построили учебное заведение по типу Рукавишниковского. Братья Рукавишниковы были не просто богатыми, а очень богатыми людьми. Но знаменитыми их сделали не деньги, а желание помогать детям с израненными душами. Помогать мягким обращением, состраданием и побуждением к добрым делам.
0: Имена, имена милосердия.

0: В эфире «Радио Вера».
1: Буду черные грядки холить, ключевой водой поливать. Полевые цветы на воле, их не надо трогать и рвать. Пусть их больше, чем звезд зажженных в сентябрьских небесах. Для детей, для бродяг, для влюбленных вырастают цветы на полях. А мои для святой Софии в тот единственный светлый день, когда возгласы литургии возлетят под дивную сень, и как волны приносят на сушу то, что сами на смерть обрекли, принесу покаянную душу и цветы из русской земли.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ номер FS77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Вы слушаете радио «Вера». Вера. Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. В Библии говорится, что в начале истории мира человечество представляло собой один народ с одним наречием. Однажды люди сделали открытие: если взять глину, слепить из нее прямоугольник, а затем его обжечь, то получится кирпич. Кирпич – отличный строительный материал, из которого можно построить высокое и крепкое здание. Древние люди решили построить огромную башню. Ее верхушка, по замыслу архитектора, должна была доставать до небес. Господь увидел, что человечество стало жертвой собственной гордости, возомнило себя равным Богу. Тогда Он лишил их единого наречия. Люди утратили средства общения. Строители не понимали друг друга. Они начали ссориться. Грандиозный проект так и остался незавершенным. На месте недостроенной башни возник город, а затем государство под названием Вавилон, что в переводе на русский язык означает «смешение». Впоследствии Господь показал, что в Его власти находится как лишить людей общего языка, так и дать им способность в нужный момент говорить на любом наречии и понимать его. Подобное чудо Бог совершил над апостолами в день Пятидесятницы. Простые рыбаки неожиданно для себя стали говорить на иностранных языках. Об этом событии рассказывает нам Кандак, одно из главных песнопений праздника Пятидесятницы. Его содержание комментирует священник Антоний Борисов.
2: В день Пятидесятницы, то есть на 50-й день после воскресения Иисуса Христа, Бог послал апостолам, ученикам Спасителя, особую силу. Благодать Божия сошла на апостолов в виде языков пламени. Так на земле была основана Церковь Христова. В день Пятидесятницы апостолы первыми из людей исполнились Святого Духа и послужили посредниками низведения Его на остальных верующих. Кроме того, ученики Христа получили удивительные способности. Например, начали свободно говорить на незнакомых до того языках. Апостолам предстояло проповедовать учение Спасителя разным народам. Разделенное из-за строительства Вавилонской башни, человечество должно было вновь объединиться благодаря служению учеников Спасителя. Вот как об этом говорит Кандак праздника. «Егда снишел языки слия, разделяши языки вышний, егда же огненные языки раздаяши, в соединение вся призва, и согласно славим все святаго Духа». В переводе на русский язык этот текст звучит так: «Когда сошел Всевышний и языки смешал, он этим разделял народы. Когда же огненные языки раздал, он к единению всех призвал, и мы согласно славим Всесвятого Духа». Церковь, основанная Христом, объединила разные народы и культуры, нашедшие гармонию общения благодаря вере в истинного Бога.
1: Кандак поется в составе и вечернего, и утреннего богослужения в честь праздника Пятидесятницы. Церковь таким образом напоминает прихожанам об очень важной вещи. Православные христиане призваны к пониманию собственного единства в Боге. Единство, которое выше национальных, языковых и культурных отличий. Послушаем кандак Пятидесятницы в исполнении хора Московского подворья Троицы Сергиевой Лавры.

0: богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера». Максим Яковлев. Фрески. Читает Евгений Князев.
1: Кот. Я знаю одного кота. Он тоже знает меня. У нас особые отношения. Например, он считает, что участок под моим окном до соседского заборчика принадлежит ему. Я с этим не согласен. Во-первых, я здесь живу. Правда, он тоже, но я поставил на участке стол, вкопал скамью, обустроил. Никто из соседей не возражает и вообще. А этот кот залезает на стол с грязными ногами, еще и развалится демонстративно на виду. Мало того, что он орет по вечерам под самым окном без всякой надобности и оправдания, к тому же повадился лазать в подпол через дыру под крыльцом, которую я все-таки собираюсь заделать. Несколько раз мне удавалось попасть в него огрызком яблока. Но это пока все, чем я могу похвастать. Всю зиму он непременно оставляет на участке пару строчек своих следов, не ленясь отпечатывать их после каждого снегопада, как своего рода письменное подтверждение права на это место. И вот, возвращаюсь я домой, вижу, сидит у меня на крыльце стервец, лицом к двери, главное, как будто в гости пришел. Нашел я хлесткий прутик, подкрадываюсь сзади, замахнулся, а он повернулся так, посмотрел, вроде как, да ладно тебе. Постоял я с поднятой рукой, сел рядом. Честно говоря, у меня тоже настроение было не ахти. Посидели маленько. Вечер-то какой теплый. Да, скоро весна.

0: Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий.
1: Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имея любви, то я ничто.
2: Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы.
3: Любовь долготерпит, милосердствует.
4: Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится.
5: Не бесчинствует, не ищет своего.
6: Не раздражается, не мыслит зла.
7: Не радуется не правде, а сорадуется истине.
1: Все покрывает, всему верит, всего надеется.
3: Любовь никогда не перестает.
0: А теперь пребывают сии три.
3: Вера.
6: Надежда.
3: Любовь.
4: Но любовь из них больше.
8: В эфире радио «Вера». Радио для тех, кто хочет верить.

0: Иван Тургенев. Записки охотника. Читает Вера Новикова.
1: Касьян с красивой мечи. Удивительно приятное занятие лежать на спине в лесу и глядеть вверх. Вам кажется, что вы смотрите в бездонное море. Далеко-далеко, оканчивая собой тонкую ветку, неподвижно стоит отдельный листок на голубом клочке прозрачного неба. И рядом с ним качается другой, напоминая своим движением игру рыбьего плеса. Как будто бы движение то самовольное и не производится ветром. Волшебными подводными островами тихо наплывают и тихо проходят белые круглые облака. И вот вдруг все это море, этот лучезарный воздух, эти ветки и листья, облитые солнцем, все заструится, задрожит беглым блеском и поднимется свежее трепещущее лепетание, похожее на бесконечный мелкий плеск внезапно набежавшей зыби. Вы не двигаетесь, вы глядите, и нельзя выразить словами, как радостно и тихо и сладко становится на сердце.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: слушаете радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний фрейлины Анны Вырубовой, близкого друга семьи императора Николая II. 1919 год. Петроград. Я решила поехать прямо от друзей к ранней обедне на Карповку и, причастившись к святых тайн, вернулась домой. Когда я позвонила, мне открыла мать, вся в слезах, и с ней два солдата, приехавшие меня взять. Оказывается, они оставили в квартире засаду. Мать уже уложила пакетик с бельем и хлебом, и нам еще раз пришлось проститься, полагая, что это наше последнее прощание на земле. Приехали на Гороховую. Канцелярия, пропуск и заключение в темной камере. Когда меня погнали за кипятком с другими заключенными, я стояла, ожидая свою очередь. Огромный куб в темной комнате у лестницы день и ночь нагревался сторожихой, которая с малыми ребятами помещалась за перегородкой этого же помещения. Помню бледные лица этих ребятишек, которые выглядывали на заключенных, и среди них мальчик, лет 12, худенький, болезненный, который укачивал сестренку. Помню, как я в порыве душевной муки и ожидания подошла к нему, приласкала, спросив, выпустит ли меня. Веря, что Бог близок к детям, и особенно к таким, которые по его воле нищие духом. Он поднял на меня ясные глазки, сказав, «Если Бог простит, выпустит. Если нет, то не выпустит». Слова эти среди холода тюрьмы меня глубоко поразили. Каждое слово в тюрьме переживаешь вообще очень глубоко. Но в эту минуту слова эти научили меня просить прощения у Бога. И я все повторяла, «Господи, прости меня», стоя на коленях, когда все спали.
0: Голоса

Радио «Вера». Шар такой чудесной выточки, а висит на чем не знаю. Может, он висит на ниточке между несчастьем и раем, между слабостью и силою, и висеть до срока надо. Полюбите эту милую землю, пахнущую садом. Архиепископ Иоанн Шиховской.

0: Вера. Часть речи.
1: Отрывок из сборника воспоминаний о священнике «Отец Арсений». Благословляя молящихся, увидел отец Арсений, что стоящих он тоже знает. Вот дети его духовные, вот прихожане.
2: Прихожане – от слова «приходить». Так называются православные христиане, посещающие один храм. Прихожан объединяет в первую очередь участие в совместных богослужениях, а главное – в таинстве причастия телу и крови Христа. Кроме того, прихожане совместно занимаются благотворительностью и миссионерской деятельностью. До революции прихожане были приписаны к храмам, велись специальные метрические книги, в которые заносились имена всех, кто принял крещение, исповедовался и получил посмертное напутствие в данной конкретной церкви. В настоящее время регистрация прихожан не осуществляется. Церковные общины являются открытыми сообществами верующих людей.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает священник Роман Федотов.
1: Апостол Павел учит нас: «За все благодарите, ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе». Христиане благодарят Господа после принятия святых Христовых тайн, за всякое благодеяние Божие, благодарят после еды, в конце каждого прожитого дня, да и в утренних молитвах благодарят за спокойную ночь. Но не всякое благодарение Богу угодно. Хочу поделиться с вами словами святителя Григория Паламы. «Благодарение за те блага, которые восприняты от Бога, делают благоприятным ему смирение и отсутствие дерзости в отношении тех, которые не имеют того, а надменность в благодарении, как будто бы благодаря своему чаянию и знанию оно пришло, и осуждению тех, которые сего не имеют, делают благодарение неугодным Богу».
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

Весь мир знает Петра Семенова Тяншанского как великого ученого, географа, путешественника, организатора первой всеобщей переписи населения Российской империи. Он занимал высокие государственные посты, был сенатором и членом Государственного совета. Но список добрых дел Семенова ничуть не меньше, чем перечень профессиональных. Петр с детства привык к ответственности. Его мама тяжело болела, а отец умер, когда мальчику было 11 лет. Пете пришлось самому управлять фамильным имением. Став взрослым, Петр перенес чувство ответственности с родового гнезда на всю Россию. Насмотревшись на тяжелую жизнь крестьян, он возмущался крепостным правом. А побывав в экспедициях в Сибири и изучив быт северных деревень, Семенов убедился в том, что стране нужны реформы, и стал одним из авторов закона об освобождении крестьян. Работа на благо людей так понравилась Петру Петровичу, что он не оставлял ее до конца жизни. Но он хотел придать благотворительности государственный размах и стал создавать благотворительные организации. 20 лет Семенов был председателем общества помощи нуждающимся студентам Петербургского университета. Молодым людям выдавали деньги, их бесплатно лечили, устраивали на работу. Во многих аптеках по договоренности с обществом учащимся продавали лекарства по сниженным ценам. А Семенов нередко сам вносил плату за учение студентов. Почти 20 лет Петр Петрович

0: Из таких обществ открыл зять Семенова при Андреевском соборе. И, конечно же, Петр Петрович принимал в работе общества самое деятельное участие. 32 года он председательствовал в нем. Сначала организация просто выдавала беднякам деньги, но Семенов настаивал на том, чтобы это были выплаты не от случая к случаю, а пусть небольшие, но регулярные пособия. Считая, что делает слишком мало, Петр Петрович решил построить дом и поселить в нем детей-сирот, стариков и инвалидов. Купив землю, Семенов возвел на ней двухэтажное здание. На первом этаже жили старики и дети, на втором помещались дешевые квартиры. Вскоре был построен еще один трехэтажный дом с церковью. Андреевскому обществу так доверяли богатые люди, что стали завещать ему и другие дома, с условием, что в них разместят, к примеру, больных неимущих женщин. Андреевское общество стало делом всей семьи Семенова. Воспитательной частью детского приюта заведовала его супруга. Учительницами служили дочь и племянница. И сын во всем помогал отцу, а после его смерти занял пост председателя общества. Когда в 1905 году после войны с Японией многие дети в России остались сиротами, правительство обратилось именно к Семенову с просьбой стать во главе комитета для призрения детей. Петру Петровичу было уже 78 лет, но он все равно разъезжал по уездам и лично навещал семьи погибших солдат. Как-то, отвечая на вопрос «Ваша любимая добродетель?», Петр Петрович ответил: «Любовь к человечеству вообще и каждому человеку в особенности. Полное сочувствие к его достоинствам, снисхождение к его недостаткам, отзывчивое к его страданиям, всегда готовое облегчить их».
1: Имена милосердия.

0: Радио для тех, кто хочет верить. Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний митрополита Евлогия Георгиевского. Конец 70-х годов 19 века. Тульская губерния, Белевское духовное училище. Во втором классе я полюбил читать книжки. Записался в городскую библиотеку и читал все без разбора. Вальтер Скотта, Шекспира, Диккенса, Золя, русских классиков. Несмотря на это хаотическое чтение, у меня образовался инстинкт хорошей книги, литературный вкус. Иностранную литературу я воспринимал плохо, а русскую литературу горячо полюбил. Помню «Обрыв» Гончарова, «Дворянское гнездо» Тургенева, «Рыбаки» Григоровича произвели на меня сильное впечатление. Я стал усердно относиться к урокам русской литературы, и если остальные предметы казались мне по-прежнему скучными, русской словесностью я стал заниматься с увлечением. Преподаватель литературы был живой, интересный человек, и я значительно ему обязан тем, что он укрепил во мне любовь к русской поэзии и прозе. При всей моей бедности я купил дешевое издание Пушкина. Так велико было мое восхищение пушкинской поэзией. Зайдешь, бывало, куда-нибудь в сад, в малину, и читаешь. Воспитательное значение литературы для молодежи огромно. Трудно даже учесть меру ее благотворного влияния. Она повышала самосознание, спасала от грубости, распущенности, безобразия поступков, питала склонность юношеской души к идеализму. Я стал выправляться, хорошо учиться. У меня появились умственные запросы, более серьезные интересы. В этом состоянии душевного просветления я перешел в третий класс».

0: Светлое радио.
1: Я стою перед иконой и без слов молюсь. Я молюсь тебе, Создатель, об одном прошу. Пусть пошлется мне страдание, дух к нему привык. Пусть меня забудут скоро все, кого люблю. Пусть забудут, пусть разлюбят. Только, Боже мой, посылай им чаще радость, счастье посылай. Если есть его на долю у тебя мою, эту долю моим милым раздели, молю.

0: Светлое радио. Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. 8 лет назад Анна трудилась медицинским работником. Девушку ценили пациенты. Она делала успехи в профессии, а в свободное время увлекалась игрой на фортепиано и вокалом. Такой была жизнь Анны до аварии. В 2017 году ее сбила машина. Травмы головы и внутренних органов оказались настолько серьезными, что изменили жизнь девушки. Все эти годы Аня заново учится двигаться и обслуживать себя в быту. Сегодня, благодаря поддержке мамы и специалистов, она умеет читать и собирать пазлы, рисует левой рукой. Правая не восстановилась после несчастного случая. При помощи близких Аня передвигается по дому. А еще научилась пользоваться смартфоном, отправлять сообщения и находить нужную информацию. После травмы Аня не может говорить и самостоятельно есть. Девушка получает питание через гастростому. Но специалисты дают прогнозы на то, что после курса занятий с реабилитологом и нейропсихологом она снова заговорит и будет питаться без помощи трубок. Самостоятельно оплатить лечение у специалистов семья Анны не может. Поэтому ее поддерживает фонд «Мои друзья». Он открыл сбор на реабилитацию девушки. Подарить Анне шанс стать самостоятельнее можно на сайте проекта «моидрузья.орг». Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: «Дело дня».

0: Вера. Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Всякая тварь меня пугала, пока я был ребенком, и всякую тварь жалею теперь, когда возрос. Пока я был ребенком, всякая тварь сильнее мне казалась. Теперь чувствую себя сильнее мира и жалею всех. Ибо научился я стоять с Тобой, Господи, в окружении воинства бессмертного, словно соснами горными. Из Тебя расту я, словно дерево из скалы. Пока я был ребенком, от каждой твари учился и шел за каждой, как за учителем, и научился смерти и немощи, и научился взывать к Тебе. Искал я сильного, чтобы ухватиться за него, спастись от перемен и колебаний, и глаза мои его не видели, и уши не слышали, и нога моя, где бы ни ступала, не находила его. Воздвигает время всех детей своих, чтобы схватиться с ними, и ломает их, и гнет, и с корнем выдирает, так просто играючи, и смеется страху и ужасу. Бросался я к цветам и говорил себе: красотой своей они сильнее меня. Но приходила осень, гибли цветы, и не мог я им помочь. Но уходил в слезах и бросался к дереву высокому. Но приходил срок, и погибали корни дерева, и на землю оно падало, словно воин побежденный. И уходил я в слезах и бросался к камню. Говорил я: он сильнее меня, я спокоен с ним. Но приходил срок, и рассыпался камень в пыль, и ветер уносил ее. И уходил я в слезах и бросался к звездам. Говорил я: звезды сильнее всех, буду их держаться и не упаду. Но обнял я звезды и начал с ними шептание тайное, и услышал стоны умирающих, и от них отвернулся в слезах и к людям бросился. Говорил я: люди свободно движутся и ходят прямо, сила в них, буду их держаться и не упаду. Но приходил срок, и увидел я сильнейшего из них, беспомощно скользящего в немую бездну времени и одного меня оставляющего. Обозрел я в страхе всю вселенную и сказал: ты сильнее всех, вселенная, тебя буду держаться. Сохрани меня от скольжения в бездну бессловесную. И ответ услышал: раньше зари вечерней утону я в бессловесной бездне, и завтра уже не я буду, но другая вселенная. Тщетно на меня надеешься, я спутник немощный. Снова к людям я бросился, к мудрым из мудрейших, и просил совета. Но ссорились меж собой они о том, чей совет мудрее, пока смерть, взмахнув крылом, не помирила спорщиков. И обратился к людям вновь, к самым из них радостным, и спросил, что думают. Что могли сказать мне плотью мыслящие? Обратили в шутку и смеялись мне, пока смерть не подняла костыль свой и не покрыла язык их плесенью. Снова к людям я пошел, к тем, что меня родили, и спросил у них. Потемнели лица их морщинистые, увлажнились очи и едва ответили: в неведенье родились мы, в неведенье и тебя родили, и разделили с тобою неведение. Опять к людям обратился я, пошел спросить друзей своих: друзья мои, что вы думаете?» Долгим было молчание, пока в смущении глаз не подняли и не ответили. «Давно хотим тебя спросить, что думаешь?» Постучал я с вопросом своим в двери последние. Открылась она, и увидел я, как выносят из нее мертвеца. Когда стало стучать мне некуда, слезы высохли, и ужас пронзил меня когтями до костей. Тогда последняя слеза скатилась на дно души моей и стукнула в дверь неизвестную. Отворилась дверь, и явился ты, царь мой и отче мой. В окружении воинства бессмертного, словно горных сосен в неопаляющем пламени. И свет заиграл, словно арфа многогласная. И услышал я слова твои: «Я есть тот, кого ищешь ты. Меня держись, сущий имя мне».

0: слушаете радио «Вера». Антон Чехов. Человек в футляре. Читает Нонна Гришаева.
1: Была уже полночь. Направо видно было все село. Длинная улица тянулась далеко, верст на пять. Все было погружено в тихий глубокий сон. Ни движения, ни звука. Даже не верится, что в природе может быть так тихо. Когда в лунную ночь видишь широкую сельскую улицу с ее избами, стогами, уснувшими ивами, то на душе становится тихо. В этом своем покое, укрывшись в ночных тенях от трудов, забот и горя, она кротко, печально, прекрасна. И кажется, что и звезды смотрят на нее ласково и с умилением, и что зла уже нет на земле, и все благополучно.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из мемуаров баронессы Варвары Мейндорф, урожденной княжны Шервашидзе, фрейлины императрицы Марии Федоровны. 1899 год. Во время эпидемии холеры и чумы принц Александр Альденбургский посещал зараженные области и потом просил разрешения правительства для основания экспериментальной лаборатории по изучению чумы в старой крепости Александра I в Кронштадте. Когда в Самарканде началась эпидемия чумы, принц организовал и возглавил миссию в охваченную эпидемией область. Эпидемию удалось взять под контроль. Когда миссия вернулась в Петербург, имея на руках данные для научных исследований, принц Альденбургский высказал пожелание, чтобы все это было опубликовано. Лаборатория исследований чумы в Кронштадте стала результатом экспедиции в Самарканд и прекрасным памятником в заботе принца Альденбургского о здоровье нации.
0: Голоса.

Светлое радио. Благословляю вас, леса, долины, нивы, горы, воды. Благословляю я свободу и голубые небеса. И посох мой благословляю, и эту бедную суму, и степь от края и до краю, и солнце свет, и ночи тьму. И одинокую тропинку, покой нищий я иду, и в поле каждую былинку, и в небе каждую звезду. Алексей Толстой.

0: Радио «Вера». Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобный Александр Куштский.
1: Лето 1430 года подходило к концу. Монахи Успенского монастыря, расположенного в 40 верстах от Вологды, близ реки Кушты, закончили жать пшеницу на монастырском поле. Они собрали урожай в мешки, но еще не успели перенести его с поля в амбар. В это время мимо случилось проходить крестьянину из близлежащего села. Увидев мешки с пшеницей, он присвистнул. «Экое богатство и без пригляду лежит! Унесу-ка я немного, авось монахи не заметят». Крестьянин наклонился, чтобы поднять один из мешков, но, к своему удивлению, не смог оторвать его от земли. Кряхтя и обливаясь потом, он силился взвалить мешок на спину, но ничего не получалось. «Напрасно ты, сын мой, поднимаешь то, что тебе не по силам», — вдруг раздалось у крестьянина за спиною. Вор в испуге обернулся. Перед ним стоял игумен, начальник монастыря, отец Александр. Краска стыда бросилась крестьянину в лицо. Он упал перед игуменом на колени и, раскаиваясь, стал умолять о прощении. Монах помог несчастному встать, потом без особых усилий поднял мешок и, протягивая его крестьянину, сказал: «Возьми себе, да прибавь еще один». Крестьянин сделал так, как велел ему игумен Александр. Но если до того он не мог оторвать от земли один мешок, то теперь два показались ему пушинкой. Он с благодарностью поклонился игумену и понес домой благословенную ношу. Так и грехи наши тяжким грузом висят на душе, но покаянием облегчаются, говорил Александр Куштский, прославленный Русской Православной Церковью в чине преподобного.
0: Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобный Александр Куштский.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает протоиерей Максим Горожанкин.
1: Когда что-то происходит против нашей воли, мы, как правило, огорчаемся, забывая о том, что все находится в руках Божьих. Скорби, переносимые нами со смирением и благодарением, делают нас сильнее. И любое наше прошение к Богу должно заканчиваться словами «Да будет воля Твоя, Господи!». Потому что не всегда то, что мы просим, Господь считает полезным для нас. Хочу поделиться с вами наставлением преподобного Аввы Дорофея. «Не желай, чтобы все делалось так, как ты хочешь, но желай, чтобы оно было так, как будет, и таким образом будешь мирен со всеми. И веруй, что все, случающееся с нами, до самого малейшего, бывает по промыслу Божию. И тогда ты без смущения будешь переносить все, находящее на тебя».
0: «Хочу поделиться». Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Светлое радио. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний писателя Константина Паустовского «Повесть о жизни». В юности я пережил увлечение экзотикой. Желание необыкновенного преследовало меня с детства. В скучной киевской квартире, где прошло это детство, вокруг меня постоянно шумел ветер необычайного. Я вызывал его силой собственного мальчишеского воображения. С годами я ушел от экзотики, от ее нарядности, пряности, приподнятости и безразличия к простому и незаметному человеку. Однако потом, на протяжении своей дальнейшей жизни, я убедился в банальной истине, что ничто, даже самая малость, не проходит для нас даром. Юношеская приверженность моя к экзотике в какой-то мере приучила меня искать и находить живописные и даже подчас необыкновенные черты в окружающем. С тех пор рядом с действительностью всегда сверкал для меня, подобно дополнительному, хотя бы и неяркому свету, легкий романтический вымысел. Он освещал, как маленький луч в картине, такие частности, какие без него, может быть, не были бы и замечены. От этого мой внутренний мир становился богаче.
0: Голоса

0: Радио «Вера». Имена, имена милосердия.
1: Благотворительность деятелей культуры Российской империи отнюдь не была данью моде, скорее почетной обязанностью, еще точнее, велением сердца. Тысячи актеров, певцов, художников жертвовали деньги неимущим. Это было мощное благотворительное движение, и одним из активных его участников стал Федор Шаляпин. Жизнь Федора Ивановича – любимая тема для журналистов того времени. Репортеры любили подсчитывать деньги артиста, а потом писать материалы о его жадности. Шаляпин газетчиков не жаловал, а про свои высокие гонорары говорил так: «Бесплатно только птички поют». В этой фразе не было ни гонора, ни высокомерия. Шаляпина всегда задевало, что его тяжелую работу люди считают баловством. Вот он и запрашивал с организаторов концертов по максимуму и считался самым дорогим артистом России. К тому же у Шаляпина была огромная семья – 10 детей, и всех нужно было кормить. Он начал заниматься благотворительностью в начале своей карьеры, тогда, когда сам был нищим. В Тифлисе ученики педагога по вокалу Дмитрия Усатова устроили благотворительную акцию. Шаляпин не мог не принять в ней участие, ведь его самого в свое время Усатов кормил, поил, одевал и ни копейки не брал за уроки. Этого Федор Иванович никогда не забывал. Если приглашали петь бесплатно, пел, не приглашали, сам устраивал благотворительные акции. Уезжая на заграничные гастроли, зарабатывал деньги для россиян. В 1912 году Шаляпин дал концерт в Монте-Карло, получил за него 16 тысяч рублей и отправил их голодающим 6 российских губерний. Грянула Первая мировая война, и Шаляпин открыл 2 госпиталя. Дети певца работали в них, ухаживая за ранеными. Сам Федор Иванович войну встретил за границей, в Британии. Прямо на пляже, под открытым небом, он дал концерт. Это была импровизация. Сидя у воды, Шаляпин прочел телеграмму о победе русских в Восточной Пруссии. В восторге от такой новости артист запел. Вокруг собралась толпа. Люди стояли с обнаженными головами. Шаляпин пел без остановки. Потом снял шляпу и попросил зрителей пожертвовать кто сколько сможет для раненых, а деньги отправил на фронт. За несколько месяцев до революции Федор Иванович дал благотворительный спектакль в Большом театре. Вырученные средства певец отправил бедноте Москвы, раненым солдатам и политическим ссыльным. Но это не спасло Шаляпина от обысков после революции. Она превратила в пыль ценные бумаги, в которых певец хранил деньги. Но чекисты все равно приезжали в его дом с обысками. Однажды, не найдя ценностей, унесли серебряные ложки. Шаляпин отнесся к этому с юмором и попросил обыскивать его в удобное для него время, с 8 до 9, например. Когда артист собрался на гастроли за границу, власти потребовали у него отчета о том, что он, как благотворитель, сделал за 4 года после революции. Певец перечислил концерты, указал общую сумму сборов – 257 тысяч рублей – и приписал. Советское правительство увеличило гонорары всем артистам на 300%. Я один от них отказался. Я уже не говорю о том, что правительство перевело с моего счета на свой 148 тысяч рублей. Шаляпин уехал и в Россию больше не вернулся. А поводом для этого стала именно благотворительная акция. В Париже Федор Иванович зашел в храм к своему другу отцу Георгию с просьбой осветить только что купленный дом. Выходя из церкви, певец увидел голодных ребятишек, детей русских эмигрантов. Шаляпин передал для них через отца Георгия 5000 франков. Священник написал об этом в русскоязычной газете. В Советском Союзе отреагировали мгновенно. Шаляпина обвинили в помощи белому движению и лишили подданства. Он не любил афишировать свою благотворительную деятельность, не кричал на каждом шагу о том, что умеет не только петь. Но сохранились письма юриста, который занимался финансами Федора Ивановича. В одном из них есть такие слова: «Если бы только знали, сколько через мои руки прошло денег Шаляпина для помощи тем, кто в этом нуждался».
0: Имена, имена милосердия.

Матерь Всепетая, я пред тобою с мольбой. Бедную грешницу мраком одетую ты благодатью прикрой. Радость духовную, жажду спасения в сердце мое положи. В Царство Небесное, в мир утешения путь мне прямой укажи. Юлия Жадовская.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Вера». Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Христианство стало дозволенной религией в Римской империи благодаря Константину Великому. Гонения на последователей Христа прекратились, им разрешили открыто совершать богослужение. Интересно, что сам император Константин, хотя и был покровителем христианской церкви и даже прославлен в лике святых, стал христианином только перед смертью. Он принял крещение на смертном одре. Большую часть своей жизни Константин числился оглашенным, то есть готовящимся войти в церковь. Почему же не христианин так защищал христианство? Ответ нужно искать в биографии правителя. Путь Константина к титулу правителя всей Римской империи был труден. В 312 году его войско должно было сразиться с очень сильным соперником – Максенцием, еще одним претендентом на единовластие в империи. Перед битвой Константин увидел знак от Бога. Свет солнца вдруг приобрел крестообразные очертания, и правитель услышал голос с неба: «Этим знамением победишь». Константин велел своим воинам нанести знак креста на щиты. Затем последовала грандиозная победа. Впоследствии святой император одобрил появление праздника в честь креста Христова – крестовоздвижения. Об одном из песнопений этого церковного торжества рассказывает священник Антоний Борисов.
2: Православное отношение к кресту Христову выражает кандак праздника крестовоздвижения. Кандак – особый вид песнопения, в котором в сжатом формате излагается смысл церковного торжества. Церковнославянский текст кандака «Крестовоздвижение» звучит так: «Вознесися на крест волею, теза именитому твоему новому жительству, щедроты твоя даруй, Христе Боже, возвесели нас силою твоею, победы дая нам на супостаты, пособи имущим твое оружие мира, непобедимую победу». По-русски этот текст выглядит так: «Вознесенный на крест добровольно, соименному тебе новому народу милости твои, даруй, Христе Боже, возвесели силою твоей верных людей твоих, подавая им победы над врагами, да имеют они помощь от тебя, оружие мира, непобедимый знак победы». Кандак крестовоздвижения говорит нам о том, что жертва Христа была добровольной, Сын Божий позволил себя убить, чтобы своей смертью и воскресением спасти всех людей, дать им возможность войти в Царство Небесное. У древних римлян крест считался знаком позора, средством казни отъявленных преступников. Спаситель сделал крест символом победы над грехом, дьяволом и смертью.
1: Кандак праздника крестовоздвижения несколько раз исполняется хором во время богослужения, в частности, после того, как в центр храма выносится крест с изображенным на нем распятием Спасителя. Вынос креста – одна из традиций праздника крестовоздвижения. Так церковь напоминает прихожанам, какой ценой была дарована людям победа над смертью и возможность обитать в Царстве Небесном. А теперь давайте послушаем кандак крестовоздвижения в исполнении хора Минской духовной семинарии.

0: богослужебные песнопения православного храма. Вера. Вера. Светлое радио. Сестра Ольга Н. Лирический дневник. Читает Мария Юшина.
1: Бывает такое. Вечер заполняет душу. До какого-то щемящего сжатия внутри и сердцебиения. Миг тогда замирает и растягивается. А просто, что сидишь, как всегда, на паперти, на ступеньках, и смотришь на закатное небо, которое постепенно сгущает краски. Тишина и безмолвие. Никого вокруг. Сидишь и тихонечко плачешь, влюбленный в это летнее загороднее небо. В городе не так. В городе оно белоснежно-красивое и изящное. С ужасом смотрит вниз, отрицая свою причастность к тому, что там. А здесь все слито воедино. Багряные разбросанные домишки буквально врастают в него своими темными силуэтами. Мы очень долго ждали этой жизни. Мы слишком долго не жили там, вдали от него. Алеет. И теперь все наше. Храм наш и ночь. И все-все. И этот вечер. И каждый миг.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Сколько раз рыдала ты, душа моя, о том, кто знает путь и видел истину и имел жизнь. Жадно предавалась ты тем, кто обещал показать тебе дорогу к ним. И водили они тебя путями кружными, всякий раз отсылая обратно. Слушала ты пустословов многих, говоривших об истине, душа моя. Но когда о важном ты их вопрошала, о чем горит утроба твоя, застревали слова в горле у них. И уходила ты в печали к другим пустословам, чтобы услышать ту же сказку, которая кончалась там же, где и прежняя, словно резина, до определенной меры тянущаяся. А пытавшиеся показать тебе жизнь открыли глаза твои только на смерть. Но грядет Воскреситель, и смерть устрашающая сама в страхе бежит с пути его. Вот тебе, душа моя, притча о жизни, которую смерть не уносит, но открывает новую. Вот тебе живая притча об истине, которая на все вопросы твои отвечает до того, как ты успеешь задать их. Вот тебе спутник, знающий путь бесконечный, который, когда поведет тебя, не вернет обратно. Вот тебе пастырь добрый, жизнь одной овцы, ценящей выше всех суббот еврейских. Вот тебе лекарь, для которого жизнь кающегося грешника драгоценней храма Соломонова. Не бойся, душа моя, ни за одну овцу в загоне твоем ни одна не погибнет. И не жалей волков своих, что вокруг овец рыщут, не улизнет ни один, ибо у пастыря твоего меч обоюдоострый. Овцы твои в тебе самой, и волки твои, потомство твое от брака с землей в тебе. И вот возлюбленный мой входит с мечом обоюдоострым. Не плачь, если больно тебе станет от удара меча его. Он лекарь добрый, и иссекает из тебя то, что не есть ты. Не оплакивай пришельцев, приносивших тебе лишь болезни, позор и раны тяжкие. Не страшись огня, которым сожжет он сор в тебе накопившийся. Давно тебе нужен был такой пожар. И долго он пылать будет, ибо гнить начала ветошь твоя. То, о чем ты скорбеть будешь, не твое, душа моя. Это брак твой с миром и дети незаконно рожденные. Не ропщи, если разлучит он тебя с отцом и матерью, братьями и сестрами. Ни с чем, что от неба, не разлучит он тебя. Ни одну нить с небом тебя связующую не пресечет меч его. Вот, смотри, перебирает он нити и очищает их от земного и рассекает узы твои с землей. Если бы, душа моя, была ты девой чистой и смотрела ясным оком невинности, ты сама легко разрешилась бы от этих уз, ибо знала, что их не существует. Поспеши, душа моя, соединись с Сыном Бога Живого, ибо жду в нетерпении. Когда же соединишься с Ним, ни меч Его, ни огонь не будут страшить тебя, но будут сладки, как мед».

0: для тех, кто хочет верить. Радио «Вера». Иван Тургенев. Стихотворение в прозе. Читает Виктор Раков.
1: Простота. Простота, простота. Тебя зовут святою, но святость — не человеческое дело. Смирение — вот это так. Оно попирает, оно побеждает гордыню. Но не забывай, в самом чувстве победы есть уже своя гордыня.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги великой княгини Елизаветы Федоровны Романовой «Марфа Мариинская, обитель милосердия», 1914 год. Стоит женщина, отпечаток порока и безволия на всем ее несчастном существе. Она в рубище, невольно видно, что нет на ней креста Господня. А где же крест? Когда окружающие стали просить у сестры образков и крестиков, то она, рыдая, сказала: «Я недостойна надеть крестик». Какое сокрушение! Да, верим, что в эту минуту к ней близок был Христос, а с Ним — прощение и спасение.

радио. Пройдет и ночь, пройдет и день, пройдут недели и года, как полем облачная тень пройдут, и нет от них следа. Пройдет и жизнь, исчезнешь ты, исчезнут все твои мечты. И для чего Бог весь ты жил, и ненавидел, и любил? И тайна вечная Творца, все будет тайной без конца. Иван Суриков.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает протоиерей Владимир Быстрый.
1: В духовной жизни мы всегда должны опираться на Бога. В грех впасть очень легко, но чтобы исправить его последствия, порой не хватает всей оставшейся жизни. И только милость Божия может уврачевать поврежденную грехом душу. Однажды, встав на путь исправления, не нужно сходить с него, что бы ни случилось. Хочу поделиться с вами духовным наставлением святителя Нектария Эгинского. «Бдите и молитесь, чтобы не впасть вам во искушение. Не отчаивайтесь, если постоянно впадаете в старые грехи. Многие из них и по сути своей являются крепкими и от приобретенного навыка. Однако по прошествии времени через усердие побеждаются. Пусть ничто не лишает вас надежды».
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний митрополита Вениамина Федченкова «Божьи люди». Это было в 1910 году. Посетить Зосимову пустынь побудило желание разрешить один душевный вопрос, который беспокоил меня долгое время. Для этого нужно было посоветоваться с лицом опытным и духовно тонким. Таким мне показался, со слов знавших его лично, настоятель Зосимовой пустыни, отец Герман. Потом я открыл отцу Герману свою душу со всеми ее недостатками и задал тревожащий меня вопрос. Мое откровение он выслушал с тем же холодно-спокойным вниманием, как и все прочее. На вопрос дал нужный ответ, удовлетворивший меня. В конце беседы я сказал ему: «Батюшка, мы, грешные люди, и так вообще не заслуживаем сочувствия. Но когда вот так расскажем о своих грехах, вы, вероятно, и совсем перестанете любить нас». «Нет», — все тем же спокойным и ровным, бесстрастным голосом ответил отец Герман. «Мы, духовники, больше начинаем любить тех, кто обнажает перед нами свои духовные язвы».

0: милосердие, любовь, радость. Имена, имена милосердия.
1: Когда в 1920 году на землях купца Дмитрия Алексеевича Расторгуева в окрестностях села Тарычево Подольского уезда Московской губернии большевики устраивали колхоз, местные старожилы, тайком перешептываясь, вспоминали своего бывшего помещика. Поговаривали, что хотел он имущество добровольно советам отдать, но условия поставил, чтобы новые власти на приют, детский дом, либо богадельню его употребили. Ну а с красными комиссарами известны шутки плохи. Разозлились, наган наставили, да и отняли все до нитки, и безо всяких условий. С тех самых пор никто в этих краях о нем не слышал. Дмитрий Алексеевич был последним из московской купеческой династии Расторгуевых, торговцев с сахаром, чаем и кофе, которая была известна своей широкой благотворительностью. Его дед и основатель династии Дмитрий Иванович Расторгуев обосновался в Москве в 1836 году. Во время Крымской войны 1853-56 годов 1500 рублей серебром передал на нужды ополчения и еще 500 на медикаменты для военных госпиталей. Был он человеком верующим, долгие годы состоял старостой храма Рождества Пресвятой Богородицы на Стрелке, который постоянно поддерживал пожертвованиями. Отец Дмитрия Алексеевича, Алексей Дмитриевич Расторгуев, тоже был человеком, щедрым к ближним, усердным к церкви, милосердным к обездоленным. Унаследовав торговлю и капитал, в 1876 году Алексей Дмитриевич пожертвовал 40 тысяч рублей на ремонт церкви Николая Чудотворца на Болванке. Еще одна Никольская церковь на Подкопаях получила от Алексея Расторгуева в 1899 году помощь на обновление внутреннего убранства. На протяжении 10 лет с 1890 по 1900 Алексей Дмитриевич занимал вслед за отцом должность старосты Богородицы Рождественской церкви на Стрелке. На его средства храм был капитально отремонтирован и украшен новой росписью. Щедрые пожертвования Алексей Расторгуев направлял Валаамскому монастырю и обителям Святой горы Афон. 25 тысяч рублей в 1873 году он передал на строительство в Москве Александровской больницы. Сам же Дмитрий Алексеевич стал во главе торгового дома Расторгуевых в 1906 году после смерти отца. Он продолжил семейную традицию благотворительности. Попечитель Александровской общины сестер милосердия и общества помощи детям ссыльных в Сибирь, он удостоился ордена святого Станислава второй и третьей степени. В 1884 году Алексей Дмитриевич приобрел обширное имение в Подольском уезде неподалеку от села Тарычево и пожертвовал 9 десятин земли под строительство железнодорожной станции. Расторгуев всячески поддерживал крестьян, малоимущим давал в бессрочную и безвозмездную аренду земельные участки, помогал с приобретением сельскохозяйственной техники. А в 1917-м произошел государственный переворот. Власть взяли большевики, поставив частную собственность вне закона. Тогда-то, вероятно, и случилась та история с Алексеем Дмитриевичем Расторгуевым, которую жители окрестностей села Тарычево вспоминали в 1920-м, когда их без спроса сгоняли в совхоз. Удивительное дело, назван он был именем не какого-нибудь пламенного революционера, а бывшего помещика этих земель. И долго еще совхоз Расторгуева своим названием напоминал советским колхозникам о славной династии московских благотворителей.
0: Имена, имена милосердия.

цветочек ситцевым, и слезки спрячь свои. Вот проснешься рано, но я уж рядом, листопад награда за мои бои.

Светлое радио. На Бога возложу надежду. Не Он ли в мир меня облёк? Не Он ли черную одежду, хулу и скорбь с меня совлек? Десницу к звучному органу простру и воскрылюсь душой. Тебя, мой Боже, славить стану. Ты меч и щит и панцирь мой. Вильгельм Кюхельберг.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Вера». Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте! С вами Федор Тарасов. Православная церковь верит в существование ангелов, особых посланников Бога, которые возвещают Его волю людям. С ангелами на страницах Библии мы встречаемся неоднократно. Впервые эти небесные существа упоминаются в эпизоде изгнания Адама и Евы из рая. Прародителям было запрещено входить в райский сад. У его ворот был поставлен ангел Херувим с огненным мечом. Впрочем, в большинстве случаев ангелы посылались Богом к людям не для приказов или ограничения чьих-то действий, а для рассказа о радостном событии. Ангелы пришли к Аврааму и возвестили ему о скором рождении сына. Архангел Гавриил поведал Деве Марии о том, что она станет Богородицей. Вифлеемские пастухи услышали о Рождестве Христовом, тоже от небесных посланников. Ну и, наконец, величайшее чудо – воскресение Спасителя также не прошло без участия ангелов. Именно они поведали сначала женам-мироносицам, а затем апостолам, что случилось со Христом. При этом посланники Божии не были просто наблюдателями или свидетелями события воскресения. Они переживали за Спасителя и искренне радовались Его победе над смертью. Такое отношение ангельских сил к пасхальному чуду передает одно из песнопений воскресного богослужения «Тропарь да веселятся небесная». О его содержании рассказывает священник Антоний Борисов.
2: Тропарь в церковной культуре – это краткий гимн победы Бога или святых над грехом и дьяволом. Тропарь «Да веселятся небесная», о котором мы сегодня говорим, указывает, что к торжеству святости причастны также ангелы, небесные духи. «Да веселятся небесная, да радуется земная, яко сотвори державую мышцу и своею Господь, по просмертию смерть, первенец мертвых бысть, из чрева адова избави нас, и подади мирви велю и милость». В переводе на русский язык этот текст выглядит следующим образом. «Да веселится все небесное, да радуется все земное, ибо явил могущество руки своей Господь, победил смертью смерть, сделался первенцем из мертвых, из чрева ада избавил нас и даровал миру великую милость». Прозвучавший текст говорит нам о том, как воскресение Христа обрадовало и объединило сразу две реальности. На небесах его победа над смертью вызвала торжество ангелов, на земле – верных учеников и учениц. Ангелы, апостолы, жены-мироносицы – все вместе оказались свидетелями великого чуда превосходства жизни над смертью. Восстание Спасителя из мертвых открыло для людей врата в потерянный рай. Ангел Херувим уже не загораживает нам путь, а вместе с другими ангелами, наоборот, помогает преодолевать греховные препятствия и стремиться к Царству Божию.
1: «Тропарь да веселятся небесная» поется на воскресном богослужении, но не на каждом, а в соответствии с уставом. Дело в том, что «да веселятся небесная» – один из восьми подобных церковных гимнов. Каждый из восьми тропарей исполняется поочередно в положенное ему воскресение. Песнопение «да веселятся небесная» занимает в этой очередности третье место. А теперь давайте послушаем тропарь в исполнении детско-юношеского хора имени преподобного Иоанна Дамаскина. –

0: Богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера». Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Несколько дней на оленях по тундре. Столько приходится ехать иеромонаху Тихону Воробьеву, руководителю миссионерского отдела Якутской епархии, чтобы навестить отдаленные села Якутии. Из-за труднодоступности и плохих погодных условий такая поездка может растянуться на недели. И первое, о чем просят общины отца Тихона при встрече – помолиться об их оленях. Связь человека и животного для оленеводов – одна из главных. Поэтому во время миссионерских поездок представители Якутской епархии привозят им вакцины для животных. Уберечь стадо от инфекционных заболеваний – важная мера для кочевников. Оленей они используют как транспорт. Из шкур животных шьют одежду, а мясо употребляют в пищу. Помимо вакцин, отец Тихон привозит оленеводам продукты, одежду, лекарства и другие необходимые вещи. За прошедший год миссионерский отдел Якутской епархии подружился со многими стойбищами, то есть стоянками кочевников. Местные жители увидели, что церковь готова разделять их заботы. Они понимают, что главная поддержка, которую мы можем дать, все-таки духовная. Но люди должны видеть, что ты приехал не просто поддержать словами, а готов помочь делом, говорит помощница отца Тихона, монахиня Елизавета Синчукова. Из-за отдаленности вопрос снабжения для местных народов – один из ключевых. Сейчас социальному и миссионерскому отделу Якутской епархии нужны средства, чтобы купить 80 флаконов вакцины для оленей, запас круп и консервов на 50 человек, а также теплую одежду для детей и технические средства для кочевого образа жизни. Отвести гуманитарную помощь необходимо уже в июле, чтобы не попасть в паводки. Помочь собрать посылку доброты и внести лепту в ее доставку вы можете на платформе «Поможем» сайта miram.help. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело

0: Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Немногого требуешь ты от меня, любовь моя. Люди требуют много больше. Укутан я плотным покрывалом небытия. Застилает оно очи души моей. Ты ждешь лишь того, чтобы сорвала с себя душа моя покров тяжелого тумана и узрела тебя, сила моя и истина. Люди же хотят, чтобы укутывалась она все более тяжелыми и глухими покрывалами. О, помоги мне, помоги, помоги душе моей освободиться и воспарить на воздушных крыльях. Помоги мне обрести воздушные крылья и огненную колесницу. Длинны, бесконечно длинны разговоры, а мораль в единственном слове. Ты — это слово, Бог — слово. Ты — мораль всех разговоров. Что пишут звезды на небе, о том шепчет трава на земле. Что вода морская напевает в своих струях, о том же бурлит пламя в недрах земных. О чем минувшее, поведав, ушло, о том же ныне говорит и проходит. Единая сущность у всего сущего, одна мораль во всех притчах. Всякая тварь — сказка о небе. Смысл всех сказок — ты. Ты — безграничность всех притч. Ты — краткость всех притч. Ты — слиток золотой на берегу каменистом. Когда имя твое изрекаю, все изрекаю, и более чем все. Любовь моя, помилуй мя. Сила и истина, помилуй мя.